который сегодня позволит нам дальше нести Слово Божие, дальше двигаться, дальше распространять Слово Божие. И на этот час времени. В этот час, как мы сказали, нам необходимо $2305. $2305. Пусть Бог благословит вас. И сейчас мы послушаем пение. Друзья, во время пения звоните к нам. Мы ждем ваших звонков. 425-296-78-29. 425-296-78-29.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству, Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Друзья, мы продолжаем наш марафон, и пусть сегодня, знаете, время, которое дано для нас, мы и воспользуемся, и примем в этом участие. Друзья, у нас остается 48 минут в этом часе, и нам необходима сумма $2305, и который сможет, позволит нам быть в течение 27 года. Этот час, где в этом часе звучат христианские программы для семьи, где христианская семья, где ободрение, где истории для того, чтобы ободрить мужа, жену, детей, чтобы нам правильно, знаете, обращать внимание друг на друга. И здесь написано, Иисус Навин говорит такие слова. Иисус Навин, 24 глава, вот, и 15 стих, он говорит такие слова. «А я и дом мой будем служить Богу». Иисус Навин высказал такие слова, говорит, «А я и мой дом, мы будем служить Господу и будем поклоняться». И хочется пожелать всем, пусть ваш дом служит Господу и поклоняется постоянно Ему. Друзья, хочется, чтобы каждый из нас, тот, кто сегодня прилагает усилия, старания, чтобы мы поклонялись Господу, служили, доверялись Ему и шли вперед. И Слово Божье, которое оно дает нам силы, дает нам помощи идти и служить. И мы сегодня с вами в прямом эфире. Это у нас марафон, где мы говорим о том, что сегодня радиослужение имеет у нас раз в год имеется такой марафон, где мы собираем финансы, поддержку для того, чтобы мы могли существовать на 27-й год. Друзья, на 27-й год пусть Бог благословит каждого. И тот, кто принял в этом уже участие, слава Богу, мы собрали 51%, друзья, той суммы, которую у нас есть. И мы благодарны Богу до этого часа. Господь нам помог. И мы продолжаем говорить о том, что вы можете тоже принять это участие. Кто-то может пожертвовать $20, кто-то 30, кто-то 40, кто-то 50. Как вам легче, как вам возможно, друзья, одноразово, которое послужит большим благословением для того, чтобы мы могли достигать, для того, чтобы мы могли служить. И радиослужение, оно звучит, как было сегодня сказано, на, знаете, 4 языках. И в то же самое время достигает более 146 стран мира. При радиослужении есть служение U-Turn Ministry, которое тоже служит через, знаете, библейскую школу, где обучаются пастыря, где обучаются миссионеры. В то же самое время, друзья, и многие из братьев, сестер получают, знаете, поддержку, которые находятся, трудятся в разных странах. И в то же самое время у нас есть детские дома, где дети тоже получают ту же самую, знаете, помощь, знаете, которая необходима для них, и они учатся в школах, они с ними занимаются братья, сестры, они также и учатся проповедовать, учатся жертвовать, учатся пройти и рассказывать о Иисусе Христе. И это радует нас. И все это при, знаете, поддержке радиослужения, которое имеет тоже служение U-Turn Ministry. U-Turn Ministry, которое в разных странах производит разную работу. Да, благословит всех нас Господь, чтобы мы, друзья, помнили об этом, влаживая в дело Божье, оно приносит большой-большой плод и приносит во 100 крат, который так сегодня необходимо. Пусть Господь благословит каждое сердце, наполнит миром, любовью, благодатью. Еще раз напоминаю, вы можете нам позвонить на номер 425-296-78-29 или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и воспользуйтесь, там есть Zelle и PayPal. У нас есть Cash App, но там в данный момент не используйте его, но воспользуйтесь Zelle и PayPal и можете написать info@radiomv.com и вы можете через PayPal или Zelle вложить свою долю, которая сегодня вас располагает сердце, чтобы вложить в это дело Божье, чтобы Царство Божие распространялось и, конечно же, наполняло
сердца народа Божьего теми, знаете, программами, вот как вот у нас есть вот эта христианская семья в этот час должна проходить, да, где рассуждаются темы, поднимаются насчет семьи, как укрепить семью, как чтобы семья была активная, благословена в Боге, во свете Писания рассматривается. Это все то, что сегодня сделано, приготовлено и дано для нас, чтобы мы вместе, знаете, возрастали и были в этом в уделе, друзья. И вот это то, что сегодня делает радиослужение. Пусть Бог благословит вас. Мы сегодня рады быть вместе и двигаться вперед и говорить о любви Господней. Если вы сегодня имеете такую возможность, вложить финансовые в это служение, друзья, и вам необходимо на таксу, друзья, дайте о себе знать, и мы это тоже поможем, эти бумаги, чтобы вы в конце года, потому что приближается конец года, где вы сможете уплатить таксу, уплатить те моменты, которые у вас есть, чтобы сегодня, знаете, мы совместно смогли достигать до краев земли, где радио звучит, где многие получают благословение, утешение, ободрение. Как мы на протяжении этих дней, этих часов говорили. Знаете, сколько мы уже находимся в эфире, где мы сегодня говорим уже 29 часов, друзья, где мы перерывно с вами имеем общение. Пусть Бог благословит каждое сердце. И у нас в этот час сумма составляет 2305 долларов, друзья, и звоните нам на номер 425-296-78-29. Сейчас мы, спасибо за звонок, кстати, кто-то нам сейчас позвонил, пусть Бог благословит вас, звоните нам 425-296-78-29. Сейчас мы послушаем песню, и после песни мы вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения ради МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать ради МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Друзья, мир Божий вам. Напоминаем, что это прямой эфир, марафон для поддержки Радио Ви на 2027 год. И, как вы уже слышали, объявление о радиослужении, что радиослужение, друзья, уже вещается более 20 лет в эфире. Многие из братьев и сестер, которые слушают регулярно, вы уже знакомы, как Радио Ви существует. Каждый год Радио Ви имеет подобный марафон, где мы, друзья, собираем финансовую поддержку на 2027 год. И вот каждый год мы это делаем, чтобы в следующем году мы могли быть в эфире. И с Божьей помощью, друзья, мы уже 30 минут с вами в этом часовом блоке уже собрали $650. Слава нашему Господу! Двое участников приняли в поддержке этого служения. И хотел бы, друзья, напомнить, как вы можете это сделать. Это можно позвонить на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, друзья, и вы можете позвонить и сделать, друзья, свое финансовое пожертвование. А слава Богу за звоночек. Мы получили финансовую поддержку через Zelle. Люди жертвуют. Да благословит вас Господь, друзья. Помните, что можно зайти на онлайн radiomv.com, radiomv.com, и сделать там, пожертвовать через Zelle, через PayPal, через вашу любую карточку банковскую. Вас возьмет примерно минуты до двух минут это оформить, потому что там очень сделано все просто. Или если вы желаете, просто вы, может быть, вам проще ваше время, которое сейчас есть, позвонить нам сюда. У нас сотрудники у телефона. Вы можете сделать свое пожертвование по телефону 425-296-78-29. Это, друзья, годовой марафон, где мы собираем бюджет на текущие расходы для радиослужения в 2027 год. Радиослужение существует благодаря братьям и сестрам, которые жертвуют каждый год, друзья, которые выходят на встречу, потому что радиослужение, друзья, не имеет реклам. Радиослужение, друзья, не имеет никаких спонсоров или компаний больших, которые стоят за ними, государственных структур. А кто наши сотрудники, кто наши соучастники? Это вы, дорогие радиослушатели, которые каждый год на протяжении 20 лет вы поддерживаете и благословляете это служение. Вот осталось у нас 28 минут, и каждый час нам необходимо собрать определенную сумму. Вот 28 минут осталось в этом часовом блоке, и нам еще нужно 1655. Уже двое человек отозвались, и, друзья, мы уже собрали $650 за этот полчаса, слава нашему Господу, и у нас еще 27 минут остается, друзья, где нам нужно 1655. Можно сделать так, друзья, если вы желаете стать участником каждый месяц по $50, если три человека найдется, которые сейчас позвонят на 425-296-78-29, на этот номер, если три человека, которые скажут: мы пойдем с вами в 2027 год по $50 в месяц, то вот этот час, который нам необходимо закрыть, друзья, мы закроем. А другими словами, мы пополним этот час-счет, чтобы в этом часу могло продолжать звучать Слово Господне. Как уже мы зачитал, брат Эдуард, в этот час обычно проходит передача, называется «Христианская семья». Иисус Навин говорит: «Я и дом мой будем служить Господу». «Я и дом мой будем служить Господу». Сейчас, друзья, в Сиэтле получается 5:30 часов вечера. В Нью-Йорке уже, друзья, 8:30 часов вечера. У нас здесь, в Техасе, у нас получается 7:30 часов вечера. И да благословит вас Бог, братья и сестры, где кто проживает, у кого какие сейчас происходят мероприятия в церкви, у кого-то может быть молитва, спевки или различные события в церкви. Мы благословляем вас и ваше время
с народом Божьим. Хотели бы напомнить, друзья, что это благотворительный марафон на 2026-2027 год, где вы принимаете участие, чтобы мы были в эфире. Да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 26 минут в этом часовом блоке, и нам еще нужно 1655, друзья, $1655, если вы еще не приняли участие, мы призываем вас, и я бы хотел благословить всех тех, кто уже это сделали, вот эти два человека, которые отозвались в этом часовом блоке, пусть ваш дом всегда служит Господу и всегда поклоняется Ему, да благословит вас Господь, те, кто стал соучастником этого служение. Помните, друзья, что кто-то в прошлом году покрыл этот час, кто-то в прошлом году отозвался, благословил, что теперь в этом году мы слушаем это радио круглосуточно. И вот, друзья, мы призываем вас, если вы еще не стали соучастником этого служения, если еще вы не принесли, может быть, не поддержали на служение это руки, мы призываем вас, есть такая возможность и привилегия стать соучастником на Ниве Божией. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com и сделайте свой, может быть, пожертвование. Мы видим, что многие делают через Zelle, через PayPal, через свою карточку онлайн на radiomv.com, radiomv.com. И вы увидите там сумму, которую, друзья, мы уже собрали, и сколько нам еще нужно. И слава нашему Господу! Смотрите, друзья, мы уже собрали почти 52% от полной суммы. Мы уже собрали $70,095. $70,095 собрали, а нам еще нужно $65,405. Нам еще нужно будет общая сумма $65,405. Смотрите, друзья, чтобы принять участие, вы можете позвонить и пожертвовать любую сумму, которую у вас располагает ваш бюджет. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. 29. Хотел бы вам, друзья, дать немножко такой апдейт, что мы на наш телеграм-канал выложили такую брошюрку, что вы можете зайти сейчас на телеграм-канал наш Радио МВ и увидеть эту брошюрку, информацию о радиослужении и информацию о марафоне, где вы можете эту PDF-брошюрку отослать своей семье или отослать своей церкви, можете переслать на свои группы. Мы сделали для вас, друзья, чтобы вы могли больше повестить другим, чтобы вам легче было коммуникировать с другими об этом служении. Напоминаем, друзья, что это прямой эфир, и многие из вас в Вашингтоне сейчас кто-то возвращается домой с работы, кто-то готовится идти, может быть, на служение, на молитвы, на спевки. Друзья, у вас есть буквально 5 минут в вашем, может быть, очень плотном графике позвонить на радио 425-296-78-29. Это возьмет буквально 5 минут, чтобы позвонить и стать частью этого служения. 425-296-78-29. Друзья, мы сейчас послушаем псалом, а вы, друзья, в это время зайдете онлайн на radiomv.com, кому удобнее, и сделайте свое пожертвование на 2027 год. Или, если вам легче позвонить, пожалуйста, позвоните на 425-296-78-29. Мы слушаем псалом и вернемся назад.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Телефон номер объявляю 425-296-78-29. Друзья, этот номер, куда можно сейчас позвонить и сделать, друзья, свое финансовое пожертвование для 2027 года, чтобы радиослужение было в эфире. Объявляю, что слава нашему Господу, уже мы собрали больше чуть-чуть, чем половина. 51% достигнуты от общей суммы. Слава нашему Господу. Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, где идет трансляция для сбора финансов на 2027 год. Помните, друзья, что радио существует благодаря вам. За протяжении 20 лет мы сугубо существуем благодаря добровольным пожертвованиям радиослушателей. Мы не продаем рекламу, не продаем, друзья, время, но по милости Господней, которую Господь дает нам, мы делаем, несем это уже 20 лет с вами. И уже, друзья, сегодня третий день, где мы делаем марафон на 2027 год. Смотрите, уже 37-й час, как мы уже ведем марафон. 37-й час, как мы ведем марафон. Другими словами, это не значит, что мы от начала и сидели 37 часов. Мы, конечно, берем брейки, но в общем мы 37 часов, когда мы начинаем, уже 3 дня ведем, вот эти суммировать все эти часы, это 37 часов мы делаем уже в эфире марафон, собирая финансы на 2027 год, чтобы быть в эфире. Друзья, если вы желали бы пожертвовать один раз или пожертвовать, друзья, стать каждый месяц быть участником, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Линии наши открыты. Наши сотрудники у телефонов, друзья, это прямой эфир. И мы вас призываем принять участие для тех, кто еще не принял, друзья, и, может быть, на протяжении этих дней вы слушаете и еще не решились это сделать. Я бы хотел призвать вас, чтобы вы помолились и подумали, потому что это важно, чтобы в следующий год мы могли быть вместе с вами, если вы только, конечно, получаете назидание и благословение от этого эфира. Иисус Навин говорит так, 24 глава, 15 стих. «А я и дом мой буду служить Господу». «А я и дом мой буду служить Господу». Радио МВИ помогает, друзья, семьям, домам в этом, может быть так сказать, суетном и быстром мире питаться духовно каждый день, слушая это, друзья, назидаясь от радио. Знаете, мы транслируем на 4 языках. У меня самого дома тоже несколько стоят приемников в каждых комнатах, где дети слушают детский канал, где мы, может быть, слушаем музыкальный канал, главный канал в другой комнате, где получаем мы пищу каждый день. И знаете, как сказал Иисус Навин, «А я и дом мой будем служить Господу». Радио МВИ помогает формировать вот эту атмосферу дома, чтобы было Слово Божие вокруг библейских учений, вокруг христианского контента, который помогает нам иметь правильное направление, как душа человеческая движется и ищет общение с Богом. Телефон номер 425-296-78, друзья, 29, 425-296-78-29.

или, друзья, хотите пожертвовать через свою карточку, имейте в виду, вы сможете это сделать. Как я уже объявлял и говорил, на нашем телеграм-канале мы выставили такой PDF-брошюр, она на русском языке, говорится о служении и о этом марафоне. Если вы хотите зайти на наш телеграм-канал, взять эту брошюрку, чтобы, может быть, выставить на ваш церковный вайбер или чат, или на семейный чат, чтобы могли ознакомиться с этим служением и принять участие, это будет благословением для вас и для служения Радио Ви, друзья. Напоминаю, номер 425-296-78-29. Нам еще нужно $1655 и остается 8 минут в этом часовом блоке. 8 минут в этом часовом блоке. Если 3 человека позвонят, друзья, и примут по $50 в месяц, станут жертвовать, то это число, друзья, оно закроется. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы дадим, друзья, сейчас музыкальную паузу, а вы, друзья, подумайте, помолитесь и звоните. Наши линии открыты, сотрудники у телефонов, и ждем ваших звонков. Я, друзья, надеюсь, что во время музыкальной паузы вы с молитвой и с рассуждением перезвоните и сделайте свой вклад. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это ежегодный марафон, где мы, друзья, даем вам возможность помочь нам участвовать в следующем году, быть в эфире. Ждем ваших звонков.

Благодарим Бога за ваше радио. Мы с мужем пенсионеры, слушаем очень давно, с самого начала. Любим все передачи, молимся с вами и за вас. Пусть Бог через ваше служение спасет еще многие души, да благословит Бог всех, кто принимает участие в этом труде, и вашей семьи. С уважением, ваши постоянные слушатели из Филадельфии. Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomb.com.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Есть нива в мире, что глазу не видна. Без колоса, без запаха пшеницы, но в ней сегодня зреют семена и светятся от счастья многих лица. Не по полям, по волнам и сетям идет посев в пространствах без границы, а Слово Божье, данное сердцам, спешит прочнее там укорениться. Когда Господь «идите» произнес, Он видел все века и поколения, и ныне тот же благодатный зов звучит в эфире к своему творению. Теперь не только пыль дорог, не только даль морская и пустыни, но цифровой стремительный поток стал миссией, великой Божьей нивой. Здесь сеятель не видит лиц и глаз, не слышит сразу отклика и вздоха, но знает, семя, брошенное в час, взойдет однажды в сердце одиноком, в ночной тиши у тусклого огня, где человек склоняется устало, вдруг оживет небесная струя, и вера прорастет, где смерть стояла. Как зерна разлетаются слова по городам, поселкам и столицам, и Божья благодатная рука дает дождем живительным пролиться. А там, где безразличие холодок, где души были выжжены тревогой, вдруг появляется трепещущий листок, ответ на тихий зов святого Бога. О, эта нива требует труда, молитв живых, усердия и терпения. Здесь жатва созревает не спеша, неся в сердца надежду на спасение. Нет ярких постов и больших арен, но в книге жизни, заполняя строгий, повеет ветер славных перемен, дая всем жаждущим небесные уроки. И потому пусть не слабеет труд, что 20 лет назад обрел истоки, пусть сеет сеятель и там, и тут, в домах богатых, в скромных и в убогих. Сегодня волны, завтра колос злат, сегодня звук, а завтра жизнь иная. Так в цифровых просторах зреет сад, и истина Христова расцветает. Пока земля вращается в веках, и новые рождаются народы, Господь взрастит на цифровых полях плоды своей спасительной свободы, и будет нива шириться, расти, пока звучит небесное веление. Идите в мир, чтобы истину нести и сеять семя, пока дано время. И если спросят, где твои поля, ответим смело: вот они пред нами, в экранах, в волнах, в отблесках огня, в сердцах, что ждут прикосновения длани. Пусть будет верен сеятель Христов, да не устанет в добром начинании, а наш Господь, хозяин всех садов, дарит спасение своему созданию. Кто в покаянии примет семена, кто поле приготовит для посева, увидит славной жатвы времена, войдет в число спасенных душ на небо. Дорогие друзья, служение Радио МВИ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-425. 296-78-29 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.
1: Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me.

Друзья, объявляю телефон номер. Вы слушаете это прямой эфир, где у нас с вами ежегодный марафон для текущих расходов радио МВИ на 2027 год. И у нас остается в этом часовом блоке 37 минут, и до цели этого часа у нас нам нужно собрать $2068. $2068 – это всего 7 человек по $25 в месяц смогут это сделать, осуществить. Или, друзья, 4 человека по $50 в месяц смогут, друзья, это осуществить. Смотрите, друзья, хотел бы объявить телефон номер, куда вы можете сейчас позвонить. Многие из вас из Коуст уже вернулись домой с собраний, с молитвы и с разных церковных мероприятий. Окей. Хорошо. Друзья, спасибо. Я только с коллегами просто переписывался, читал. Хотел бы напомнить, друзья, что это ежегодный марафон, и слава нашему Господу, мы уже за 3 дня достигли 51%, почти 52% от нашей полной суммы, которая нам необходима. А полная сумма, которая нам необходима, это $135 500. $135 500, и уже мы, слава Богу, собрали $70 095. Слава нашему Господу, братья и сестры. Теперь у нас 35 минут остается, и нам необходимо собрать до цели этого часа $2068. $2068. Я бы хотел пригласить вас, друзья, принимать участие, если вы еще не приняли. Хотел бы, чтобы вы могли воспользоваться этой возможностью. Смотрите, телефон номер, куда вы можете позвонить сейчас и принять участие на пожертвовать любую сумму, которая вас лично располагает. Если мы хотим эту сумму всю победить или как бы закрыть этот час, у нас 35 минут, если 4 человека позвонят и скажут, мы с вами пойдем в следующий год по $50 в месяц, 4 человека могут перекрыть эту сумму. Или 7 человек по $25 в месяц. Друзья, остается 34 минуты. $2608 нам нужно, чтобы закрыть этот час. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. East Coast, это Нью-Йорк, это Норт Каролина, Северная Каролина. У вас уже, друзья, на часах 9:25. Многие из вас уже вернулись с церкви или возвращаются с разных церковных мероприятий, спевок. И, друзья, хотели бы вас пригласить к участию. Мы видим, сейчас много слушает с Нью-Йорка, много слушает с Северной Каролины, с Охайо, с Норт Каролины. И с Массачусетс, Пенсильвании мы вас приглашаем, друзья, принять это участие, стать частью этого благословения на 2027 год. Телефон номер 425-296-78-29. Телефон линии открытый, сотрудники у телефонов, друзья. И до этого часа цели у нас осталось 33 минуты, и нам нужно $2068. И если у вас располагает семейный бюджет любую сумму ежемесячно, которую вы хотите жертвовать, или одноразово, вы можете позвонить на радио МВИ на 425-296-78-29 или зайти на radio.mv.com и пожертвовать там, друзья, через зал. Это будет info@radio.mv.com, через зал на info@radio.mv.com или, друзья, через PayPal или своей карточкой. Вас возьмет буквально 2 минуты это сделать. Да благословит вас Господь за участие, что вы, друзья, принимаете. Мы уже 51%
достигли до своей цели. Слава нашему Богу! И просим вас, друзья, откликнуться. Я знаю, что уже это вечер. East Coast — это South Carolina, Ohio, North Carolina, Massachusetts, Пенсильвания. Вы уже готовитесь к ночлегу. И, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы отозваться. Хотели бы поблагодарить Николай, брат, который пожертвовал одноразово $500. Брат Николай, да благословит вас Господь. Владислав пожертвовал $150. Да благословит вас Господь. Владислав, за вашу жертвенность да даст вам Господь силы и здоровья. Да благословит вас Господь. Друзья, объявляю номер. Телефон номер 425-296-78-27. 425-296-78-29. Друзья, линии открытые, вы можете звонить на этот номер и принимать участие. У нас остается 31 минута и $2068 нам нужно собрать в этом часовом блоке. И если, друзья, 7 человек по $25 в месяц согласятся идти в следующий год, то эта сумма, она перекроется. Да благословит вас Господь за участие. До этого цели, этого часа нам еще осталось $2068. Друзья, вы можете зайти на radiomv.com и оттуда вас сделать свой вклад. Сейчас я смотрю на часах в Сиэтле, в Калифорнии и в Орегоне. Уже 6:30. Многие из вас, друзья, кто дома, кто, может быть, направляется в церковные мероприятия, хотели бы вас благословить ваш вечер и, друзья, попросить вас, чтобы вы тоже внимательно отнеслись к этому марафону, который уже идет третий день. И каждый год на протяжении 20 лет мы уже, друзья, делаем с Божьей помощью и вашей отзывчивости. Мы уже вещаем в интернете 20 лет программы. И как вы уже знаете, что радиослужение, оно, друзья, вещает на 4 языках: английский, испанский, немецкий и русский и украинский язык. Да благословит, друзья, Господь за вашу отзывчивость. Напоминаю, номер 425-296-78-29. Итак, кто во Христе, то новая тварь. Древнее прошло, и теперь все новое. Обычно в это время, друзья, вы слышите свидетельство народа Божьего. Обычно в это время, друзья, вы слушаете свидетельства с различных мест. И вот место Писания, которое зачитал, это 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Апостол Павел говорит так: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Теперь древнее прошло, теперь все новое». Друзья, да благословит вас Господь. Мы благодарим Бога, что Господь дает нам рождение свыше, меняет наш разум, преображает нас в подобие Его. И цель радиослужения, друзья, это делать, продолжать вещать Слово Божие, чтобы мы становились новой тварью, чтобы были похожи на Него, чтобы все старое проходило, а мы становились больше и больше похожи на Господа нашего и Иисуса Христа. Телефон, номер, куда вы можете позвонить и принять, друзья, участие, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, сотрудники у телефонов, друзья. И нам не хватает в этом часовом блоке $2068. $2068. Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу жертвенность, внимательность. Надя пожертвовала онлайн. Да благословит вас, Господь. Надя пожертвовала $50. Да благословит вас, Господь, за вашу отзывчивость. Друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы с Божьей помощью молимся и рассчитываем на вас, что вы выйдете и пойдете с нами в 2027 году, как кто-то это помог и сделал в прошлом году
поддержали этот час. А теперь, друзья, приходит время нам готовиться на 2027 год, и мы понимаем, что время пришло, чтобы мы говорили с вами, чтобы мы планировали на следующий год, на тот бюджет, который нам не достает до этого часа. Напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. А наши линии открыты, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы позвонить и стать частью благословения этого служения. 425-296-78-29. 425, друзья, 296-78-29. Остается 26 минут, друзья. Нам еще нужно $2068, друзья. Слава нашему Господу! Мы, друзья, ждем ваших звоночков. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Можете, друзья, принять участие онлайн, как многие делают сейчас. Вы слышали, я объявлял имена, которые люди принимают участие, заходят онлайн на radiomv.com и нажимают там «Пожертвовать», выбирают, как они хотят пожертвовать, через Zelle или PayPal или своей банковской карточкой. Выбирают сумму, которая вам удобнее, на каждый месяц или одноразово, и это делают. То напоминаю, друзья, что вы можете это сделать на веб-сайте radiomv.com. radiomv.com, друзья, и сделать там свое пожертвование. Друзья, остается 25 минут, и нам еще не хватает в этом часовом блоке $2068. $2068, друзья, и остается 25 минут. Напоминаем, что это марафон добровольного пожертвования на следующий год, чтобы радио МВ могло быть в эфире. Помните, друзья, что без вас мы не можем сами быть в эфире, потому что радио МВ, друзья, не имеет рекламы и не продает время. И благодаря Господу на протяжении 20 лет Бог проявляет верность через вас, дорогие радиослушатели. Да благословит вас Господь. Помните, что это совместный проект, который мы делаем уже 20 лет. Вы становитесь частью этого служения, когда вы жертвуете и идете с нами впереди. Напоминаю, телефон номер, куда вы можете позвонить. Или, если вам легче зайти онлайн и на онлайн пожертвовать, это будет radiomv.com. radiomv.com. Телефон номер, смотрите, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Дорогие друзья, мы говорим, что у нас остается 24 минуты, и нам не хватает $2068. Помните, что каждое ваше пожертвование, оно делает большую работу в пространстве интернета, потому что многие люди слушают радио по всему лицу земли, первых, а во-вторых, это, друзья, оно назидает и вашу семью и ваш дом. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии, друзья, открыты. Мы ждем ваших звонков. 425-296-78-29. И остается 23 минуты, друзья. Мы приглашаем вас поучаствовать. $2068 нам нужно на этот час, чтобы в следующем году этот час был в эфире. Если 4 человека, друзья, сейчас позвонят и станут каждый месяц участвовать по $50,
то эта сумма, она, друзья, закроется, и у нас не будет больше здесь минуса. Призываем вас, друзья, принять активное внимание на телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья. Если вам легче пожертвовать онлайн, вы можете зайти на веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и вы можете, друзья, сделать свой взнос. Друзья, сделать свое пожертвование. Да благословит вас Господь, мы ждем ваших звонков. И Вениамин, да благословит вас Господь, что вы пожертвовали один раз онлайн. Вениамин, да благословит вас Господь за вашу отзывчивость, что вы отозвались и благословили. Друзья, помните, что без вас служение не могло быть в эфире. Но благодаря Богу, благодаря брату Вениамину, подобным братьям и сестрам, которые отзываются, которые участвуют, которые становятся в круги, они делают, друзья, это служение способным быть в следующем году. И теперь вызов и призыв вам, друзья, кто еще не принял, может быть, думает, стоит или нет. Подумайте, друзья, что кто-то помог в прошлом году сделать это возможным, чтобы в этом году было вещание радио. И телефон, номер, куда вы можете позвонить и стать частью, благословить финансово, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам нужно 7 человек по $25 в месяц. И вот это $2068, оно закроется этот час. Смотрите, $2068, если, друзья, 7 человек позвонят и скажут, мы пойдем с вами в 2027 год по $25 в год, 7 человек по $25 в месяц, друзья, мы закроем этот час, друзья. Мы закроем этот час. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, линии открыты, вас возьмет буквально 5 минут, и вы сможете оформить этот звонок, благословить эфир на следующий год. Остается у нас буквально 19 минут. Мы сейчас послушаем песню, дадим вам возможность позвонить 425-296-78-29. Наталья, да благословит вас Господь. Друзья, сестра Наталья вышла и пожертвовала сейчас. Да благословит вас Господь, сестра Наталья, за ваше пожертвование, что вы сделали это благословение. И теперь уже осталось нам, друзья, в течение 19 минут осталось 1768. Наталья, да благословит вас Господь, и хотели благословить вас такими словами. Пусть Господь сделает все новое в вашей жизни. Пусть Господь сделает все новое в вашей жизни. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Сестра Наталья, она сделала свой вклад в этом часовом блоке, пожертвовав $300. Да благословит вас, сестра Наталья, Господь. Друзья, помните, что вы можете зайти онлайн и пожертвовать. Эдвард, can you give me batteries? Вы можете пожертвовать онлайн на radiomv.com, radiomv.com, и сделать, друзья, свое пожертвование. У нас осталось 18 минут в этом часовом блоке, и уже нам нужно, друзья, $1768. Если вам проще позвонить и сделать, друзья, пожертвование, а по телефону это набрать можно 425-296-78-29, 425-296-78-29. Смотрите, друзья, теперь нам сколько нужно?
Нам нужно 1068 долларов в течение 18 минут. Это если 6 человек по 25 долларов в месяц, и сможно это закрыть, или 3 человека по 50 долларов в месяц могут перекрыть эту сумму, или просто можно пожертвовать одноразово, как сестра Наталья это только сделала онлайн. Друзья, мы призываем вас сделать свой финансовое пожертвование. А пока вместо вы будете слушать песню, я объявлю номер, и после этого вы можете, друзья, после как я объявлю номер, звоните, жертвуйте онлайн. Потом я объявлю наших новых участников, которые стали частью благословения 2027 года. Телефон номер объявляю. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И опять да благословит вас сестра Наталья Господь за ваше участие. Слушаем псалом.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения ради МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать ради МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

425-296-78-29. Друзья, остается 12 минут в этом часовом блоке. Еще нам нужно, друзья, $1768. Слава Богу за вашу отзывчивость, Наталья, что вы благословили. И теперь, друзья, нам осталось $1768. Можно пожертвовать, друзья, онлайн на radiomv.com. На radiomv.com. Друзья, можно пожертвовать там. Если вы хотите через Zelle или через PayPal. А может быть, хотите пожертвовать своей карточкой, как вам удобно, вы это можете сделать. И объявляю вам телефон, если вы желаете позвонить и принять участие по телефону. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы, друзья, сможете благословить следующий год, чтобы был радиовещание в этом году. Слава нашему Господу, что Бог есть верен. Друзья, да благословит вас Господь. Хотел бы благословить вас таким местописанием, которое записано. Это 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Друзья, что нас делает новым человеком? Это рождение свыше. Друзья, и это, что радио МВ стремится делать, чтобы проповедовать Божье Слово круглосуточно, чтобы помочь человеку услышать благую весть, чтобы Дух Святой возродил его, и чтобы он был новым человеком. Пусть Господь сделает все новое в вашей жизни. Те, кто принимает участие на радио и жертвует, идут с нами впереди. Напоминаю, что у нас остается буквально 10 минут, друзья, и нам нужно 1768. Это если 3 человека позвонят и пойдут с нами по $50 в месяц, мы можем перекрыть эту сумму. Или, друзья, если вы сможете позвонить и сказать: «Я хочу стать с вами вместе, пойти впереди по $25 в месяц», то нам нужно

буквально, друзья, 10 минут, извиняюсь, 5 минут, чтобы оформить звоночек. Осталось 10 минут в этом часовом блоке, и нам нужно, друзья, $1768. Это, друзья, если разбросить на 3 человек по $50 в месяц, это число можно перекрыть. То мы, друзья, благословляем вас именем Бога и призываем вас, пойдемте с нами в следующий год, чтобы следующий год был в эфире. До конца этого часа нам всего осталось буквально 9 минут. До цели этого часа нам нужно $1768. Друзья, вы можете сделать это, зайти на онлайн, на radio.mv.com, на radio.mv.com, и мы, друзья, можем осилить это вместе, когда мы реагируем вместе. Да благословит вас Господь. Друзья, да благословит вас Господь. Radio.mv.com, друзья, и вы сможете принять участие, чтобы закрыть этот час, который нам необходимо. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы видим активность, сейчас слушает активно нас Нью-Йорк, Саут-Каролина, Охайо, Норт-Каролина, это West Coast, Мичиган, Пенсильвания, Миннесота. Очень активно вы сейчас нас слушаете, друзья. Да благословит вас Господь. Мы ждем ваших звоночков. У нас осталось 8 минут, и нам нужно $1768. Я назвал эти штаты, друзья, West Coast. Нам надо 6 человек по $25 в месяц. Друзья, поднимите телефон и позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на radio.mv.com, radio.mv.com и пожертвуйте там. А мы сейчас послушаем псалом и вернемся назад. Нас остается 6 минут, друзья, и мы ждем вашей активности. А да благословит Господь за сестру Наталью, Вениамин, который сейчас поучаствовал, Вениамин пожертвовал $100. Да благословит вас Господь, друзья. Ждем ваших звонков 425-296-78-29. 425-296-78-29. Слушаем псалом.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Друзья, остается буквально минута, и у нас еще осталось $1468. Слава нашему Господу, что вы принимаете участие, друзья, и уже мы движемся к цели. Смотрите, осталось $1468 в этом часовом блоке, который осталось буквально минута. И брат Боливий, это брат, да? О, сестра Наталья сейчас пожертвовала. Сестра Наталья, Саймон пожертвовал $300. Сестра Наталья, $300. Смотрите, друзья, нам осталось $1168 в этом часовом блоке, и у нас осталось 30 секунд. Слава нашему Господу, друзья, что вы отзываетесь. Наталья, Саймон, да благословит вас Господь. Джулия, да благословит вас Господь, что вы отозвались, друзья, и благословили. У нас осталось 20 секунд, и нам еще нужно $1168. И ваша активность, друзья, она видна. Наталья, благословит вас Господь. Саймон, благословит вас Господь. Джули, благословит вас Господь. Друзья, за вашу внимательность и отзывчивость объявляю координаты, куда вы можете позвонить, друзья, и поучаствовать. Это на номер 425-296-78-29. Напоминаем опять, что можете позвонить на номер 425-296-78-29. Друзья, начался новый час. Уже сейчас у нас в студии здесь, в Техасе, 9 часов вечера. В Вашингтоне это 7 часов вечера. В Орегоне, в Вашингтоне, в Калифорнии 7 часов вечера. А в Нью-Йорке уже 10 часов вечера, друзья. То начался новый часовой блок, и каждый блок имеет, друзья, свой номер, и в новом часовом блоке нам, друзья, нужно достичь новые цели, которые в этом часовом блоке нам нужно $2041. $2041 нужно в этом часовом блоке, и благодарим Бога, друзья, за прошлый блок, который поучаствовала Наталья, который поучаствовал Симон, который поучаствовала Юлия, который поучаствовал Вениамин. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу активность и за вашу жертву. И вот, друзья, у нас новый час, где нужно $2041. Это если 4 человека по $50 в месяц, мы сможем, друзья, закрыть эту сумму на этот следующий год, который нам необходимо, на этот час. В этом часу обычно проходит чтение Библии. Чтение Библии в этом часу проходит, друзья, где вы можете каждый год слушать, каждый день слушать. А сегодня, друзья, мы с вами, друзья, принимаем участие в марафоне. Я получил сообщение. Люди, которые пытаются жертвовать финансы через Cash App, в настоящее время Cash App временно ограничен количество приемных пожертвований. Друзья, если вы пытаетесь donate сделать through Cash App, через Cash App, временно Cash App ограничено приемов количества пожертвований, то, пожалуйста, используйте PayPal или Zelle, или онлайн карточку, вот как Наталья, как Симон использовали, вы можете это сделать. Пожалуйста, напоминаем вам, что временно Cash App, у них есть ограничение количества приемов пожертвований, то please try use something else like Zelle, PayPal or your card online. Друзья, у нас остается 57 минут, и у нас в этом часовом блоке нам нужно $2041. Друзья, радиослужение существует уже 20 лет, и мы 20 лет таким способом, где мы раз в год делаем такой эфир, где мы собираем финансы на следующий год, чтобы на протяжении года вы не слушали рекламы, чтобы вы, друзья, не слушали какие-то передачи, где вам пытается продать что-то на этих передачах. А мы, друзья, вещаем круглосуточно Слово Божие. И вот теперь в новом этом часу, где у нас осталось 56 минут, нам нужно собрать $2041. Друзья,
Мы благодарим Бога, что в предыдущем часу отозвались Наталья, Симон, отозвались Юлия, Вениамин, которые встали и благословили этот час. Как я уже говорил, друзья, мы выложили на наш телеграм-канал. Если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал, мы выложили на телеграм-канал, друзья, сейчас брошюрку, PDF-файл, брошюрку, где вы можете переслать своей церкви или своим близким, или друзьям, или, может быть, своей семье о Радио МВИ. Марафон, что она значит о себе, какое служение Радио МВИ несет, информационный такой для вас, чтобы вы могли легче переслать своим близким, родным или в церкви. Пожалуйста, зайдите и используйте этот документ, который мы приготовили для вас, чтобы вам легче рассылать людям. Юлия, да благословит вас Господь. Юлия сейчас в этом блоке первая из тех, кто приняла, друзья, активность в этом часовом блоке. У нас остается 55 минут, и Юлия отозвалась. Это было онлайн. Юлия, да благословит вас Господь. И смотрите, друзья, Юлия помогла понизить, сколько нам нужно в этом часовом блоке на 1941 доллар уже. Слава нашему Господу! Друзья, Господь велик! Юлия, да благословит вас Господь за вашу отзывчивость, что вы отозвались онлайн и благословили. И теперь уже нам нужно 1941 доллар. Да благословит вас Господь! Друзья, у нас остается 54 минуты. Если вы сейчас позвоните на 425-296-78-29, вы сможете в течение 5 минут оформить звонок. Если вам неудобно звонить или не в хорошее время, или просто вам удобнее сделать онлайн, мы приглашаем вас на наш веб-сайт radio.mv.com, radio.mv.com. Вот как последние эти два часа, 90% с чем-то мы получаем онлайн. Люди просто заходят и жертвуют онлайн, не звонят. То я не знаю, может быть, есть разные люди, знаете, которые им проще и быстрее сделать это по онлайн. И вот можете, друзья, вы принять решение сделать так. Хотел бы благословить вас, друзья, чтобы вы не забывали, что это благотворительный марафон. И благодаря Господу и вам, те, кто принимают решение жертвовать и идти вперед, благословляйте нас на следующий год, и мы видим вашу активность, как вы это делаете. У нас остается 53 минуты в этом часовом блоке. Нам нужно 1941 доллар. И сестра Юлия уже приняла первое в этом часовом блоке, благословила, чтобы уже в следующем году мы могли вместе быть в эфире. Друзья, а нам еще не хватает 1941 доллар. Это можно, друзья, если 4 человека подпишутся по 50 долларов в месяц, это можно сделать, друзья, 4 человекам, и это число, оно перекроется. Объявляю номер, если вы желаете позвонить на 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии наши открыты, и вы можете, друзья, звонить и принимать свое, друзья, участие. Или если вы хотите сделать это онлайн, это на radio.mv.com, radio.mv.com, и мы слышим звоночек, слава Богу, друзья, за ваш звонок. Смотрите, radio.mv.com, друзья, зайдите туда, вы можете пожертвовать своей карточкой или Zelle, или PayPal. Если вы хотите сделать Zelle, это будет info@radio.mv.com. info@radio.mv.com. Остается 51 минута в этом часовом блоке. И в этом часовом блоке обычно, друзья, звучит чтение Библии. Чтение Библии регулярно вещается здесь у нас на радио. И вот в этом часовом блоке оно вещается у нас уже
на протяжении, друзья, 20 лет. Да благословит Господь вас, друзья, которые участвуют. Юлия, за ваше участие. Братья и сестры, которые звонят, которые оставляют свое благословение. Смотрите, пусть Писание наполняет вас теплым, утешает вас и дает вам надежду. Те, кто приняли участие в этом часовом блоке, сестра Юлия, пожелаем вам благословения от радиосотрудников и все, кто уже стали частью большого христианского проекта. И мы благословляем вас. Пусть Писание наполняет вас теплотою, утешает вас и дает вам надежду. В этом часовом блоке, когда должно вещаться чтение Слова Божьего, мы сегодня имеем марафон для того, чтобы в следующем году Слово Божие могло вещаться круглые сутки, и в этом часовом блоке вы могли слышать чтение Слова Божия, получать назидание, получать теплоту, утешение и надежду от Него. У нас остается 50, друзья, минут, и нам еще нужно 1941 доллар. 1941 доллар, чтобы этот час могли мы закрыть, чтобы в этом часу, друзья, у нас не был минус. Это 7 человек или 7 партнеров по 25 долларов в месяц. 7 участников по 25 долларов в месяц смогут, друзья, закрыть эту сумму в этот час. Если, друзья, у вас есть минута, 5 минут, если правда сказать по телефону, 5 минут, позвоните на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 7 человек по 25 долларов в месяц смогут закрыть 1941 доллар. Друзья, а если вы желаете пожертвовать одноразово, вы, конечно, вправе это сделать. Объявляю, друзья, как можно сделать онлайн. Это зайти на radiomv.com, на radiomv.com и нажать, друзья, пожертвовать и выбрать, как вы желаете, через карточку, через Zelle, через PayPal. На данный момент, друзья, я хотел бы объявить, что Cash App в это время ограничено количество принимания пожертвования, друзья. Так что, если вы пытаетесь пожертвовать Cash App, на данный момент Cash App, он ограничен количество пожертвований. Так что, используйте PayPal или онлайн-карточкой, которой вы сможете пожертвовать онлайн. Имейте, друзья, в виду. Остается у нас 48 минут, и, друзья, нам, о, слава нашему Господу, нам уже осталось 1916 долларов, сестра Татьяна. Да благословит вас Господь, сестра Татьяна, что вы позвонили сейчас и стали частью, уже второй человек в этом часовом блоке. Сестра Татьяна, сестра Юлия стали в этом часовом блоке поддержкой для следующего года. Друзья, нам еще осталось 1916 уже долларов. Слава нашему Господу! Наши линии открыты, друзья, и вы можете принять участие одноразово или стать ежемесячным, друзья, участником служения радио. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит Господь сестру Таню, сестру Юлию за вашу финансовую поддержку. Два человека в этом часовом блоке поддержали уже и благословляют на следующий 2027 год. И нам, друзья, осталось 46 минут, и нам нужно 1916 долларов. Я объявлю номер, и мы пойдем на музыкальную паузу. А во время музыкальной паузы, друзья, вы звоните и жертвуете, друзья. Вы выходите онлайн и делаете пожертвование на телефон, номер, который вы можете сейчас позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29.
78-29 мы слушаем как раз псалом, а вы, друзья, активно поддержите это служение сейчас.

0: один из тех, кого Бог заметил. Ты один из тех, кого Он не прошел. Ты один из них.
1: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши сейчас линии открыты, друзья, вы можете позвонить и стать частью этого служения, где Слово Божие вещается круглосуточно. В этом часу обычно проходит вещание Слова Божьего, где вы слышите регулярно чтение Библии. И в этом часу, друзья, мы призываем принять участие для того, чтобы был эфир в следующем году. Слава нашему Господу, друзья, за ваше пожертвование, что вы пожертвовали имя Spectrum, принял участие. Spectrum, да благословит вас Господь за участие, друзья. И нам остается 39 минут, уже трое человек приняли участие в этом часовом блоке. Смотрите, трое человек. И уже нам осталось $1716. Слава нашему Господу. Друзья, слава нашему Господу. Уже осталось $1716. Трое человек приняли участие. Юлия, Татьяна, Spectrum, да благословит вас Господь, что вы приняли участие. А линии открыты, друзья, 38 минут остается в этом часовом блоке. И до цели этого часа нам нужно $1716. Это всего 6 человек или 6 участников по $25 в месяц, которые пойдут с нами впереди на следующий год, могут перекрыть, друзья, этот номер или пожертвовать одноразово, как многие делают, как вам располагает ваш бюджет. Друзья, имейте в виду, что здесь вы можете жертвовать какую вам сумму позволяет бюджет. $10 может быть одноразово, $15 одноразово, $20 – это, друзья, на ваше усмотрение. И да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие. Уже 37 остается минут в этом часовом блоке, и уже трое приняли участие. У нас, друзья, открытые линии. На телефон номер можно позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. И, друзья, смотрите, что можно пожертвовать онлайн. Вот как я смотрю, многие из вас жертвуют онлайн сейчас, потому что, может быть, наверное, удобно для вас. Это можно зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там можно пожертвовать, друзья, онлайн. Да благословит вас Господь. Окей. Да благословит вас Господь. Окей, это пожертвовал кто-то со своего бизнеса, да, я как понял, Spectrum Light. Да благословит вас Господь. Татьяна, Юлия, да благословит вас Господь за ваше участие, что вы приняли онлайн, по телефону, по PayPal, да благословит Господь за благословение, которое вы посылаете. И объявляем опять еще раз, друзья, что Cash App на данный момент пока место не работает. На Cash App какое-то у них есть сейчас временное ограничение количества приемных пожертвований. То, друзья, если вы пытались воспользоваться за последние 2 или 3 часа Cash App, а он на данный момент не работает, мы говорим вам, пожалуйста, используйте PayPal или Zelle или свою карточку онлайн. То у нас остается, друзья, в этом часовом блоке буквально остается 35 минут. И нам еще осталось $1716. Слава нашему Господу за вашу отзывчивость. И трое человек уже, друзья, поддержали этот час. И нам еще нужно $1716. И любая сумма, которую вы располагаете и желаете поддержать, вы можете это сделать. Можете зайти на radiomv.com, друзья, и там сделать пожертвование, выбрать любой способ, который вам удобно, кроме Cash App на данный момент, друзья.
Или позвонить на телефон номер, где вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это открытые линии, друзья, на данный момент. Вы можете звонить или зайти на Cash App, зайти на онлайн. Cash App не работает, да, друзья? Зайти на онлайн на radiomv.com и пожертвовать через, как вам удобно, через, может быть, карточку или Zelle, или PayPal. И у нас 34 минуты, и вы сможете, друзья, использовать это. Спасибо. Для вашего удобства, друзья, доступно Apple Pay и Google Pay. Друзья, имейте в виду Apple Pay, Google Pay. Если вы хотите для вашего удобства онлайн, когда вы зайдете, нажмете карточку, для вашего удобства там правильно есть. Спасибо, Олесь, что ты напомнила, я забыл. Да, друзья, у нас мы сделали даже так доступно, если у вас есть смартфон, там Google Phone или iPhone, вы можете зайти на radiomv.com, нажать «Пожертвовать» там карточкой, и там есть Apple Pay и Google Pay, уже сделано, чтобы вам просто и быстро пожертвовать. Остается у нас 33 минуты, друзья, 33 минуты в этом часовом блоке, и нам еще, друзья, нужно 1716 долларов. Трое человек уже приняли участие. Слава нашему Господу за ваше участие. Вау, слава Богу, друзья, уже 4 приняло. Слава нашему Господу. Смотрите, 4 человека приняло, и уже нам осталось 1691 доллар. Слава нашему Господу. Надежда, да благословит вас Господь. Надежда, да благословит вас Господь, что вы приняли участие в этом часовом блоке, где должно сейчас читаться Слово Божие. Но сегодня, друзья, у нас марафон, чтобы в следующем году радио могло быть в эфире. Мы делаем это, друзья, участие сегодня, чтобы в следующем году радио было без рекламы, друзья, без различных сбоев, чтобы мы могли быть в эфире, вещать Слово Господне. Да благословит вас Господь за ваше участие и вашу жертвенность. Сестра Надежда, которая поучаствовала только сейчас. И уже, друзья, нам нужно 1691 доллар. Как мне попросили напомнить, что Apple Pay и Google Pay работает. Если вы зайдете на radiomv.com, нажмете там «Пожертвовать», там увидите карточкой, card, credit card, и там будет Available Cash, Apple Pay и Google Pay. Потому что Cash App на данный момент, друзья, он не работает. PayPal работает, друзья. Вы можете через PayPal, через Zelle или своей лично карточкой вы сможете это сделать. А если вам проще, позвонить на номер 425-296-78-29. Это будет для вас мысль проще. Позвоните. Я думаю, будет даже приятно для радиосотрудников слышать ваш голос. Телефон номер открытый. Мы сейчас послушаем псалом, чтобы вы могли, друзья, подумать сами, зайти онлайн, пожертвовать и позвонить без всяких, может быть, мыслей, чтобы вы, слушая псалом, зашли онлайн, пожертвовали и позвонили на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Надежда, да благословит вас Господь, что вы поучаствовали, и мы слушаем псалом, а вы, друзья, принимайте активность.

0: Друзья, напоминаю вам номер, куда вы можете позвонить 425-296-78-29. Это линии наши открыты, где вы можете принять свое участие в этом марафоне, чтобы в следующем году, в 2027 году, мы смогли быть в эфире. Да благословит вас Господь, что вы, друзья, активно принимаете участие. Благодарим вас, сестра Надежда, которая только приняла участие, друзья. Нам остается 25 минут в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, он имеет свой номер. И вот, друзья, в этом часовом блоке нам уже осталось 1691 доллар. $1691, да благословит, друзья, вас Господь, что вы принимаете участие, звоните, жертвуйте онлайн. И чтобы сделать, друзья, пожертвование онлайн, сумму, которую вам располагает свой личный семейный или личный бюджет, вы можете зайти на radio.mv.com и воспользоваться через Apple Pay или Google Pay, друзья, там нажать на кредитную карточку. И там вы увидите Apple Pay или Google Pay, или простая кредитная карточка банковская ваша. Или через Zelle или PayPal. На данный момент Cash App, он, друзья, не работает. Мы вам просто говорим, если вы старались платить через PayPal, имейте в виду, что он на данный момент не работает. Сестра Виктория, да благословит Господь, только получили от сестры Виктории, друзья, поддержку. Сестра Виктория благословила, да благословит вас Господь, сестра Виктория. Друзья, уже осталось $1671. Слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. Вы можете зайти на radio.mv.com и выбрать вам способ, который вам удобно. Кроме Cash App, на данный момент, друзья, он не работает на данный момент, то вы можете принять участие сейчас, друзья. Уже 5 человек приняли участие в этом часовом блоке. У нас остается 23 минуты, и еще осталось $1671. Сестра Виктория только приняла участие. Да благословит вас Господь, да благословит всех, кто принимает участие, друзья. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого благословения в 2027 год, чтобы радио вещалось. 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и вы можете принять, друзья, участие сейчас, позвонив на этот номер. 425-296-78-29. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на вас. И с Божьей помощью в прошлом году кто-то, друзья, позаботился, и в этом году вы могли слушать чтение Слова Божьего на протяжении этого года. А сегодня это тот день, когда мы благословляем людей и братьев и сестер, которые будут слушать в 2027 году, чтобы они могли слушать вещание и получать благословение. И вот, друзья, у нас остается 22 минуты, и нам еще нужно $1671. Если, друзья, 3 человека согласятся по $50 в месяц, то это число можно перекрыть сейчас. Да благословит Господь, друзья, мы ждем ваших звонков. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Я бы попросил сейчас, чтобы сестра Леся, может быть, включила информационный ролик о радиослужении многогранном, чтобы вы могли немножко, друзья, больше знакомиться с нами с разных сторон, чтобы вы знали, что по себе несет жертвовать на радио МВ, чтобы вы знали, что за этим стоит. Сейчас мы послушаем информационные объявления за радио. Познакомитесь ближе. В это время, друзья, вы, пожалуйста, звоните на телефон номер 425-296-78-29. 78-29. А вы, друзья онлайн, кто может пожертвовать, зайдите на онлайн и пожертвуйте любую сумму, которой вас располагает семейный и личный бюджет. Остается 20 минут, и нам нужно $1671. Слушаем информационный блог о служении и назад вернемся.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape Tree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
0: Да благословит вас Господь, друзья, вы слышали немножко о радиослужении, чтобы нам быть, может быть, более информированным, что ваша лепта или что ваши финансы, они помогают делать. Благословляют братьев и сестер, благословляют каждого из вас, который слушает радио, который получает духовное назидание. И наша цель, друзья, чтобы Слово Божие дальше продолжалось развиваться, дальше продолжалось, друзья, нести в те регионы, в те места, где многие братья наши и сестры могут не иметь такого духовного общения, но и получают они его дома. Даже мы здесь, которые и имеем, может быть, церкви, возможности, а это делает для нас больше возможно, друзья, чтобы принимать участие, духовно помогать и благословлять других друг друга. Да благословит, друзья, вас Господь. Объявляю телефон, номер, куда вы можете позвонить, стать частью этого служения. 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается в этом часовом блоке $1671. 5 человек уже приняло сейчас, друзья, участие. Да благословит вас Господь, друзья, что вы приняли. И Божья милость велика. Мы вас, друзья, приглашаем позвонить на номер 425-296-78-29, чтобы принять участие в этом марафоне, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире. И чтобы пожертвовать онлайн, как многие сделали, друзья, уже. Чтобы пожертвовать онлайн, друзья, вы можете зайти на радио MV, на radiomv.com и выбрать способ, как вам более удобнее. Если у вас есть Apple Pay или Google Pay, и вы желали использовать это, то нажмите «Пожертвовать на credit card», и там вы уже можете посмотреть, какую сумму вы желаете пожертвовать, используя Google Pay или Apple Pay или кредитную карточку вашу. Да благословит, друзья, вас Господь. Остается 14 минут, друзья, и мы еще нуждаемся в $1671. $1671, друзья, вы можете принять участие. Мы ждем ваших звонков. До цели этого часа осталось 1671. Это, друзья, если 6 участников, 6 слушателей позвонят и станут по $25 в месяц, друзья, мы сможем закрыть этот час. Да благословит вас Господь, объявляю номер 425-296-78-29. Друзья, любая сумма, которую вы располагаете, $10, $5, друзья, $15, это на ваше усмотрение. Я объявляю номер, и мы прослушаем хороший псалом. Во время псалма, друзья, вы звоните, мы даем вам время позвонить во время псалма. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвы.

телефон номер 425-296-78-29. А Господь, друзья, жив, и благословения Его, они простираются каждый день. Этот час обычно, друзья, где проходит чтение Слова Господнего, и мы напоминаем вам, друзья, чтобы вы могли участвовать в этом мероприятии. И это час, друзья, где мы говорим, что Слово Божие, оно вещается круглосуточно, 7 дней в неделю, друзья, 365 дней в году. И представьте себе, друзья, только представьте себе, 20 лет. Друзья, 20 лет. Это большое число, чтобы быть в эфире каждый день. Вот когда даже мы спим, а радио в интернете вещается. Когда даже знаете, мы не слушаем, но кто-то где-то слушает. И вот так с 365 дней в году. Да благословит вас Господь, друзья, чтобы вы могли видеть, насколько ваш вклад финансовый благословляет и делает это возможным быть в следующем году. У нас до конца этого часа буквально осталось 7 минут, друзья. 7 минут, и хотелось бы видеть, друзья, вашу отзывчивость, чтобы вы могли поддержать. Я объявлю номер, куда вы можете, чтобы вы можете позвонить и принять участие. На телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья. 425-296-78-29. Смотрите, друзья, как Господь велик, что Бог выходит навстречу каждую, Господь выходит навстречу каждый год. 20 лет тому назад, когда мы, друзья, начинали, и что интересно, каждый год мы думали, все, вот это, наверное, все, это последний год, потому что, казалось бы, финансово не можно вытянуть больше, финансово не хватало, но Господь потом побуждал людей, и люди звонили, люди писали. И знаете, доллар за долларом мы видели, как Господь выходил навстречу. Вот знаете, мы уже сейчас третий день делаем, 39 часов в эфире. Представьте, 39 часов в эфире. 39 часов мы на марафоне говорим, в прямом режиме говорим о поддержке на 2027 год. Уже усталые, уже, знаете, уже, казалось бы, силы нету, но мы верим в того, тот, кто делает это за нами. Это сам стоит, друзья, Господь. И что интересно, мы видим, как Господь побуждает вас, дорогих братьев и сестер, сестры, которые выходят навстречу и делают, жертвуют на это служение. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу внимательность, что вы это делаете и жертвуете. Я уже как говорил, что интересно, каждый год мы думаем, будем мы в следующем году в эфире или нет, потому что финансово, знаете, мы сугубо полагаемся на Господа и верность Его через послушание радиослушателей, через вас. У нас нету корпораций или каких-то государственных структур, которые поддерживают нас, или рекламы, которые оплачивают счета. Друзья, вы слушаете радио без реклам, вы слушаете радио без разных передач, где там продают различные, может быть, препараты или какие-то другие вещи. Все счета оплачиваются слушателями, друзья. Из-за этого здесь нет ни реклам, никаких передач, которые было бы неуютно или неприятно для слушателя радио. И вот каждый год мы уже думаем, Господи, будем ли мы в следующем году? И знаете, есть вызовы, но интересно, что и в этих вызовах, и в этих каждый год, который мы видели, казалось бы, вызовы, которые перед нами стояли, мы видели руку Божью, которую Бог выходил через вас. Друзья, я объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого благословения на следующий год. Телефон номер

Объявляю. 425-296-78-29. Наши линии открыты. 425-296-78-29. А смотрите, остается буквально 3 минуты в этом часовом блоке. И нам, друзья, нужно $1671. $1771. Сестра Виктория приняла участие. Надежда приняла участие. Spectrum Light – это кто-то на себя работает, пожертвовал от своей компании. Благословит вас Господь. Татьяна приняла участие. И, друзья, вы можете зайти онлайн на Радио МВ. На Радио МВ и сделать это пожертвование. Друзья, на radiomv.com и можете сделать это пожертвование. Для всех, кто сейчас, друзья, молится и переживает тоже, думаете, будем мы ли в следующем году или нет. Я хочу вам сказать, друзья, Господь есть верен, молитесь и говорите другим. Знаете, Бог использует людей. Друзья, Бог использует людей. Часто такое понимание, где-то откуда-то с неба что-то упадет. Друзья, Господь и дал нам, чтобы мы были похожи на Него. Он сделал подобием Своим, да, сотворил человека и использует человека, чтобы благословлять других людей через человека. Друзья, так что не переживайте, говорите близким, вы просите не себе, вы просите не какому-то человеку, это на служение. Из-за этого, друзья, знаете, я себе говорю тоже, я же не прошу это для себя. Это для этого служения, которое получают благословение вы, дорогие друзья, которое вы получаете благословение. Знаете, если бы мы так думали, что каждый для себя, друзья, то тогда бы служения этого не было. Мы понимаем, что это не наше, а это совместный проект, который мы уже 20 лет вместе с вами, друзья, несем, благовествуем по всему лицу земли. Телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты. 425-296-78-29. Друзья, и мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, послушаем псалом. Вы, друзья, можете зайти на radiomv.com, radiomv.com, выбрать, как вам удобно пожертвовать. Только напоминаем, кроме Cash App, на данный момент Cash App не работает, друзья, а вы можете использовать Zelle, PayPal, можете использовать, друзья, Apple Pay, Google Pay, это когда вы будете платить через кредитную карточку. Да благословит вас Господь, друзья, слушаем псалом, а вы, друзья, звоните и участвуйте на телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, мы идем, слушаем псалом, друзья, и ждем от вас ответов.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, хотели бы напомнить, что это прямой эфир, и где вы можете принять участие. Друзья, участие, чтобы стать частью служения, где мы вместе можем нести Слово Божие на следующий год. Напоминаем, что, друзья, это ежегодный марафон, где мы с вами, как радиослушатели и как сотрудники, вместе работаем для того, чтобы сделать вещание доступным по всему миру, те, кто слушает, друзья, с радио, и как и вы, которые получают благословение и хотят, чтобы дальше служение это развивалось, дальше служение это существовало, то мы, друзья, призываем вас для участия в этом году, чтобы следующий год был доступен для вас. Помните, друзья, что кто-то в прошлом году покрыл этот час, и для этого, друзья, и теперь вы уже можете слушать на протяжении этого года. В прошлом году кто-то позаботился, в прошлом году кто-то отозвался, кто-то стал и покрыл этот час, друзья. И теперь это пришло время в этом году, чтобы мы благословили этот час, покрыли, чтобы кто-то мог и в следующем году слушать. Если вы получали, друзья, назидание, получали наслаждение и упокоение, может быть, покой душе своей, получали ответы на в этом году и еще не стали частью этого служения, мы приглашаем вас. Друзья, в этом часу нам еще нужно $2082. Друзья, новый час начался, и в этом часу надо $2082. Это если 4, друзья, человека по $50 в месяц согласятся поддержать это служение, то этот час, друзья, будет уже проплаченный на следующий год, и он будет существовать в эфире, друзья. Да благословит вас Господь за вашу поддержку, что вы часто видите нужду и отвечаете, и благословляете, друзья. Наша цель уже достигнута, 52% от нашей цели, друзья, мы уже 52% от общей цели, количества, которое нам нужно взять. Слава нашему Господу! Мы уже собрали $71,365. И нам осталось 64,135. Жив наш Господь! Смотрите, друзья, жив наш Господь! Бог отвечает, выходит и делает свою работу через вас. Помните, как я говорил в прошлом эфире, что Бог использует людей, чтобы делать свою работу. И да благословит вас Господь, друзья, когда вы говорите о служении, напоминаете другим о служении. И это делает, друзья, способным, чтобы это служение было и существовало в следующем году. Напомните, может, своим близким, родным, церкви, служителям. А если вы служитель, напомните, друзья, пастыря, церквям своим, что в Радио Ви есть марафон, который Радио МВ существует благодаря добровольных пожертвований. И многие радиослушатели, которые слушают радио, они приходят, ваши друзья, выходят в ваши общины и ваши церкви. И это было бы хорошо, друзья, если бы вы, как церковь, смогли тоже благословить и выйти, благословить радиослужение. Потому что радиослужение благословляет многих. И не только многих благословляет, но служит как инструментом благовестия. Представьте, слава нашему Господу, друзья, мы только получили сейчас онлайн пожертвование, онлайн, и благословили нас, да благословит вас Господь, это ATF, пожертвовали нам, да благословит вас Господь, друзья, за вашу пожертвование через Zelle, да благословит Господь. И, друзья, нам уже осталось $1,982. $1,982. Слава нашему Господу за вас. Брат, я думаю, это какой-то private business, это ATF. Пожертвовали с Zelle, да благословит вас Господь за вашу жертвенность. Помните, как я уже говорил, друзья, что
это благословение служит для даже евангелизации, то если вы состоите в совете, может быть, церковном совете, или вы диакон, или вы служитель, расскажите это церкви, расскажите это, может быть, вашему совету, чтобы принять участие или взять во внимание, что Радио МВ является как благовестие для евангелиционного, может быть, департмента вашей церкви, который вы можете сотрудничать вместе. Дорогие братья и сестры, мы выставили на наш телеграм-канал только сейчас такой PDF, документ, брошюру цифровую, такую, где вы можете ее взять и отослать своим пастырям, отослать, может быть, своим братьям и сестрам, отослать своим близким, родным, информацию о радиослужении, что радиослужение делает, сколько финансов нуждается, почему нуждается. Мы туда сделали такую брошюрку, чтобы для вас было легко ее рассылать, для тех, кто уже принял, друзья, свою финансовую поддержку, уже кто внес. Пожалуйста, воспользуйтесь этим, чтобы расслать эту брошюрку вашим служителям, вашим семьям, близким, родным, и сказать, что сегодня идет марафон, где собирают финансовую поддержку на следующий год, потому что, друзья, Radio MV не имеет реклам. Radio MV, друзья, есть non-profit organization, где вы можете списывать в конце года на таксу, если вы работаете сами на себя или имеете свой бизнес. Вы можете благословить радиослужение, чтобы, друзья, в следующем году оно было в эфире. Объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. Наши линии открыты. 425-296-78-29. Это прямой эфир, друзья. Это уже 40-й час, как мы находимся в прямом эфире. Говорим о финансовой поддержке на 2027 год. 40-й час, дорогие друзья. И нам осталось $1,982. Да благословит Господь человек, кто пожертвовал от ATF через Zelle. Да благословит вас Господь. Друзья, если вы хотите пожертвовать онлайн, 4 человека по $50 в месяц, друзья, могут помочь перекрыть этот часовой блок. Объявляю номер, куда можно позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты. Сейчас мы послушаем псалом. Дадим вам возможность позвонить или зайти онлайн, друзья, и стать частью этого служения. 425-296-78-29, друзья. Да благословит вас Господь. Мы слушаем псалом и ждем ваших звонков, ваше участие. Нам осталось 45 минут в этом часовом блоке, и нам еще нужно $1,982. Одноразово можно пожертвовать или какую сумму располагает ваш Господь. Слушаем псалом, а вы, друзья, звоните или выйдите онлайн и пожертвуйте.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Слава нашему Господу, друзья! Смотрите, и уже во время музыкальной паузы мы получили еще один вклад, и это уже, друзья, пришло онлайн. Да благословит вас Господь, что вы стали каждый ежемесячным спонсором, стали месячным поддерживает, это Валентина. Да благословит Господь вас, Валентина, что вы стали участницей этого часа. Слава нашему Господу за вашу отзывчивость. Я засмеялся, потому что здесь сотрудники говорят, ты уже устал. Да, я устал, друзья, по-настоящему. Валентина, да благословит вас Господь за участие, что вы стали ежемесячным сотрудником. Слава нашему Господу, друзья. 40 минут, и уже, друзья, осталось 1303 доллара. И вы принимаете участие, слава нашему Господу. Объявляю телефон номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Брат, который пожертвовал с ATF, да благословит вас Господь. Это, я как понял, ваш бизнес. Валентина, да благословит вас Господь, что вы приняли участие. Телефон номер объявляю, друзья, 425-296-78-29. Вы можете принять участие сейчас, друзья. Линии открыты, и наши сотрудники, они помогут вам оформить этот телефонный звонок. Осталось нам в этом часовом блоке 39 минут, и уже, друзья, нам осталось 1332 доллара. Слава нашему Господу! Лидия, да благословит вас Господь! Лидия, что вы приняли участие! Лидия, да благословит вас Господь, что вы приняли участие. Друзья, доллар по доллару, и мы движемся к цели. Слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 29. Смотрите, друзья, если три человека сейчас позвонят и станут ежемесячным спонсором или участником, то этот эфир, друзья, это час, который осталось 38 минут, он уже будет закрытым. Объявляю номер 425-296-78-29, где можно принять, друзья, участие, благословить следующий год, что в следующем году было, друзья, вещание радио МВ. Как кто-то в прошлом году позаботился, чтобы в этом году, этот час, где у нас сегодня ведет проповедь, идет, друзья, в этом часу обычно. И здесь мы видим, что кто-то позаботился в прошлом году, чтобы на протяжении этого года в это время звучала проповедь. И вот сегодня мы пытаемся заботиться, чтобы в следующем году звучала проповедь. И вот три человека, которые уже позаботились, Лидия, Валентина, ATF, позаботились в этом часу. Да благословит вас Господь, друзья. И нам еще нужно 1332 доллара. Телефон номер 425-296-78-29. 29. Линии открыты, или вы можете зайти онлайн, как делают многие сейчас, на radiomv.com, radiomv.com, выбрать вам самый удобный способ, как пожертвовать и стать частью этого многогранного служения. Друзья, хотел бы зачитать вам стих. Галатам 6 глава, 9 стих. В это время обычно идет передача проповеди. И вот я хотел бы зачитать вам стих, чтобы вдохновить вас, смотря на это служение, чтобы вы видели, что оно собой представляет. Смотрите, что Галатам говорит. «Делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем.
Галатам 6 глава 9 стих. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Смотрите, друзья, как хорошо Слово Божие нам говорит. Если мы можем делать добро, давайте будем делать. Из-за этого мы каждый год говорим, мы не знаем, если следующий год это еще будет возможность. Почему мы так говорим каждый раз? Друзья, первых, мы не знаем, что будет завтра. А во-вторых, что Радио Ви, друзья, буквально существует благодаря вот как Лидии, как Валентина, как вот этот ATF, как Виктория, как Надежда, как ты, дорогой друг, который уже участвовал, да, или участвуешь. Благодаря вам, слушатели, мы буквально в эфире. Из-за этого мы не знаем в следующем году, как это будет. И за этого мы благодарим Господа и говорим, сегодня день возможности. Сегодня день возможности стать в ряды в этот час. Этот час, друзья, имеет 35 минут. И уже 3 человека стали в этот час, сказали, мы возьмем на себя этот час, чтобы он в следующем году был в эфире. Друзья, нам еще не хватает 1332 доллара, чтобы этот час, друзья, не хромал в следующем году, чтобы этот час был покрытый. Уже 3 человека встали в поддержку. Кто, друзья, из вас еще поддержит этот час? Кто из вас поддержит этих 3 братьев и сестер, которые на себя взяли поддержить этот час? 1332 доллара. И вы можете зайти на radiomv.com, radiomv.com, выбрать способ, как вам легче пожертвовать, чтобы благословить этот час. Или, друзья, можете позвонить, если вам проще, на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, и вы, друзья, можете позвонить и в течение буквально 5 минут оформить этот звонок. Любая сумма, какую вы располагаете, одноразово или каждый месяц, на ваше усмотрение, друзья. И если вы хотите пожертвовать через Zelle или PayPal, это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com. Говорим, что это марафон на следующий год, друзья, потому что в прошлом году кто-то позаботился, чтобы этот час был в эфире. В прошлом году кто-то взял, друзья, взял это место, чтобы это место было заполнено, чтобы в этом году звучало вещание проповеди. Друзья, теперь мы говорим вам, кто встанет в этом году, поддержит, чтобы в следующем году вот это место не было пустым, чтобы вещание радио было в следующем году. И 3 человека отозвались, сказали, нам не безразлично, мы идем с вами, мы поддержим вот этот час. И осталось 32 минуты, друзья, 3 человека отозвались, и мы уже собрали 750 долларов в этом часу. Да благословит Господь Лидию, благословит Господь Валентина, да благословит Господь ATF за вас, что вы в этом часу сказали, этот час мы будем поддерживать, друзья, и нам еще не хватает 1332 доллара. Говорим, что вы можете позвонить сейчас и принять, друзья, свое участие на номер 425-296-78-29. Хотел бы благословить вас, тех, кто трое сейчас, которые приняли решение. О, извиняюсь, вы, нас новый ежемесячный стал участник. Жанна, да благословит вас Господь. Жанна, да благословит вас Господь. Друзья, смотрите, какой чудный Господь. Уже осталось 1032 доллара. 1032 доллара, потому что 4 человека сказали, что нам не безразлично. 4 человека сказали, что нам не безразлично, чтобы в это время проповеди продолжали вещаться на радио MV. И знаете, друзья, в прошлом году кто-то стал на это место,
что в этом году мы слушаем. И теперь, друзья, вопрос к нам. Кто встанет, чтобы в следующем году это звучало? Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши друзья, линии открыты. Вы можете звонить. У нас буквально, друзья, остается 30 минут, и нам уже осталось 1032 доллара. 4 человека. Жанна, Лидия, Валентина, ATF сказали, что нам не безразлично, мы пойдем и поддержим этот час, чтобы он был в эфире. И, друзья, и нам осталось 1032 доллара. Зайдите на веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, выберите вам самый удобный способ, как вы хотите пожертвовать. И смотрите, друзья, что оно показывает, что если 4 человека по 25 долларов сейчас зайдут онлайн и станут ежемесячным участником, 4 человека по 25 долларов станут ежемесячным участником, то мы благословим этот час, закроем, чтобы в следующем году этот час был в эфире, как в этом году он есть, благодаря тем братьям и сестрам, которые сделали это возможным. Да благословит Господь всех участников, кто сейчас принимает. Телефон номер открытый 425-296-78-29, 425-296-78-29. Жанна, Лидия, Валентина и ATF, я хотел бы благословить вас так. Пусть Господь сделает все новое в вашей жизни. Пусть Господь сделает все новое в вашей жизни. Помните, друзья, что не унывайте. В свое время вы пожнете, как я зачитал Галатам, 6 глава, 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». 28 минут в этом часовом блоке, друзья. 4 человека, которые отозвались, сказали, что мы поддержим, чтобы этот час был в эфире. И мы уже собрали 1050 долларов. 4 человека, которые поддержали, мы уже собрали 1050 долларов. И нам, друзья, осталось 1032 доллара. Дорогие друзья, телефон номер объявляю 425-296-78-29, 425-296-78-29. Вы можете позвонить и стать участником этого часа, где обычно в это время проходит проповедь, и вы скажете: «Я поддержу этот час, чтобы он был в эфире в следующем году». Сейчас мы послушаем псалом, а во время псалма, друзья, вы можете зайти онлайн, пожертвовать или позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы слушаем псалом, друзья, а вы позаботьтесь, чтобы этот час, друзья, был закрытый, чтобы этот час, друзья, не нуждался в следующем году.

0: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Слава нашему Господу, друзья, и всем, кто во время песни отзывался. И смотрите, остается 21 минута, вот это часовой блок, где обычно звучат проповеди. И знаете, Слово Божие говорит, стих, который мы выбрали на этот час, называется, пишется так, говорится так: «Делай добро, да не унывая, не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем». Галата 6 глава, 9 стих. И хотел бы всех благословить от радиосотрудников и от всех соучастников на Ниве Божией, которые присоединились к радиослужению. Хотим вас благословить. Павел, который сейчас принял участие, брат ATF, назад они приняли участие в этом часу. Жанна, Лидия, Валентина, ATF, который опять назад принял. И они вышли, друзья, чтобы этот час был в эфире. Смотрите, уже мы собрали $1650. У нас остается 20 минут, и нам не хватает $432 в этом часу, друзья. Смотрите, я хотел бы оставить, друзья, вам пожелание, которое Павел, ATF, Жанна, Лидия, Валентина, что вы приняли свое участие в этом часу. И хотел бы оставить вам благословение. Не унывайте. Свое время вы пожнете. Как написано в Галатам, чтобы, друзья, Слово Божие могло вещаться в следующем году. Кто-то в прошлом году позаботился насчет этого часа, который в этом году он вещается регулярно. И вот в этом году, друзья, мы призываем, чтобы позаботиться на следующий год, чтобы другие могли получать на протяжении года в этом часу благословения и проповеди, которые назидают души наши. Телефон номер, который сейчас открытый, можно позвонить и стать частью. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, остается 19 минут в этом часовом блоке, и нам осталось $432, и уже, получается, 6 человек приняли участие, чтобы этот час в следующем году был в эфире. Нам еще не достает $432. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу отзывчивость и внимательность. До цели этого часа осталось $432. Если два человека может отозваться по $25 в месяц, мы можем закрыть эту сумму, друзья. Или, может быть, хотите пожертвовать одноразово, вы можете зайти на radiomv.com, на radiomv.com, выбрать, какой вам удобно способ, или, друзья, можете позвонить на телефон номер 425-296-78-29. Мы видим, друзья, что вы люди пытаются жертвовать через Cash App. Но, друзья, на данный момент Cash App, он не работает, а там какой-то у них, мы с ними сконтактировались с Cash App, на их стороне какой-то есть лимит. На нашей стороне, друзья, все сделано. Cash App пытается решить эту проблему. Cash App попросил пока места говорить, не использовать его. То если вы, друзья, пытались использовать Cash App последние вот эти 3-4 часа, мы бы попросили вас, друзья, зайдите на radiomv.com, Поиспользуйте, может быть, карточку или PayPal, или Zelle. Что вам удобно, то, друзья, имейте в виду. И у нас остается буквально 17 минут в этом часовом блоке. И это час, где звучит проповедь. Я бы хотел оставить стих, друзья, для вас, для напоминания. «Делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем». Мне нравится мысль «если не ослабеем». Любое дело, когда мы делаем, друзья, мы порой чувствуем, ослабеваем. И как важно, вот, братья и сестры, когда мы поддержим друг друга, когда муж поддержит жену, когда жена поддержит мужа, когда дети поддержат родителей и родитель поддерживает детей. И вот так само в служении, друзья, когда мы поддерживаем друг друга. Знаете, правда вам скажу, когда бывают такие тихие часы, а потом кто-то делает пожертвование, потом другой, оно нас здесь за микрофоном поддерживает, дает, вдохновляет, потому что мы уже 40 часов у микрофона. Друзья, я паузу делаю. 40 часов у микрофона. Для чего мы делаем, друзья? Чтобы следующий год были эти часы проплачены, и эфир мог звучать по всему лицу земли. Я вам, как уже говорил, где нас слушают, какие страны, какие штаты. Друзья, с каждого штата нас слушают. И вот я объявляю, говорю, друзья, важно, чтобы мы поддерживали друг друга. И вот в этом часовом блоке остается 16 минут. И вот 6 человек, друзья, которые приняли участие. Даже правильно сказать, это 5 человек, потому что ATF, они два раза пожертвовали в этом часу. Павел, ATF, Жанна, Лидия, Валентина, да благословит вас Господь, что в этом часу вы поддержали. И нам еще не достает $432, и остается 15 минут, чтобы этот час, друзья, мы закрыли с Божьей помощью и с вашей, друзья, щедростью и внимательностью. Объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Божьей помощью, друзья, мы уже на протяжении 20 лет делаем эти передачи. 20 лет выходим в эфир. Круглые сутки, друзья. И с Божьей помощью мы надеемся пойти с вами в 2027 год. Телефон номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, или зайти на онлайн radiomv.com, и сделать там пожертвование, выбрать, как вам удобно. У нас, друзья, есть даже Apple Pay, Google Pay, вы можете сделать это. Запомните, что на данный момент Cash App не работает, и если вы желали пожертвовать, пожалуйста, воспользуйтесь чем-нибудь другим, нежели чем Cash App. Остается 14 минут, друзья, и нам не хватает $432, и чтобы закрыть этот час, где у нас в этот час обычно проходит проповедь. Объявляю, друзья, телефон, и мы включим пение. Во время пения, друзья, вы можете зайти и принять участие онлайн или позвонить на наш номер 425-296-78-29. Брат Александр, да благословит... Алекс, thank you. Алекс, да благословит тебя Господь, что ты подвязался, стал 6-м человеком поддерживать этот час. 13 минут в этом часу у нас остается $232. Брат Алекс подключился, сказал, я хочу, чтобы и этот час продолжался. Брат Алекс, Павел, ATF, Жанна и Лидия и Валентина, вы делаете этот час возможным вещать в следующем году. Как кто-то сделал, как я говорил, в прошлом году. Слава нашему Господу за вас. Я хотел бы благословить вас, друзья, такими словами: «Не унывайте, в свое время вы пожнете». Если мы не ослабеем, друзья, если мы делаем дело Господне. Мы сейчас послушаем буквально песню. Во время песни вы можете зайти на radiomv.com, radiomv.com, и нам остается 12 минут, и нам не хватает 232 доллара. И телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Слушаем псалом, друзья. А вы можете позвонить или зайти онлайн и поддержать этот час, чтобы мы могли слышать его в следующем году.

0: 8 2 9 или на сайте radio.mv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Друзья, объявляю номер, куда вы можете позвонить и принять участие. 425-296-78-29. Это прямой эфир «Марафон». Мы уже 40 часов, мы у микрофона, 40 часов у микрофона говорим о поддержке радиослужения на 2027 год. До конца часа осталось буквально всего 8 минут, и до цели, друзья, осталось буквально $232 для этого часа. Друзья, да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь, друзья, что вы часто отзываетесь, молитесь, поддерживаете. И Божья любовь да будет над вами. Телефон, номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. Благословит Господь каждого, кто участвовал. Цель этого часа, друзья, этого часа была достигнута. Сестра Наталья, да благословит вас Господь, что вы позвонили и поддержали. Сестра Наталья, да благословит вас Господь. Друзья, 7 человек поддержали марафон. 7 человек поддержали этот марафон, этот буквально час. И смотрите, как Господь выходит навстречу, что мы с Божьей помощью, с долларом по доллару движемся к нашей цели. Наталья, Александр, Павел, ATF, Жанна и Лидия, Валентина, да благословит вас Господь. Я хотел бы зачитать стих, благословить всех радиослушателей и благословить вас, которые стали соучастником этого часа, который вы сделали этот час способным быть в эфире. Способным быть в эфире. Я зачитаю место Писания. Написано так, Галатам 6 глава 9 стих. «Делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем». Делай добро, да не унываем, ибо свое время, если не мы не ослабеем, пожнем, да? Да благословит вас Господь, да не унывайте, свое время вы пожнете, друзья, которые приняли в этом часовом блоке, которые вы сделали, что это часовой блок, где должно звучать сегодня проповедь. Вы сделали возможным, чтобы оно звучало в следующем году. Кто-то в прошлом году, друзья, отозвался, как вы. Кто-то в прошлом году, как вы, встал эти ряды и сделал так, чтобы эта передача, эти проповеди звучали на протяжении 2026 года. И сегодня, дорогой Алексей, Павел, Наталья, ATF, Жанна, Лида и Валентина, вы эти люди тоже, которые благословили этот час. Вы сделали этот час доступным в 2027 год. Да благословит вас Господь, друзья. И я призывал бы еще братьев и сестер подвязаться, потому что вся наша цель, чтобы в следующий год радиослужение могло вещаться без рекламы, быть в эфире круглосуточно. Из-за этого, друзья, мы делаем этот благотворительный марафон на текущие расходы радиослужения. Телефон номер я объявлю, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения, где вы можете благословлять, чтобы другие могли слушать эту радиопередачу. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, сейчас мы послушаем буквально один псалом, а вы в это время можете зайти на радио МВ и пожертвовать. На радио МВ и пожертвовать. Смотрите, мы уже ближе к нашей общей цели. Мы уже, друзья, собрали 73 465 долларов. И осталось 62

2035. Слава нашему Господу, друзья, что вы отзываетесь щедро, что вы выходите и говорите: мы хотим благословить этот час, чтобы он был в эфире в следующем году. Объявляю номер, и мы слушаем во время музыкальной паузы. А вы, друзья, отзывайтесь, звоните, заходите онлайн и становитесь частью этого служения. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы слушаем псалом, и заходите онлайн на radio.mv.com, и там можно принять, друзья, участие. А мы слушаем псалом и ждем ваших звонков.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, а вы как слышали уже объявление, что это у нас прямой эфир? Прямой эфир, друзья, где братья и сестры принимают участие, благословляя радиослужение на 2027 год, чтобы мы могли быть с вами в эфире в 2027 году. И хотелось бы, друзья, чтобы вы могли помнить и знать, что каждый доллар, который жертвует, помогает нам двигаться ближе к цели, ближе к цели. В прошлый час, друзья, слава Господу, мы его закрыли. Он был очень активный, и вы приняли очень хорошее внимание и заботу о том часу. Друзья, у нас уже 11 часов ночи здесь, в Техасе. Это уже идет 41 час эфира. 41 час эфира. И правду вам сказать, немножко, как бы немножко устали, и наше, друзья, желание, чтобы дать еще вам возможность принять участие для тех, кто не принял. Смотрите, в этом дне у нас, как мы начали с самого утра до сегодняшнего часа, у нас в каждом часу были недостатки. И что я сейчас делал, друзья, уже последний час, который остался вот для сегодня, для меня, я бы хотел попробовать так, друзья, сказать вам, за целый день у нас, где были пробелы, я их всех суммировал, и у нас есть сумма, которые у нас есть пробелы. 12 416 долларов. За целый день, где у нас насобирался минус. 12 416 долларов насобирался минус за целый день сегодня. Было бы очень хорошо, друзья, если бы мы могли закрыть этот день, чтобы завтра день, когда мы уже пошли с целями другими, чтобы мы уже двигались к окончанию этого марафона. И вот на протяжении сегодняшнего дня у нас были, как говорят, тихие часы, неактивные часы. Мало людей звонили, мало людей реагировали. Сейчас вечером больше пошло реагирует. И, друзья, у нас 11 часов вечера в Вашингтоне, 9 часов вечера, а в Нью-Йорке уже 12 ночи, а в Киеве, в Украине 7 утра и в Берлине, Германии 6 часов утра. Друзья, мы видим, что многие из вас принимают участие онлайн, жертвуют на данный момент. Я объявлю телефон-номер, куда вы можете позвонить. У нашей коллеги у телефонов. Это прямая трансляция, это не запись. Если вы слышите мой голос, это я у микрофона говорю, так и есть. Смотрите, у нас есть пробелы, которые за день насобирались. 12 416 долларов. Если, друзья, отзовутся 21 человек по 50 долларов в месяц, 21 человек по 50 долларов в месяц, мы сможем закрыть 12 416 долларов. Или 12 человек по 100 долларов в месяц, или 11 человек по 100 долларов в месяц, мы сможем закрыть эту сумму. Друзья, объявляю вам координаты, как вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и сделать там пожертвование, друзья, чтобы помочь закрыть вот этот 12 416 долларов. Мы видели в прошлом часу, братья и сестры реагировали, даже некоторые братья реагировали два раза в одном часу, благословляя час, который они хотели, чтобы был в эфире. Да благословит вас Господь за жертвенность, друзья. Я хотел бы прочитать стих Галатам, 6 глава, 9 стих. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Галата, 6 глава. Друзья, хотел бы благословить всех вас за вашу активность, за вашу отзывчивость. Не унывайте, в свое время вы, друзья, пожнете. Да благословит Господь вас, друзья, объявляю телефон номер. Коллеги, у телефона 425-296-78-29. 425-296-78-29.
29. Помните, друзья, что это благотворительный марафон. В прошлом году кто-то позаботился, благословлял каждый час, благословлял, чтобы не было минусов, благословлял, чтобы закрыть все счета, чтобы в этом году мы могли слушать на протяжении года, круглые сутки, по всему лицу миру. Почему я говорю по всему лицу миру, друзья? Мы вещаем больше, чем 136 стран, друзья. И смотрите, топ-10 стран, где самое много нас слушает. Я объявлю 10 самых стран, где самое много нас слушает. Америка номер 1 страна, Украина номер 2, Германия номер 3, Россия номер 4, Канада номер 5, Беларусь номер 6, Молдова номер 7, Бельгия номер 8, Польша номер 9 и Эстония номер 10. И смотрите, друзья, когда вы принимаете участие в этом служении, ваши друзья, финансы, они трудятся в тех странах. Ваши финансы трудятся, друзья, по всем штатам Америки, где нас слушают. Я смотрел, друзья, уже вам говорил статистику раньше, сегодня по всем штатам буквально живут славяне и слушают. И вот, друзья, сегодня мы говорим о марафоне на следующий год, чтобы нам быть в эфире. Радио МВ не имеет рекламы, не продает время и не получает никаких государственных грантов или поддержки государственной. А сугубо братья и сестры, как вы. Братья и сестры, которые, может, имеют свои маленькие фирмы или компании, они вот жертвуют, от чего они могут. Вы слышите сами, друзья, видите сами. И это на протяжении 20 лет уже, друзья. У нас остается 48 минут, друзья. И вот этот последний час, 11 час на сегодня, потому что у меня уже силы нету вести дальше. Я хотел бы немного поспать, чтобы завтра с утра дальше вести. Но уже 41 час, как мы в эфире, 41 час, как мы уже в эфире говорим о марафоне на 2027 год, чтобы следующий год, друзья, наши братья и сестры, вы все могли слушать радио, друзья, чтобы вы могли назидаться по всему землю, по всей земле, где люди слушают, могли получать духовную пищу. И благодаря Господу за его верность, которая проявляется через вас, дорогие радиослушатели, которые звонят, которые идут онлайн, жертвуют и делают это служение способным. Вот за этот день целый, где у нас были тихие часы, где не было активности, друзья, у нас насобиралось минус 12 416 долларов. Остается 47 минут в этом часовом блоке. И, друзья, хотелось бы, если вы могли бы отреагировать и поддержать, чтобы мы могли перекрыть этот минус в этом дне, чтобы нам не идти с этим минусом завтра, в следующий день. Смотрите, если 11 человек, которые смогут пожертвовать $100 в месяц на протяжении года, это выйдет $1214 за год. Если по $100 в месяц, $1214 за год, на это выйдет за, если по $100 в месяц. Если 11 человек, друзья, отзовутся, то этот минус на сегодняшний день, который есть, 12 416, будет закрыты. Божья милость да будет над вами. И хотел бы напомнить вам, друзья, что Слово Божие, оно есть живо и действенно. Оно дает нам дыхание. Помните так, что Слово Божие, оно дает нам возможность двигаться вперед. Друзья, так кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, и теперь все новое. Знаете, Слово Божие, оно помогает нам становиться новым человеком. И цель радиослужения – вещать Слово Божие круглые сутки, чтобы помогать формулировать, делать нового человека посредством Слова Господнего. Да благословит вас Господь, друзья! Благословит Господь, который сейчас, брат, поучаствовал, Евгений, да благословит вас Господь через зал. Евгений, да благословит вас Господь, что вы сейчас пожертвовали.
да благословит Господь, что вы участвуете, да даст Бог вам милости, друзья, которые отзываются и которые делают дело свое, жертвуя. Помните, что Слово Божие говорит, делая добро, да не унывают, ибо свое время, друзья, пожнем, если не ослабеем, если не ослабеем. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу внимательность. У нас остается в этом часовом блоке 45 минут. Объявляю координаты 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, Слово Божие нам напоминает, чтобы мы всегда стремились, друзья, делать добро, пока место есть благое время. Мы не знаем ни дня, ни часа, не знаем, сколько нам Бог определил. Из-за этого каждый раз мы говорим каждый год, мы не знаем, если будем в эфире в следующем году. Мы полагаемся на Господа, потому что Радио МВИ существует благодаря вам, добровольным пожертвованиям. И мы так, друзья, уже 20 лет в эфире, выходим в год и думаем, сегодня этот год последний, не знаем, если будем в следующем году. И потом Господь, мы видим, каждый год выходит навстречу, дает свою милость, и с года в год мы уже 20 так лет вместе в эфире, без рекламы, без продажи времени. Круглые сутки вещая Слово Господне. Слава нашему Господу, друзья. Нам уже осталось минус, который мы имели, набрался на этот день. 12 396 долларов осталось. Уже поучаствовал один человек, друзья. И вы можете, друзья, сделать это, зайти на radiomv.com. Там можно пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com через Zelle, или можно пожертвовать через Google Pay, Apple Pay, или можно пожертвовать через PayPal или вашей карточкой. Друзья, кто пытался пожертвовать Cash App, на данный момент Cash App не работает. Мы сконтактировались с Cash App, они работают, это на их стороне. Cash App пытается сейчас восстановить, то на данный момент Cash App не работает. Если вы желаете поддержать вот этот минус, который набрался на протяжении дня, чтобы нам не идти с этим минусом в следующий день, мы призываем вас, друзья, принять участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если 21 человек по 50 долларов сейчас откликнутся, то мы можем закрыть этот минус этого дня и не нести его на завтра. Или может быть 11 человек по 100 долларов в месяц. Выйдет это, если жертвовать по 100 долларов в месяц, это выйдет 1214 долларов. Друзья, если Господь вас благословляет и у вас есть возможность сделать добро, как Слово Божие говорит, делая добро, да не унывая, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Сейчас мы послушаем песню. Во время песни, друзья, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это прямой эфир, линии открыты, друзья, сотрудники у телефонов. Если вы желаете пожертвовать онлайн, вам проще, зайдите на radiomv.com. radiomv.com. На главной странице вы увидите все способы, как вы можете пожертвовать. Слушаем псалом, друзья, а вы позвоните на 425-296-78-29.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ.
1: Друзья, напоминаем, что это...
0: С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Напоминаем, что это, друзья, прямой марафон, прямой эфир, и где вы можете принять участие. Принять участие, друзья, в этом марафоне, чтобы в следующем году мы смогли быть в эфире. Да благословит вас Господь, те, кто принял уже, друзья, участие, и кто принимает, звонит, кто жертвует онлайн, да благословит вас Господь. Друзья, да благословит вас Господь. Напоминаю, что можно выйти онлайн на radiomv.com и пожертвовать там, нажать «Пожертвовать» и выбрать способ, который вам самым удобно пожертвовать, как вы желаете или как вам удобно, через Zelle, через PayPal, через есть там карточка. Карточка можно, можно пожертвовать Apple Pay, Google Pay или, друзья, просто банком, как вы желаете для вашего удобства. Объявляю номер, куда вы можете позвонить сейчас, друзья, и сделать свой вклад. Это 425-296-7829, 425-296-7829. Друзья, с нас на этот последний, получается, час, мы уже 41 час в эфире говорим о поддержке на следующий год. Уже 41 час в эфире, я извиняюсь, 41 час в эфире, друзья, и уже это на сегодня будет последний этот час, потому что уже я устал, и на следующий день брат Эдуард меня заменит, мы с Эдуардом завтра вернемся, друзья, общей цели. Мы ближе уже, слава нашему Господу. Слава нашему Господу, друзья. Мы уже собрали 73 585 долларов. Слава нашему Господу, друзья. Нам еще осталось 61 915 долларов. Слава нашему Господу, друзья. Сегодня, в этом дне... у нас набрался среди дня, знаете, каждый час были цели, которые не достигнуты. И вот у нас образовался минус 12 296. Уже некоторые люди сейчас позвонили, поучаствовали. То у нас осталось 12 296 в этом дне минус. И мы бы хотели бы максимально его перекрыть, чтобы нам его завтра не нести с собой в эфир. Если, друзья, вы располагаете пожертвовать одноразово, позвоните, чтобы сделать, перекрыть вот эти минусы. Может быть, вы обладаете бизнесом и хотите в конце года списать на таксу и думаете, чтобы поиспользоваться благословением, благословить этот день тоже и благословить свой бизнес, списав таксу, вы можете зайти онлайн, друзья, пожертвовать любую сумму, которую вы желаете, и вы получите отчет для вашего пожертвования. И телефон номер я объявлю, если вы желаете помочь погасить вот этот минус сегодня, чтобы завтра нам его не нести в эфир. Остается, друзья, нам позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, друзья. Я смотрю, что уже поучаствовала, друзья, еще один человек подключился и принял, друзья, сделал пожертвование. Владимир, да благословит вас Господь, Владимир, что вы приняли, друзья. Осталось нам 12 096. Слава нашему Господу! Да благословит вас Господь, Владимир, что вы отозвались и благословили. Друзья, если у вас есть такая возможность, вы желаете повоспользоваться, чтобы в конце этого года вы могли списать на таксу, когда вы будете делать, если вы работаете сами на себя, может быть, на 1099, и думаете, чтобы себе могли списать на таксу, вы можете попробовать позвонить нам или зайти онлайн, чтобы помочь погасить вот этот минус 12 096 осталось. Слава Богу, некоторые братья уже позвонили и сделали свой вклад, и я хотел бы объявить номер 425. 296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, линии открыты, и помните, что радиослужение является нон-профит, что вы можете в конце года списать на налог. У нас буквально, друзья, набралось за этот день, который мы были целый день в эфире, вот минус 12 096 долларов осталось. Минус. Хотелось бы, чтобы завтра нам не нести в новый день вот этот минус, чтобы мы достигли общей цели. Было бы хорошо, друзья, если мы могли бы максимально отреагировать. Кто сколько может. Друзья, кто сколько может. Если вас позволяет 50 долларов, 30 долларов, 10 долларов, 25 долларов, сколько вы желаете благословить, если вы работаете сами на себя и желаете, может быть, от своего бизнеса благословить, чтобы перекрыть вот этот минус, который насобирался. Можно зайти на radiomv.com, radiomv.com. Можно сделать через Zelle, можно сделать, друзья, через PayPal, можно сделать через карточку. Если вы будете, друзья, делать через Zelle, пожалуйста, пришлите на номер, который я объявлю, свое имя или своей компании имя и email-адрес, чтобы мы могли вам прислать потом ресит, вам прислать отчет на номер 425. 296-78-29 на номер 425-296-78-29. На этот номер, друзья, вы можете прислать свое имя и свой имейл и сумму, которую вы пожертвовали. Если вы хотите использовать Zelle, чтобы пожертвовать, вы можете это сделать на info@radiomv.com. И, друзья, вы получите ресит или письмо, которое вы можете использовать для tax deductible purposes, списать таксу в конце года. Объявляю, друзья, что это 41 час марафона. 41 час марафона на 2027 год, который, друзья, мы собираем, чтобы достигнуть этой цели. Друзья, чтобы достигнуть этой цели. Да благословит вас Господь. Я объявляю, друзья, что брат Владимир, благословит вас Господь, что вы приняли участие. Да благословит вас Господь за вашу жертвенность. И, друзья, хотел бы сказать, если у вас есть возможность поучаствовать на данный момент, позвонив на 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, и сотрудники, друзья, у телефонов, это прямой эфир, вы можете позвонить, друзья, и принять участие. В этом, друзья, дне мы пошли, друзья, нам не добрали в некоторых часах общих, да, если сложить все это целый день, нам остался минус 12 096 долларов. Хотелось бы, друзья, максимально, как мы говорим, перекрыть этот минус, чтобы нам не нести в следующий день. И если вы хотите поиспользовать Zelle или PayPal, или, друзья, свою любую карточку, вы можете зайти на radiomv.com и сделать там свое пожертвование. Если вы хотите пожертвовать один раз или стать ежемесячным спонсором или ежемесячным, кто будет участвовать в поддержке, вы можете это сделать, друзья, позвонив на 425-296-78-29 или зайти на radiomv.com, на radiomv.com. Друзья, сейчас вы будете слушать псалмы. Я с вами прощаюсь на сегодня. С Божьей помощью, если Господь даст силы и здоровья, с завтрашнего дня, друзья, мы будем вновь в прямом эфире. Во время ночи, во время дня, во время, друзья, любого времени сутки, вы, пожалуйста, реагируйте, поддерживайте. Я объявил вам координаты, объявил наши цели. Друзья, пожалуйста, реагируйте, чтобы нам быстрее вернуться в регулярное вещание времени. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимает участие. Да благословит вас Господь, да укрепит вас, да даст вам Бог силы, благословит ваши бизнеса, дома, семьи, жизни. Приятно видеть, как вы жертвуете, как вы откликаетесь. И уже так 20 лет, друзья, 20 лет вы являетесь сотрудником этого служения. И сейчас, друзья, я объявлю номер, куда вы можете звонить. Сотрудники еще будут у телефонов. А я с вами уже попрощаюсь, друзья, и пойду отдыхать. Телефон номер я объявлю 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, заходите на онлайн на radiomv.com. И можете, как я говорил, пожертвовать, если вы имеете свой бизнес и работаете сами на себя, хотели бы поиспользовать это благословение, чтобы списать таксу на конец года для вашего бизнеса и помочь погасить вот эту сумму, которая нам необходима. Вы можете это сделать. Зайдите на radiomv.com. Там есть информация, как пожертвовать через Zelle. А я хотел бы с вами помолиться, благословить вас за вашу жертвенность, за вашу внимательность. Да благословит вас Господь, друзья. И завтра с Божьей помощью мы продолжим дальше. А вы продолжайте, друзья, покрывать эти, которые есть у нас счета, чтобы в следующий год мы могли быть вместе в эфире. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за каждого, кто жертвовал, за каждого, кто, друзья, кто откликался, Господи, за каждого, кто благословлял, кто молился, кто жертвовал, кто постился. Мы видим руку Твою, как Ты выходишь навстречу. Мы видим, как Ты даешь свой ответ. Мы видим, как Ты благословляешь. Мы благодарим Тебя за каждого брата, за каждую сестру, за каждого, Господь Бог мой, пожилого, молодого, среднего и преклонных годах, кто принимает участие. Благодарим Тебя, Господь, за Владимира, за Элла, за каждого, кто, Господь Бог мой, звонил, кто писал, кто жертвовал, за ежемесячных спонсоров, кто каждый год спонсирует, за одноразовых, Господь, за каждого, кто внимательно видит и видит, что есть нужда, чтобы следующий год радио вещало, и они принимают участие. Благослови, Господь Бог мой, мы отдаем Тебе в руки Твои все эти, Господь, номера. Ты знаешь каждого бизнесмена, знаешь каждого члена, Господь Бог мой, церкви, который молится, чтобы было устройство этого служения и на следующий год. Благослови, Господь Бог мой, а мы благодарим Тебя за каждого, кто отозвался, кто вложил свою лепту, кто вложил свои финансы, благослови их работы, семьи, дома. Да будет имени Твоему вся слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, когда мы молились, когда мы благословляли вас, пожертвовал еще один человек, если я не ошибаюсь, это Элла. Элла, да благословит вас Господь, пожертвовали через Зел. И уже, друзья, если смотреть так, если так смотреть, то мы уже, нам нужно 12 046 долларов осталось. 12 046 долларов, чтобы этот день не пошел в минус, да? Слава нашему Господу, друзья, за вашу отзывчивость. Друзья, хотел бы благословить вас. И, как я уже говорил, подумайте, братья, подумайте те, кто имеет self-employed, свой бизнес, если вы желаете поиспользоваться такой привилегией и такой благословением, списывая свою таксу на это служение, вы знаете, что оно делает, представляет. Если вам нужно больше немножко информации, мы выставили целый PDF-документ о служении многогранном, сколько нужно, что оно делает на нашем телеграм-канале. Зайдите на наш телеграм-канал, возьмите этот PDF, почитайте, помолитесь и сделайте свое решение. А мы с вами не прощаемся, продолжаем быть в эфире, только я с вами прощаюсь, я пойду уже на отдых. А вы, друзья, пожалуйста, реагируйте, молитесь и жертвуйте. Оставайтесь с Господом, слушаем Псалом и звоним на телефон номер, который я называю, чтобы принять участие. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, наши коллеги у телефонов и принимают ваши звонки сейчас. На радио, чтобы пожертвовать онлайн, зайдите на radiomv.com. radiomv.com.

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29.

0: MV.
1: Есть нива в мире, что глазу не видна, без колоса, без запаха пшеницы, но в ней сегодня зреют семена и светятся от счастья многих лица. Не по полям, по волнам и сетям идет посев в пространствах без границы, а Слово Божье, данное сердцам, спешит прочнее там укорениться. Когда Господь «идите» произнес, Он видел все века и поколения, и ныне тот же благодатный зов звучит в эфире к своему творению. Теперь не только пыль дорог, не только даль морская и пустыни, но цифровой стремительный поток стал миссией, великой Божьей нивой. Здесь сеятель не видит лиц и глаз, не слышит сразу отклика и вздоха, но знает, семя, брошенное в час, взойдет однажды в сердце одиноком, в ночной тиши у тусклого огня, где человек склоняется устало, вдруг оживет небесная струя, и вера прорастет, где смерть стояла. Как зерна разлетаются слова по городам, поселкам и столицам, и Божья благодатная рука дает дождем живительным пролиться. А там, где безразличие холодок, где души были выжжены тревогой, вдруг появляется трепещущий листок, ответ на тихий зов святого Бога. О, эта нива требует труда, молитв живых, усердия и терпения. Здесь жатва созревает не спеша, неся в сердца надежду на спасение. Нет ярких постов и больших арен, но в книге жизни, заполняя строгий, повеет ветер славных перемен, дая всем жаждущим небесные уроки. И потому пусть не слабеет труд, что 20 лет назад обрел истоки, пусть сеет сеятель и там, и тут, в домах богатых, в скромных и в убогих. Сегодня волны, завтра колос злат. Сегодня звук, а завтра жизнь иная. Так в цифровых просторах зреет сад, и истина Христова расцветает. Пока земля вращается в веках, и новые рождаются народы, Господь взрастит на цифровых полях плоды своей спасительной свободы. И будет нива шириться, расти, пока звучит небесное веление. Идите в мир, чтобы истину нести и сеять семя, пока дано время. И если спросят, где твои поля, ответим смело, вот они пред нами, в экранах, в волнах, в отблесках огня, в сердцах, что ждут прикосновения длани. Пусть будет верен сеятель Христов, да не устанет в добром начинании, а наш Господь, хозяин всех садов, дарит спасение своему созданию. Кто в покаянии примет семена, кто поле приготовит для посева, увидит славной жатвы времена, войдет в число спасенных душ на небе.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Посмотрите, сколько было советов, совещаний, съездов и конгрессов в течение последних 2000 лет существования церкви. Были ними приняты всевозможные решения и сделаны различные резолюции. Были все ли они правильными или нет, не об этом идет сейчас речь. Сегодняшней беседой я хотел бы обратить ваше внимание на одно такое совещание в Первой апостольской церкви, которое по своему значению, можно сказать, было наиглавнейшим из них. Я имею в виду совет, состоящийся в Иерусалиме сразу же по окончанию первого миссионерского путешествия апостолов Павла и Варнавы. В результате благовествования Павла и Варнавы в течение этого первого миссионерского путешествия обратилось к Господу много из язычников. Но вот некоторые иудеи из ереси фарисейской, обратившиеся в христианство, когда они узнали, что язычники уверовали, начали смущать этих новообращенных своими речами, говоря, что должно им обрезываться и соблюдать закон, иначе они не могут спастись. От этого произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с этими людьми. И Павел и Варнава решили отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Об этом мы читаем в 15 главе «Деяний апостолов». Итак, было созвано заседание старших братьев, и на этом заседании было принято важнейшее решение. Оно касалось вопроса спасения, как человеку спастись, то есть получить жизнь вечную. Вот почему это заседание и решение, принятое на нем, было наиважнейшим когда-либо принятым церковью. Видите ли, вопрос шел о условии спасения. Спасается ли человек законом или благодатью? Должны ли мы что-нибудь делать, удостоиться спасения, или же оно дается нам как свободный дар на том основании, что Христос совершил для нашего спасения все, что было необходимо? Это был вопрос первостепенной важности, вопрос, касающийся вечности. Эти иудеи, которые требовали обрезания для язычников, хотя и признавали, что Христос своей смертью уплатил наш долг, однако ж ставили свое спасение и спасение других в зависимости от исполнения закона и обрядов Моисеева. Апостол Павел, однако, проповедовал, что единственным условием для спасения является вера в искупительную жертву Иисуса Христа. И вот теперь этот вопрос должен был быть решен раз и навсегда. Интересно отметить, как пришло это заседание к единогласному решению. Не только между членами его, но было и полное согласие с волей Божьей. А ведь это самое главное. Заметьте, что после этого заседания они могли сказать «угодно было Духу Святому и нам». Не всегда церковные заседания и съезды приходят к такому единодушному согласию. Чем же отличается этот совет от многих других после него? Апостол Павел и Варнава, приехавшие в центр, в Иерусалим, в первую очередь, что они делают? Спорят? Защищают свою позицию? Обвиняют других? Нет. Самые первые они возвестили, как мы читаем в 4 стихе, все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Какой убедительный аргумент, дорогие мои. Если Бог их принял, то есть если Бог принял язычников, уверовавших в Христа, почему тогда церковь их не может принять? Факты более убедительны, чем теории. Таков был аргумент апостола Петра, когда он доложил Иерусалимской церкви о том, что произошло в доме Корнили, сотником римской армии. Вот что сказал он. «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавши в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Воистину, веский аргумент, не так ли? И несмотря на такое убедительное доказательство, все же мы читаем, что некоторые, уверовавшие из иудеев, восстали и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать им соблюдение закона Моисеева. Тогда Петр приводит еще один аргумент и говорит, обращаясь к этим законникам: «Что вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые учеников иго, которого не могли нести ни отцы наши, ни мы?» И затем последовали эти чудные слова, которые являются сердцевиной Евангелия, благой вести. Слушайте: «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Но прошу отметить, что прежде чем закончилось заседание, и перед тем, как могли они сказать, угодно было Святому Духу и нам, не хватало еще одного доказательства, самое главное из всех. Как мы уже указали, Павел привел доказательство того, что Бог сотворил, рассказавший, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников, и как сам Бог отверз дверь веры язычникам. Петр напоминает о том, как его первого Бог избрал, чтобы из уст его язычники услышали слово Евангелия и уверовали, и как сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и им, не делая никакого различия, верою очистив сердца их. И дальше он напоминает им, что ни они, ни отцы их не могли нести тяжелое бремя закона, то как могли они требовать от язычников того, чего они сами не были в состоянии исполнить? И теперь приводится самое веское и убедительное из всех доказательств, что в спасательную благодать Божию включены все, будь они язычники или иудеи. И приводит этот сильнейший из аргументов Иаков, старший пресвитер Иерусалимской церкви. «Мужи и братья, — говорит он, — послушайте меня. Симон, то есть Петр, изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И затем он добавляет: «И с ним согласны слова пророков, как написано». И тут он цитирует Слово Божие. А Слово Божие, дорогие мои, является нашим окончательным авторитетом. Если мы можем сказать «так говорит Господь», тогда уже никакого аргумента быть не может. Так, возлюбленный, был решен самый важный вопрос, вопрос спасения человека, и решение это было единогласным. На этом заседании председательствовал Дух Святой, и там, где Дух Святой председатель, то будьте уверены, что будет согласие и со Словом Божьим, и между братьями, а другие должны будут умолкнуть. И в протоколе такого собрания будут написаны жирным шрифтом: «Угодно было Духу Святому и нам, благодарение Господу». Суммировать решение этого важнейшего из церковных заседаний всех времен можно словами апостола Петра, записанной в 11 стихе: «Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Вникнем, возлюбленные, ближе в эти чудные слова. Как много они говорят! В них мы обнаружим всю основу Евангелия. Во-первых, эти слова говорят мне, что человек по натуре своей полностью испорчен. Слушайте, что Петр говорит: «Мы верим, что спасемся». Как Петр, так и Павел верили и проповедовали полную потерянность человеческой души. Человек – погибшее существо, он потерянный, который нуждается в спасении. Если бы он так не верил, то не говорил о спасении. Само слово «спасение» заявляет, что человек безнадежно погибший, и его должен кто-то иной спасти. Другое, о чем так ясно говорят эти слова, это то, что Петр не верил в самооправдание. Вы знаете, что каждый человек рождается фарисеем. Он хочет сам себя оправдать, ищет в себе что-то хорошее, заслуживающее Божье одобрение. «Если я буду стараться делать добро, — думает он, — и приложу все усилия к тому, то, наверное, Бог меня примет. Ведь в каждом человеке есть искорка добра. Так хочет верить человек. И что эту искру нужно раздувать, пока не загорится в нем добродетель». Да, как человек цепляется за свои добрые дела и качества, пытаясь найти хотя бы крупинку, надеясь на нее, что она его спасет. Но возлюбленные апостолы этого не учили. Они говорили: мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. Да, возлюбленные, если кто из нас спасется, то только по благодати, а не по нашим заслугам. Что говорит Слово Божие о добрых качествах человека? От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны. Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратили с пути. До одного негодный. Нет делающего добра, нет ни одного. И много больше подобными словами рисует Писание невозрожденного человека. Поэтому, дорогие мои друзья, не добрыми делами спасаемся, ибо их у нас вовсе нет, но благодатью Господа Иисуса Христа. Один известный в Америке евангелист по имени Стюарт рассказывает о том, что когда он начал серьезно думать о состоянии своей души, то добрые люди ему сказали, чтобы он верил в Господа Иисуса Христа и возложил всю свою надежду исключительно на Него, как на своего Спасителя. Но он думал, что это слишком просто. Поэтому он рассудил по-своему. Он присоединился к церкви, пел в хоре и сделался довольно ревностным работником. Он надеялся таким образом найти мир с Богом, но, увы, этого мира он не нашел. И вот однажды он прочел в своей Библии притчу о сеятеле и остановился на словах. Потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Прочитав эти слова, он положил Библию в сторону и воскликнул: «Посмотрите-ка! Даже дьявол знает, что человек спасается по вере, если он поверит». И в тот же момент Стюарт обратился к Господу и уверовал в Иисуса Христа, как своего личного спасителя. Да, Бог спасает человека, когда он возлагает всю надежду свою на Христа. И притом Бог спасает всех грешников, которые к Нему так приходят. Не делая никакого различия между одним или другим человеком, очищая сердца их верою, как говорит Слово Божие, благодарение Ему. Внимательно вникните в слова Петра. Что он сказал? «Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Заметьте, он говорит, что мы спасемся благодатью Господа Иисуса Христа, как и они. Казалось бы, что нужно было сказать, что мы веруем, что они спасутся, как и мы. Но не так. Петр ставит этих новообращенных язычников на первое место. Мне кажется, что делает он это не без причины. Во-первых, этим он подчеркивает факт и истину, что спасение только по благодати и дается верой в Иисуса Христа, и что эти язычники спасены независимо от закона Моисеева и обрезания. Притом, ставя их как бы на первое место, он тем самым упрекает тех, которые подняли вопрос, спасены ли они вообще, не соблюдая обрядовую часть Моисеева закона. Петр им напоминает: да, он их предупреждает, чтобы они не думали, что имеет какое-нибудь преимущество, потому что они обрезаны. «Вы, которые возлагаете иго закона на этих новых учеников, — говорит он, — проверьте, спасены ли вы сами. Если вы надеетесь на какие-то личные преимущества перед Богом через закон и обряды Моисея, то знайте, что вам нужно самим спасение, и это спасение вы можете получить только благодатью Господа Иисуса Христа, как и они». Выходит, что те, которые ставили эти требования и внушали сомнения о спасении язычников через веру, хорошо бы сделали, если проверили сами себя, спасены ли они или нет. Вот почему Петр говорит им: «Веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся сами, как и они». Некоторые из нас особо привилегированы были родиться и быть воспитаны в христианских семьях. Это бесспорно сохранило многих из нас от грубых и открытых грехов. Как должны быть такие благодарны за такое преимущество? Но, дорогие, пусть такой, однако, не думает, что это делает его более достойным или же прибавляет особое право ему на спасение. Нет, возлюбленные, нет и еще раз нет. есть одно единственное право на вход в Царствие Божие, это через веру. Эту веру, которая дает благодать Божия и способствует всецело покориться и отдаться Господу. О, не надейся ни на что другое, мой дорогой друг, как только на милость и благодать Божию. Но мой текст также говорит, на чем основано это спасение по благодати. Оно основано на искупительную жертву Иисуса Христа, которую Он совершил на Голгофском кресте. Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. Если вы хотите знать благодать Божию, то вам нужно взглянуть на Голгофу, ибо там на позорном кресте висел Бога-человек, твой и мой Спаситель, который взял на себя наказание, взял на себя вину всего мира. Да, когда Петр говорит о благодати Божией, то он имеет в виду смерть Спасителя на кресте, как сам Христос сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Бог иначе не мог спасти грешника, как только искупительной смертью Сына Своего. Невинный должен умереть за виновного, чтобы удовлетворить правосудие Божие. Возмездие за грех неминуемо. «В день, который ты вкусишь от древа познания добра и зла, сказал Бог первому человеку, смертью умрешь». Да, возмездие за грех смерть. Бог, будучи праведен, оправдать преступившего его закона не может без соответствующего наказания, а наказание за грех смерть. Поэтому, дорогие мои, единственное разрешение этого вопроса заключается в том, что должен умереть невинный вместо виновного. Он должен принять на себя приговор за грех, то есть смерть. Только этим путем могло совершиться примирение человека с Богом. О, радостная весть! Бог имел Агнца, который взял бы на себя грехи мира своего единородного Сына. Он, Агнец Божий, без греха и порока. Он один мог сделаться умилостивлением за грехи наши. Возлюбленные, в этом и есть любовь и благодать Божия, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Где же то, чем бы похвалиться любому из нас? Оно уничтожено, как говорит апостол Павел, не законом добрых дел, но законом веры, слава Ему вовек. И теперь, кто бы ты ни был, мой друг, ты включен в великий план искупления. Всеобщее искупление сделало возможным спасение всякого, кто верит, включая и тебя. Слава нашему Господу! Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, и только так ты можешь быть спасен, мой друг. Приди к Нему сейчас, прими дар спасения без серебра и без денег. Оставь свою праведность, она тебе не поможет. А прими Его праведность сейчас там, у своего радиоприемника, и ты познаешь любовь и мир и радость Божию. Сделай это верой в Господа Иисуса Христа и спасешься.
2: Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Момент творения. Говорим по-пчелиному. Исходя из эволюционных воззрений, следовало бы предположить, что лучший собеседник для человека – обезьяна. Но практика показывает, что представления эволюционистов относительно языка и связи между человеком и обезьяной неверны. Самый сложный из функциональных языков в животном царстве – язык пчел. Предположим, пчела обнаружила прекрасный источник нектара и возвращается в улей, чтобы поведать об этом другим пчелам. Она описывает в воздухе восьмерку, в центре ее – крестик, указывающий на расположение нектара относительно солнца. Если пчела танцует на стенке сот, это означает, что солнце находится внизу. Если она двигается вверх вдоль стены сот под углом 17 градусов влево от вертикали, это значит, что мед на 17 градусов левее солнца. Такой информационный обмен не прекращается даже в пасмурные дни, поскольку пчелы видят ультрафиолетовый свет, пробивающийся сквозь облака. Расстояние до источника пищи передается скоростью исполняемого танца. Ни человеческие, ни пчелиные языки не эволюционировали, а были сотворены Богом. Иначе зачем бы пчелам понадобилось указывать направление по отношению к солнцу, как это делают люди? Тот факт, что именно пчелы, а не обезьяны, способны лучше всех в животном мире передавать информацию, свидетельствует о том, что эволюция не может объяснить происхождение языка. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.
1: Я бы хотела такой телескоп, чтобы увидеть Бога, чтобы город жемчужный среди звезд и планет разглядеть, чтобы сквозь космос Вселенной увидеть домой дорогу и глаза Иисуса вблизи хорошо рассмотреть. Я бы сразу позвала семью, всех друзей, да всю церковь, чтобы все посмотрели, какой он великий и живой. И на звезды никто бы не смотрел, рядом с Богом померкли. В тот момент вы бы точно заплакали вместе со мной. В тот момент мы бы точно простили друг другу все злое. 100% бы кто-то из нас изменил свою жизнь. Поменялись бы ценности. Может, ушло бы все плохое. Не смогли бы молчать о величии небесных отчизн. Заглянуть в небеса даже с самой высокой крыши невозможно. Никто не построит такой небоскреб. Мы Иисуса не видим, но Он нас и видит, и слышит. Чтобы в это поверить, не нужен земной телескоп.

«И подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Марка 8:34.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Марка, 1 глава. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И голос был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети свои, последовали за ним. И отойдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставивши отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И удивлялись его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его, и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав очень рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и нашедши его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После этого слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, вышед, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Евангелие от Марка, глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» И Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному — тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлины, говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав это, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий есть Господин и субботы». Евангелие от Марка, 3 главу. «И пришел опять в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: встань на средину. А им говорит: должно ли в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и рука стала его здорова, как и другая. Фарисеи, вышедши, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы его погубить. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, дав ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние, его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Виэльзевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел его конец. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Это сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли мать и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот мать твоя и братья твои, и сестры твои вне спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто мать моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и мать». Евангелие от Марка, 4 глава. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12, спросили его о притче, и сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем, внешним, все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерой мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И такими многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?»

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Духовные размышления на каждый день.
2: Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, мужчины. 1 Тимофея 2:8. Молиться на всяком месте. Воля Бога заключается в том, чтобы мужчины молились на всяком месте. Его Сын является для нас великим примером и в этом. Его молитвенная жизнь не была ограничена определенным местом и временем суток. Он молился у Иордана, в пустынном месте, на горе, у гроба Лазаря, в горнице в Гефсимании, на Голгофе. Он молился утром, Марк 1:35, днем, Луки 23:46, вечером, Матфея 14:23, ночью, Луки 6:12. Бог возложил на мужчин особую ответственность в плане публичной молитвы. Это особенно верно в отношении молитвенных собраний. Господь Иисус однажды сказал о Доме Бога: «Дом мой, домом молитвы наречется» Матфея 21:13. Место обитания Бога должно быть особенно отмечено молитвой. И долг братьев — молиться вслух. Почему молитвенные собрания посещают меньше всего, хотя Господь обещал свое присутствие, когда мы собираемся во имя Его? Матфея 18:20. Почему между молитвами бывают такие длинные паузы? Молодые братья, позвольте Господу использовать вас, чтобы вы молились на собраниях. Он радуется этому. Несомненно, у большего числа верующих появилась бы мотивация приходить на молитвенные собрания, если бы молитвы были более живыми и конкретными. В этом и вы можете стать примером для других. Сестры, для вас тоже должно быть нормальным молиться, когда мы собираемся как поместное собрание. Как ценны и эффективны молитвы о водительстве Духа и пророческие слова в собрании.

Часто, очень поспешно человек говорит: «Бог не смотрит на внешность, а на сердце глядит. Но из сердца исходит все, что видно извне. В сердце помыслы бродят, а заметно вдвойне. Что на сердце гнездится в человеке всегда, на лице отразится и не скрыть никогда. Если похоть и плоти в нем бушуют внутри, то об этой работе внешность вся говорит. Враг старается тонко приукрасить ее, но звучит она звонким гласом колоколов. О ней многое скажет, стоит только взглянуть. Она сразу покажет, кто какой выбрал путь. Чем наполнено сердце, что волнует его, обязательно будет и снаружи его. Потому не напрасно слово нам говорит: пусть всего больше каждый свое сердце хранит. От соблазна мирского и от всей пустоты, уходя от земного и ища чистоты. Чтобы после гнев Божий не пришлось пожинать, надо жить осторожно и о горнем мечтать. Тогда знать будет каждый, что на сердце твоем. Ему внешность укажет, чей внутри тебя дом. Что живет в нем Спаситель, а не похоть и грех. Что Он твой Искупитель от превратностей всех. Что совсем ты свободен от уловок врага. На тебе Дух Господен, ты Его лишь слуга. Победитель над миром и делами его. На тебе нет кумиров, ни соблазнов его. И когда кто-то скажет: «Бог на сердце глядит», отвечай: видно сразу, что на сердце лежит.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

«И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Марка 8:34.

ей подарили маленького пушистого белого с рыжими пятнами котенка. Он забавно бегал по дому, изучая все вокруг, и совсем не боялся новой хозяйки. Аня назвала его так ласково «Пушок». Напившись молочка из своей мисочки, Пушок забрался на ее коленки и, сладко мурлыкая, уснул. Девочка нежно гладила его мягкое теплое тельце и шептала: «Спасибо тебе, Господь, за то, что ты ответил на мою молитву и подарил мне котеночка. Теперь моя жизнь будет интересней и веселее». Аня подъехала на своей инвалидной коляске к окошку. Нет, ее дворовые подружки еще не вернулись из школы. А как бы она хотела показать им своего нового питомца? Бабушка хлопотала на кухне, напевая свой любимый христианский гимн. Папа и мама были на работе, а старший брат Вова в школе. Но это ничего. Теперь Анечка не чувствовала себя всеми забытой и одинокой. На ее коленках спит малыш, о котором она может позаботиться, с кем может поиграть и даже погулять. В инвалидной коляске Анечка с раннего детства. Но и родители, и бабушка учат девочку благодарить Господа даже за это. Они терпеливо объясняют ей, что у других детей бывает еще хуже, а у нее есть прекрасная дружная семья, замечательная учительница Лариса Сергеевна, которая учит девочку всем школьным премудростям прямо в Аниной комнате. У Ани есть подружки и друзья. Она может видеть яркое солнышко над головой, слушать шум дождя и пение птиц. Но главное, у нее есть вечность, подаренная Иисусом. Вечность, где будет все иначе. Там не будет инвалидной коляски, боли в спине, таблеток, уколов. В вечности и у нее будет навсегда крепкое здоровое тело, и она сможет бегать, прыгать, как все детки во дворе и их многоэтажки. Думая об этом, девочка улыбнулась и крепко прижала к себе мягкого пушистого котенка. Как жаль, что ему не понять ее чувств. Из школы наконец-то пришел Вова. Пушок проснулся от стука двери и плотнее прижался к Анечке. «Да не бойся, глупыш, я тебя в обиду не дам, да и Вова тебя никогда не обидит», – засмеялась девочка, успокаивая питомца. Соседка тетя Света принесла девочке котенка, когда Вова был в школе, и теперь мальчик с интересом рассматривал его. Вове Пушок очень понравился. Зато котенок был не в восторге от знакомства с мальчиком. Еще бы, кому понравится, когда тебя треплют, щелкают по ушам и по носу, дергают за хвостик. Ах уж эти мальчишечьи нежности! Нет, с Аней Пушку куда уютнее. Вечером Анечка с Пушком отправились на прогулку. Вова был рядом. Он привычно катил коляску сестры по знакомым тропинкам городского сквера и весело рассказывал ей смешные истории из школьной жизни. Пушок послушно сидел у Ани на руках. Широко открытыми глазами он с интересом рассматривал улицу. Девочку это так забавляло. Вова подкатил инвалидную коляску сестренки к волейбольной площадке, где уже играли в мяч ребята со двора. «Аня, можно я немножко поиграю, хорошо?» – спросил Вова сестру. «Конечно, иди!» – согласилась Анечка. «Я теперь с Пушком, мне не скучно!» Мальчики играли в волейбол, а Аня потихонечку разговаривала со своим питомцем, нежно поглаживая его пушистую спинку. «Когда ты вырастешь и будешь большим котом, будешь сам на прогулку ходить. А пока ты еще маленький, сиди у меня на руках. Смотри, какой большой сквер, как много деревьев вокруг. Такому малышу, как ты,
Здесь очень-очень легко заблудиться». Пушок, конечно же, не спорил. В ответ он только громко мурлыкал, словно давая понять, что и сам боится гулять в таком большом и незнакомом парке. Вдруг за Аниной спиной прозвучало громкое «Брысь! Брысь!». Пушок вмиг вырвался из Аниных рук, спрыгнул на траву и, что было силы, помчался прочь. А вдогонку испуганному котенку по-прежнему звучало «Брысь! Брысь!». Аня оглянулась. За ее спиной стоял гроза всех ребят с их двора Толик Чердаков по кличке Чердак. Это он спугнул Пушка. Аня беспомощно смотрела на Толика и, наконец, едва сдерживая слезы, спросила: «Ну зачем ты прогнал моего котеночка?» Важно засунув руки в карманы, сплевывая сквозь редкие зубы, Толик медленно процедил в ответ: «Я терпеть не могу кошек, и богомолов тоже, еще и в инвалидных колясках». Тут слезы неудержимым потоком заструились по Аниным щекам. «Но так нельзя! Почему ты такой злой?» «А мне так нравится! Поняла? Я так хочу!» Аня, прекратив разговор, посмотрела по сторонам, но нигде не было видно ее маленького беззащитного котенка. Что было силы, девочка стала звать на помощь брата. Увидев плачущую Аню, все мальчики оставили игру. Вскоре ребята дружно бегали по тропинкам сквера, пытаясь найти несчастного Пушка. Но все было напрасно. Мальчики даже спрашивали о котенке у прохожих, но никто не видел белого с рыжими пятнами пушистого малыша. Аня горько плакала и, не уставая, звала и звала к себе Пушка, а за ее спиной громко и ехидно смеялся Толик Чердаков. Домой Аня и Вова вернулись уставшими, заплаканными и без котенка. Вся семья дружно успокаивала несчастную девочку. «Не плачь, Анечка, мы купим тебе другого котеночка. Мы попросим тетю Свету подарить тебе похожего на Пушка, когда у ее Мурки снова будут котятки». Но девочка не хотела и слышать ни о каком другом котенке. Сквозь слезы она твердила: «Ненавижу я этого противного мальчишку, ненавижу! Что я ему сделала плохого? За что он моего Пушка прогнал?» Всю ночь девочке снился маленький заблудившийся котенок, жалобно мяукающий в темноте городского сквера. Просыпаясь, она просила Иисуса защитить это несчастное существо. На другое утро бабушка перед молитвой по своему обыкновению взяла в руки большую старенькую Библию, чтобы почитать для себя и Анечки. Старушка читала о том, что христиане должны уметь от всего сердца прощать своих врагов, молиться о них и стараться иметь мир со всеми людьми. «Блаженны миротворцы», – читала бабушка, – «ибо они наречены будут сынами Божиими». Аня слушала и понимала, что все это относится к ней, ведь она просто терпеть не может своего обидчика Толика. И когда бабушка предложила внучке помолиться о нем, девочка с обидой закусила губки. «Внученька, пойми, Толик ничего не слышал о Боге и о том, как нужно правильно жить. Его душа не знает о спасении и любви Христа. Давай вместе попробуем молиться о нем, ведь только Господь может исправить его сердце». «Ну а как же вчерашняя бабушка? Как же мой котенок?» «А может, и он найдется, внученька», – ответила, улыбаясь, бабушка. «В жизни христиан, Анечка, случайностей не бывает.
Господь укрепляет, испытывает нашу веру. Он смотрит, как ты поступишь в этой ситуации. Будешь ли жить по Его слову? Это как экзамен для тебя, Анечка. Не огорчай Иисуса, внучка. Прости Толика и постарайся при встрече с Ним помириться, как учит нас Иисус. Посмотрим, что за оценку поставит тебе Господь. Какой получится результат твоего экзамена? После разговора с бабушкой, склонив голову, Анечка горячо молилась о соседском мальчике, который разбил ее радость и так больно ранил ее сердце своей жестокостью. Девочка молилась со слезами на глазах. Она открывала Господу свои обиды, тревоги, просила дать ей силы для прощения. Она искренне умоляла Господа изменить жестокое сердце Толика и благословить его. А потом, наскоро позавтракав, бабушка и внучка отправились в сквер в надежде найти Пушка. Они побывали во всех уголках этого тихого местечка. Они заглядывали под каждый кустик и скамеечку, но котенка нигде не было. Выбившись из сил, они остановились отдохнуть под большим развесистым кленом. И вдруг, что это? Откуда-то сверху донеслось жалобное, едва слышное мяуканье. Ну, конечно же, это был белый, с рыжими пятнышками, маленький пушистый котенок. Испуганно вцепившись цепкими лапками в толстую ветку дерева, он смотрел вниз и жалобно звал на помощь. Малыш боялся спускаться сам, даже на ласковый зов несказанно обрадовавшейся Анечки. Бабушка суетилась, придумывая, как же помочь котенку. А в это время с другой стороны сквера со школьным рюкзаком на спине шел Толик Чердаков. И не просто шел, он внимательно заглядывал под ветвистые кусты, деревянные скамейки сквера и громко звал: «Кис-кис-кис! Кис-кис-кис!» Аня с бабушкой притихли, увидев мальчика. Было ясно, что вместо школьных занятий он тоже отправился на поиски Пушка. Тут и Толик увидел своих соседей. Сделав вид, что он в сквере просто так, случайно, мальчик гордо прошел мимо. Но тут Анечка его окликнула. «Подожди, Толик, смотри, вон наш Пушок на дереве! Видишь, как высоко забрался? Помоги нам его достать, пожалуйста!» На этот раз уговаривать озорника не пришлось. Небрежно бросив в сторону свой портфель, Толик вмиг вскарабкался на дерево, и вскоре маленький котенок уже был в его руках. Спустившись вниз, мальчик бережно передал его счастливой Анечке. «Ой, спасибо, Толик! Я так рада, что он нашелся и что ты помог его снять с дерева! Без тебя мы бы с бабушкой ни за что бы не справились!» – благодарила его девочка, нежно прижимая к груди своего питомца. А Толик, смущенно опустив глаза, едва слышно говорил девочке: «Ты это, знаешь, я, в общем, не хотел. Я сам не знаю, как вышло. Ты не обижайся, ага?» На Анечкином лице сияла счастливая улыбка. «Я тебе верю, верю, что ты не хотел так делать. И я на тебя уже нисколечко не обижаюсь». По дороге домой Анечка сказала бабушке: «Бабушка, мы сегодня сдали трудный экзамен на пятерку. Вот мой котенок, значит, мы все с тобой сделали правильно, ведь так?» Добрые бабушкины глаза отражали радость и согласие. «Да, внученька, впереди тебя ждет еще много жизненных уроков и экзаменов. Пусть Библия всегда будет твоим учебником, мое дорогое дитя.
Говорят, очень часто потом во дворе видели, как Аня играла с пушистым белым с рыжими пятнышками котенком и мальчиком Толей, которого уже не боялся никто из ребят. Друзья, любви нас учит Бог. Мы не должны воздавать злом за зло. Иногда приходится в чем-то пострадать, чтобы дать время Духу Святому коснуться сердца того человека, который нас обидел. Даже если нам делают зло, мы должны отвечать на зло добром. Любви учит Бог. Мы становимся свободными от обид, непрощения, злобы, когда ищем не свое, а Божье. Это происходит, когда мы отдаем жизнь в Его распоряжение и познаем прощение Божие во Христе Иисусе. Только прощенный Богом может прощать других, так как он осознает, как много Бог ему простил и прощает каждый день. Ребята, необходимо читать Библию, чтобы истины Божьи преобразовывали нас, меняли наше мышление, и следствием этого будут правильные чувства и поступки. Совершенствуй себя, и Бог будет тобой очень доволен.

Короткие рассказы для детей. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Евангелие от Луки, 16 глава, 10 стих. С очками на носу, при слабом свете, взвешивала старая женщина, продававшая сыр, один кусок за другим, отбавляя или прибавляя, пока покупатель не получал точно свой вес. Через большие круглые очки на кончике носа старая женщина строго смотрит на весы. Очень точно и очень внимательно взвешивает она каждый кусок. Шустрый мальчик-подмастерье, который стоит возле прилавка, поднялся на носки и с открытым ртом наблюдает за процессом взвешивания. Среди покупателей молодая женщина с ребенком на руках. Она, наверное, думает: «Мне можно было бы и не так точно взвешивать. У меня столько голодных ртов дома». Но старая женщина, невзирая на лица, каждого обслуживает справедливо. Верен в малом, верен и в большом, учит нас Библия. Старый учитель с цилиндром терпеливо ожидает, пока подойдет его очередь. Я хочу вам рассказать историю об одном дерзком мальчике-подмастерье из сапожной лавки. Он часто приходил к месту торговли сыром, чтобы понаблюдать за проходящими здесь людьми. Наступила зима. Дул холодный порывистый ветер. По небу плыли тяжелые черные облака. Что принесут эти облака? Снег или град? В одно утро на рынок пришла женщина с ребенком на руках. Время было еще раннее, и она совсем одна стояла на площади. В руках она сжимала деньги и думала о том, что же лучше купить, чтобы утолить голод детей. Вдруг прямо на нее выскочил мальчишка. Он будто невзначай споткнулся и толкнул руку молодой женщины, в которой она держала деньги. Они упали на землю. Мальчик быстро наступил на них и сделал вид, будто помогает искать испуганной женщине деньги. Но так как он незаметно сунул их в карман, ничего не удалось найти. Бедная женщина начала плакать. «Это все, что я имела», — говорила она, всхлипывая. «Чем я должна теперь накормить моих пятерых детей?» Торговка сыром, которая всегда до грамма точно взвешивала, подарила на этот раз плачущей женщине сыр и масло. «Пусть Бог благословит вам эту пищу», — сказала она. «Бог позаботится о ваших детях. Он накажет этого мошенника». Слова старой женщины стрелой пронзили сердце мальчугана. Он побежал за удаляющейся женщиной, отдал деньги и попросил прощения. Простите меня, пожалуйста. Я сделал большое зло, но никогда я не буду так больше поступать». Позже он покаялся в своих грехах и стал добросовестным ремесленником, любящим Бога от всего сердца. А теперь помолимся и попросим Господа научить нас быть истинными последователями Его, быть во всем послушными Ему и никого не обманывать, но творить дела любви.

Дорогие ребята, а сейчас будет продолжение. Чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Великан Голиаф». Вы помните, кто были филистимляне? Это были нечестивые идолопоклонники, которые жили в ханаанских городах. Они часто воевали с израильтянами. Однажды множество филистимлян пришло и раскинули шатры свои на вершине одного холма земли ханаанской. Услышав это, Саул собрал большое войско и расположился станом на противоположном холме. Филистимляне и израильтяне могли видеть друг друга. Они намеревались сразиться с друг другом, но они еще не вступили в битву. Между филистимлянами был один человек по имени Голиаф. Он был 10 футов ростом. Голиаф был очень смел, силен и умел хорошо сражаться. Он был прекрасно вооружен. На голове Голиаф носил медную шапку или шлем. Одет он был в железную броню. Ноги его были также покрыты медными наколенниками. В руке у него было копье. Большой меч был в ножнах его. А впереди его шел оруженосец, неся медный щит в руке своей. Что такое щит? Это большой кусок железа или меди, похожий на поднос. Щитом закрываются обыкновенно во время сражения, чтобы стрелы не попали в лицо. Великан Голиаф был уверен, что никто не может победить его. Всякий день он обращался с полками израильскими, крича им громким голосом: «Выберитесь у себя человека, и пусть он сойдет ко мне. И если он может сразиться со мною и убьет меня, то филистимляне будут рабами царя вашего. Если же я одолею и убью его, то вы будете нашими рабами. Кто хочет сразиться со мной?» Выступил ли кто-либо из израильтян против Голиафа? Нет, никто не решился на это. Когда Саул услышал филистимского великана, он испугался, и испугались все израильтяне. Они были уверены, что он убьет всякого, кто выступит против его. Думаете ли вы, что Голиаф убил бы всякого израильтянина, если бы он решился сразиться с ним? Не мог бы Бог помочь в этом случае израильтянину? А где же был Давид? Был ли он в стане израильском? Нет, он пас овец отца своего, но 3 старших брата Давида находились в стане. Однажды старый Иессей сказал Давиду: «Пойди в стан израильский и узнай о здоровье братьев твоих. Возьми с собою сушеных зерен, хлеба и сыру и отнеси это братьям своим». Давид встал рано, поручил овец сторожу и пошел в дальний путь к месту, где расположен был стан Израилев. Давид побежал в ряды, чтобы спросить братьев своих о здоровье. Когда он разговаривал с ними, то он услышал, что кто-то громким голосом спрашивал: «Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». Это был великан Голиаф. Давид никогда раньше не слышал этих слов, но люди, стоящие вокруг Давида, рассказали ему о великане и сказали: «Если бы кто убил этого человека, одарил бы царь Саул того великим богатством и дочь свою отдал бы за него». Давид удивился, что никто не решился сразиться с великаном. Он знал, что Бог поможет израильтянам одолеть его, а боги филистимлян не могут помочь им, потому что они были только идолами. Давид поэтому спросил: «Кто этот филистимлянин, что он так смеется над воинством Божьим?» И не чувствовал Давид страха перед Голиафом в сердце своем. Один из братьев Давида услышал слова его и начал насмехаться над Давидом, говоря: «Зачем ты сюда пришел и зачем оставил ты в пустыне овец твой?» Но Давид отвечал ему кротко. Вскоре пришли к Саулу люди и рассказали ему, что в стане их находится молодой человек, который готов сразиться с великаном. Саул послал за юношей, и Давид был приведен к Саулу.
Царь знал прежде Давида, но он забыл его. Саул удивился, что Давид, несмотря на свою молодость, хотел сразиться с Голиафом. Он сказал ему: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина? Ты же юноша, а он воин от юности своей». Давид ответил: «Когда я пас овец у отца своего, случалось, что приходил лев и уносил отцу из стада. Тогда я гнался за ним и нападал на него и отнимал овцу из пасти его. А если он бросал на меня, то я брал его за гриву и умерщвлял его. Однажды напал на стадо медведь. Я убил его. Так же я убью и этого филистимлянина. Бог, который избавляет меня от льва и медведя, избавит меня и от него». Вы видите, что Давид не приписывал самому себе своей силы. Он понимал, что Бог помогал ему убивать хищных зверей. И он был уверен, что Бог поможет ему убить Голиафа. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете ответить и прислать нам ответы. Но перед этим я хочу напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Где жили филистимляне? Второй вопрос. Где расположились они станом? Третий вопрос. Кто стоял на противоположном холме? Четвертый вопрос. Кто был Голиаф? Пятый вопрос. Что он кричал полкам израильским каждый день? Шестой вопрос. Почему никто не решался сражаться с ним? Седьмой вопрос. Почему уверен был Давид, что он победит Голиафа? Восьмой вопрос. Почему оставил Давид овец своих? И девятый вопрос. Что помог Давиду сделать Бог, когда он пас овец отца своего? Ну, вот и все. А теперь отвечайте и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Иисус, Ты в моем сердце. Я вижу Тебя во всем, вокруг меня.
1: Я учусь в воскресной школе, постигаю высший смысл и Христа благую волю и Его святой девиз. Мне из Ветхого Завета очень нравится Давид. Он царем был и поэтом, так Писание говорит. Был он смелым и отважным, Голиафа победил. С Божьей помощью, бесстрашно, камешком его убил. Восхищаюсь Даниилом, верным Господа слугой. У него черпал он силы и душевный свой покой. И во рву он славил Бога посреди голодных львов. Его зрило Божье око и вела вперед любовь. А из Нового Завета мне понравился Христос. Им все грешники согреты, Он избавил их от слез. Буду я миссионером, когда стану я большим, чтоб в Иисуса каждый верил и был им руководим.

Здравствуйте, дорогие мои мальчики и девочки! Сегодня мы поговорим с вами о жертвенной любви, которая проявляется в дружбе. Что такое любовь? Это чувство тепла и готовность отдать то, что дорого нам. Что такое любовь? Это просто когда ты готов для других делать много добра. Что такое любовь? Иисус показал, когда малых детей нежно на руки взял. Что такое любовь? Хочешь знать? Посмотри в Иисуса глаза, в них источник любви. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Я не знаю, знакомы ли тебе слова некогда популярной детской песни, но в свое время многие дети пели ее с удовольствием. Девочки и мальчики были убеждены в том, что улыбка является залогом верной и преданной дружбы. Правда, жизнь довольно часто показывала, что не с улыбок начинаются те добрые и светлые отношения, именуемые дружбой. Время часто проверяло эти улыбки, и, к сожалению, они оказывались не всегда искренними. Расставались навсегда друзья, которые считали, что никто и ничто не сможет разлучить их. И, естественно, возникает вопрос: а почему? Почему, имея друзей, мы теряем их? А ведь так больно потерять друга, правда же? Говорят, что в настоящее время найти надежного друга практически невозможно. Я с этим не согласна. Секреты преданной и жертвенной дружбы у нас находятся в Библии. И эти секреты доступны всем тем, кто обращается за советом к Слову Божьему. Я надеюсь, что и ты мечтаешь о хороших и надежных друзьях. Сегодня Бог предоставляет тебе возможность открыть Библию и воспользоваться ее советами. В Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Отсюда можно сделать вывод: движущая сила дружбы – это любовь. Именно она вносит в дружеские отношения самоотверженность, бескорыстие, жертвенность. Друзья всегда единомышленники. Не может быть дружбы между людьми с абсолютно разным мышлением, с разными вкусами и взглядами. Друзья могут проявлять свою индивидуальность, потому что Бог всех людей создал разными. Но в главных вопросах, в самом важном, друзья всегда едины. В Библии есть примеры бескорыстной и самоотверженной дружбы. Например, Давида и Иоаннафана, Наимини и Руфи и многих других библейских героев. Так Руфь, преданно любя свою свекровь, готова была оставить свой дом, свой народ, родных и близких. Она приняла важное для себя решение – сопровождать Наимень всегда и везде, потому что эта женщина потеряла двоих сыновей и мужа. Наимень очень нуждалась в поддержке Руфи и получила ее. Истинная дружба – это прежде всего жертвенность и самоотдача. В книге притчей Соломоновых много добрых советов, как сохранить дружбу. Например, не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе», советует мудрый царь Соломон. Он призывает никогда не вспоминать и не напоминать другу о его ошибках. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Ребята, я хотела бы вам напомнить историю о двух друзьях из Библии. Историю о том, как Давид победил Голиафа, я вам рассказывать не буду. Вы ее, несомненно, наизусть знаете, правда же? Помните, как царь Саул и все израильтяне удивились,

Давид стали самыми лучшими друзьями. После победы над филистимлянами царь и все его войско возвращалось домой. В селах и городах, через которые они шли, им навстречу выходили женщины, и они пели песни. Но вдруг царь нахмурился. Не понравились ему эти песни. Женщины пели: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Страшная зависть проникла в сердце царя. С того времени Саул всегда с подозрением относился к Давиду. Много раз он даже пытался убить его, но Господь хранил Давида. Однажды сын царя Саула Иоаннафан спас жизнь Давиду. Он узнал, что царь хочет убить Давида во время ужина, и предупредил своего друга. Иоаннафан знал, что после смерти отца он имеет право на царский престол. Но он также знал, что Бог решил сделать царем в Израиле Давида, друга его. Иоаннафан, в сердце своем отказавшись от царских почестей, не только не завидовал Давиду, но и помогал ему, потому что они были друзьями. «А у тебя есть друзья, такие, как Иоаннафан? Или ты сам, как он?» Друзья готовы отдать друг другу все. Иисус сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иисус свою любовь к нам доказал тем, что отдал за нас свою жизнь. Иисусу дружба очень важна, в том числе и с тобой.

А теперь давайте послушаем рассказ «Невинная шалость». В одной семье жили два брата-близнеца. Как водится у двойняшек, они не могли обходиться друг без друга. Они вместе ходили в лицей и в спортивную школу. У них были одинаковые привычки, привязанности и вкусы. Абсолютно похожие внешне, братья и одевались одинаково. Только характеры у них были совершенно разные. В канун их общего 14-летия с одним из братьев произошло знаменательное событие, изменившее всю их жизнь и в первую очередь их привязанности. Был обычный выходной день. «Артём, ты почему не собираешься на тренировку? Нам же пора бежать», — заметил Вадим. «Но ты же прекрасно знаешь, что сегодня

0: сегодня воскресенье, и я иду в церковь», — ответил ему Артем. «Какая церковь?» — вскипел Вадим. «Перед самыми соревнованиями, да еще перед общегородскими. Ты же лучший нападающий в группе. Без тебя нам ничего не светит. Если ты сейчас же не пойдешь на тренировку, то знаешь, кто ты? Ты просто предатель». «Успокойся, Вадим. Сегодня не соревнование. Меня есть кому заменить».
1: «Как это?
0: Кем тебя заменить? Колькой? Да он не бегает, а ползает. Тоже мне нашел замену». «Завтра я готов тренироваться хоть до седьмого пота, а сегодня нет». «Не завтра, а сегодня. Ну, слизняк! Какая церковь? Папа, ну скажи ему что-то». «Мальчики, не мешайте мне готовиться к лекции, а свои отношения выясняйте на улице», – прозвучал из кабинета строгий голос отца. «Да он тренера подводит, нашу команду и школу. Можно подумать, его церковь куда-то денется. Кончится соревнование, можешь не вылезать из своей церкви. В самом деле, папа, он стал совсем безответственным». «У Артема есть свои увлечения, это его право, это свобода совести», – окликнул отец. «Да какая у него совесть? Он подводит всех нас. Если он сейчас не пойдет на тренировку, его не возьмут в спортивный лагерь». «О, ну это очень плохо. Будет сидеть все лето в городе». «Пап, ну почему ты такой демократичный? Вот вернется из командировки мама, она всыплет ему по первое число». «Я думаю, что нам всем попадет. Без нее вы тут так разболтались окончательно». Раздосадованный Вадим взял спортивную сумку и направился к двери. «Вадим, нам по пути!» – заторопился брат. «Я сейчас, я готов, подожди немножко». Но дверь с шумом захлопнулась. Для Артема было непривычно ссориться с братом. Кто, как не Вадим, должен был понять его? К тому же приходилось терпеть насмешки одноклассников, всей команды, с тех пор, как он стал верующим. На него с иронией поглядывали учителя, тренер. И самое обидное было то, что его не понимал папа. Папа думал об этой религиозности сына как о мимолетном, скоро проходящем увлечении. Но для Артема все было очень серьезно и очень важно. Он старался ни на кого не обижаться и всегда молился. Трудно было одному противостоять всем, но Артем твердо решил отстоять свою веру. «Папа, пока! Ну, до встречи, сынок!» – отозвался отец. Поместная церковь, которую теперь посещал Артем, находилась на одной улице со спортивной школой, но чуть подальше, через сквер. Тем временем его брат Вадим встретил товарища по команде. Вместе они направились на тренировку. На подходе к скверу они заметили на скамейке странного вида мужчину. Похоже, он спал, а из карманов в разные стороны торчали газеты. Мужчина постоянно заваливался на один бок, но как ни силился принять вертикальное положение, голова перевешивала, и тело неуклонно нагибалось в одну сторону. «Смотри, Олег, как утомило человека чтение!» И мальчишки дружно рассмеялись. «А давай его разбудим, пусть почитает», – предложил Олег. «А как?» – поинтересовался Вадим. «Я показывал тебе стекло?» «Какое? Увеличительное?» «Ну да, оно где-то у меня здесь, в кармане. Если поймать луч солнца и направить его на что-нибудь, что быстро воспламеняется, то эффект будет просто потрясающий».
1: «Загорится!» –
0: подхватил Вадим. «Да, а вот стекло. Давай попробуем». «Наведи-ка лучик на газетку, что у него за пазухой», – посоветовал Вадим. «Видишь? Борода упирается прямо в эту газету. Ах, бедная борода! Подержи пакет. Так, так, не подталкивай меня. Нужно держать одну точку». Олег долго и терпеливо наводил луч на газету. «Да что у тебя ничего не получается?» – разочарованно сказал Вадим. «Ладно, пошли». «Ой, подожди ты, смотри, дымится!» Ого, правда, занялось. Вот потеха. Совсем неожиданно для ребят газета вспыхнула, а человек вскочил на ноги и начал кричать, сбивая пламя, и начал звать на помощь. Вадим и Олег в растерянности стояли на месте, раскрыв рты. Неизвестно, откуда появился народ. Вадим беспокойно взглянул на Олега и дернул его за рукав. «Давай быстрее, что есть мочи! Ты в одну сторону беги, а я в другую!» И мальчики разбежались. Артем, который как раз в это время пересекал сквер, увидел толпу и Вадима с Олегом, поспешно убегавших. Он заметил человека, возле которого хлопотали люди. Вдруг из толпы кто-то крикнул, показывая на Артема. «Это они! Они подожгли! Я сам видел! Вот этот вот, в синей куртке!» Два человека подскочили к Артему, схватили его за руки и вывернули их за спину. Пострадавший тоже не молчал. «Где второй? Куда девался второй? Я же видел, как они вдвоем наводили на меня какой-то предмет. Где эта штука, которую вы поджигали?» Артем молчал. «Ну ничего, в милиции заговоришь. А ну давай, пошли, хулиганье!» Целая делегация разгневанных людей с потерпевшим и со свидетелями повели Артема в милицию. А Вадим явился в спортивную школу, опоздав на 5 минут. Пока тренер выговаривал ему за опоздание, подоспел и Олег. Мальчики заговорщицки переглянулись. Дескать, ну обошлось. Зато после занятий их ждала хорошая разрядка. Было что вспомнить и над чем посмеяться. Дома Вадим не застал ни отца, ни Артема. Он так удивился, потому что отец в это время всегда смотрел телевизор, а служба в церкви давно закончилась. И что совсем было странно, не было даже никакой записки. Только ближе к 5 часам вечера, когда Вадима охватила настоящая тревога, появился отец и молча начал раздеваться в прихожей. «Папа, в чем дело? Где вы все ходите? Где Артем?» «Вадим, произошло несчастье. Твой брат?» «Где мой брат?» «В милиции». У Вадима замерло сердце. «Что за чепуха? Как он туда попал? Он же пошел в свою церковь». «Это-то и странно. Я всю дорогу думал. Возможно, ты был и прав. Нужно было запретить Артему ходить туда. Что там за люди? А вдруг какие-нибудь фанатики?» «Папа, Артем лучший в школе бегун. Глупо было попадаться милиции, когда у тебя такие быстрые ноги». «Глупо попадаться? А почему ты не спрашиваешь, за что?» «Да, пап, за что?» «Он поджег живого человека». Отец раздосадованный шагал по комнате. «Что, он сам в этом признался?» – настороженно спросил Вадим. «Нет, молчит, как рыба». «Папа, ну как ты об этом узнал?» «Мне позвонили, люди видели, и я видел этого пострадавшего. Он тоже там, в милиции. Этот человек никому ничего плохого не сделал. Ты понимаешь? И поджечь просто так для забавы? Наверняка это какой-нибудь тип из тех, кто любит шарить по помойкам». «Сынок, дело не в этом. Он живой человек. Ты понимаешь это? Кто бы он ни был?» Вадим тоже сильно занервничал. «Пап, успокойся, попей чаю». «Да какой там чай? Я даже не мог предположить, что Артем на такое способен. Я скорее бы на тебя подумал, сорванца. Но Артем — это тихоня, примерный ученик». «Но с человеком-то ничего страшного не случилось, да?» — допытывался Вадим. «Ничего. Ничего особенного. Но если бы люди не подоспели, человек бы сгорел, и мой сын был бы виновен в его смерти». «Но, папа, если бы люди не подоспели, Артем бы, то есть они с сообщником потушили бы этого человека. Они же не совсем глупые. Ну, пошутили, может быть, может, какой-то эксперимент делали». «Что? Эксперимент? Пошутили? Разве можно шутить жизнью человека? Кто дал ему такое право? Завтра же пойду разберусь, что это за церковь. До неузнаваемости изменила моего сына. И чему вообще-то мучат молодежь?» «Пап, а может, церковь вообще ни при чем?» «Так кто же, кто?» Вадим набрался мужества. «Папа, я сейчас сделаю тебе одно признание, после которого ты перестанешь меня уважать». Борис Михайлович рухнул в кресло. «Ты все уже знаешь». Только вместо Артема это сделал я с одним пацаном. Наступило мучительное молчание. Вадим не выдержал. «Папа, прости меня, если сможешь». «Да вы что, вы доведете меня до инфаркта? Но почему в милиции оказался Артем?» «Ты знаешь, дорога в церковь через сквер. Он, наверное, подошел как раз, когда мы убегали. Люди приняли его за меня, по лицу и по куртке». «Как я раньше об этом не догадался? Да и молчание Артема говорит о многом». «А почему он молчит? Кто его об этом просил?» «Эх ты! Наверное, он хочет выгородить тебя, негодяя. Брат любит тебя. Или тебе это неизвестно? А известно ли тебе, что такое честь, что такое совесть? А ты удрал, чтобы не отвечать за свое преступление. Но кто-то должен отвечать. Человек взял на себя твою вину, и этот человек – твой брат. Только разве могут быть братья настолько разными?» Вадим сжал голову руками. «Папа, Артем поступил как настоящий христианин». «Я думаю, что да. Но меня, папа, ты не будешь презирать». «Это особый разговор. Об этом поговорим позже. А теперь нужно думать, как помочь Артему. Я сию же минуту пойду в милицию и все им расскажу». «И правильно сделаешь, сынок». Братья вернулись к 9 часам вечера. Слава Богу, раскаяние Вадима было непритворным и всех очень растрогало. Мальчишек отпустили с миром. Счастливые, ставшие еще ближе и дороже друг другу, они спешили домой к отцу рассказать обо всем и успокоить его. И еще об одном решении они должны были ему сообщить. Завтра они вместе пойдут в церковь благодарить Бога. А лучше всего, мечтали они, если бы к ним присоединился и отец. «Ребята, давайте учиться быть настоящими друзьями, проявляя на деле жертвенную любовь. Друг любит во всякое время, а не только тогда, когда есть в этом выгода. Любит – это значит, любит тебя и все, что касается тебя и твоей жизни, и все воспринимает близко к сердцу. Друг участвует во всех событиях твоей жизни». Настоящей дружбе чужды слова «мне некогда», «у меня нет возможности» или «обратись к кому-то другому». Есть одно очень мудрое высказывание: «Другом является такой человек, с которым я могу быть искренним, в его присутствии я могу думать вслух». Тот, кто ради славы рискует своей жизнью, это не герой, а сорвиголова. А тот, кто делает это из любви к ближнему и для славы Господа, вот это истинный герой. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Как хорошо быть смелым и всегда готовым помочь тем, кто попал в беду. Но еще больше мы должны быть благодарны нашему Господу за спасение наших душ. Он ведь не только рисковал жизнью ради нашего спасения, но отдал жизнь свою, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, друзья, если вы хотите иметь друзей, приготовьтесь к открытости, жертвенности и самоотдаче, ибо только в этом залог успеха настоящей дружбы. Да благословит вас в этом Господь!
1: Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

0: Нам хорошо с Христом.
1: Короткие рассказы для детей. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Послание к евреям, 10 глава, 35-36 стих. С некоторых пор дела одного бывалого купца шли все хуже и хуже. Пришел день, когда он уже не знал, как оплатить счета и чем покрыть долги. Он был совершенно подавлен и глубоко опечален. Из глубины души вырвался сдавленный стон. «Я проиграл, обанкротился. Я уже не знаю выхода из этого положения. Лучше бы мне умереть». «Но почему же?» – спросила жена. «Я ведь еще с тобой и могу наняться к кому-нибудь на работу. Старший сын, который был женат и имел двоих детей, сказал: «На меня тоже можешь рассчитывать, отец. Я буду тебе помогать». Взрослая дочь обняла отца за шею и сказала: «Думаешь, мы оставим тебя одного в твоем несчастье? Мы все поддержим тебя». Жена напомнила ему: «Ты здоров, и за это будь благодарен Богу. Сколько людей терпят большую нужду, потому что лежат больными и не могут работать». Младший сын сказал: «Папа, посмотри на мои руки. Я тоже могу тебе помочь. И мы скоро заработаем недостающие тебе деньги». Маленькая внучка, стоя возле бабушки, щебетала: «Дедушка, я тоже хочу помочь. В моей копилке много денег, ты их все можешь взять». Дедушка усмехнулся и погладил внучку по головке. Кроме того, вчера мы читали в Библии слова Божьи: «Призови меня в день скорби, и я отвечу тебе». У нас есть любящий Отец на небе, Он никогда не оставит нас, сказала жена, а старшая дочь добавила: «Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Господи, прости мне грех мой», промолвил растроганный купец после стольких слов ободрения. «Я думал, что все потерял, а получил столько радости в подарок, что должен стыдиться за свое отчаяние». Да, дорогие дети, никогда нельзя думать, что все потеряно, и помощи ждать неоткуда. Пока мы здоровы, имеем родителей, братьев и сестер, мы можем жить спокойно. Небесный Отец помог уже очень многим людям. Почему же Он должен нас оставить в беде? А теперь мы будем молиться и благодарить Господа за то, что Он дал нам жизнь и здоровье. Попросим Его взять нас в свои руки и сохранить от болезней.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Победа веры». Услышав эти слова Давида, Саул согласился на то, чтобы он выступил в поединок с великаном. Но у Давида не было ни меча, ни железной брони. И поэтому Саул надел на него свою броню, свой шлем и дал ему свой меч. Но Давид не привык к тяжелому вооружению. Он сказал Саулу: «Я не могу ходить в этом». И он тотчас снял и отдал одежды Саулу. Не взял он также ни меча и ни копья. Он пошел к потоку и выбрал там 5 гладких камней. Затем он положил их в пастушью сумку, которую имел с собой. Вы сейчас увидите, как он пустил в дело камни. В другую руку он взял палку, затем поспешил навстречу Голиафу. Великан, услышав, что один израильтян вызвался сразиться с ним, вышел против Давида. Перед ним шел оруженосец, несший щит его. Увидев пред собой Давида, Голиаф был крайне поражен. Он думал встретиться с человеком большого роста, как он сам, с человеком с головы до ног, вооруженным, держащим в руке своей копье. Давид же был молод и отличался только красивым видом. Одет он был в пастушье платье и держал только пращу в руке своей. Филистимский воин рассердился, увидев Давида, и встретил его резкими словами. Затем он начал насмехаться над Давидом, говоря: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». Но Давид не испугался его угроз и ответил ему: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа. Он поможет мне убить тебя, и я сниму с тебя голову твою и отдам труп твой птицам небесным и зверям. И всякий узнает, что есть Бог в Израиле, и что Он силен спасти нас». Когда же Голиаф приблизился к Давиду и подбежал к нему, то Давид опустил руку в сумку, вынул оттуда камень и вложил его в пращу, которая у него была с собой. Затем, крепко держа в руке конец веревки, он бросил изо всей силы камень, и камень попал в лоб Голиафу и пробил кость. Голиаф упал лицом на землю. Тогда Давид подбежал к нему, вынул меч его и отсек ему голову. Когда филистимляне увидели это, они очень испугались. Израильтяне же издали победоносный возглас, потому что они видели, что Бог сражался за них. Они побежали за филистимлянами. Филистимляне старались убежать от них, но израильтяне догнали и убили многих из них. Давид показал голову Голиафа израильтянам и оставил себе вооружение его. Поблагодарил ли Давид Бога за то, что он помог ему победить Голиафа? Да, он воспел Богу песнь хвалы, сопровождая ее на арфе игрою. Давид не хотел, чтобы народ восхвалил лично его. Он хотел, чтобы всякий из них воздал хвалу Богу. «Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду петь и славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему». Псалом 17:49-50. Он хотел, чтобы всякий из народа говорил: «Велик Господь! Он помог слабому, юному пастуху победить великана». Люди гордые хотят, чтобы их хвалили. Люди же, которые любят Бога, не ожидают славы от людей. Если Бог помогает вам делать что-нибудь хорошее, вы должны благодарить и славить Бога за помощь Его. Если вы вспомните что-либо другое, чему вас научили, вы опять-таки должны благодарить Бога и за это. Как говорится о воздании Богу хвалы в молитве Господней? Там говорится так: «Да святится имя Твое». А это значит: «Будем прославлять имя Божие».
Вот такая сегодняшняя история. А теперь вы можете ответить на вопросы и прислать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Какое вооружение дал Давиду Саул? Второй вопрос. Как насмехался Голиаф над Давидом? Третий вопрос. Каким образом убил Голиафа Давид? Четвертый вопрос. Что случилось с остальными филистимлянами, когда Голиаф умер? Пятый вопрос. Хотел ли Давид, чтобы его хвалили за его победу над великаном? И шестой вопрос. Кому хотел Давид воздать всю славу? Ну, вот и все. А теперь отвечайте и пишите нам ваши ответы. Да благословит вас Господь!

Кто мой отец? Хоть я мальчик небольшой, но большой своей душой. Кто бы мог меня создать, я умею рассказать. Кто мне дал такие ножки, чтоб я бегал по дорожке? Кто мне шейку укрепил, носик, ушки прилепил? Кто мне ручки предоставил и кто глазки мои вставил? Кто трудился надо мной? Кто? Отец, создатель мой. Дяди, тети, посмотрите, что во мне и что не так. Переставьте, измените, а потом и посмотрите результаты ваших дел. Отнимите один пальчик, стану я калека-мальчик. Если шейку удлините, то в жирафа превратите. Если б дали мне 6 рук, я б не мальчик был, а жук. Посмотрите, дяди, тети, что во мне не так найдете? Все обдумано так сложно. Я удобен и так прост. Что еще прибавить можно? Рожки, хобот или хвост? Вот возьмите мои ушки и поставьте на макушке. И вам детки скажут, что ж он на зайчика похож. Измените мои ногти. Вместо них поставьте когти, клюв и 2 крыла, вы получите орла. И тогда мы все ребята, сызокрылые орлята, вознесем свою хвалу отцу нашему, орлу. И сказал мне один мальчик, знаешь, кто нам разум дал? Это мальчик не обман, наш отец орангутанг. Одна тетя говорила, что давно еще горилла была мама всех людей и прабабушкой моей. Это сказочная повесть. Где в том разум и где совесть? Во мне нет таких узян, как у старых обезьян. Но я верю и я знаю, все прекрасно понимаю. От начала до конца во мне дело рук Творца. Бог меня так сотворил и всем нужным одарил. Он уста мне подарил, чтоб я кушал, говорил. И не бабушек горил, а Творца благодарил. Он меня создал, любя, по подобию себя».

Дорогие ребята, здравствуйте! Я очень рада нашей сегодняшней встрече и хочу поговорить с вами о нашем посвящении. Вы знаете, весь наш жизненный уклад зависит от нашего посвящения. Есть люди, которые посвятили себя шахматам. Они сидят на уроке географии, а в голове у них шахматные ходы. Все свободное время они проводят с друзьями, которых тоже волнует мир шахмат. Есть люди, которые так увлечены компьютерами, что им кажется, что весь мир только мегабайтами и живет, и каждая новая игра для них – это просто праздник. Когда с такими людьми общаешься, то замечаешь, что любой разговор переходит у одного на шахматы, а у другого на компьютеры. Из разговоров людей сразу видно, кто чему посвятил свою жизнь. Но в этом мире есть люди, которые выделяются из общей среды. Они чем-то очень отличаются от остальных. Злом за зло не отвечают, на тестах не списывают. Они радостные и спокойные. Но не от того, что они сильнее всех, или лучшие в классе ученики, а от того, что есть у них друг, и ему они посвятили свою жизнь. И это очень заметно. Они любой разговор на своего друга переводят, иначе они не могут. То, что наполняет сердце человека, о том он и говорит. Общение с этим другом дает им спокойствие и радость. Своему другу они рассказывают о проблемах и советуются с ним перед принятием важных решений. Этот друг помогает ему стоять в искушениях, когда все вокруг курят или еще что-то похуже делают. Он же открывает им пагубность таких дел. В общем, люди, о которых я говорю, они посвятили свою жизнь Иисусу Христу, Спасителю мира и Царю всей Вселенной. Поэтому они и отличаются от всех остальных людей. Эту дружбу очень ценит Иисус. Он сравнивает ее с лозой и ветвями. «Я лоза, а вы ветви», — говорит Иисус. «Кто пребывает во мне, а я в нем», тот приносит много плода. Давайте, ребята, послушаем рассказ «Друг прокаженных» о человеке, полностью посвятившем себя служению людям, болеющих неизлечимой болезнью, проказой. Далеко от нас, среди необъятного Тихого океана, раскинулась цепь больших и малых островов. Называются эти острова Гавайскими. Острова эти один другого краше. Берега их изрезаны причудливыми заливами, бухтами, отроги гор покрыты лесами, у подножия их тянутся долины. Климат такой теплый, ровный и здоровый. Над головою раскинулось ясное голубое небо. Открыты острова сравнительно недавно, более 200 лет тому назад. Первое время, после знакомства коренных гавайцев с просвещенными европейцами, островитянам приходилось очень тяжело. Белые матросы и купцы всячески оскорбляли, грабили и притесняли беззащитных гавайцев. Доброму их никто не учил. Зато новых пороков пришельцы принесли очень много. На счастье бедных островитян среди них явился новый вождь, гениальный Камехамеха. Он объединил под своей властью разрозненные племена и создал единое королевство. Вскоре на островах появились христианские миссионеры. Повсюду началась проповедь любви Христовой. Семя это падало на добрую почву. Первый
уверовала в учение Иисуса жена молодого короля Капиолани. Она, крестившись, мужественно разрушала грубые суеверия своего народа. Над главным островом Гавайев высилась громадная огнедышащая гора Мауна-Лоа. Гавайцы верили, что в горе живет грозная богиня Пейла, поэтому никто и никогда не дерзал всходить на самую вершину. Капиолани собрала народ и на виду у всех поднялась к самому жерлу огнедышащей горы, откуда шел дым и где по народным верованиям жила богиня Пейла. Народ в ужасе ждал страшного гнева богини и, конечно же, смерти королевы. Но все оставалось спокойным. Капиолани сошла с горы совершенно невредимой. «Пейлы там нет», — сказала княгиня. «Там отец наш живет, и везде он живет. Он один и был со мною». И поверили ей дикари всем сердцем, и с тех пор обратились они в христианство. Население Гавайских островов быстро вымирало. 200 лет тому назад, когда острова еще только были открыты, на них обитало 200 тысяч жителей. Теперь же коренных гавайцев осталось менее 10 тысяч. Так губило и до сих пор губит островитян общение с европейцами и американцами. Это, впрочем, общая участь всех аборигенов Азии, Африки, Америки и Австралии. Большинство просвещенных европейцев обращались с туземцами хуже, чем со зверями. У них отнимали плодородные земли, их грабили, обращали в рабство. Когда-то жил знаменитый путешественник и самоотверженный миссионер Давид Ливингстон. Он проповедовал африканским дикарям Евангелие и, умирая, с сожалением говорил: «Кажется, ничего не вышло из моих трудов. Чуть только я начинал просвещать вновь открытую страну, как следом за мной приходили белые торговцы, испаивали и развращали бедных дикарей. Я сеял зерна любви, а сзади шли дикие хищные звери в образе людей и топтали Божью ниву». Та же история повторилась и на Гавайских островах. Приезжие европейцы и американцы расхищали природные богатства, а гавайцы голодали, болели и год за годом вымирали. Среди других бичей на островах гавайцев свирепствовала проказа. Это древняя ужасная болезнь. Она известна около 6000 лет. А как ее лечить, люди и доселе не научились. Она медленно, как ржавчина, разъедает всего человека. Сначала на коже кое-где, чаще всего на бровях и на руках, появляются пятна. Кожа мертвеет, теряет чувствительность, волосы выпадают. Потом на лбу и на бровях выступают бугры. Нос расширяется, щеки набухают, и лицо приобретает львиное выражение. Пятна идут дальше по всему телу, переходят в опухоль и загнивают. Появляются язвы. Обнажаются кости, постепенно разрушаются и отпадают суставы пальцев рук и ног, иногда целые ступни и кисти. Нижняя губа отвисает, изо рта постоянно течет слюна. Глаза слезятся, голос становится хриплым, а дыхание – свистящим. Вид больных внушает жалость и ужас. А болезнь тянется 10, 20, 30, а иногда даже 40 лет и более. Большинство врачей проказу считали и считают очень заразной.
Поэтому несчастных больных отделяют от здоровых людей, разлучают их с семьями и заключают в особые лечебницы. Они называются лепрозориями. С латинского слова «лепра», которое означает «проказа». Зараженные проказой как бы заживо умирают для близких. А откуда и как появилась проказа на Гавайях? Сначала никто не заметил ее, никто не спохватился, и болезнь быстро охватила.

небо такое ясное, голубое, а земля богато покрыта лесами. Долины — это сплошной ковер цветов. Казалось бы, Бог создал этот райский уголок для счастья и полного благополучия людей, а они сделали в нем кладбище заживо погребенных. Каждый прибывший корабль привозил все новых и новых больных. Наконец, накопилось до 1000 человек, которые составили 2 селения. Что за жизнь здесь была? Это трудно даже представить. Это был ад на земле. Оторванные от жизни, от людей, от близких, прокаженные приходили в отчаяние. Они предавались пьянству, их всяким плохим делам. «Все равно нам погибать», — говорили они. «Для нас нет больше закона». За ними не было никакого ухода. Их не лечили, никто даже не думал их утешить, хоть чем-нибудь скрасить их горькую долю. Больные дичали и опускались до состояния животных. Так продолжалось до 1873 года, когда на остров Молокаи приехал миссионер Демиан Вестер, и жизнь прокаженных стала иной. Время от времени к прокаженным на остров Молокаи приезжали священники. В 1873 году случилось там побывать Вестеру. Он сопровождал к прокаженным епископа. Вид больных, это целое море телесных и душевных страданий, так поразили Дамиана, что он сказал себе: «Там, среди здоровых, на мое место найдутся другие, а здесь несчастные погибают без призора, без ласки, без ухода, без слов утешения. Я не могу их оставить. Мое место с ними». Он стал просить дозволения остаться с прокаженными. Епископ знал силу души Дамиана и ответил согласием. «Тяжелый подвиг берешь ты на себя. Сам я никогда священника сюда не назначал. Нельзя даже пастыря насильно обрекать на жертву. Но если же тебя оставляет здесь твое сердце, то Господь тебя обильно благословит». Дамиан Вестер происходил из Бельгии. Он был сыном достаточно богатого земледельца. Старший брат его ушел в монастырь. Сам же Дамиан, по желанию отца, готовился к занятиям торговлей. Но сердце его не лежало ни к фабрике, ни к магазину. Он, будучи уже в старшем классе, попал однажды на собрание миссионеров, проповедовавших христианство язычникам. Их рассказы о трудностях евангельской проповеди, об искренности и горячности веры вновь обращенных и о высокой радости просветителя глубоко запали ему в душу. Дамиан стал мечтать о миссионерстве. 19 лет он отпросился у родителей по примеру брата в монастырь, а на 23-м году отправился на далекие Гавайи. Молод еще был Дамиан, но горячее сердце его пылало любовью к Богу и к тем еще неведомым братьям. Он знал, что они давно уже крещены, но среди них еще жили языческие суеверия, невежество и грубость. С жаром принялся Дамиан за апостольскую деятельность. Он выбрал самый глухой и заброшенный уголок, где селения были разбросаны, как попало. Дорог не существовало, а народ был непросвещен. 10 лет прошли в тяжелых и неустанных трудах. Когда дело касалось его паствы, для Дамиана не было преград. Он не знал ни устали, ни опасности. Дамиан остался на острове. Больные не особенно приветливо встретили его. Они привыкли к своей

0: грубой распущенности. Проповеди миссионера их раздражали. Но Дамиан не падал духом. Он старался как можно лучше устроить больных, заботился об их жилищах, о пище, одежде, выстроил ряд домиков, церковь. Он отыскал ключевую воду и провел ее к жилью. Больные оценили труд Дамиана. Они стали внимательными, оставили пьянство и перестали курить. Жизнь на Молокае неузнаваемо переменилась. Сотни несчастных страдальцев обрели душевный покой. Их сердца согрелись христианской любовью. Разум озарился чистым светом евангельской веры. Некоторые даже благословляли свою болезнь. Мы получили проказу телесную, зато стали чище душою. Благословен Бог, устрояющий жизнь, да будет во всем его святая воля. Однажды с Вестером произошел такой случай. Он подъехал верхом к горе, за которой, по его догадкам, лежало селение, где он еще не бывал. Дамиан слез с лошади, привязал ее к дереву и пошел пешком. Подъем оказался очень крутым, очень утомительным и тяжелым. Обливаясь потом, поднялся Дамиан на вершину и видит, что жилья там нет и в помине. А дальше ущелье и новая гора. Дамиан спустился на дно ущелья, вскарабкался на другую сторону горы. И там опять ничего. А впереди новое ущелье и новая гора. Снова спускается и на кручу вскарабкивается Вестер. Одежда его уже в лохмотьях, руки в крови, ноги подгибаются. Но Дамиан шепчет: «Вперед, вперед! Спасителю труднее было идти на Голгофу. Он больше крови пролил за нас». Наконец преодолена третья вершина, а за ней действительно лежало селение. Как радовался Дамиан, что он, пастырь, нашел-таки в горах своих овечек. В числе больных на острове оказалась сестра королевы. Владычица часто навещала ее. Но одно время они очень долго не виделись. Проказа за это время так сильно изъела лицо больной, что королева, увидев изуродованную сестру, разрыдалась. «Бедная сестра, как ты страдаешь! Как тебе должно быть здесь тяжело!» «Нет, ты напрасно убиваешься!» — успокаивала королеву больная. «С нами живет человек, обновивший наш дух, утешивший нас и умиротворивший. Мы здесь по-своему счастливы, не менее, чем вы у себя». Королева была очень тронута, умилена всем, что она видела и слышала на Молокае. Она повсюду говорила о Дамиане. «Это удивительный, это святой человек. Он живет только нуждами больных. Он их врач, духовный и телесный. Он и учитель их, и плотник-строитель. Он и судья, и садовник, а при случае и могильщик». Про Дамиана стали писать в газетах. Заговорили в разных концах мира. Нашлось немало людей, которые рады были хоть чем-нибудь ему помочь. Они устраивали сборы, посылали для его больных крупные суммы денег. В Лондоне пастор Чепмен обратился к своим прихожанам с речью: «У нас здесь, в Лондоне, идет кипучая жизнь. Мы как ремни, колеса и рычаги машин. Мы снуем без конца туда-сюда. Мы в свое дело, в службу, в занятия вкладываем все свои силы, все способности и всю свою душу. А для чего все это? Какой насмешкой над чистой евангельской любовью является такая жизнь? Кругом бездна горя, страданий, нужды, пороков, а мы спокойно идем своей дорогой. Послушайте, что делает истинная христианская любовь. И Чепмен рассказал о Дамиане. Он приглашал хоть издали, посильной жертвой, присоединиться к его святому делу. Было собрано около 7 000 фунтов. Посылались пособия и из других мест. Дамиан радовался за своих больных. Он радовался тому, что теперь он может устроить их с удобством. Но он был недоволен тем, что мир заговорил о нем. Дамиан был необычайно скромен и в своем служении не видел никакого подвига. Интересно описание его внешнего вида, сделанное одним американцем, посетившим в 1881 году остров Малакаи. Когда мы подходили к церкви, дверь ее медленно отворилась, и на пороге показался молодой священник, обратившийся к нам с приветствием. На нем была поношенная одежда, волосы его слегка в беспорядке, руки загорели и огрубели от труда, но лицо его сияло добротою и молодостью, оно сияло здоровьем, и от него веяло неустанной энергией и вместе с тем бесконечной кротостью. Его веселый смех, его ласковое радушное приветствие просто очаровали нас. Видно было, что человек этот способен предпринять и привести в исполнение самые трудные задачи. Перед нами был тот, кто возложил на себя труднейшую и благороднейшую задачу, кто добровольно присоединился к этой толпе прокаженных. Перед нами был Дамиан, полный любви и милосердия, живущий в то время еще совершенно здоровым среди бедных своих собратьев. Дамиан пригласил путешественников в свое скромное жилище и предложил им отведать его обед. Он сам готовил себе пищу и держал только одного слугу из уроженцев острова, но не зараженного проказой. Эту предосторожность он предпринимал только для посещавших его, а сам же он жил в постоянном соприкосновении с больными. Дверь его всегда была открыта для них, так что даже у себя дома он был постоянно окружен прокаженными. Прошло еще 10 лет. Дамиан оставался невредимым. Но вот в 1884 году у него показались на теле подозрительные пятна. Дамиан понял, что он заразился. Он пишет епископу в столицу письмо. «Мне кажется, что я теперь сам заразился этой ужасной болезнью. Мне нельзя уже будет больше ездить в Гонолулу, потому что теперь я сам прокаженный. Микробы эти положительно расположились в моей левой ноге и в моем ухе, а одна из бровей уже выпала. Я предвижу, что в скором времени я буду изуродован. С тех пор, как у меня не осталось ни малейших сомнений в том, что я болен проказой, я чувствую себя вполне спокойным и более чем когда-либо счастливым в среде моих братьев. Господь хорошо знает, что всего полезнее для моего спасения, и, сознавая это, я с убеждением повторяю ежедневно: «Да будет воля Твоя!» Молитесь за вашего больного друга и представьте меня и несчастных моих братьев молитвам всех служителей Господа Бога. Теперь Дамиана от его дорогих больных ничто уже не отделяло. Он стал совсем их Дамианом. Он хорошо понимал, что скоро силы его стремительно пойдут на убыль, и торопился устроить на присылаемые средства больницу, новые дома, другую церковь. Весть о болезни Дамиана глубоко поразила его друзей. Разнесся даже слух, что он умер. По этому случаю он пишет брату: «Слух этот неверен. Я, к сожалению, еще жив, хотя и сознаю свою беспомощность в этом мире печали. Тем не менее, я стараюсь не оставлять моих ежедневных занятий, так как Богу угодно было поручить моим попечениям духовное состояние прокаженных изгнанников Малакаи. Вот уже 2 года, как Божьим провидением, я был избран стать жертвой этой болезни. Я надеюсь быть вечно благодарным Богу за эту милость. Мне кажется, что эта болезнь может сократить и сделать более прямым мой путь к небесной отчизне. Такова моя надежда. Поэтому я принял эту болезнь как назначенный мне крест и стараюсь нести его, как Симон Киренеянин, по стопам Божественного Учителя. Прошу тебя, милый брат, помоги мне усердно твоими молитвами приобрести силу переносить все это. Хотя проказа порядочно уже завладела всем моим телом и до некоторой степени обезобразила меня, сильные боли в ногах прошли. Я еще владею руками, так что могу быть каждый день на богослужении, а это большое утешение для меня и для тех, вместе с которыми я страдаю. Здесь живут со мной 50 сироток-мальчиков, с которыми я много занимаюсь в свободное время. Смерть скосила у нас так много народа, что число наше убавилось на 500 душ. Но правительство каждую неделю большими партиями высылает новых и новых больных. Так что число наше, вероятно, вскоре удвоится или даже утроится. И если всемогущий Бог какое-то время сохранит меня в силе, умножится и моя работа, собирание в житницу тех бедных душ прокаженных, которые во многом поражены более духовной, чем телесной проказой. Я же по мере сил стараюсь засевать и поливать поле, порученное мне Божественным Спасителем. Дел у меня чрезвычайно много, а время летит быстро. Покоем и радостью полно мое сердце. Мне думается, что я самый счастливый проповедник в мире, и поэтому жертва моя, которую Богу угодно было принять, чтобы сделать мое служение среди прокаженных более плодотворным, жертва эта очень незначительная и полезная для меня. Я дерзаю сказать, подобно апостолу Павлу: «Я умер, и жизнь моя сокрыта со Христом в Боге». Болезнь очень сильно обезобразила лицо Дамиана. Лоб его распух, наморщился, брови выпали, нос ввалился, уши оттопырились, а щеки были изъедены язвами. Он очень долго не знал, как страшно изменился, ибо на Малакаи не было зеркал. Когда же из Англии приехал знаменитый живописец и сделал портрет Дамиана, он содрогнулся. «Какое ужасное лицо! Я и не предполагал, что так изменился!» — удивился Дамиан. Вскоре его болезнь стала быстро развиваться. Он слег и стал готовиться к смерти. «Поглядите на мои руки», — как-то сказал он с обычным спокойствием. «Они чернеют, и раны рубцуются. Это признаки того, что конец близок. Взгляните на мои глаза, в них вы увидите то же. Я наблюдал столько умирающих прокаженных, что не могу ошибиться. Конец мой близок». Смерть его совершенно не страшила. За больных тревожиться не приходилось. У Дамиана появились заместители. «Как милостив Господь!» — говорил он, умирая. «Он сохранил меня до сих пор и дал мне возможность иметь возле себя двух священников и трех добрых сестер. Труд мой окончен, я более не нужен здесь и могу спокойно умереть». 15 апреля 1889 года Дамиана не стало. Его брат Памфил, как милости, просил позволить ему поехать на место брата. И на Малакае теперь большая, вполне благоустроенная колония для прокаженных. Она памятник беспредельной и самоотверженной любви Дамиана к страдающим братьям. В ней все живут памятью друга прокаженных. Такие люди зажигают сердца огнем евангельской любви. Они укрепляют слабых духом и ободряют усталых. Друзья, вы, наверное, поняли, что жизнь людей, которые посвятили себя Иисусу, она наполнена смыслом. Эти люди и другим могут помочь, потому что у них самих есть тот, кто им во всем помогает, и это большое счастье. А вы тоже желаете иметь этого друга? Скажите ему об этом скорее, прямо сейчас. Он обязательно ответит вам. Но я должна вам сказать, этой дружбе нужно посвятить всю свою жизнь. Только так вы будете иметь радость от общения с ним и покой в ваших сердцах.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

0: Короткие рассказы для детей. Я и дом мой будем служить Господу. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Проезжая по Рейнской области, один крестьянин зашел в гостиницу пообедать. В передней на стене, в большой красивой рамке, он увидел под стеклом текст: «Я и дом мой будем служить Господу». Из гостиной доносились грубые крики. Полупьяные мужики сквернословили и бранились разными непристойными словами. Задумавшись, крестьянин долго и печально смотрел на стих в золоченной рамке, пока хозяйка не спросила его: «Что, вам не нравится этот текст на стене?»
1: «Совсем наоборот, госпожа хозяйка», — возразил он. «Это замечательный стих, и слова его должны быть настоящим благословением для дома. Но когда я слышу пьяные крики и гнусную ругань, должен вам сказать, или одно, или другое. Вместе они не совмещаются. Если я хочу служить Господу, тогда в доме все должно быть мирно и порядочно. А от вашего дома несет табачным дымом и винным перегаром. Где так ужасно сквернословят, там Богу служить нельзя. Или стих нужно убрать со стены, или пьяные крики и злая брань должны прекратиться. Вы думаете, Господь Иисус Христос хорошо себя чувствует в таком заведении?» Сынишка хозяйки лежал больной в комнате напротив. Он слышал все слова благочестивого гостя. Когда крестьянин быстро вышел из дома, он сказал: «Мама, а он ведь совершенно прав. Или безбожное занятие, или хороший стих нужно убрать. То и другое несовместимо». Женщина начала плакать. «Ты прав, мой дорогой мальчик. С сегодняшнего дня все будет по-другому. Мой дом и я служить хотим Тебе, Христос, лишь одному. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. О, помоги в поступках всех быть самому в пример для тех, с которыми я должен жить, которых должен я любить». А теперь помолимся Господу и поблагодарим Его за то, что Он искупил нас от всякого греха. Попросим Его научить нас служить Ему не по обряду, но от всего сердца.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Копье». Саул был очень рад, что Давид убил Голиафа. Давида привели к Саулу, и он принес показать царю голову Голиафа. Тогда Саул спросил Давида: «Чей ты сын?» Давид ответил: «Я сын Иессея, который живет в Вифлееме». Когда Саул разговаривал с Давидом, при разговоре их присутствовал сын Саула. Он был уже взрослый и очень мужественный человек. Звали его Иоаннафаном. Он был царским сыном, и Иоаннафан от души полюбил Давида. Но почему же он так его любил? Вероятно, за доброе сердце Давида и за храбрость его. Давид был также очень красивым. Но, конечно, прежде всего, Бог расположил сердце Иоаннафана к Давиду. Иоаннафан сказал Давиду, что он его очень любит, и что они обещали всегда любить друг друга. Иоаннафан подарил одежду свою Давиду. Также он подарил ему свой меч и лук. Саул не позволил Давиду вернуться к отцу своему и оставил его при себе. Поэтому Давид и Иоаннафан часто виделись между собой. Это им должно было быть приятно, потому что друзья любят быть вместе всегда. Вы думаете, конечно, что Давид теперь был вполне счастлив, но с ним случалась вскоре неприятность. Когда великан был убит в единоборстве, израильтяне разошлись по домам. Саул же, Иоаннафан и Давид поселились в доме царском. Когда они туда шли, им навстречу вышло множество женщин с арфами в руках. Они играли на арфах и пели и плясали. В песнях своих они восхваляли Давида, говоря, что он победил Голиафа и убил филистимлян больше, нежели Саул. Они пели так: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Нравились ли эти песни Давиду? Нет. Давид не искал славы человеческой. Он искал прославление имени Божия. Ему приятнее было бы, если бы эти женщины пели, что Бог помог бедному пастуху убить Голиафа. Саул же, услышав эти песни, очень огорчился, потому что он жаждал прославления и не мог вынести мысли, что Давида величают более, нежели его. «Как они смеют говорить, — думал Саул, — что Давид убил больше филистимлян, нежели я, и что он храбрее меня?» Саул был неправ. Он завидовал Давиду, и в этом отношении был очень похож на братьев Иосифа и Каина. Затем Саулу пришла мысль: «Быть может, Давид заменит меня?» Он вспомнил, что Бог избрал царем человека более достойного, нежели он. Угадал ли Саул? Да, так оно и случилось. И возненавидел Саул Давида и задумал убить его. Эти злые мысли преследовали Саула, когда он возвратился домой. Вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что он помог израильтянам победить филистимлян, он обдумывал, как бы убить Давида. На следующий день злой дух снова начал его смущать. Давид заметил, что Саул болен и несчастен. Что же он придумал, чтобы рассеять грусть царя? Он взял свою арфу и начал играть в присутствии Саула. В эту минуту в руках царя было острое копье. Саул сказал самому себе: «Брошу копье в Давида, и он умрет». Но Давид заметил это вовремя и уклонился в сторону так, что копье не задело его. Бог охранял Давида. Все единодушно любили Давида. Это то, что сердило Саула и заставляло его ненавидеть Давида. Давид поступал во всем так справедливо, что Саул не мог найти в нем никакой вины, достойной наказания. Тогда Саул велел Давиду взять с собой несколько израильтян и напасть на филистимлян. Почему придумал это Саул?
Он надеялся, что филистимляне убьют Давида. Давид исполнил желание царя. Он убил множество филистимлян. Сам же остался невредим. Все начали еще больше прославлять его за храбрость. Это еще больше разгневало Саула. Наконец Саул дал приказание слугам своим искать случая, чтобы убить Давида. Но они его любили и не хотели убивать. Но Иоаннафан все-таки начал бояться, чтобы злые, приближенные Саула, из желания ему угодить, не убили бы Давида. Поэтому Иоаннафан упросил Давида спрятаться в безопасном месте, пока он не упросит царя не иметь на него зла. Иоаннафан сказал отцу своему: «Не греши против Давида. Он подвергался опасности, сражаясь с Голиафом. Тогда ты благоволил к нему. Почему же ты теперь сердишься на него?» Иоаннафан хорошо делал, прося за Давида. «Вы так же хорошо делаете, дети, когда вы один за другого заступаетесь, если вам случается попасть в немилость». Саул обещал Иоаннафану не убивать его. Тогда Иоаннафан позвал к себе Давида и перевел его к царю. На время царь успокоился. Но вскоре Саул опять начал ненавидеть Давида, и злой дух снова смущал его. Тогда Давид опять играл на арфе, чтобы разогнать печаль его. Однажды Саул снова бросил в Давида копье, которое было в руке его, но Давид уклонился, и копье вонзилось в стену. Тогда Давид испугался ненависти Саула и ночью бежал от него. Он не возвратился к отцу своему, потому что Саул нашел бы его там. Он скрывался в разных местах. Вы узнаете, как много огорчений постигло теперь Давида. Но Бог любил и охранял его. Саул же имел недоброе сердце, был горд и завистлив, подобно сатане. Вы, дети, должны любить друг друга и не старайтесь искать человеческой похвалы. Я надеюсь, что вы не завидуете друг другу, но радуйтесь, когда хвалят других детей. Вот такая история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете ответить и прислать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Кто был Иоаннафан? Второй вопрос. Из-за чего стал ненавидеть Саул Давида? Третий вопрос. Что хотел Саул с Давидом сделать? Четвертый вопрос. Что бросил Саул в Давида? Пятый вопрос. Что велел Саул сделать слугам своим? Шестой вопрос. Почему они не убили Давида? Седьмой вопрос. Кто старался расположить сердце Саула к Давиду? Восьмой вопрос. Сдержал ли Саул свое обещание не убивать Давида? И девятый вопрос. Куда убежал Давид? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на вопросы и присылайте нам. Мы будем ждать, да благословит вас Господь.

Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Вот и наступило время нашей передачи. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что любое зло начинается с малого поступка. Часто мы думаем, что маленький грех не так страшен, как большой. Он незаметен, и его можно скрыть. Очень часто перед каждым стоят искушения – сделать что-то неправильное, недоброе, греховное. Избежать искушения и сделать правильный выбор может быть очень и очень трудно. Иногда бывает болезненно быть единственным человеком во дворе, в классе или в семье, который пытается поступать правильно. Апостол Павел говорит: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Многие люди знают про Божью заповедь «не кради», но они не понимают, почему Бог дал нам ее. Бог включил ее в закон, потому что она сообщает важную истину. Бог хочет, чтобы мы были честные, потому что Он очень ценит честность. Бог очень любит нас и хочет нас очистить. Если у вас есть тайные грехи, непослушание, злые ребячьи шалости, обман, воровство, а может быть еще многое другое, то наберитесь мужества, сознайтесь во всем Богу и тем, кому причинили зло. И тогда Бог вернет вам доброе сердце, Он вернет мир и радость. Давайте вместе с вами послушаем рассказ «Прощение» и каждый сделаем для себя правильный выбор. Петя Меркулов любил ходить к Романовым, где росло трое шустрых и неугомонных мальчиков. Во дворе у них каждый день собирались ребята 10-12 лет, и там они весело проводили время. Нередко между ними вспыхивали драки, и тогда вмешивался кто-нибудь из старших и охлаждал пыл забияк. Двор у Романовых был большой, места всем хватало, поэтому тут днями пропадала почти половина деревенских мальчишек. Мама часто просила Петю: «Сынок, играй в своем дворе. Смотри, сколько у тебя разных игрушек, у тебя братики, сестренки есть, занимайся с ними. Зачем тебе ходить к неверующим мальчикам? Там хорошему не научат, а только разрушат доброе, что есть в тебе». Но Петя не всегда слушал маму. Пока был поменьше, вроде бы подчинялся, да и наказания боялся. А как подрос, все чаще и чаще стал бывать у Романовых. Ребята привыкли к нему и уже не дразнили, как прежде, за то, что Петя был из верующей семьи. А мама с тревогой смотрела на сына и много молилась о нем. Шустрый по натуре и очень смекалистый Петя быстро завоевал авторитет среди мальчиков и почти всегда был предводителем и заводилой всех игр. Однажды, в самый разгар игры, во дворе Романовых раздался голос Петиной мамы: «Петя, отнеси, пожалуйста, папе обед на поле!» Мама стояла у калитки с сумкой в руках. Петя нехотя повиновался. Он быстро выполнил поручение и поспешил обратно к друзьям. Не успел он пробежать и половину пути, как вдруг услышал громкий свист и, оглянувшись, увидел Колю, своего школьного товарища. Тот, энергично махая рукой, звал его. «Что ему нужно?» – подумал Петя, поворачиваясь навстречу Коле. «Ты как сюда попал?» «А я обед папе приносил, он работает здесь на поле. А теперь мне нужно домой, ребята ждут». «Да не спеши ты, обойдутся без тебя ребята», – остановил его Коля.
Уж если ты попал на мою территорию, то должен здесь задержаться. Пошли в лес. Недавно мы с ребятами резали прутья для удочек и видели гнезда белок. Знаешь, как их было много? Там точно есть теперь маленькие бельчата. Разве мог Петя отказаться от удовольствия полазить по деревьям, погоняться за белками? Моментально забыл он об увлекательной игре и об ожидающих его друзьях. Конечно же, он составит Коле компанию. На углу последней улицы Коля с Петей заметили одноклассника Антона. Этот паренек нравился им своей сноровкой и общительностью. Он всегда был готов на любое интересное дело. Антон сразу же отозвался на приглашение ребят, и они втроем пошли в лес. Мальчики не замечали, как весело пели птицы, как они, догоняя друг друга, прыгали с ветки на ветку, как в зарослях перекликались рябчики. Они с рвением лазили по деревьям от гнезда к гнезду, стараясь поймать хоть одну белку. Но, к сожалению, это им не удавалось. Белочки прыгали по высоким соснам, и достать их было практически невозможно. «Эх, проворонили!» – протянул Коля. «Нужно было на 3-4 дня раньше. Бельчата уже научились прыгать по деревьям, а теперь нам их не поймать». После тщетных поисков ребята, усталые, перепачканные, с исцарапанными руками и ногами, растянулись на траве. Солнце медленно катилось на покой. Земля, нагретая за день, была теплая, приятно пахла лесными травами. Вдруг Петя вскочил. «Уже темнеет, я пошел домой. Там ведь никто не знает, куда я девался. Да и голодный я, как волк. Но все, ребята, до завтра!» «Ты куда?» – разом выкрикнули Коля с Антоном и тоже поднялись. «Эх ты! Как раз, когда стемнеет, самое интересное время!» – похлопал по плечу Коля. «Мы же тоже голодные!» – добавил Антон. «Давайте вместе что-нибудь сообразим!» Несколько минут они стояли молча, прислушиваясь к отдаленному собачьему лаю. «Я придумал!» – воскликнул Антон. «Айда в сад к бабушке Даше! Там мы найдем все, что нам нужно! Эта бабушка живет одна, и к тому же она плохо слышит. Никто нас не заметит, так что найдимся у нее досыта!» Такое предложение было Пете не по душе. Он хотел избежать этого, да побоялся быть осмеянным. Тут же вспомнились слова мамы, которая всегда говорила, что брать чужое – это грех. Как же быть? Он не хотел воровать, но и трусом прослыть тоже не хотелось. Друзья сразу заметили его колебания. «Ну что, ты боишься? Это на тебя не похоже. Ты же всегда был храбрым и отважным. Пойдем!» – скомандовал Коля и потянул Петю за рукав. Они двинулись к избушке, где жила бабушка Даша. В деревне было тихо и спокойно. Лишь изредка то тут, то там слышался собачий лай. В окнах уже зажигался свет. После трудового дня люди собирались ужинать. Бесшумно, по-кошачьи, ребята пробрались в сад. Петя сразу же принялся рвать помидоры. Коля дергал морковку. Антон забрался на яблоню. В темноте трудно было сделать это осторожно. Да ребята-то особо и не старались. Ветки молоденькой яблоньки, ломаясь, жалобно затрещали. Этот треск и услышала бабушка Даша, потому что яблонька росла возле самого окошка ее спальни. Почему же Антон так неосторожно вел себя? Об этом мальчики подумали только тогда, когда услышали стук открывающегося окна.
«Бежим!» – шепнул Коля и пустился наутек. Подгоняемый страхом, словно плетью, Антон с Петей кинулись следом. По дороге Петя выронил несколько помидоров, но подбирать их было некогда. Тяжело дыша и почти выбившись из сил, они, наконец, достигли опушки леса. Заходить дальше было страшно, и мальчики, не сговариваясь, повалились на траву. «Ух!» – прервал молчание Антон. «Нам просто повезло! Хорошо, что уже темно, а то бабушка точно узнала бы нас. Вот бы крику было на всю деревню!» «Да, шуму было бы много», – подтвердил Коля, уплетая за обе щеки помидоры. Только у Пети почему-то совсем пропал аппетит. Какой-то комок застрял в горле, а совесть настойчиво твердила: «Лучше бы ты домой пошел сразу. Зачем было затевать все это? Как будто дома есть у тебя нечего». Через силу, чтобы не привлекать внимание ребят, Петя съел одно яблоко. Когда воры перепрыгнули через забор, бабушка Даша поняла, в чем дело. Она громко позвала соседа и рассказала ему о своих подозрениях. Захватив фонарь, они пошли в огород. «Посмотри, Иваныч!» – всплеснула руками старушка. «Как они попортили это прекрасное деревце! Они оборвали яблоки, а сколько веток сломали! Как мне было тяжело копать, сажать, полоть! А эти сорванцы за один день все перепортили!» «Как бы узнать, кто это натворил? Этих разбойников нужно хорошенечко проучить. Это же варварство настоящее!» – возмущался сосед. «Я расслышала голос сына знакомой мне женщины. Они живут здесь недалеко. Быть может, он и есть организатор всего?» «Что вы думаете делать? Может, сообщить об этом в милицию?» «Нет-нет, не нужно», – немного успокоившись, сказала бабушка Даша. «Родители его – порядочные люди, и мне не хочется создавать неприятности. Вы знаете Василия Ивановича? Учителя нашего?» «Да, может рассказать все ему? Пусть проберет шалунов. Мне не хочется, чтобы они выросли ворами и негодяями, ведь любое зло начинается с малого». В деревне все знали и очень уважали строгого учителя Василия Ивановича. Ученики побаивались его, потому что, поступая справедливо, он никому не давал спуску. Василий Иванович с участием отнесся к просьбе бабушки Даши. «Хорошо, что вы узнали Колю. Завтра я выясню, кто был с ним еще. Вы правы, нужно в корне пресекать эти злые ребячьи шалости, которые быстро могут вырасти в настоящее воровство». Тоненький рожок новой луны несмело выглянул из-за набежавшей тучи и осветил дорожку, по которой, тихо ступая, шла старушка. Жалко было ей ребят, которыми с детства им пользовался сатана, только на всякое зло. «Боже, привлеки к себе этих мальчиков!» – просила бабушка Даша того, кто силен пленить своей любовью всех. На следующее утро трое друзей встретились на школьном дворе. «Ну как тебе спалось?» – спросил Антон у Пети. «Ничего», – ответил тот, стараясь не выдавать беспокойства, которое не покидало его всю ночь. «Ну что, попало тебе от родителей?» «Да было немножко. Мама переживала, куда же я пропал? Но все уже прошло, нормально». Вот прозвенел звонок. Антон с Петей вошли в класс и заняли свои места. Не успели ученики затихнуть, как пришел учитель. Строгое выражение лица, твердая походка и короткое приветствие говорили о серьезности темы сегодняшнего урока. И вдруг, с удивительными подробностями, Василий Иванович описал вчерашнее событие в саду у бабушки Даши.
Он рассказывал это все так, как будто бы сам присутствовал на этом месте. Виновники побледнели. Они не смели даже взглянуть друг на друга. Голова Пети медленно склонялась все ниже и ниже. Коля потупил взор, и бледность сменилась густой, ярко-пунцовой краской. Только Антон беззаботно поглядывал в окно, как будто слова учителя совершенно его не касались. Мужественных героев, которые вчера вечером так элегантно перескакивали через забор в

очень стыдно было сознаваться, но и молчать. «Ну что, кто вчера у бабушки Даши Никитиной разорил огород?» Строгий взгляд учителя остановился на Коле, который, почувствовав себя обнаруженным, медленно встал. Поднять глаз не хватило смелости, и он стоял, понурив голову. Петя и Антон в недоумении переглянулись. Зачем он признался? Неужели забыл, что они решили держать все в тайне? Их ведь никто не видел? А где же остальные участники памятного похода? Скоро ли они потрудятся встать? Или мне помочь им подняться? Скрываться было бесполезно. О, как горьки последствия греха! Как трудно перед всеми признаваться! Боязливо и неуверенно встал Петя. За ним Антон. Если бы можно было куда-то спрятаться в этот момент, они с радостью воспользовались бы такой возможностью. Учитель еще раз обвел долгим взглядом весь класс и снова остановился на Коле. «Сколько вас было?» «Трое», – тихо ответил он. «Мне очень неприятно», – сказал учитель сдавленным голосом, «от того, что, несмотря на все мои поучения, вы занимаетесь такими делами. Знаете ли вы, что это воровство? Сколько труда вложила старушка, чтобы вырастить овощи, как тщательно она их полола, удаляла сорняки, как радовалась своему урожаю. А вы разграбили и разорили все за несколько минут. После занятий вы обязаны пойти к бабушке Даше и попросить у нее прощения», – прозвучал неумолимый приговор учителя. «Как? Просить прощения? Унижаться перед этой старухой? Нет, что угодно, но только не это», – чуть не вслух возмутился Антон. «Беда», – подумал Коля. «Почему мы были так неосторожны? Еще чего доброго родители вызовут». «Но это уж слишком», – рассуждал Петя. «Нет, прощения я просить не буду». После уроков Антон, Петя и Коля стояли на углу улицы, обсуждая свою проблему. Говорить было тяжело. Да и что говорить? «Ну что мы скажем этой старухе?» – прервал Антон легкий спор о том, кто виновней во всем этом. «Вот когда яблоки рвал, не думал ты об этом», – проворчал Коля, швырнув камень в пролетающего воробья. Петя, засунув руки в карманы, угрюмо ковырял землю носком ботинка. «Ты что, молчишь? Не виноват, что ли?» – толкнул его Антон. «Я, например, не представляю, как это можно явиться к ней и что нужно говорить». «Нет, ребята, вы как знаете, а я не пойду». «Я придумал!» – обрадовался Коля. «Я расскажу все маме и попрошу ее пойти со мной. Она знает эту бабушку и поговорит с ней вместе со мной». «Ни в коем случае!» – возмутился Антон. «Никогда не скажу об этом маме. Если узнает папа, то мне не сдобровать». «Ну, вы делайте, как хотите, а я пойду с мамой», – сказал Коля и зашагал домой. «А мы вдвоем пойдем», – кинул ему вдогонку Антон и повернулся к Пете. «Будь что будет, правда же? Мы и сами справимся». Антон и Петя встретились около 16:00 вечера. Немного волнуясь, они направились к дому старушки. И чем ближе подходили к месту происшествия, тем меньше оставалось у них мужества. Только вчера вечером по этой же дорожке они двигались так бесшумно и уверенно, а сегодня ноги как будто врастали в землю и беспомощно волочились, замедляя шаг. «Ты первый пойдешь», – нарушил молчание Антон. «Я? Нет. Ты ведь затеял это дело», – возразил Петя. «Тебя бабушка Даша знает, а меня нет. Если ты поговоришь с ней, будет лучше. К чужому ведь всегда строже относятся». Долго еще они припирались, кому же первому войти.

0: пройти. Но, увы, смелости не хватило ни у одного, ни у другого. Наконец Антон сказал: «Нет, я не согласен, я вообще не пойду к ней. Пусть Василий Иванович накажет меня, но я иду домой». И, круто повернувшись, он быстро зашагал в противоположную сторону. Верующий Петя в нерешительности постоял у калитки и тоже поплелся к своему дому. Ему было так стыдно, стыдно до слез. Какой позор! Он, Петя, стал вором. За воровство стоял перед всем классом, а теперь не может попросить прощения у бабушки Даши, которая после собрания так часто угощала его конфетами. «Да, правду говорила мама, что дружба с этими мальчишками к доброму не приведет. Я уже не помню, когда последний раз читал Евангелие, когда молился. Неужели Иисус еще может простить меня?» «Нет, наверное, уже не простит», – рассуждал Петя, идя домой. «Теперь на собрании мне вообще нельзя появляться. У бабушки Даши я воровал помидоры. У Любы украл ручку на переменке. Сашу толкнул в грязь. А ведь Люба простила мне», – осенила его вдруг отрадная мысль. «И Сашина мама даже не побронила. А может, Иисус тоже простит?» «Нет, наверное, уже не простит». Играть Пете совсем не хотелось. Чтобы скрыть внутреннее волнение, он наспех сделал уроки и пораньше лег спать. Ночь была очень тревожной. Сны снились кошмарные, и Петя поднялся утром с головной болью. «Сынок, ты что, заболел? Или в школе чего натворил?» – спросила мама, приложив руку ко лбу. «Нет, я не заболел», – буркнул Петя, уклоняясь от маминой руки. «Скрываешь ты, Петенька, что-то, а это нехорошо. Ты совсем от рук отбился, на собрания ходить не хочешь, Библию не читаешь. Что с тобой случилось?» Комок подкатил горлу, и Петя, так и не сказав маме ни слова, ушел в школу. На первом же уроке учитель спросил: «Ну как, герои, были вчера у бабушки Никитиной?» «Да, я ходил с мамой», – с каким-то облегчением произнес Коля. «Бабушка простила мне и сказала, что даже вспоминать не будет». «Хорошо, Коля, запомни на всю жизнь, что воровство – это большое зло». «Ну а вам что сказала бабушка Даша?» – повернулся учитель к Антону с Петей. Мальчики съежились. «Что же ответить?» Нервно сжимая в руках карандаш, Антон выдавил: «Мы тоже были у ее калитки, но побоялись войти». Взрыв смеха заглушил его слова. Красные от стыда, с поникшей головой, мальчики и правда выглядели смешными и жалкими. «Побоялись? Вот это да! Значит, у вас хватило смелости в темноте истоптать и изломать то, над чем так трудилась старушка? А просить прощения вам стыдно? Не думайте, что вы избежите этого. Если вы сегодня не попросите прощения, завтра я сам поведу вас к ней». С завистью друзья поглядывали на Колю, у которого трудное было уже позади. После обеда Антон с Петей снова направились по знакомой улице к небольшому домику, где жила бабушка Даша. На этот раз они шагали смелее, но у самой калитки остановились в нерешительности и стали спорить, кому же начать разговор. Наконец Петя подтолкнул друга: «Иди же, Антон, ты же всегда был смелым». И самолюбие помогло ему. «Теперь или никогда», — решил Антон и шагнул во двор. Здесь было так чисто, так уютно. Робко постучав, ребята вошли в дом и увидели хозяйку, сидящую у окна с Библией в руках. Она ласково ответила на их несмелое приветствие и отложила книгу в сторону. Не зная, куда деть руки, Антон плаксивым голосом сказал: «Бабушка Даша, мы тоже были у вас в саду, воровали яблоки, помидоры. Простите, мы никогда больше не будем так делать». У старушки от этих слов на глазах выступили слезы. «Хорошо, детки, что вы сами пришли и сознались. Я скажу вам, что все великие злодеяния, за которые люди сидят в тюрьмах, всегда начинаются с мелочей. Я очень хочу, чтобы вы выросли честными и хорошими людьми. Посмотрите, что вы там натворили». То, что увидели мальчики, действительно было страшным. Изломанные кусты помидоров уже завяли и валялись, как мусор. Грядка морковки была истоптана. Свекла, петрушка, перец имели такой жалкий вид. Молоденькая яблонька стояла с обломанными ветками. «Видите, не зря вас так ругают, правда?» Антон с Петей молчали. А что они могли сказать в свое оправдание? Ничего. «Я прощаю вам, детки. Пусть у вас всегда все будет хорошо. Я хочу сказать, особенно тебе, Петя, что сделанное вами – это грех. Ты этим огорчил Господа Иисуса и должен попросить у Него прощения. Мы все грешники перед Богом, но Он прощает тех, кто просит прощения и исповедует перед Ним свой грех. Как вы сказали мне, так и признайтесь сделанным перед Богом, и Он обязательно простит». Бабушка проводила их до калитки. Отойдя подальше от ее дома, мальчики облегченно вздохнули. «Правда, отлично получилось!» – рассмеялся Антон. «Несколько крокодильих слезинок могут сделать очень многое. Если бы эта бабулька знала, что у меня внутри, она ни за что не простила бы меня. Я втихомолку даже подсмеивался над ней. Все-таки неплохо быть артистом, правда же? Так можно всех вокруг пальца обвести». Довольный Антон взглянул на молчащего друга. «Что с тобой? Какой комар тебя укусил? Почему ты не радуешься? Все же так прекрасно закончилось». А у Пети на душе было очень скверно. Ведь Антон, он неверующий, он ничего не знает об Иисусе, он не читал Библию, а я... «Все это потому, что я перестал слушаться маму. Целое лето пробегал с мальчишками, а теперь я вор вместе с Антоном и Колей. Какой позор!» Словно растревоженные пчелы кружились в голове мысли. «Знаешь, Антон, а мне совсем не смешно», — с горечью сказал он. «Мы сделали грех перед Богом». «А-а-а, неужели ты до сих пор веришь в Бога?» — рассмеялся Антон. «Да бросьте это! Никакого Бога нет! А если даже и есть, то он не станет заниматься такими пустяками!» И Антон стукнул друга по плечу. «Не бери в голову! Главное, все в порядке! До завтра!» Антон повернул за угол, а Петя побрел дальше. Прошло несколько дней. Коля и Антон уже забыли о происшедшем, потому что успели натворить много других шалостей. А Петя не мог успокоиться. Казалось, он чего-то искал и не находил. Пробовал читать Евангелие, но ничего не запоминал. Мысли возвращались на огород бабушки Даши. Он вставал на колени, пытался молиться, но слов для молитвы не было. Младшие братишки по вечерам приставали к Пете, просили поиграть с ними, но он делал вид, что ему нужно учить уроки, и прогонял их. Промучившись неделю, Петя решился поговорить с Геной. В классе все сторонились его и называли святым, хотя он был очень общительным и добрым. «Я, Петя, тоже такое пережил», – серьезно сказал Гена, когда Петя поведал ему о своем горе. «Я не только яблоки воровал, но даже деньги брал тайком из папиного кармана. Я маму обманывал, с мальчишками дрался. Однажды я сильно побил сестренку и побил за то, что она грозилась рассказать папе про меня. Когда она плакала, к нам в гости неожиданно приехал дядя Вова. Папы с мамой дома не было. Вот он и давай нас расспрашивать, почему она плачет, кто ее обидел». Конечно, она все ему и рассказала. После того, как дядя Вова поговорил с нами, я вдруг понял, какой я грешный, какой я злой и негодный. Мне казалось тогда, что Бог никогда не простит меня. А дядя Вова объяснил, что именно грешников пришел спасти Иисус. За них он пострадал и умер на кресте. Потом он посоветовал мне рассказать все Иисусу. «Ты знаешь, когда мы молились, мне стало так легко на душе, и с тех пор Иисус стал моим другом, и мне очень хорошо с Ним. Я знаю, что Иисус поможет и тебе. Если хочешь, давай вместе помолимся». Петя согласился. Как только они встали на колени, поток горячих слов хлынул из его уст. Все рассказал Петя Иисусу. И как не слушал маму, и как обижал братишек, и как говорил плохие слова. Рассказал о том, что уже несколько раз воровал, много раз обманывал. Он искренне просил прощения за все. Гена тоже помолился. Так радостно и так спокойно стало у Пети на душе после этого. «Как сильно Иисус любит нас!» – обнимал он Гену. «Еще вчера я думал, что нет мне никакого прощения, а оказывается, есть!» Домой Петя пришел новым человеком. Как быстро все вокруг него преобразилось! Братишки были совсем не вредные и не назойливые, как ему казалось раньше. «Ты что, две пятерки получил?» – спросил Миша, глядя в сияющие Петины глаза. «Нет, Мишенька, я стал новым человеком». «А как это?» «А так, Иисус очистил мое сердце, теперь он мой друг». «А я тоже люблю Иисуса», – ответил Миша. «И на собрание с мамой всегда хожу», – добавил он веское доказательство. Петя не стал много объяснять братишке. Он должен сам увидеть, что значит новый человек. «Ребята, как бы вам ни было трудно, не сдавайтесь. Пусть над вами смеются. Никогда не унывайте. Пусть вам будет тяжело, не уставайте». Продолжайте уповать на Бога. Друзья, просите Его помочь вам. Продолжайте делать правильный выбор. Это может быть непросто, но того стоит. Слово Божие уверяет нас, что стойкие в свое время пожнут благословение. Старайтесь, чтобы никакие злые соблазны не могли заставить вас терять совесть и радость общения с Богом.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Короткие рассказы для детей. Ибо между народом моим находятся нечестивые. Сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана. Через это они возвысились и разбогатели. Книга пророка Иеремии, 5 глава, 26-27 стих. Криста очень любила птиц. Она всегда старалась быстро сделать уроки и выбегала далеко в поле. Там, у речки, вблизи леса, было ее любимое место. Каждый день она кормила здесь птиц. Птицы знали Кристу. Как только девочка появлялась с большим кувшином в руках, они слетались к ней со всех сторон и клевали корм прямо из ее рук. Однажды вечером мама показала ей картину. В высокой траве спрятался человек, во рту у него маленький свисток. Перед ним растянута тоненькая сетка. На деревьях и кустах вокруг сетки сидят маленькие красивые птички. Они все ближе слетаются к сетке. «Мама, а что делает этот человек?» «Он хочет поймать птичек в сетку». «Ах, бедные птички! Они же не будут такими глупыми и не полетят к этому злому человеку в сетку!» «Этот человек – птицелов. Он свистит очень умело, подражая голосу птиц. Те подлетают все ближе и ближе к птицелову и садятся на сетку. Когда их собирается достаточно, птицелов стягивает ее и уносит бедных птичек домой. Дома он запирает их в клетку, и хотя они жалобно пищат и мечутся по клетке, они остаются пленниками и будут все проданы. «Мама, а они хоть получают корм и воду?» – спросила Криста. «О да, моя дорогая! Но свободу эти бедные Божьи создания больше никогда не увидят. Бог создал их свободными. Раньше они летали высоко в воздухе, в зеленом лесу, в садах, среди фруктовых деревьев, в поле и в горах. Везде они находили корм, потому что Творец подарил им все это. Как может птицелов быть таким злым? Если бы я закрыла их в клетку и видела печально склоненные головки, у меня разорвалось бы сердце. Я сразу отнесла бы их в лес и отпустила на свободу. Ах, почему же птички такие глупые и прельщаются сладкой приманкой злого птицелова?» «Да, дитя мое», — сказала мама. «И люди тоже прельщаются сладким голосом сатаны. Они лгут и мошенничают, воруют и проклинают, рассказывают пошлые анекдоты, склоняют других к пьянству, курению и наркомании, даже маленьких детей совращают. И в конце концов они крепко схвачены в сети греха, как бедные птички в клетке. Поэтому никогда не обольщайся сладкой приманкой греха. А теперь будем молиться и благодарить Господа за то, что через Его любовь мы все получили свободу. Поблагодарим Его за голгофские страдания и искупительную жертву за наши грехи.

Скользнул по окошку, потом на кровать. Меня разбудил он, пора и вставать. Я солнечный лучик в ладони ловлю. Я рад тебя очень, ему говорю. Спасибо за утро, что мне возвестил. Спасибо, что рано меня разбудил. Спасибо за утро Иисусу Христу. Ему, дорогому, молитву несу. Спасибо, любимый, вовеки живой. Я радуюсь жизни и встрече с тобой. Услышь ты, о Боже, молитву мою. Всех больше на свете тебя я люблю. За все, что имею, спасибо ему. Спасибо Иисусу Христу моему.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, мамы и папы. И все, кто слушает нас сегодня.
2: Как чудесно, что не только ребята, но и многие взрослые каждую неделю слушают наши передачи. А сейчас скажи-ка, дядюшка Дэн, ты, кажется, приготовил для нас новую историю.
3: Да, тетушка Кэрол. Это еще одна история об Аврааме и Лоте. Найти ее можно в Ветхом Завете, в главе 18 книги Бытия. Я назову ее «Содом». Когда Бог смешал языки во время строительства Вавилонской башни, люди разбрелись во все стороны, по всей земле. Внук Ноя, Ханаан, пошел на запад и поселился возле моря Великого. Скоро потомки Ханаана забыли Бога и стали строить города, которые прославились своим богатством, и в то же время стали печально известны как рассадники насилия и греха. Главным среди них был город Содом. Шли годы, и вот однажды с гор спустились муж с женой, а за ними длинной вереницей слуги, коровы и овцы, верблюды и лошади.
4: Подожди, чужеземец. В Содом нельзя входить просто так, без всякой цели. Ты кто, купец?
5: Нет, стражник, я не купец.
4: А кто же ты? И что тебе надо здесь, в Содоме?
5: А тебе что за дело? Ну ладно, я скажу. Я хочу поселиться в Содоме. Я Лот, племянник князя Авраама из Хеврона.
6: Лот? Тот самый Лот богач?
5: Богаче всех здесь, в этих местах, я думаю, мой дядя Авраам. А я на втором месте после него.
6: Добро пожаловать в Содом, князь Лот. Входите.
3: Вдруг из пустыни налетели воины царя Еламского и напали на Содом. Войны еламские захватили в плен Лота и многих других содомлян. Узнав об этом несчастье, князь Авраам вместе с тремя князьями из Хеврона отправился в погоню за силами царя еламского и в конце концов освободил Лота и всех остальных содомлян, которые были захвачены в плен. Когда Авраам возвращался в Содом, царь содомский сам вышел навстречу ему и трем его союзникам. Царь предложил Аврааму взять все трофеи, попросив лишь вернуть всех пленных.
7: Да будет тебе известно, царь Содомский, что не ради выгоды или обогащения пошел я на эту спасательную операцию. Я сделал это потому, что Бог Всевышний, которому я поклоняюсь, учит всех любить соседа как самого себя. Пленные вернулись по домам.
3: Авраам, друг Бога, со всей искренностью призывал царя и жителей Содома отказаться от греховных обычаев. Содомляне знали Авраама еще до войны. Они насмехались над ним и над его странным поклонением невидимому Богу. Но когда он победил несметные силы царя Еламского, вернул смех пленный по домам и не взял себе никаких трофеев, они стали относиться к нему с уважением и восхищением. Но хотя они хвалили его за личную храбрость и боевое искусство, они не могли отделаться от убеждения, что победу над воинами царя Еламского он одержал только благодаря силе Божьей. И все же они не желали менять своих обычаев или поклоняться истинному Богу. Они по-прежнему предавались безделью и порокам, и их одолевала гордыня. Примерно в это время к Аврааму пришли три путника. Два ангела и сам Господь. Они рассказали Аврааму, что собираются разрушить Содом. Авраам из любви и жалости к обреченным людям молил пощадить Содом, если там найдется хотя бы 10 набожных жителей. Господь милостив, и он обещал пощадить город, если там найдется хотя бы 10 праведников. На Содом был направлен последний луч истины, но и он был отвергнут, как любая правда до него. И вот приближалась последняя ночь Содома. Тучи возмездия уже сгущались над городом нечестивцев. Когда ангелы приближались к городу, готовясь его уничтожить, содомляне мечтали о богатстве и удовольствии. Этот последний день ничем не отличался от всех предыдущих. На востоке взошло солнце. Город пробудился к жизни. Люди мечтали и строили планы. Они хотели умножить свое богатство и жаждали все новых развлечений. На улицах играли дети, повсюду пировали и пьянствовали. Наступил вечер. Ничто не предвещало беды. Ах, как красив был вечерний Содом, освещенный лучами заходящего солнца. С вечерней прохладой жители города толпами высыпали на улицы. Там они и прогуливались в поисках сиюминутных развлечений.
8: За мной, друзья, к городским воротам! Я покажу вам, как надо веселиться. Приглашаются все желающие. Вас ждет вечер приключений, веселых проделок и забав.
3: В полумраке к городским воротам подошли двое путников.
9: Смотрите, друзья, какие-то люди идут. Двое незнакомые. Вот они удивятся, когда мы устроим им нашу особую встречу. А? Встречу по-содомски.
10: Но прежде чем бить, надо убедиться, что это не купцы и не чьи-нибудь друзья.
8: Да ты только посмотри на них. Жалкие одеяния. Никак не подумаешь, что это к нам пожаловали чужеземные цари.
10: Это уж точно.
8: Ну что, можно принять их за купцов?
10: По виду никак не скажешь.
8: Ну тогда не боги. И что же нам, поклониться им до земли, молиться им, а?
10: По-моему, ты прав. Это просто чужеземцы. Путники пришли сюда переночевать. Ну ладно, давайте устроим им нашу встречу по-содомски.
9: Ну вот, проспорили столько времени и все проморгали. Вон, смотрите, двум нашим незнакомцам уже устроили встречу, подобающую встречу. Их ведут в Содом как...
10: Это Лот.
9: А, вечно этот Лот. Он просто не отходит от городских ворот, сидит там... И ждет странников, чтобы их поприветствовать.
10: Он говорит, говорит, что это, что так учит его религия.
9: Но на этот раз это у него не пройдет. Эти странники просто сами идут в руки. И я намерен позабавиться, что бы там ни делал этот Лот.
10: А я хотел бы послушать, что этот Лот говорит незнакомцам. Судя по их реакции, он, наверное, говорит им какие-то особенные слова.
11: Ну, конечно, вы можете переночевать в моем доме. Мы все сочтем за честь.
12: Нет, нет. Спасибо. Мы останемся на улице.
11: На улице? Нет, нет, это невозможно. На улице опасно.
12: Опасно? А что же за люди живут в этом городе?
11: Ужасные господа. Они только и думают об удовольствиях, пьянках, грубых играх, разврате.
12: Тогда, наверное, стоит воспользоваться твоим гостеприимством.
11: Да-да, прошу вас. Я только хотел провести вас к себе кружным путем, чтобы вас не заметили вон те бездельники, что стоят у моих ворот.
12: А что? Все они нечестивцы, злодеи.
11: Да, господин. Теперь они вас увидели и смотрят сюда. Так что пойдемте прямо к дому. Пошли.
12: Но неужели они осмелятся напасть на нас, когда мы с тобой?
11: Да если они решили весь вечер веселиться и пьянствовать, то они могут.
12: Вы гостеприимные хозяева, Лот, и ты, и твоя жена. Мы с другом премного вам благодарны. Ты говорил, что чужестранцам в Содоме опасно. Ну а теперь, когда мы здесь как гости в твоем доме, можем ли мы пойти осмотреть город, или это тоже опасно?
11: О, нет, мой господин, ни в коем случае. Умоляю вас, не выходите из дома.
13: Лот, там, похоже, толпа беснуется.
11: Да, я вижу.
12: Может быть, это те бездельники, что стояли у ворот?
13: Наверное.
12: Идут сюда?
11: Думаю, надо мне к ним выйти. Если с ними не договориться, они могут сюда ворваться и захватить вас силой.
14: Эй, Лот! Мы знаем, что ты там! И что с тобой два чужеземца! Выведи их сюда! А не то мы сами войдем и схватим их!
11: Сейчас я к ним выйду. Придется с ними поговорить.
13: Будь осторожен, дорогой!
15: Братья, перестаньте! Не трогайте меня и моих гостей!
14: А кто ты такой, чтобы нам указывать, что нам делать? Ты нам не судья! Эй, ты! Если ты не выдашь нам эту парочку немедленно, тебе будет еще хуже, чем им!
16: Мы отнимем у вас всего несколько секунд, чтобы напомнить о наших бесплатных уроках Библии.
2: Они не просто очень интересные, они еще помогают лучше понять Библию. Вам надо только написать нам по адресу.
3: Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com. А сейчас вернемся к нашей истории, которая называется Содом.
14: А кто ты такой, чтобы нам указывать, что нам делать? Ты нам не судья. Эй, ты! Если ты не выдашь нам эту парочку немедленно, тебе будет еще хуже, чем им!
12: Иди в дом, Лот!
11: Не надо было меня втаскивать. Это все равно не поможет. Теперь они разнесут двери, всех нас изобьют.
12: Нет, Лот. Их уже поразила слепота. И сейчас они перестанут искать дверь и уйдут.
11: Слепота? Так вы...
17: Вы ангелы?
12: Да, мы ангелы.
17: И вы? Вы пришли в Содом и в мой дом с определенной целью?
12: Содомляне переполнили чашу терпения Господа. Они творят беззаконие перед лицом Господа. И Он послал нас сюда истребить город.
13: Ангелы? А нас? Нас вы спасете от разъяренной толпы?
12: Ты, Лот, пытался защитить нас. Теперь наша очередь защитить тебя. Мы спасем от гибели тебя и твою семью. Вы все вместе должны бежать из этого нечестивого города, а потом мы его разрушим.
13: Бежать? Из Содома? Но ведь здесь наш дом. Мы вложили столько труда, чтобы его построить, а теперь все бросить? Да это просто невозможно. Невозможно.
12: Поторопитесь, времени осталось мало.
17: Но послушай, ангел, у нас ведь дети и внуки в другой части города. Мы успеем их предупредить, чтобы и они могли бежать от разрушения Содома.
12: Поторопись, и ты успеешь.
13: Осторожно, Лот. Там разъяренные люди. Они разорвут нас.
17: Не бойся, жена, не бойся. Злобная толпа уже разошлась.
18: Ты, наверное, шутишь, папа.
17: Да нет, дочь моя, я не шучу. Я еще никогда в жизни не был так серьезен. Город Содом должен быть разрушен. О, пойдемте со мной. Пойдемте со мной, чтобы и вам не погибнуть.
18: Но, папа...
19: Да не обращай на него внимания. Он немного тронулся на старости лет.
17: Господь Бог уничтожит Содом, ибо чаша его терпения переполнилась.
19: Какая чепуха!
17: Дочь моя... Пойдем со мной, пока еще есть время спастись.
19: Никуда она не пойдет. Послушай, старик, иди-ка ты домой. Ляг, поспи. Как говорится, утро вечера мудренее. Утром все будет по-другому.
17: Да я же говорю вам, ангел сказал, что город будет...
19: А мне
17: будет...
19: нет дела до того, что сказал ангел.
18: Уничтожить Содом.
19: Да здесь все так и было годами. Ничего же не изменилось. Содом не может быть уничтожен.
17: Прошу вас. Умоляю вас, дочки и зятья мои, одумайтесь!
19: Спокойной ночи, папаша.
18: Спокойной ночи.
17: Ну что ж, я уйду. Спокойной ночи.
16: В горе и печали вернулся Лот домой и рассказал о своей неудаче. Тогда ангел сказал ему:
12: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города».
17: «И оставить остальных дочерей с семьями на погибель? Нет, я этого не перенесу».
16: Трудно было бросить роскошный дом и все богатство, накопленное за многие годы усилий и труда. Убитые горем, они медлили. Если бы не ангелы Божьи, они погибли бы вместе с Содомом. К счастью, ангелы взяли Лота, его жену и двух дочерей за руки и быстро вывели их из города.
12: «Здесь мы оставим тебя, Лот. Ибо мы должны вернуться и уничтожить Содом. Поторопись и спасайся».
16: С этими словами ангел оставил Лота и подошел к нему другой. Это был тот, кого молил Авраам. Сам Господь Бог. Во всех городах долины не нашлось и 10 праведников. Но в ответ на молитву Авраама Господь спас от гибели Лота, единственного, кто боялся его и слушался. И тогда с неожиданно настойчивой страстностью прозвучало повеление ему:
20: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть».
17: «О, молю тебя, Господи, позволь мне бежать в город Сигор. Он мал, но он ближе. Туда я успею дойти.
16: Господь позволил Лоту то, о чем он просил, и молвил он такие слова.
20: Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор.
16: Лот с женой и двумя дочерьми прошли несколько километров по долине до города Сигора.
13: А я говорю тебе, Лот, что это несправедливо заставлять нас уходить из Содома. Карая Содом, Господь карает меня и моих детей. Почему я должна уходить от своих детей и бросать свой любимый дом? Я согласна. В Содоме творятся беззакония, и он заслуживает наказания. Но как же бросить все, что мы накопили за долгие годы, таким тяжелым трудом? Неужели Господь этого хочет? Почему, карая, он не проявит милосердия?
17: Ты

0: случилось, мамочка?
1: Что случилось, мама? Мамочка.
2: Пойдемте, дочки. Дальше нам придется идти без мамы. Она...
1: Мамочка!
2: Ослушалась Господа и оглянулась. Она превратилась в соляной столб.
3: Солнце уже встало над землей, когда Лот с двумя дочерьми вошел в город Сигор. В то же утро солнце вставало и над городом Содомом. Яркие лучи утреннего солнца, казалось, несли городу только мир и процветание. На улицах, как обычно, просыпалась жизнь. Зашевелились люди. Одни отправились по делам, другие – за развлечениями. Проснулись и зятья Лота. Жены, как обычно, подали им завтрак.
1: Что так рассмешило тебя, муженек? Это ясное солнечное утро.
4: Твой папаша.
1: Мой отец?
4: Да-с, его навязчивая идея. Содом должен быть разрушен.
1: Вчера вечером.
4: Да, вчера вечером. Да ты только взгляни. Выгляни в окно. Ну что, Содом разрушен? Разве Содом не самый красивый город на всем белом свете? А? Содом не может быть разрушен. Что бы там ни говорил и ни думал наш милый старик.
1: Но он хотел как лучше.
4: Он хотел как лучше. Да он просто выживший из ума старик. Собственной тени боится.
1: Но в Содоме действительно творятся беззакония.
4: Я ничего не имею против. Пусть говорит, он безобидный старик. Да, кстати, твои сестры, те, что живут дома, гроза?
1: Нет, не может быть.
4: На небе не облачко.
1: Смотри! Пожар!
4: Где?
1: Везде огонь!
4: Все горит!
3: И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли. Тетушка Кэрол, по-моему, нам не мешало бы подумать о двух важных уроках этой истории.
5: Хорошо, дядюшка Дэн.
3: Во-первых, Содом и Гоморра просто погрязли во множестве грехов и пороков. Там совершались все возможные злодеяния и самые безнравственные поступки. Насилие было повсюду.
5: Но ведь это были богатые процветающие города.
3: Содомляне привыкли к богатству и комфорту, но сердца их ожесточились. Человеческая жизнь ни во что не оставилась. Ты заметила, что, несмотря на это, Господь не хотел уничтожать города грешников. Он был готов пощадить их, если бы нашлись в них всего 10 праведников.
5: Поразительно, что в этих городах не нашлось и 10 добропорядочных людей.
3: Они настолько погрязли в грехе, что преступили все границы Божьего терпения.
5: Ты сказал, дядюшка Дэн, что из этой истории можно извлечь 2 полезных урока. А какой второй?
3: По-моему, надо обратить внимание на то, как искренне Авраам молил Бога пощадить этих грешников.
5: Неужели ты думаешь, что Авраам одобрял их порочность и безнравственность?
3: Конечно, нет. По-моему, он надеялся, что эти люди раскаются и изменятся. И я уверен, что всем нам надо следовать примеру Авраама.

0: Всем нам надо молиться и стараться повлиять на других людей, побуждая их раскаяться и обратиться к Богу. Ведь Бог жаждет проявить милосердие к любому, кто будет готов его принять. В Библии, во втором послании Петра, глава 3, стих 9, говорится, что Господь долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
1: Господь долготерпив и милостив. Но, к сожалению, я вижу, что наше время подходит к концу, дядюшка Дэн. Но прежде чем попрощаться, я думаю, не мешало бы еще раз продиктовать наш адрес.
2: Наш адрес. Радиорассказ. @yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ. @yahoo.com.
1: До следующего раза.
0: И да благословит вас Бог.
3: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

срочно подпишитесь, сообщаю всем. Нет у Иисуса никаких проблем. День и ночь звоните, Бог все уплатил, связь земли и неба людям подарил. Ангелы святые вас на небе ждут, только позвоните, помощь подадут. Телефон молитвы, номер неземной, Бог творит вселенной, говорит с тобой.

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Короткие рассказы для детей. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. В постели лежит смертельно больная мама. Ее старшая дочь Мария закрыла лицо руками и горько плачет. А маленькая Аите кажется совсем беззаботной. Она услышала стук в дверь и показывает маленькой ручкой туда, откуда доносится стук. Рихтер склонился у кровати и молится. «Дорогой Отец Небесный, не дай моей любимой жене умереть!» Сын Генрих прижался к отцу и, наверное, тоже тихо молится. Когда Рихтер пришел домой, он застал жену в бреду, лежащей в постели. Быстро привел он врача. Тот задумчиво покачал головой и сказал: «Состояние очень тяжелое. Нужно быть готовым ко всему». Детей Людвиг Рихтер отвел к одной доброй женщине, жившей в этом же доме. Когда он сходил по ступенькам вниз, слышно было, как люди перешептывались между собой. «Наверное, она умрет еще сегодня». Все думали, что госпожа Рихтер в этот же день умрет. Как было бы тяжело отцу остаться одному с тремя детьми без любимой жены. Но Бог услышал его молитву. Когда на следующий день он вернулся с работы, жена все еще лежала без движения. Людвиг склонился у ее кровати. В квартире царила мертвая тишина. «Господи, Ты же сказал: призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня», — молился Рихтер. «Я верю, что ты исцелишь мою жену». Как только он закончил молитву, у нее задрожали ресницы, медленно открылись глаза, она глубоко вздохнула и проговорила: «Теперь мне уже лучше». Людвиг Рихтер обнял и поцеловал ее. Когда врач пришел навестить больную, он нашел ее выздоравливающей. «Благодарите Бога! Все идет к лучшему. Она спасена. Теперь она быстро выздоровеет». Так и случилось. С каждым днем ей становилось все лучше. И через 8 дней она снова могла быть со своими детьми. Да, даже тогда, когда все выглядит печально и безнадежно, Бог посылает ангела-хранителя, если мы от сердца просим Его об этом. Будем теперь молиться и попросим Господа научить нас доверяться Ему и тогда, когда мы в безвыходном положении. Ведь Он может помочь нам всегда и везде.

0: Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Пещера». Когда Давид убежал от Саула, ему пришлось расстаться со своим любимым другом Ионнафаном. При прощании друзья обнялись и оба много плакали. Но Иоаннафану следовало остаться с отцом своим, Саулом. И он хорошо сделал, оставаясь с отцом. Где жил Давид, скрываясь от Саула? Он жил в Ханаанской земле, где много высоких холмов, а на этих холмах встречаются пещеры. В этих местах жителей было немного. Там только паслись на злачных пажитях овцы. Дикие козы резвились на вершинах скал и холмов. Давид и его друзья укрылись в большой пещере, потому что некоторые пещеры были очень велики и вмещали в себя много людей. Откуда же доставали пищу Давид и его друзья? Добрые люди снабжали их пищей, потому что Бог расположил к Давиду их сердца. Саул был очень недоволен, если ему случалось узнать, что народ любит Давида. Он старался всех убедить, что у Давида злое сердце, и он хочет убить царя. Но это была неправда. Некоторые верили этому и говорили плохое про Давида, а при встрече насмехались над ним. Бедный Давид! Ему было больно видеть, что народ верил, что он хочет убить Саула. Но он утешался мыслью, что Бог знал, что у него на сердце, и что у него не было этого злого намерения. Давид искал себе утешение в молитве. Он просил Господа заглянуть в его сердце, чтобы убедиться, что он не хочет убить Саула. Он сказал в одном псалме: «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел». Давид взял с собой в пещеру арфу. Он часто пел псалмы и благодарил Бога за избавление от смерти, хотя великое множество народа гналось за ним, чтобы убить его. «Я усердно принесу тебе жертву, прославлю имя твое, Господи, ибо оно благо, ибо ты избавил меня от всех бед», говорит Давид в 53-м псалме. Давид не всегда оставался в одной и той же пещере, чтобы Саул не узнал, где он. Поэтому Давид скрывался иногда в густой чаще леса, иногда же переходил из одной пещеры в другую. Вот Саул собрал множество воинов и начал разыскивать Давида посреди холмов, но Бог не дал Саулу найти его. Саул спрашивал попавшихся навстречу ему людей: «Не встречали ли вы Давида и друзей его? Скажите мне, где он, потому что он ищет меня». Несколько человек ему указывали пещеру на холме, но когда Саул туда пришел, Давида там уже не оказалось. Он услышал, что Саул к нему приближается, и перешел в другое место. Саул очень утомился, гоняясь за Давидом. В это время случилось следующее. Пещеры, вы знаете, дети, бывают очень темные. В них свет проникает только через вход, потому что окон в них не существует. Однажды Давид с друзьями своими находились в большой пещере, когда Саул подошел к ней. Саул не знал, что Давид был в этой пещере. Если бы он это знал, он бы убил Давида и всех его друзей. Саул зашел в эту пещеру для нужды, а своих людей оставил вне пещеры. Давид и слуги его видели, как Саул туда вошел. Саул же не заметил Давида и друзей его, потому что они находились в темной части глубокой пещеры. Как удивился Давид, увидев Саула! Давид и друзья его притаились в глубине пещеры. Тогда друзья Давида сказали: «Теперь ты легко можешь убить Саула». «Нет», — отвечал Давид, — «я не подниму руки своей на помазанника Божия». И не позволил Давид тронуть Саула. Сам же он тихонько подошел к Саулу и отрезал край одежды его. Сейчас вы узнаете, для чего он это сделал. Вскоре Саул встал и ушел из пещеры. Он подошел дальше, всюду разыскивая Давида. Тогда Давид вышел из пещеры и громко закричал: «Господин мой царь!» Саул оглянулся. Давид же пал лицом на землю и поклонился ему. Очень удивился Саул, увидев Давида. Давид кротко заговорил с Саулом и сказал: «Почему ты думаешь, что я хочу убить тебя? Ты вошел в пещеру, где я скрывался. Люди мне советовали убить тебя, но я не сделал этого». Затем Давид показал Саулу край одежды, который он отрезал. «Отец мой, посмотри, — сказал Давид, — на край одежды твоей, которую я отрезал. Разве я не мог тогда убить тебя? Конечно, я мог это сделать, но я этого не сделал. Зачем же ты меня преследуешь? Господь меня сохранит и не допустит погубить тебя». Услышав это, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И заплакал Саул. Когда-то он любил, и увидев теперь, как хорошо Давид с ним поступил, он сознавал несправедливость свою, но он не сожалел, что он так оскорбил Давида. «Я вижу, — сказал Саул, — что ты лучше меня и не хочешь убить меня, и я знаю, что ты непременно будешь царем». И не искал Саул Давида в тот день, и перестал преследовать его, и возвратился в дом свой со слугами своими. Но Давид не возвратился более к Саулу, потому что он уже не доверял ему. Саул и раньше уже обещал Иоаннафану не искать его, чтобы убить, но, однако, не сдержал своего обещания. Так и теперь он мог снова пожелать его убить, поэтому Давид скрылся опять в пещеру. Саул не раскаялся, что он оскорбил Бога и несправедливостью своею. Он не просил у Бога прощения, не молил его дать ему Духа Святого, а потому он и сделался все хуже и хуже. Когда вы делаете что-нибудь плохое, дети, вы должны молиться и просить Бога дать вам Духа Святого. Если вы не будете просить Господа, чтобы Он вас исправил, сатана будет делать вас хуже и хуже. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете ответить и прислать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш адрес: радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Где скрывался Давид? Второй вопрос. Кто последовал за Давидом? Третий вопрос. В чем старался Саул уверить народ? Четвертый вопрос. Почему не заметил Саул Давида в пещере? Пятый вопрос. Зачем отрезал Давид край одежды Саула? Шестой вопрос. Почему не убил Давид Саула? Седьмой вопрос. Что сделал Саул, когда Давид вышел из пещеры и говорил с ним? И восьмой вопрос. Почему не возвратился больше Давид к Саулу? Вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Бог!
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Боже, храни меня. Боже, храни меня в мире от зла, чтоб с Твоим именем к цели я шла, чтобы бежала всегда от греха, чтоб отражала нападки врага. Будь мне прибежищем, крепкой скалой, светом и нежностью, чистой водой.

0: Всего их было 13.
1: «Невезучее число», — сказала одна из них и засмеялась. Эти девочки не были суеверными и не верили в невезение. В своем возрасте они много смеялись и были очень счастливы. У них на уме была такая же прекрасная тайна, как и у всех девочек в возрасте от 11 до 13 лет. Кроме того, они были очень заняты, проводили много заседаний комитетов, обсуждали планы и ходили по двое и по трое, выполняя задания.
2: «Мы никогда раньше не были так заняты в это время года, правда?» — говорили они друг другу. «И никогда в жизни нам не было так весело!» — обязательно добавляла одна из них. С этим мнением они все соглашались. В это время года имелось в виду за несколько дней до праздника. Подготовка началась с девочками 2 недели назад. Все началось в воскресенье на библейском уроке. В тот день урок мисс Паркер был интереснее, чем обычно. Ей удавалось так увлечь их сердца темой урока, особенно одной мыслью, что Кора Кендерсон задумчиво сказала:
1: «Как бы я хотела жить в то время! Конечно, тогда было ужасно, но ведь в конце концов тогда представлялись такие великолепные возможности! Только подумать, что у Иоанна был шанс забрать мать Иисуса к себе и заботиться о ней! Да еще и знать, что Иисус хотел этого и был доволен. Я думаю, это было просто чудесно. В наше время таких шансов нет». И Кора в свои 13 лет вздохнула.
0: Мисс Паркер улыбнулась ей. «Ты уверена в этом, моя дорогая девочка? Помните, что мы говорим об истории, которая отличается от любой другой в мире, но Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же».
1: «О да, я знаю», — вежливо ответила Кора. «Но сегодня, сейчас, конечно, все обстоит иначе. Его матери нет здесь на земле, чтобы мы заботились о ней. Я бы с удовольствием сделала это, я знаю». И прекрасное лицо Коры засияло, а в глазах появился сладкий нежный свет.
0: Мисс Паркер ласково посмотрела на нее. «Мое дорогое дитя», — сказала она. «Я думаю, что ты бы так и сделала, но разве ты забыла, как он сказал? Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Кора выглядела немного озадаченной, и мисс Паркер объяснила. «Я думаю, мы все забываем, что согласно этому стиху, у Иисуса на земле есть много матерей в лице его дорогих стареньких святых, которые бедные, слабые, уставшие и только ждут, когда их позовут домой. Есть так много вещей, которые мы могли бы сделать для их утешения, если бы только помнили, что они для Иисуса такие же, как его дорогая мать». Девочки удивленно переглянулись. Эта мысль была для них новой. Кора не просто смотрела.
1: «Какая чудесная идея!» — наконец сказала она. «Я никогда бы не додумалась до этого сама, но это должно быть так. Что еще означал бы этот стих, если бы не это? О, мисс Паркер, разве мы, девочки, не могли бы что-то сделать? Может быть, вы знаете какую-нибудь старушку, которой мы могли бы немного помочь? Может быть, устроить для нее чудесный праздник? Девочки, не хотите ли вы это сделать?»
0: Таким было начало. Да, мисс Паркер знала одну старую леди. Всю неделю она думала о ней. Как бы ей взяться за дело? Как заинтересовать ею своих дорогих девочек? Ей очень нужна была помощь, но мисс Паркер была совсем не богатой. Она знала, что некоторые из ее девочек из богатых домов, где было все.
3: «Но я не люблю вечно просить милостыню», — сказала она матери.
0: В молитве она попросила Господа Иисуса показать ей какой-нибудь способ заинтересовать девочек в бедной бабушке Блэксли. И вот они спрашивают о какой-нибудь старушке, которой они могли бы помочь. Какой чудесный ответ на молитву! История бабушки Блэксли была печальной, хотя и слишком распространенной. Две ее дочери и единственный сын умерли много лет назад. Осталась у нее маленькая внучка, которая выросла и вышла замуж. Муж оказался пьяницей и вскоре бросил ее. Внучка сильно переживала и в конце концов умерла, оставив бабушке Блэкси заботу о своем маленьком мальчике. Жизнь бабушки Блэксли была тяжелой, и теперь в старости, когда она была слишком слабой, чтобы работать, стало перед ней то, чего она боялась больше всего на свете после греха. Она не могла больше платить за свою маленькую пустую комнату. Своего маленького мальчика она должна была отправить в сиротский приют, а сама идти в дом престарелых. Бабушке Блэксли было очень жаль, что ей придется покинуть пустую маленькую комнату в праздничное утро. Но для человека, который обещал отвезти ее и ее старое кресло, было удобно сделать это именно в тот день. Бедный маленький Джонни должен был поехать с ней на один день. На следующее утро его должны были отвезти в торговом фургоне в приют. Бедная бабушка Блэксли. На сердце у нее было очень грустно и больно, но ради Джонни она старалась сохранить спокойное и умиротворенное выражение лица. Она так и не смогла объяснить малышу, что они должны расстаться. Самое большое, что он понял, что они вместе поедут и проведут день в большом доме. Мальчик был очень счастлив. На маленьком треугольном столике стояла тарелка с печеной картошкой и теплыми булочками, а рядом стоял чайник. Соседка, чуть менее бедная, чем они, поделилась с ними. Бабушка старалась, чтобы ее сердце было только благодарность, но разве могла она забыть, что прожила в этом городе более 60 лет и все это время была членом церкви? Иногда она не могла смириться с мыслью, что у нее не было другого выхода, кроме как пойти в приют для бедных. «Мне-то осталось недолго», — говорила она себе. «Но я, пока жива, хотела бы оставить Джонни у себя. Бедный мальчик, но, видно, этому не суждено». Она подавила вздох и сказала: «Пойдем, Джонни, попросим благословения, а потом позавтракаем в последний раз вдвоем». Когда Джонни стоял, сложив руки и повторяя за бабушкой слова благословения, в дверь постучали. «Входите», — сказала бабушка Блэксли, как только были произнесены слова молитвы. В дверь просунулась голова незнакомца. «Я могу подождать, мэм», — почтительно сказал посетитель. «Я должен отвезти вас, и мне было приказано подождать, пока вы будете готовы». «Вас прислал мистер Паттерсон?» — дрожащим голосом спросила бабушка. «Я думала, он сам приедет. Мне показалось, что он сказал около 10 часов, но мы с Джонни поторопимся и не задержим вас надолго. Не присядете ли?» «Да, это мой приказ. И не торопитесь, сударыня, не торопитесь!» И он закрыл дверь. Джонни уплетал булочки и картошку, похваливая, что они очень вкусные. Но бедная бабушка Блэкси с трудом проглотила только несколько глотков чая. Жизнь для нее была очень трудной. Вскоре она была готова. Не стоило заставлять ждать коляску мистера Паттерсона. Выйдя за дверь, бабушка в недоумении остановилась. Это была не рыночная повозка, а красивый фургон с веселыми колокольчиками на красивых лошадях. «Вам нечего бояться, сударыня», — сказал незнакомец. «Эти лошади ласковы, как котята, и любят возить». Он поднял ее, как котенка, сунул Джонни под одеяло рядом с ней, и прежде чем она успела перевести дыхание, чтобы заговорить, они помчались. Лошади резво повернулись за угол, побежали вниз по знакомой дороге, затем вверх по другой. Остановились они перед крошечным белым домиком, стоящим среди высоких деревьев, которые оставались зелеными даже зимой.
4: «Тут какая-то ошибка», — запинаясь, пробормотала бабушка Блэксли. «Меня не должны были привозить сюда. И я должна была отправиться в приют для бедных на Корнинг-Роуд. Это около 2 миль. Я не знаю людей, которые здесь живут».
0: Незнакомец усмехнулся. «Думаю, ошибки быть не может», — сказал он. «И вам будет приятно познакомиться с ними. Во всяком случае, я должен исполнить свой долг и оставить вас здесь. Так мне приказано». Дрожащая и растерянная бедная бабушка не знала, что делать. Она позволила оставить себя перед дверью, которую мужчина гостеприимно открыл. «Входите, люди, которые здесь живут, будут рады вас видеть», — ласково сказал он. Закрыв за ними дверь, он уехал. Бабушка и Джонни остались в маленькой прихожей, ведущей в красивую комнату справа. Дверь была распахнута настежь, в блестящей печке горел яркий огонь. На полу лежал красивый яркий ковер. На подоконнике одного из окон цвела роза, на другом — герань. Перед плитой стояло большое мягкое кресло, а рядом — стол, на котором был накрыт прекрасный завтрак на двоих. На плите кипел чайник. И настоящий чай в маленьком коричневом чайнике, стоявшем в правом углу, испускал восхитительный аромат. В нише за полузадернутыми красивыми занавесками стояла пухлая белая кровать. Бабушка Блэкси стояла посреди всей этой роскоши и смотрела.
1: «Бабушка», — спросил Джонни, — «мы приехали? Это тот большой дом? Где же все люди? Где мой чей-то завтрак? Бабушка, а мы будем его есть? Он лучше, чем наш. Почему вы не садитесь в это прелестное кресло? А вот маленький стульчик для меня с вышитыми подушками. Бабушка, а мы можем остаться здесь навсегда?»
0: Бабушка, чувствуя, что больше не выдержит ни минуты, пошатываясь, прошла вперед. Она опустилась в мягкое кресло и заметила под краем тарелки сложенный лист бумаги. Она поискала свои очки и прочла: «Добро пожаловать в ваш дом, дорогая бабушка Блэксли! С праздником вас и Джонни! От девочек мисс Паркер!» Нет, все они делали не сами. Было несколько отцов и матерей, которые были рады помочь, как только узнали об этом. Отец Коры сказал: «Бабушка Блэксли могла бы жить в этом маленьком пустом домике и быть желанной гостьей». Он даже удивлялся, что не подумал об этом раньше. Мать Анны Смит сказала, что была бы рада избавиться от ковра, лежащего на чердаке. Он ей не нужен, а узор ей никогда не нравился. Мать Эллы Стюарт сказала, что старое кресло и диван прекрасно подошли бы, если их перекрыть. Она была удивлена, что сами они без них вполне обойдутся. Так план рос и разрастался, а девочки были заняты и очень счастливы. «Это было лучшее время в их жизни», — заявляли они все, особенно после того, как навестили бабушку и убедились, что она чрезмерно счастлива. «Как трогательно», — сказала Анна Смит, — «видеть, как бедная старушка плачет от радости из-за одной маленькой комнаты и нескольких старых тряпок». Кора Хендерсон с глазами сияющими, как звезды, сказала: «Я так рада, что этот стих есть в Библии, а мисс Паркер напомнила его нам и все продумала».

Букет из добрых слов. Так много есть чудесных, живительных слов, и каждое слово имеет значение. Сияет божественным светом любовь, давая всей жизни и смысл, и течение. Откуда оно? Где источники все чудесного слова и действий чудесных? Сам Бог есть любовь, Он в незримой красе находит людей, чтоб их душам воскреснуть. Любовь, доброта, вера Божья и свет — все это — сокровища райского сада. Такой я желаю для сердца букет, и большего счастья мне в жизни не надо.

делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Книга Бытие, 11 глава, 6-7 стих. При сотворении мира все люди говорили на одном языке. Все понимали друг друга. А если сегодня мама позовет детей к столу и скажет: «Все готово, дети, будем обедать», тогда французские и английские дети ее не поймут. Сейчас на Земле существует сотни языков и намного больше диалектов. Сегодня маме не нужно искать детей на улице и долго звать их к столу. Клёцки, картофельные клёцки, они не каждый день бывают. Сияет маленькая Инга, торжественно она держит вилку с клёцкой. Курносый Иоганн несет в руках большую буханку хлеба. Он думает: клёцок-то может и не хватить. Дагмар с толстыми косичками выглядит уже совсем взрослой. Очень осторожно несет она чашку с едой для собачки. А Тако, ее маленький друг, нетерпеливо помахивает хвостиком. Ганс идет следом за мамой. Он думает: как чудесно все устроено Богом. У меня есть папа и мама, и мне не нужно просить еды у чужих людей. Когда мне исполнилось 7 лет, меня вместе с другими детьми выслали в Баварию. Я, берлинский мальчик, не понимал языка тех людей. «Хочешь сухарик?» – спрашивала меня женщина, а я плакал и хотел домой к маме, потому что не понимал ее. В Берлине я таких слов не слышал, а сухари у нас назывались совсем по-другому. Итак, даже в одном государстве люди говорят по-разному. Жители Гессена, Баварии и Саксонии разговаривают иначе, чем берлинцы. В Швейцарии разговаривают тоже по-немецки, но житель Северной Германии навряд ли поймет там хоть одно слово, если он в первый раз приедет в эту страну. Меня спросили: «Ты принес с собой финки?» «Не знаю», — ответил я. «А знаете, что значит финки по-швейцарски? Это домашние тапочки. Не смешно ли?» Четверо берлинцев, три девочки и один мальчик, приехали в Баварию. Они поселились у одной очень доброй женщины. Она спросила детей по-швабски: «Хотите есть? Будете кушать лапшу с яйцами?» А дети поняли: «Будете кушать воробьев с совой?» «Нет, спасибо», — сказали они, — «мы сыты». Но когда все легли в постель, девочки послали мальчика на кухню: «Ганс, найди что-нибудь в холодильнике, мы такие голодные». Хозяйка застала Ганса возле холодильника и спросила: «Почему ты украдкой берешь из холодильника? Ведь я предлагала вам покушать». «Да», — сказал Ганс, — «но воробьев и сов в Берлине не едят». Ах, как смеялась хозяйка! Ведь на швабском наречии это означало «лапша с яйцами». Видите, какое смешение языков произошло в Вавилоне при построении башни. Может быть, кто-нибудь прочитает вам эту историю из Библии. А теперь

будем молиться и поблагодарим Господа, что Он понимает все языки и наречия, когда мы молимся Ему, и что на небе Он даст нам один язык, и мы все будем понимать друг друга».

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Примирение». Вы помните, дети, что после встречи с Давидом Саул перестал его преследовать? Но вскоре Саул опять начал ненавидеть Давида. Однажды его злые советники снова сказали царю: «Мы можем указать тебе, где укрывается Давид». Нехорошо поступили эти люди, открывая Саулу, где был Давид, который им не причинил никакого зла. Саул обрадовался, что ему удалось это узнать. Он взял с собой воинов и пошел к указанному месту. Саул не знал в точности, где находится Давид, но он знал, что он был где-то очень близко. Саул велел раскинуть стан свой на вершине холма, а вокруг палаток приказал вырыть ров, чтобы никто не мог подойти к ним. Ночью Саул и люди его спали в шатрах, а днем они гонялись за Давидом. Давид вскоре узнал, что Саул снова погнался за ним. Как должно было это огорчить Давида? Он едва этому мог поверить, поэтому он послал людей своих, чтобы убедиться, что Саул действительно вышел преследовать его. Его люди возвратились назад и сказали ему, что они видели стан Саула на вершине холма. Тогда Давид пошел с несколькими слугами своими к шатрам Саула. Он спросил их: «Кто пойдет со мною к Саулу в стан?» Один из его друзей ответил: «Я пойду с тобой». Давид и друг его вышли и подошли к шатрам, но никто не видел их, потому что все люди спали. Бог навел на них сон, заснули даже сторожа, поставленные самим Саулом. Бог охранял Давида, а поэтому он и послал сон на всех людей Сауловых. Давид прошел через ров, окружавший стан Саулов. Никто его не остановил. Затем он вошел в палату Саула. Саул спал на постели своей, у изголовья его было воткнуто в землю копье, и стоял кувшин воды. Весь народ крепко спал. Саул и не подозревал, что около него стоял Давид и смотрел, как он спит. Тогда друг Давида сказал ему: «Позволь мне взять это копье и убить им Саула. Я пригвожу его копьем к земле одним ударом». Согласился ли Давид на это? Нет. Он ответил: «Не убивай его. Нельзя безнаказанного убить помазанника Божия. Пусть поразит его Бог, когда придет день его. Возьми только кувшин с водою и копье его, и пойдем прочь». Они взяли кувшин с водой и копье и ушли из стана Саулова. Никто не видел их. Зачем же унес Давид кувшин и копье? Вы помните, зачем он однажды обрезал край одежды Саула? С этой же целью он взял теперь кувшин и копье. Он хотел показать Саулу, что он был около его постели, когда он спал, и мог его убить, если бы он этого захотел. Давид сошел с холма, где стояли шатры Сауловы, и поднялся на другой холм. Холмы эти стояли далеко друг от друга. Затем Давид громко закричал людям, которые спали вокруг Саула, говоря: «Зачем впустили вы посторонних людей в шатер царя, когда он спал?» Вы знаете, дети, почему воины Сауловы спали? Бог усыпил их. Затем Давид показал людям Сауловым копье и кувшин с водой царя. Когда Саул услышал голос Давида, он вспомнил о нем и заплакал. Он спросил: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» Давид ответил: «Это мой голос, господин мой царь. Зачем преследуешь ты меня? Какое зло сделал я тебе? Кто возбудил тебя против меня?» Саул сказал: «Согрешил я. Возвращайся домой. Никогда не причиню я тебе больше зла, потому что сегодня ты мог убить меня, но не убил. Я был несправедлив по отношению к тебе». Но сожалел ли об этом действительно Саул? Нет,
Он не просил Бога простить его и исправить сердце его. Затем Давид сказал: «Вот копье царя, пришли за ним одного из слуг твоих». А чего же не отнес Давид сам копье Саулу? Он не доверял больше Саулу и боялся, что царь убьет его. Саул сказал: «Благословен ты, сын мой Давид». Затем Саул возвратился домой. Давид же пошел в ту часть земли Ханаанской, где жили филистимляне, чтобы Саул не нашел его. Бог расположил к Давиду сердца их. Но Давид напрасно поселился между филистимлянами, потому что они поклонялись идолам. Ему следовало довериться Богу, который мог сохранить его в пещерах и на холмах. Помолился ли Саул Богу, возвращаясь домой, прося его сохранить его от сатаны и помочь ему не питать к Давиду ненависти? Если бы Саул это сделал, Бог бы помог ему. Послушайте, дети, еще раз, каким путем вы можете побеждать нехорошие чувства в сердце своем? Вы часто говорите сами себе: «Я буду стараться исправляться, я больше не буду этого говорить или делать». Вы должны при этом просить Господа охранять вас от зла, потому что сатана сильнее вас. А если Бог вас от этого не удержит, сатана может вас научить многому плохому. Поэтому, ребята, если вы хотите не служить сатане, а Богу, просите Ему даровать вам Святого Духа, потому что Он будет охранять вас и давать вам силу. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я бы хотела вам напомнить наш почтовый адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Продолжал ли Саул преследовать Давида? Второй вопрос. Днем или ночью пошел Давид в шатры Сауловы? Третий вопрос. Почему так крепко спали Саул и воины его? Четвертый вопрос. Зачем унес Давид копье и кувшин с водой царя? И пятый вопрос. Почему не принес их Давид сам обратно к царю? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Однажды в школе появилась новая ученица. И, как обычно, она оказалась в центре всеобщего внимания. Она была кроткой и скромной на вид, и даже не осмеливалась поднять глаз от своих книг. На перемене на вопросы «Кто она? Как ее зовут?» никто не мог удовлетворительно ответить. Никто из нас никогда раньше не видел ее и не слышал о ней.
1: «Я знаю, она не из нашего круга», — сказала одна из девочек.
2: «Довольно бедная», — добавила я.
0: «Ты видела ее платье? По-моему, это всего лишь ситец за $6.
2: Бедняжка, ей должно быть холодно».
1: «Не могу себе представить, как человек может носить ситец зимой», — сказала другая, чье богатое платье вызывало восхищение всей школы.
2: «Должна сказать, мне нравится видеть человека одетым по сезону», — заметила еще одна. «То есть, если люди могут себе это позволить», — добавила она, давая понять достаточно ясно, что ее отец может.
0: Таким был разговор на перемене. Никто из нас не подошел, чтобы взять незнакомку за руку и поприветствовать ее как участницу наших занятий и игр. Мы стояли в стороне и смотрели на нее с холодным и бесчувственным любопытством. Учительница назвала ее Эбби. Когда она впервые пришла в класс, то села рядом с девочкой в богатом платье. Платье надменно отодвинулось в сторону, как будто шестидолларовый ситец мог затмить красоту его красок. Легкий румянец вспыхнул на щеках Эбби, но ее спокойствие оставалось прежним. Прошло некоторое время, прежде чем она отважилась выйти на игровую площадку, да и то только для того, чтобы стоять в стороне и наблюдать, потому что мы не спешили приглашать ее присоединиться к нам. Однажды у нас был более трудный урок арифметики, чем обычно, который полностью сбил с толку наши маленькие мозги. На перемене, сравнив свои решения друг с другом, мы убедились, что никто с примерами не справился.
2: «Я спрошу Эбби о ее успехах», — сказала одна из девочек.
1: «Маловероятно, что она решила», — ответила я. «Оставайся здесь. Кроме того, что если и решила?»
3: «Я все равно пойду», — ответила она.
0: Она ушла, и, как оказалось, Эбби и она были единственными ученицами, решившими пример. Эбби успешно справилась и любезно помогла моей подруге понять трудный момент урока.
1: «Может, пригласим Эбби присоединиться к катанию на санях?» — спросила одна из девочек, которая приобретала абонемент на знаменитое новогоднее катание.
2: «Судя по ее платью, — сказала я, — если она пойдет, то мы должны будем ее катать».
3: «Но как это будет выглядеть, если мы оставим ее?» — спросила несколько голосов.
1: «Да она и не ожидает, что мы пригласим ее, — сказала я. Она, скорее всего, из бедной семьи».
0: Как своего рода лидер в школе, мои слова оказали влияние, и бедная Эбби осталась в стороне. Как часто я сравнивала свои белые руки и теплые перчатки с посиневшими пальцами и дешевыми варежками моей соседки Эбби. Какой несчастной я была бы с такими рабочими руками и без перчаток. Постепенно я стала относиться к ней покровительственно. Она очень милое создание, и ей следовало бы почаще участвовать в наших играх, решили мы. Скоро на игровой площадке она стала одной из нас. Должна признаться, я начала заметно оттаивать по отношению к ней. В Эбби было что-то такое, что вызывало наше уважение. Однажды, в субботу после обеда, когда я смотрела в окно, мечтая чем-нибудь заняться, мама предложила мне пойти с ней на прогулку. Я надела свой новый плащ, теплые меха и розовую шляпку, и в мгновение ока была готова. Сначала мы отправились в магазины, где меня в моем красивом зимнем наряде встретили несколько знакомых. Я была очень рада этому. Наконец, я увидела, что мама сворачивает на менее оживленные улицы.
3: куда, мама?» – спросила я.
2: «В эту презренную часть города?»
0: «Непрезренная, моя дорогая», – сказала она.
2: «Здесь живет очень респектабельная и трудолюбивая часть нашего населения».
3: «Конечно же, не модная», – добавила я.
0: «Ни в коем случае не презренная, потому что не модная», – возразила она.
2: «Я должна признаться, что мои ложные и часто глупые представления были почерпнуты не от нее».
0: Она остановилась перед скромным на вид домом и вошла в парадную дверь.
3: «Куда ты направляешься?» – спросила я с большим любопытством.
0: Она осторожно открыла боковую дверь и на мгновение остановилась на пороге в нерешительности.
2: «Каролина, проходите!» – послышался изнутри голос. «Я очень счастлива вас видеть!»
3: «Прошу тебя, не вставай, дорогая!» – сказала мама, подходя вперед и нежно целуя больную даму, сидевшую в кресле качалки. «Ты выглядишь лучше, чем когда я видела тебя раньше. Не напрягайся!»
2: Меня представили, и мне показалось, что больная посмотрела на меня с каким-то восхищенным удивлением. Она взяла меня за руку и выразила надежду, что я окажусь достойной такой матери. Затем, пока они с мамой разговаривали, я села и стала отмечать про себя и все, что находилось в комнате. Все выглядело очень опрятно, и мебель, очевидно, знавала лучшие времена. Мало-помалу мама спросила о ее дочери.
3: «Ушла по каким-то делам», — сказала больная дама. «Дорогое дитя, невыразимое благословение для меня!» И слезы наполнили ее глаза. «Мать вполне может быть благодарна за такую дочь. Она — образец, которому мой ребенок мог бы без опаски подражать».
2: Я подумала, что была бы чрезвычайно рада увидеть человека, которому моя мама хотела, чтобы я подражала.
3: «Она скоро вернется», — сказала больная. «Она пошла выполнять какую-то работу, которую ухитряется выполнять в свободные минуты. Самопожертвование ребенка просто замечательно. Кажется, она не желает ничего из того, чего обычно хотят другие девочки ее возраста. Некоторое время назад моя давняя подруга, которая узнала меня и взяла меня под опеку так же, как это сделали вы», на глазах говорившей выступили слезы, «прислала ей красивое зимнее платье».
2: «О, мама», — сказала она, — «это слишком дорого для меня, когда тебе так необходима теплая фланель».
3: Я сказала ей, что это как раз то, что ей нужно. Через несколько дней она вышла из дома и вернулась с рулоном фланели и ситцевым платьем.
2: «Видишь, мама», — сказала она, — «я буду наслаждаться этим ситцем в 100 раз больше, чем самым прекрасным платьем в мире, когда у тебя будет фланель».
3: «Простите, что я это говорю, но вы знаете материнское сердце.
2: Вот ее шаги, она уже возвращается».
0: Наружная дверь открылась.
2: Как мне хотелось увидеть ту, кто войдет.
3: «Совершенный ангел», — подумала я. «Такой щедрый, такой бескорыстный, такой добрый. Я должна буду полюбить ее».
0: Щелкнула щеколда. Вошла молодая девочка. И предо мной предстала моя одноклассница Эбби.
2: От стыда мне хотелось провалиться сквозь землю.
3: Как порочна моя гордость! Как ложны и глупы мои суждения! О, каким жалким показалось мне мое прекрасное зимнее платье перед простым ситцем за $6. Я была почти уверена, что все это было устроено моей мамой. У нее был способ заставить меня увидеть мои недостатки и вызвать у меня желание исправить их, даже не говоря об этом напрямую. Это, однако, произошло не благодаря ее вмешательству. Сам Бог учил меня. Когда мы шли домой, моя мама рассказала мне о миссис Г., своей ранней подруге, которая вступила в опрометчивый брак. Но эта история здесь не имеет значения. Я только добавлю,
0: что с тех пор мое суждение о людях формировалось в соответствии с лучшими стандартами, чем одежда, которую они носили, и что мы с Эбби стали близкими друзьями. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там или сядь здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Иакова 2:1.

Короткие рассказы для детей. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Послание к Ефесянам, 4 глава, 28 стих. Один проповедник с двумя учениками шел через пустынную местность. Солнце палило немилосердно, вокруг ни деревца, ни воды. Наконец они подошли к крестьянскому домику. За домом был фруктовый сад, деревья которого гнулись под тяжестью спелых плодов. «Слава Богу!» — сказал один ученик. «Может быть, здесь живут добрые люди и дадут нам немного фруктов в дорогу». Долго он стучал в дверь и звал хозяев, но никто не отвечал. «Ах!» — сказал другой после долгого ожидания. «Никого нет дома, но из-за трех яблок они не обеднеют». Он потянулся за веткой, чтобы наклонить ее и сорвать каждому по яблоку. «Не надо!» — остановил его проповедник. «Разве ты не знаешь, что ты, как ученик Христа, не должен красть? Когда ты не был христианином, ты крал и обманывал. Теперь же будь примером. Давайте отдохнем под тенью деревьев и поблагодарим Бога, что можем в холодке получить новые силы для нашего странствования». Наслаждение запретным плодом уже для Адама и Евы было роковым. И вот они расположились на траве в тени деревьев, почитали Библию и помолились. Когда все трое встали, чтобы продолжить путь, неожиданно открылась дверь дома, и на порог вышел хозяин. Он спрятался в доме и не отвечал на стук, чтобы ничего не дать странникам. Из своего укрытия он наблюдал за ними. Что же будут делать эти трое? Когда он увидел их, читающими Библию и молящимися, Бог сказал его сердцу: «Выйди и позаботься о моих учениках». Он никогда подобного не встречал, чтобы кто-то был в саду и не срывал фруктов. Он пригласил всех троих в дом, дал им в дорогу молока, хлеба, сыра, масла и много фруктов. Он попросил что-нибудь прочитать из Библии. Проповедник прочитал историю покаяния начальника тюрьмы. «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведши их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Это слова из книги «Деяния апостолов», 16 глава, с 30 по 34 стих. Слово Божье коснулось крестьянина, и он с радостью принял Христа в свое сердце. Когда они стали прощаться, то крестьянин настоятельно просил их всегда заходить к нему в дом. Вот такая история. А теперь будем молиться и попросим Господа научить нас быть
верными его учениками, ведь перед нами незнакомый путь, и мы встретим много трудностей».

Кто землю устроил так мудро, начало ко дням положил. Ответить вне Бога так трудно, не хватит ни знания, ни сил. Кто звезд мириады поставил, кто солнце, луну утвердил, и путь их по небу направил, и светом их тьму озарил. Кто в землю металл драгоценный и камень бездушный вложил, кто всей управляет вселенной, хочу, чтобы ты объяснил. Кто в землю зародыши жизни могучих деревьев вложил, вне Бога чьи мысли постигли, кто первых людей сотворил, кто море наполнил водою, и рыб кто туда поселил. Кто в мире владеет судьбою, хочу, чтобы мудрец объяснил. Кто все так устроил премудро, творению дыхание кто дал? Ответить вне Бога так трудно, хотя бы и тайны все знал.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Смерть Саула». Куда скрылся Давид от Саула? В землю филистимскую. Там жили нечестивые идолопоклонники, но Бог расположил сердца их к Давиду и слугам его. Когда Саул узнал, что Давид убежал к филистимлянам, он перестал преследовать его, потому что он боялся, что филистимляне убьют его. Но время смерти Саула наступило, и сейчас вы узнаете, как он умер. Филистимляне ненавидели израильтян и часто воевали с ними. Однажды царь филистимский

Ки, собрал большое войско и повел его к одному месту, где удобно было сразиться с израильтянами. Узнал об этом и Саул, собрал своих воинов и выступил против филистимлян. Послушный Саулу сын его Иоаннафан сопровождал отца. Филистимляне и израильтяне вступили в битву. Кто же победил? Победили филистимляне. Бог был недоволен израильтянами и не дал им одолеть врага. Израильтяне побежали, спасаясь от филистимлян. Саул и Иоаннафан, несмотря на всю храбрость свою, побежали. Филистимляне погнались за ними и убили Иоаннафана. Что же случилось с Саулом? Он был ранен стрелой и не мог далее бежать. Когда Саул почувствовал, что он не может больше бежать, он побоялся, что филистимляне поймают и будут жестоко мучить его. Поэтому он решил скорее умереть. Он позвал одного из воинов своих и сказал ему: «Обнажи меч свой и закали меня». Должен ли был воин согласиться убить Саула? Если бы брат ваш просил вас убить его, согласились бы вы на это? Нет, потому что Бог сказал: «Не убей». Оруженосец Саулов отказался его убить. Тогда Саул взял свой меч и пал на него. Меч пронзил его насквозь, и он умер. Хорошо ли поступил Саул, сам себя лишив жизни? Нет, ему следовало ждать, когда Бог пошлет ему смерть. Люди не имеют права сами себя убивать. Те, которые любят Бога, ждут, пока Господь сам отзовет их к себе. Когда Саул умер, оруженосец, который отказался убить его, пал на меч свой и умер. Плохой пример Саула вовлек и его в грех. Филистимляне весь день гнали за израильтянами и убили много из них. На следующий день филистимляне поднялись на холм, на котором происходило сражение, чтобы посмотреть, сколько израильтян было убито. Между ними они нашли Саула и Иоаннафана. Как обрадовались они смерти царя и храброго сына его! Они отсекли Саулу голову, сняли с него оружие и послали по всей земле филистимской. Они благодарили своих идолов, думая, что они помогли им одолеть израильтян. Затем они положили все оружие Саула в одно из идольских капищ своих, тело же его повесили на стене этого капища, на виду у всех. Там же повесили они и тело Иоаннафана. Так умер бедный Иоаннафан. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, но перед этим я хотела бы вам напомнить наш адрес. Наш адрес – Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Кто выстрелил стрелой из лука в Саула? Второй вопрос. Как лишил себя Саул жизни? Третий вопрос. Почему люди не должны себя лишать жизни? Четвертый вопрос. Что сделали филистимляне с головой Саула и с оружием его? Пятый вопрос. Что они сделали с телами Саула и Иоаннафана? И шестой вопрос. Кого благодарили филистимляне за свою победу? Вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать, да благословит вас Господь!

0: Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.
1: Я предлагаю вам историю маленькой девочки, на которую никто не обращал внимания. Зовут ее Шала. Она не была нужна отцу, она не была нужна матери, она не была нужна родственникам, она никому не нужна, сказал незнакомец, который привел ее однажды поздней ночью на порог христианского сиротского приюта в Индию. Я нашел ее, когда она просто бродила по улицам, — сказал он. Похоже, она сама не имела понятия, куда ей идти, и потому я привел ее к вам сюда. Я слышал, что вы заботитесь о таких, как она, и подумал, что, может, приютите и ее. Я не знаю никого, кроме вас, кто бы мог это сделать. И, не дожидаясь ответа от двух женщин, которые открыли ему дверь, незнакомец оставил девочку у порога и поспешно удалился. Так у двух женщин, мисс и Агнес и мисс Кинг, которые заменяли матерей всему приюту для бедных девочек-сироток, стала одной худой и необразованной воспитанницей больше. В скором времени они поняли, почему эта девочка бесцельно бродила по улицам, не зная, куда ей идти? Она была слепа. В те времена в Индии быть девочкой, даже не слепой, было очень трудно. Индийская религия учила, что девочки не представляют собой ценности. И многих девочек-младенцев оставляли где-нибудь на обочине дороги или даже бросали на мусорной свалке, тем самым обрекая их на верную смерть. Девочка, да к тому же слепая, вообще не представляла собой никакой ценности. Мало кто захотел бы тратить хотя самую малость денег на пищу и одежду для такого ребенка, которого все считали совершенно бесполезным. Однако мисс и Агнес и мисс Кин, которые всем сердцем любили Господа Иисуса, смотрели на этого нового человека их семьи глазами, в которых отражалась любовь их Спасителя. Поэтому, как только доставивший им девочку незнакомец удалился, они взяли ее за руки и повели в приютскую кухню. Там они дали ей молока и свежего хлеба. Девочка дрожала от страха, как перепуганный зайчонок, и не решалась есть. Но вскоре голод победил страх и застенчивость, и молоко, и хлеб вмиг исчезли у нее во рту. «Как тебя зовут?» — спросили женщины. Она никак не решалась ответить, и потому они повторили свой вопрос. «Шала», — сказала она наконец тихим голосом, — «сколько тебе лет?» «Я так думаю, что 8». — ответила девочка. Женщины снова взяли девочку за руки и отвели ее в комнату, где было много кроваток, и во всех, кроме одной, крепко спали девочки. «Кроватка у самых дверей пуста», — прошептала одна из женщин на ушко девочки. «Это будет твоя кроватка». Они приложили ее ладошки к покрывалу и подушке, чтобы она их пощупала. На маленьком личике девочки появилось выражение удивления, И обе женщины поняли, что это, вероятно, первая своя постель в жизни этой девочки, не знавшей до этого ничего, кроме кучи тряпья на земляном полу жилища ее родителей. После теплой ванны, которая тоже была чем-то новым и странным в жизни новой питомицы приюта, Шале выдали чистую ночную сорочку и одежду на следующий день. Так для нее началась жизнь в ее новой семье, куда ее привел сам Господь Иисус. Изо дня в день слышала она, как упоминалось имя Господа Иисуса. И мало-помалу начала все больше узнавать о нем. Все это было таким новым для нее, а она все еще боялась спросить, чтобы узнать больше о том, кого она еще не знала. Девочка боялась не только задавать вопросы, она боялась буквально всего. Иногда ее сердечко трепетало от страха перед тем, что другим казалось сущими пустяками. К тому же Шала чувствовала себя такой одинокой, очень одинокой. И причиной этому была ее слепота. Эта слепота замыкала ее в темном, маленьком мирке, где была только она одна. И хоть ее окружали другие дети, из-за слепоты ей казалось, что она одинока. Нередко случалось, что она уединялась в дальнем углу сада, и там, подавленная своим одиночеством, плакала до тех пор, пока у нее хватало слез. Иногда там ее находили мисс и Агнес и мисс Кинг и пытались утешить. Но хоть они и были очень добры, все же не могли понять ее полностью. Ведь они никогда не были слепыми и, к тому же, никому не нужными. Шала же была и тем, и другим. «Ах, как бы мне хотелось ей помочь!» — говорили эти добрые женщины наедине друг с другом. «Она так всего боится. Я никогда не видела улыбки на ее личике». Да, и никто другой никогда не видел улыбки на лице Шалы. Мисс и Агнес и мисс Кинг за долгие годы работы в приюте имели дело с сотнями несчастных девочек. Но они никогда еще не встречались с такой грустной и пугливой, как Шала. «Как нам подобрать к ней ключик?» — спрашивала мисс Ягнес. «Уж не знаю, сможем ли мы это», — отвечала мисс Кинг. «Отдадим все в руки Господни. Он наверняка что-нибудь придумает». Между тем Господь уже начал действовать в сердце Шалы, готовя что-то очень необычное. В общем-то, ничего удивительного не было в том, что Шала никогда не улыбалась. Как больно, должно быть, ранило ее душу за все 8 лет ее детской жизни то, что она не была нужна ни отцу, ни матери, ни родственникам. Помимо многих заблуждений и зла, индуистская религия учила, что девочка – это почти полное ничтожество. А если она к тому же слепая, как Шала, то она совсем ничто. Она часто слышала, как они говорили: «Она не стоит того, чтобы тратиться ей на еду». Господь же нежно любил Шалу. Не могло быть никаких сомнений в том, что именно он устроил в тот памятный вечер ее встречу с незнакомцем на улице. Родные выгнали ее из дому, приказав никогда туда не возвращаться, и сказав, чтобы обходилась сама, попрошайничая или что-то в этом роде. И когда она бродила по городу вся в слезах, незнакомец нашел ее и по своей доброте отвел в приют для девочек-сирот. Там мисс Агнес и мисс Кинг ласково приняли ее в свою, уже и без того большую семью девочек. И та любовь, которую эти две женщины проявили к Шале, была любовью самого Господа Иисуса, освещавшей всю их жизнь. Все же, несмотря на их доброту и ласку, Шала, которую до этого все только и делали, что обижали, постоянно всего боялась и часто пряталась ото всех в саду. Там она сидела и плакала до тех пор, пока кто-нибудь не находил ее и не приводил в дом. «Бедный ребенок», — сказала однажды мисс Иагнес, — «даже не знаю, улыбнется ли она когда-нибудь». «Я не знаю, как найти к ней подход», — отвечала мисс Кинг. «Она уже с нами несколько месяцев, и никаких перемен. Мы можем надеяться только на Господа. Только Он что-то сможет сделать, чтобы показать ей свою любовь и дать свою радость». Между тем, Господь делал свое дело. Он начал действовать самым удивительным образом через сердце другой приютской девочки, десятилетней драгоценной жемчужины. Так звали эту девочку в переводе с индийского. Однажды, когда Шала в очередной раз уединилась в глубине сада, чтобы поплакать, она вдруг услышала чей-то тихий голос. «Шала, я тебя понимаю». На лице Шалы отразилось недоумение, и она быстро вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Меня зовут драгоценная жемчужина», продолжал тихий голосок. «И я понимаю твои слезы, потому что сама много плакала». «Ты тоже слепая?» — робко спросила Шала. «Нет», — ответила драгоценная жемчужина, «но я хромая от рождения. Я тоже была никому не нужной в семье, ни матери, ни отцу, ни родственникам. Достаточно уже того, что ты девочка», — говорили они мне. «Так ты еще и калека. Ты не стоишь того, чтобы ради тебя тратить деньги на хлеб». Годами они выставляли меня на улицу просить милостыню, и если в конце дня я не приносила достаточно денег, они на меня злились и не кормили меня. Тогда на следующий день я просила милостыню более смело и со слезами, потому что была очень голодной. Когда же они узнали об этом приюте для девочек, они попросту оставили меня у порога, и с тех пор я их больше не видела. Ах, Шала, как мне было трудно! Поэтому я понимаю твои слезы». Драгоценная жемчужина подвела Шалу к ближайшей скамейке, и девочки сели на нее. Она прислонила свои маленькие костыли к дереву рядом со скамейкой. «Я не думаю, что кто-нибудь сможет меня понять», — сказала Шала. «Я имею в виду то, что я одинока, никому не нужна. Ах, Шала, ты знаешь, еще есть кто-то, кто тоже понимает», — сказала драгоценная жемчужина. «Я имею в виду кого-то, кроме меня. Это Господь Иисус». «Я не знаю, кто такой Господь Иисус», — сказала Шала. «Я слышу, что о нем здесь говорят, и хотела бы побольше узнать о нем. Но для меня тут все так ново, а я боюсь спросить кого-нибудь». «Не бойся спрашивать меня», — сказала драгоценная жемчужина. «Я знаю Иисуса. Он Бог и Сын Божий, который сошел с небес много лет назад, чтобы родиться здесь младенцем. Потом он вырос и стал добрым и великим учителем. Но он пришел в мир не только для того, чтобы стать здесь великим учителем. Он пришел умереть за нас, заплатить за все содеянные нами неправедные поступки. Эти неправедные поступки называются грехами, Шала. Он умер на кресте, пролил свою кровь за все наши грехи». Шала задумалась. «Боюсь, что я не знаю, что такое крест, ведь я не могу его видеть». Драгоценная жемчужина подумала, а потом подняла с земли две палочки, сложила их на крест и дала Шале пощупать. «Это маленький крест», — сказала она, — «а Иисус умер на большом. Распявшие его прибили гвоздями его одну руку здесь, а одну...» Приложила пальчик к концу одной палочки. «А вторую вот здесь, а ноги вот тут». Потом они подняли крест и поставили прямо в яму, которую вырыли заранее. И Иисусу пришлось долго висеть на кресте и ужасно страдать, чтобы заплатить за все наши грехи сполна. А потом он умер. «Он умер из-за меня?» — спросила Шала. «О да, из-за тебя», — ответила драгоценная жемчужина. «Из-за меня тоже. Но знаешь что? Он не остался мертвым. Разве это не удивительно? Через 3 дня он ожил. Он Бог. Он смог восстать из мертвых. И этим он подтвердил, что он Бог. А потом он вернулся на небо, которое так высоко, что даже зрячие не могут его видеть. Там он живет сейчас». «В самом деле ты много знаешь об Иисусе», — сказала Шала. «Это потому, что он мой Иисус», — ответила драгоценная жемчужина. «И он живет в моем сердце». «Но ведь ты только что сказала, что он живет на небе», — возразила Шала. «Верно, это так. Но потому, что я хотела, чтобы он остался моим Иисусом, я попросила его, чтобы он простил мои грехи и поселился в моем сердце. И он сделал это. С этого времени он живет также и в моем сердце, ведь он Бог. Так что он легко может быть одновременно в 2 местах. «А может ли он быть одновременно в 3 местах?» — робко спросила Шала. «Я имею в виду, может ли он поселиться в моем сердце?» «О да», — сказала драгоценная жемчужина. «Он умер за тебя, Шала, и любит тебя так сильно, что желает быть и твоим Иисусом. Он желает жить в твоем сердце так же, как живет в моем. Но как мне сказать ему, что я хочу, чтобы он стал моим?» — спросила Шала. «Просто скажи ему об этом», — ответила драгоценная жемчужина. «Но он никогда меня не услышит, находясь так, там высоко на небе». «Не забывай, что он Бог», — сказала драгоценная жемчужина, «и может слышать всегда каждого, кто бы к нему ни обращался». Тогда Шала заговорила с ним, хотя никогда не делала этого раньше. «Иисус», — начала она нерешительно, — «я еще не все о тебе понимаю, но моя подружка сказала мне, что ты Бог и что ты действительно есть. И еще она мне сказала, что ты меня любишь, а меня еще никто не любил. И она сказала, что ты даже умер за меня. Тогда тебя прибили к деревянному кресту, чтобы ты мог заплатить за все то плохое, что я сказала и сделала. Никто не мог этого сделать для меня». «И еще, Иисус», — продолжала девочка, — «я так рада, что ты не остался мертвым. Иначе я не могла бы вот так разговаривать с тобою. Я прошу тебя сейчас стать моим Иисусом». Драгоценная жемчужина сказала, что мне можно просто просить тебя об этом и все. И ты сделаешь это. Так что, Иисус, если ты можешь быть одновременно в 3 местах, а мне сказали, что ты можешь, приди. И поселись в моем сердце тоже, пожалуйста. Мне так хочется быть твоей девочкой». Вот такой была молитва Шалы, сказанная простыми словами. И что же? Вошел Иисус в ее сердце и жизнь? Конечно, он сделал это, как и обещал в своем слове, всем, кто поверит в него и пожелает сделать его своим. И та перемена, которую производит Спаситель в тех, кто уверует в него, в жизни Шалы стала сразу же заметной. Иисус стал таким реальным для нее. Он так ее любил. Она могла чувствовать его любовь, хотя никогда раньше в своей жизни не ощущала этого. И впервые мисс и Агнес и мисс Кинг увидели на личике Шалы улыбку. Драгоценная жемчужина поведала им тайну этой улыбки. Как удивительно использовал Господь драгоценную жемчужину, которой так хорошо были знакомы и одиночество, и слезы, для того, чтобы она смогла добраться до сердца маленькой, никому не нужной слепой девочки. А Бог, между тем, собирался использовать драгоценную жемчужину еще одним необычным образом и опять-таки для своей славы и хвалы. На этом я прощаюсь сегодня с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь Богом.

Короткие рассказы для детей. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Книга притчей, 3 глава, 6 стих. Когда Людвиг Рихтер дорос до школьного возраста, ему приходилось далеко ходить в школу. Поэтому родители попросили соседского мальчика за небольшую плату сопровождать маленького Людвига туда и обратно. Габриэль Хольцман, так звали мальчика, был настоящим деспотом, хитрым и пронырливым. По дороге через город или в школе он постоянно склонял Людвига к какому-нибудь злу. Когда мальчик не хотел участвовать в злых проказах Габриэля, тот угрожал маленькому сыну гравировщика. В те времена в Дрездене жил старый торговец книгами по имени Хельмерт. Он был смешным стариком и носил старую потерявшую форму шляпу, из-под которой торчали длинные пряди растрепанных волос. Вместо пальто на нем была одета грубая конская попона, перевязанная веревкой. Был он очень бедным, и ему приходилось раскладывать свои книги и старые географические карты на старых бочках и бочонках, которые он выстраивал наподобие прилавка. Благо, на базаре их было множество. Школьники часто дразнили его за смешной вид. Бегали между бочонками, сбрасывали книги, разрывали карты. Людвиг был большим книголюбом. Он не принимал участия в проказах над стариком. Напротив, разговаривал с Хельмертом очень почтительно и с интересом разглядывал книги с картинками. Как-то раз злой Габриэль сказал Людвигу: «Давай-ка, иди и принеси мне вот ту красивую книжку с картинками. Я хочу ее посмотреть». Людвиг знал, что он хочет не посмотреть, а украсть эту книгу, и поэтому не согласился идти. Но Габриэль так угрожал своему маленькому опекуну, что Людвиг со слезами на глазах за спиной старого торговца стащил и принес ему книгу. Однако угрызения совести не давали ему покоя. Вечером он обо всем рассказал маме. Мама поговорила с отцом, и с этого дня Людвиг не ходил больше в школу со своим зловредным соседом. Да, дорогие дети, очень важно в жизни иметь хороших друзей. Если это не добрые люди, они очень быстро увлекут нас за собой. И многие потом по злому умыслу кого-то попадают в тюрьму, как воры и разбойники. Может быть, и вы в магазине или на базаре тоже что-нибудь украли? Если с вами такое случилось, расскажите скорее обо всем маме или папе и помолитесь Господу, чтобы Он помог все исправить. А теперь будем молиться и попросим у Господа прощения, если мы сегодня поступили неправильно. Попросим Господа научить нас всегда быть честными.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Исполнение обещания». Некоторые израильтяне узнали, что филистимляне повесили на стене тела Саула и Иоаннафана. Тогда эти смелые люди отправились к капищу ночью и сняли со стены тела, сожгли их и похоронили прах под деревом. Что делал в это время Давид? Он оставался в земле филистимской. Он знал, что Саул и Иоаннафан сражались с филистимлянами и с нетерпением хотел узнать, кто же победил. Наконец к нему пришел человек, участвующий в битве, и рассказал ему все. Человек этот пал на землю и поклонился ему. «Откуда ты?» – спросил Давид. Он ответил: «Я убежал из стана израильского». Тогда Давид сказал: «Расскажи мне все, что произошло». Человек тот отвечал: «Израильтяне бежали, и многие из них погибли. Саул и сын его убиты». Человек этот думал, что Давид, услышав, что Саул умер, обрадуется. Но радоваться ли этому Давид? Нет. Несмотря на все, он любил Саула. Он сожалел также, что филистимляне победили Саула, потому что он знал, что они будут прославлять за победу своих идолов и хулить имя Бога Израилева. Давид же глубоко любил Бога и искал славы Его. Кроме того, Давид горько оплакивал Иоаннафана, друга своего. Никогда больше не пришлось ему увидеть в этом мире лицо его. Давид воспел гимн в память Саула и Иоаннафана. Он сравнил Саула и Иоаннафана с орлами и львами. Он говорил, что вместе они жили и вместе умерли. Затем он пел: «Скорблю о тебе, брат мой, ты был очень дорог для меня». Он называл Иоаннафана братом своим за нежную любовь его к Давиду. Давид не вспомнил злого сердца Саула, он помнил только храбрость его. Ему не хотелось говорить что-либо плохое про царя. Подходило время вступления Давида на престол израильский. Бог вложил в сердца израильтян желание просить Давида сделаться их царем. Давид на это согласился. Бог обещал Давиду сделать его царем, и теперь он исполнил обещание свое. Бог всегда исполняет свои обещания. Что обещал однажды Бог Аврааму? Он обещал ему сына и сказал, что потомство его овладеет землей ханаанской. Исполнил ли Бог обетования эти? Конечно, исполнил. Давид, играя на арфе, прославил Бога за то, что он исполнил свое обетование. Он взял его от стада овец и сделал его царем всей земли израильской. Давид желал быть хорошим царем, желал творить волю Божию и научить весь народ любить Бога. Он знал, что Бог его благословит и сохранит от всякого зла. Вот такая история. А теперь будут вопросы, но перед этим я хотела бы напомнить вам наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Кто рассказал Давиду, что Саул умер? Второй вопрос. Обрадовался ли этому Давид? Третий вопрос. Как выразил он свое огорчение? Четвертый вопрос. Кого избрали израильтяне царем после смерти Саула? Пятый вопрос.
Обещал ли раньше Бог сделать Давида царем? Шестой вопрос. Исполнил ли Бог свое обещание? И седьмой вопрос. Что обещал Бог вам? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Милость Божью не измерить, словом трудно объяснить. Кто в Иисуса твердо верит, с Богом будет вечно жить. С Богом вечно, вечно. За какие же дела? Эта милость неземная, Господом самим дана. Бедный скептик малодушный, ободрись, не вешай нос. За тебя Спаситель мира все мучения перенес. Милость — это дар небесный, не ищи ее нигде. Милость Божию не измерить, милость Божия во Христе. Божьем Сыне Иисусе, очищенный от грехов, только Он освобождает душу нашу от оков.

Я рада приветствовать всех моих радиослушателей. Сегодня мы продолжаем чтение нашей истории Шала. Приняв Иисуса Христа в свое сердце, Шала впервые в жизни почувствовала себя счастливой. Да, она все еще была слепой и по-прежнему робкой, но живущей в ее

И все это вызывало невиданную улыбку на ее лице. Несмотря на то, что мисс Агнес, мисс Кинг и драгоценная жемчужина и все остальные замечали ту разительную перемену, которая произошла в жизни Шалы, они по-прежнему жалели ее, потому что она оставалась слепой, а значит, не могла заниматься всем тем, чем могли заниматься другие девочки. Драгоценная жемчужина жалела Шалу больше всех, потому что она, как никто другой, понимала ее. У нее тоже был серьезный недостаток. Она была калекой. Но она могла играть с другими девочками в спокойные игры, пусть даже не бегать. Она могла также рисовать, читать и шить. Шала же не могла делать этого. Драгоценная жемчужина все время думала, как ей помочь своей подружке. И Господь подсказал ее сердцу, что делать. Она подарила Шале свою куклу. Эта игрушка будет тем единственным, чем сможет играть Шала, пока другие девочки будут играть в те игры, где необходимо зрение. Пока ее никто не видел, драгоценная жемчужина вошла в спальню, подошла к кровати Шалы и осторожно положила на нее куклу, курчавой головой на подушку, и прикрыла ее покрывалом. А затем она тихонько вышла из спальни так, что никто, кроме Господа, не увидел, что она сделала. Когда вечером Шала пришла к своей постели и обнаружила там куклу, ей и в голову не пришло, что это для нее. Она спросила девочку, кровать которой стояла рядом, не ее ли это кукла? И не положил ли кто-нибудь куклу ей на кровать по ошибке? Она так и не нашла никого, у кого бы пропала кукла. И тогда она спросила мисс Агнес, чья это могла быть игрушка? «Я не знаю», — ответила та, «но почему-то мне кажется, что Господь так все устроил, чтобы у тебя была своя кукла. Я уверена, что это тебе подарок от него». Личико Шалы выражало недоумение. «Неужели он делает и такое?» «Да, милая», — ответила мисс Агнес, «он делает даже и такое». «Никогда, никогда еще у меня не было куклы», — взволнованно воскликнула Шала. «Я чувствую, какая она красивая. У нее мягкие волосы и чудесное гладенькое платье. Неужели сам Господь дал ее мне?» — переспросила она. «Да, Шала, я уверена, что это он дал ее тебе», — ответила мисс Агнес. Шала бережно и нежно взяла куклу на руки, прижала ее к себе и быстро вышла из комнаты. И только после того, как она ушла, мисс Агнес вспомнила, что видела эту куклу раньше. Совсем недавно эту куклу подарили драгоценной жемчужине, и она была для нее самым драгоценным достоянием. Слепая Шала, конечно, не могла видеть, как драгоценная жемчужина играет со своей куклой, и потому не знала, что Господь употребил ее подружку для того, чтобы дать ей куклу. Кукла была в самом деле подарком от Господа. Он просто передал ее Шале через свою маленькую служительницу. Поговорив с мисс Агнес, Шала не могла дождаться встречи с драгоценной жемчужиной, чтобы рассказать о своем сюрпризе. Она нашла драгоценную жемчужину в саду, где та уединялась, чтобы почитать. «Смотри, — сказала Шала, — смотри, что Господь мне подарил! Куклу! Красивую-красивую куклу!» Мисс Агнес не знала точно, как он принес ее мне, но она сказала, что уверена, что эта кукла действительно моя. «Знаешь, драгоценная жемчужина, у меня ведь никогда, никогда не было раньше куклы», —

0: как рада. На лице драгоценной жемчужины появилась загадочная улыбка, которую не видела Шала, зато видел Бог. Никогда раньше она не ощущала такого счастья в своем сердце. Конечно же, кроме момента, когда приняла в свое сердце Иисуса, и Он стал ее Господом. Кроме того, это была единственная кукла драгоценной жемчужины. Но как же она радовалась, что Господь подсказал ей отдать эту куклу Шале. На самом же деле она отдала эту куклу ему. С этого дня, куда бы ни шла Шала, кукла с мягкими волосами и шелковым платьем всегда была с ней. Она нежно держала ее в руках, разговаривала с ней, а вечером бережно укладывала в постель рядом с собой. «Кукла», — шептала она, — «хотя ты и не настоящая, а только моя придуманная подружка, я хочу, чтобы ты знала, что ты для меня особенная, потому что у меня никогда еще не было куклы, и мне так приятно о тебе заботиться и знать, что ты моя». А самое замечательное то, что Господь Иисус каким-то образом послал тебя мне. Понимаешь, Он самый главный в моей жизни. Он даже умер за меня. Разве это не чудо? А сейчас Он живет в моем сердце и заботится обо мне. И когда-нибудь заберет меня к себе на небо. Но вы, куклы, об этом ничего не знаете. Иисус любит меня, хоть я и слепая. И я нужна Ему, хоть никому другому в этом мире я не нужна. Он привел меня в этот гостеприимный дом, и мне уже никогда не придется голодать. Он дал мне мою подружку, драгоценную жемчужину, и Он дал мне тебя. Но разве Он не чудесен? Мне так хочется рассказать о Нем всему миру, кукла. Вот так, как я сейчас рассказываю тебе. Приближалось Рождество, праздник, о котором девочки приюта не знали ничего, пока не попали в этот дом. Им были известны только ложные религии и ложные боги, и они ничего не знали о Господе Иисусе Христе, о рождении которого и напоминал праздник Рождества. Это время, когда мы празднуем пришествие на землю истинного Бога, Господа Иисуса Христа, объяснила девочкам мисс Иогнес. И хотя Он Бог, Он пришел на землю в теле младенца, чтобы стать взрослым и отдать свою жизнь за наши грехи. В этот день мы должны выразить свою глубокую благодарность Богу за то, что Он так возлюбил нас, что послал Своего драгоценного, единственного Сына умереть за нас, чтобы открыть нам путь на небо, добавила мисс Кинг. На Рождество девочки не обменивались подарками, а готовили и дарили их Спасителю. Каждый подарок был своего рода жертвоприношением, чем-то особенным, чтобы доказать, как они его любят. Это было время для серьезных размышлений не только для воспитательниц приюта, но и для всех христиан в округе. Все они, включая девочек приюта, ходили в одну и ту же деревенскую церковь, а за несколько недель до праздника усердно молились и планировали, какие дары любви принести ему. Шала думала обо всем, что совершил для нее Господь, о его любви, его смерти за нее, его нежной заботе о спасении, которое он ей подарил. Чем она могла воздать ему таким, чтобы сполна доказать, как она его любит и благодарна ему? Фактически, у нее было только одно, что она могла ему отдать. Хотя этого было недостаточно, чтобы доказать ему ее любовь, но она отдала бы это с большой охотой. Когда наступил день праздника, Шала пошла в деревенскую церквушку со своей куклой. Драгоценная жемчужина вела ее туда. День был прекрасный. Церковь была украшена множеством цветов. Шала не могла видеть их красок, но зато как она наслаждалась их ароматом. И еще там было пение, много, много пения, хвалы Господу. Как радостно было Шале слышать, что множество христиан пели вместе, славя Господа. Она вспоминала о годах своей жизни до того, как попала в приют, о том, как жила в доме, где никогда не слышали его имени, где поклонялись ложным богам и отмечали языческие праздники. «Да», — рассуждала она, — «то, что я оказалась слепой, было предусмотрено Божьим планом для меня, иначе я никогда не попала бы в этот приют для сирот и бедных девочек и никогда бы не пришла к Иисусу». Служба в церкви между тем продолжалась. После пения и библейского рассказа о чудесном рождении этому миру Спасителя наступило время принесения даров любви Иисусу. Один за другим выходили вперед верующие и возлагали свои дары, как бы к ногам самого Спасителя. Каждый дар будет использован для Его славы. Их отдавали бедным или продавали, а на вырученные деньги покупали Евангелие для тех, кто никогда не читал Писание. Первой вышла вперед одна очень бедная женщина. Она принесла Иисусу несколько монет, которые копила на протяжении года. Другая, тоже бедная женщина, принесла и поставила на середину три курицы в клетке. А какой-то крестьянин принес и положил большой мешок риса. Это было щедрой долей собранного им урожая риса, который он вырастил для своей семьи. Другой крестьянин вывел козу, самую лучшую из своего стада. Молоденькая девушка принесла и отдала Иисусу вышитое платье. Она провела немало часов над его шитьем и вышиванием. Маленький мальчик принес пакетик конфет. Он надеялся, что они Иисусу понравятся. Затем вперед по проходу пошла Шала. Ее вела за руку драгоценная жемчужина. Это был самый важный момент в жизни девочки, кроме, конечно, того, когда она приняла в свое сердце Господа Иисуса. Драгоценная жемчужина подвела Шала к тому месту, куда возлагали дары Иисусу, и подсказала Шале, что оно рядом с ней. Шала бережно положила туда свою куклу и прошептала: «Кукла, ты мой самый драгоценный подарок, который я могу подарить Иисусу. Он найдет для тебя самое лучшее применение, я в этом уверена. И я очень рада этому, хоть и буду очень по тебе скучать». Шала повернулась и вместе с подружкой пошла назад по проходу. Никогда еще на ее лице не было более счастливой улыбки, чем в тот момент, когда она ощущала, какое это счастье отдать самое лучшее тому, кто отдал свое, самое лучшее для нее. «Я много раз говорила Иисусу, как люблю Его», — говорила она драгоценной жемчужине по дороге назад в приют. «Но мой Ему подарок сегодня лучше всяких слов». Время после Рождества шло быстро. Месяц сменялся месяцем. У Шалы не было больше куклы, с которой она могла играть. Но ее место в жизни девочки не осталось пустым. Его чудесным образом наполнил собой и своей радостью Господь. Она еще больше полюбила его и глубоко в душе еще сильнее ощущала его любовь к себе. Господь послал ей новых подружек, которые тоже любили Иисуса и тоже были когда-то такими же одинокими и никому не нужными, как Шала. Как хорошо Она понимала их слезы и все пережитое ими в прошлом. Новая подруга Шалы, которая была зрячей, читала ей вслух библейские истории и учила ее Слову Божьему. И как она любила слушать о дивных делах Божьих, о том, как был спасен от потопа Ной и вся его семья, как Бог раздвинул воды Красного моря, чтобы его народ мог пройти по дну и скрыться от врагов, о том, как Иисус спас перепуганных учеников, когда они плыли в лодке во время бури. «Подумать только», — говорила она своим друзьям, «ведь Иисус сказал только два слова — успокойся, стихни». И даже ветер и волны в точности исполнили его повеление. Шала вспоминала о тех временах, когда она бывала так же перепугана, как ученики Иисуса, и как она плакала в дальнем углу приютского сада. Теперь же, когда она познала Иисуса, Он говорил ее сердцу почти то же, что говорил в лодке: «Успокойся, перестань». И поток слез прекращался точь-в-точь, как буря после слов Иисуса. Шале нравились библейские истории, потому что все они были правдивы, и каждая из них помогала ей узнать о Господе Иисусе что-то новое. Но особенно ей полюбилась история о женщине, которая пришла к Иисусу с сосудом, наполненным драгоценным благовонным маслом. Эти благовония стоили по тем временам огромных денег. Их стоимость равнялась годичному заработку здорового работающего мужчины. Но эта женщина была так благодарна Иисусу за то, что Он ее спас и стал ее Иисусом, что она отдала все содержимое сосуда Ему в дар, вылив благовонное масло на ноги Иисуса, чтобы доказать, как Он ей дорог. Шале очень хотелось, чтобы у нее был такой же драгоценный сосуд с благовониями. Она бы отдала его Иисусу, чтобы показать, как много Он значит и для нее. Скоро опять придет Рождество, и как бы ей хотелось, чтобы у нее было что-то очень, очень дорогое, чтобы принести в дар Иисусу на праздник Рождества в этот раз. Как бы она была счастлива при этом! Она часто думала о этой библейской женщине, отдавшей Иисусу дорогие благовония. Размышляла над этим, она молилась и говорила Господу о том, как бы ей хотелось принести Ему такой же драгоценный подарок, если бы Он только дал ей возможность иметь что-нибудь особенное и дорогое, как то благовонное масло, она бы с большой радостью отдала бы его без остатка Ему. Шала ждала ответа на свои молитвы. Между тем проходили недели, месяцы, пока не приблизилось следующее Рождество. И вот наступило празднование Рождества. «Какое прекрасное время, — думала Шала, — когда мы можем праздновать то, как Господь Иисус пришел в мир, чтобы стать нашим другом и спасти нас от грехов наших». Снова, как и год назад, девочки из приюта пошли в деревенскую церковь и вновь встретили там других христиан из ближайших селений. Сколько там было радости! Особенно еще и потому, что эти люди совсем недавно поклонялись лжебогам, идолам, которые нагоняли на них страх, а не радость. Потому что эти боги никому не давали прощения грехов и вечной жизни. Теперь же эти люди знали Иисуса, истинного Бога, умершего за их грехи и воскресшего вновь. Никогда ни один из этих ложных богов не умирал за чьи-нибудь грехи и не воскресал из мертвых. Маленькая церквушка опять была переполнена людьми, которые пришли отпраздновать рождение Спасителя. И снова это было временем принесения. Ему даров любви, даров, которые представляли собой настоящую жертву, отказ от чего-то дорогого ради Господа. И снова люди выходили один за другим, чтобы сложить свои дары в возвышение, откуда всегда звучала проповедь Слова Божьего. Они возлагали их к ногам Иисуса. Как всегда, каждый подарок впоследствии передавался нуждающемуся вместе с Новым Заветом или же продавался для того, чтобы купить Библии и раздать тем, кто никогда не читал Слова Божьего. Некоторые, отказывая себе иногда в еде, приносили Иисусу монетки. Другие, у кого не было денег, приносили овощи и мешочки с рисом. Один мальчик принес две канарейки в деревянной клетке. Это были его любимицы, но ему очень хотелось подарить их Иисусу. Когда собравшиеся в церкви начали петь, птички присоединились к пению своим звонким щебетанием, и все заулыбались. Шала много молилась о том, чтобы ей подарить Иисусу в это Рождество. Она снова и снова повторяла, что хотела бы отдать ему что-то очень драгоценное, вроде того благовонного масла той женщины из Библии. Она с радостью отдала бы ему это. Но Бог в ответ на ее молитву говорил ее сердцу, что у нее есть куда более лучшее из того, что можно было отдать ему. И снова, как и в прошлом году, верующие отдавали свои подарки Спасителю. Шала в сопровождении драгоценной жемчужины вышла по проходу, как и год назад. Только на этот раз у нее не было куклы, чтобы подарить Иисусу. В руках у нее не было ничего, что можно было подарить ему. Она вышла вперед, повернула к залу и негромко произнесла: «Я спрашивала Иисуса о том, что ему подарить в этом году, и он ответил моему сердцу, что ему принести. У меня нет ни денег, ни драгоценностей, ни благовоний, как у той библейской женщины. Мне действительно нечего ему дать, кроме меня собой. Так вот, это и будет моим подарком ему. Я отдаю ему жизнь и хочу жить только для Него, быть подобной благовонному маслу». Сказав это, Шала пошла на свое место, держась за руку драгоценной жемчужины. Ни один дар в этот вечер не растрогал сердца собравшихся в церкви так, как дар этой слепой девочки, которой нечего было отдать Иисусу, кроме себя собой. И в самом деле, что может быть лучше подарка верующего, чем отдать свою жизнь Спасителю, отдавшего себя самого за нас? В Библии сказано: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:20. Стала ли жизнь Шалы с тех пор благовонным маслом для Господа Иисуса, как она хотела? Конечно же, да. Сегодня Шала уже красивая молодая женщина, которая продолжает так же нежно любить своего Спасителя и верно служить Ему. У себя на родине, в Индии, она преподает Библию, работая со многими женщинами и девочками, делясь с ними тем, что знает о драгоценном Господе Иисусе, который много лет тому назад превратил никому не нужную, слепую девочку в дочь Небесного Царя.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВ проходит благотворительный марафон служения.
2: Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

0: Короткие рассказы для детей. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела. Что пользы? Послание Иакова, 2 глава, с 14 по 16 стих. У одной старой женщины жили два бедных студента. Она им предоставляла жилье и питание, но жилось им не особенно хорошо. Старуха была очень жадной и варила молодым людям только жидкую похлебку с капустой, без жира и соли. У нее была привычка и кстати, и не кстати, без конца вздыхать и причитать: «Ах, была бы я уже на небе!» Студенты слушали ее благочестивые возгласы, и однажды им пришла в голову идея. Один из них при наступлении темноты забрался по лестнице на крышу и устроился возле дымовой трубы, которая шла в кухню, где хозяйка как раз варила ужин, стараясь придать воде хоть какой-то вид супа несколькими веточками петрушки. При этом она, как обычно, причитала: «Ах, была бы я уже на небе!» Тут студент, сидящий на крыше, громким голосом прокричал в трубу камина: «На небо ты никогда не попадешь!» Старуха испугалась. Она и не сомневалась, что с ней разговаривает ангел. Жалобным голосом она ответила: «Почему же я не попаду на небо?» Ответ сверху не заставил себя долго ждать: «Потому что ты никогда не ложишь мясо в суп!» Хозяйка застонала: «Да ведь все стало так дорого!» «Неправда! Ты просто жадничаешь!» — последовало из дымохода. «Да, дело серьезное», — подумала женщина и прокричала: «Но я исправлюсь!» Она побежала в кладовку, принесла большой кусок мяса и бросила в кипящий суп.
1: «Поступай впредь так же!» —
0: снова раздался голос сверху.
2: «Обещаю!» — простонала старуха. И действительно, она сдержала обещание. С этого времени студенты получали хорошее питание. Недобрыми делами только откроется нам вход в Царство Небесное. Но, как в Библии написано: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий». Это слова из первого послания к Коринфянам, 13 глава, 1 стих. Давайте поблагодарим Господа за возможность делать добро ближнему и попросим Его благословить тех, кто помог нам в нашей нужде.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшний рассказ называется «Ковчег на горе Сион». Давид сделался, наконец, царем, как это и обещал ему Бог. Город, в котором он жил, назывался Иерусалимом. Давид родился в Вифлееме и там же пас овец своих, но, сделавшись царем, он стал жить в Иерусалиме. Иерусалим был необыкновенно красивый город. Он был построен на нескольких холмах. Один из этих прекрасных холмов назывался горою Сион. Давид построил себе дом на горе Сион. Дом царский, вы знаете, называется дворцом. Дворец Давида стоял на горе Сион. Давид очень любил Бога, и потому хотел иметь ковчег Божий вблизи себя. Где же был в это время ковчег? Вы помните, что однажды он находился в Силоме? Затем его взяли к себе филистимляне, а потом они его вернули израильтянам. Но в Силом ковчег никогда больше не возвратился. Он хранился теперь в доме одного человека. Туда и отправился за ковчегом Давид. Множество священников сопровождали Давида. Народ также последовал за царем, играя на разных музыкальных инструментах – арфах, трубах, флейтах, цимбалах и на псалтыри. Игра эта сопровождалась пением хвалебных гимнов Богу. Женщины же играли на тамбурине. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине – «Девы с тимпанами». Это записано в Псалтыре 67 главе 26 стихе. Так перенесли ковчег из частного дома в Иерусалим на гору Сион. Давид был одет в белый ефод. Все певцы и музыканты были в белых одеждах. Также были одеты и священники. Давид играл на арфе и шел рядом с играющими и поющими. Позади же священники несли ковчег Божий. Как красиво было это зрелище! Как отрадно было слышать возносимую хвалу Богу! Это напоминало небесное пение ангелов. Множество народа выходило навстречу. Они слышали, что Давид славил Бога игрой на арфе. Как счастлив был Давид в этот день! Ковчег несли на холм, называемый горой Сион. Вершина горы Сион была окружена стенами, в которых были сделаны ворота. Ворота растворились настежь, чтобы пропустить царя и ковчег, который представлял из себя как бы престол Божий. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Давид велел приготовить особенное место, куда поставить закрытый завесами ковчег. Он не перенес на гору прежнюю скинию, но построил вблизи своего дворца новую скинию. Здесь священники поставили ковчег, певцы же воспели псалом, который написал Давид и который начинается словами: «Славьте Господа!» Давид принес также жертвы Богу на горе Сион и благословил стоящий вокруг него народ. Прежде нежели народ разошелся по домам, Давид дал каждому израильтянину и каждой израильтянке хлеба и мяса и вина. Давид очень радовался, что ковчег Божий находился теперь вблизи его. Всякий день певцы играли пред ковчегом, пели они также и ночью. Одни пели днем, другие же ночью. Они пели по очереди: «Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи». Псалтырь 133:1. На небе ангелы могут воспевать хвалу Богу день и ночь, не нуждаясь в отдыхе. Но земные певцы нуждаются во сне. Находясь в своем дворце, Давид мог оттуда слушать хвалебные псалмы. Даже ночью, если ему не спалось,
мог он слышать стройное пение певцов. Давид сам писал псалмы. Бог научил его этому. Это были псалмы Давида, сына Иессеева, сладкого певца Израилева. В нем говорил Дух Господень. Он сам их пел, играя на арфе. Затем он записывал и давал их певцам, которые пели их пред ковчегом. Давид не всегда жил во дворце на горе Сион. Ему часто приходилось воевать с филистимлянами и с другими врагами Израиля. Бог давал Давиду и людям его победу над ними. Затем Давид, возвратившийся на гору Сион, и воспевал хвалу Богу за одержанные им победы. И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его. 2 Царств 22:1. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. В каком городе жил Давид, став царем? Второй вопрос. Как назывался в Иерусалиме холм, на котором стоял дом Давидов? Третий вопрос. Где находился ковчег с тех пор, как филистимляне возвратили его к израильтянам? Четвертый вопрос. Кто шел перед ковчегом, когда его перенесли на гору Сион? Пятый вопрос. Какое приказание дал Давид певцам? И шестой вопрос. Какую скинию поставил Давид ковчег? Вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы. Вы также можете нарисовать картинку вместо того, чтобы отвечать, и пришлите нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Я дома папе рассказал о друге Вовке, о споре в школе и неправильных делах. Он вел себя совсем бестактно и неловко, и в споре выглядел пред всеми как чудак. Когда же Вовка оказался побежденным, его мальчишки все оставили тотчас. «Остави ты его», — сказали возбужденно, — «и научи его сурово в этот раз». И я оставил друга Вовку одиноким, я с научением совсем не опоздал. Отец внимательно смотрел глаза с упреком. Затем урок о верной дружбе он мне дал. Сказал отец: «Легко любить друзей хороших, легко дружить, когда твой друг пример везде. Но тот, кто верный друга в слабости не просит, всегда протянет руку помощи в беде. Лишь верный друг предупредит твое падение и защитит от одиночества всегда. Лишь верный друг развеет все твои сомнения. Кто верен, тот не бросит друга никогда». Я слушал папу, и мне стало очень стыдно, я сам себя уже не уважал. Мне за неверность было больно и обидно, я с раскаянием быстро к Вовке побежал.

0: Карманные деньги. «Иринка, подожди нас! Мы сейчас придем!» — сказала Оля, останавливаясь у школьной столовой. «Мы быстро!» Хитро улыбнувшись, Оля со своей младшей сестренкой Валей скрылась за дверью. Ира поставила портфель возле стенки и стала тоскливо рассматривать спортивную площадку. Не первый раз уже она ждала здесь своих подружек. В такие минуты ей почему-то хотелось плакать. Особенно, когда девочки выходили из столовой, и от них вкусно пахло беляшами или котлетами. «Где они берут деньги?» – удивлялась Ира. «У них ведь такая же большая семья, как и у нас». Больше всего Иру смущало то, что девочки скрывают от нее свои покупки и не разрешают ей заходить с ними в столовую. Однажды Ира набралась смелости и спросила: «Девочки, где вы берете деньги?» «Где?» – засмеялась Оля и лукаво прищурила глаза. «Уметь надо!» – хихикнула Валя. Это еще больше озадачило Иру. «Что надо уметь, чтобы появились деньги?» «Тебя посылают когда-нибудь в магазин?» — вдруг спросила Валя.
1: «Да».
0: «Нас тоже?» В ее глазах сверкнула лукавинка. Она многозначительно посмотрела на Олю и добавила: «Вот тогда мы и экономим на карманные расходы».
1: «Как?» —
0: не поняла Ира. Девочки снова рассмеялись. Ире стало неловко. Ей на самом деле было непонятно, о чем говорила Валя. «Ну, недогадливая ты!» – упрекнула ее Оля. «Ладно, слушай. Например, тебе сказали купить килограмм колбасы или масла, а ты купи чуть-чуть меньше, ну, 900 граммов». «Мы всегда так делаем», – вставила Валя. «И по чуть-чуть собираем мелочь, пока не наберем на что-нибудь вкусненькое».
1: «Это же обман!» – испуганно сказала Ира.
0: «Ничего не обман!» — в один голос возразили девочки. «Мы всегда покупаем, что нужно, только немного меньше. Об этом никто даже не догадывается», — добавила Валя. Ира разочарованно смотрела себе под ноги. «Зато мы можем покупать себе все, что хотим», — с достоинством произнесла Оля. «А по-другому где возьмешь деньги?» На перекрестке девочки распрощались. Ира медленно пошла по своей улице, снова и снова вспоминая, что говорили подружки. «Как они могут так обманывать? Они ведь тоже верующие, ходят на собрания и даже поют в детском хоре. Может, мне тоже попробовать так экономить?» — неожиданно промелькнула у Иры соблазнительная мысль, и она почувствовала, как обдало жаром лицо. Она хорошо понимала, что это грех. До вечера Ира не могла забыть разговор с девочками. «Может, это и не страшно», — говорила она себе. «По крайней мере, Оля с Валей уже не первый раз так делают. Они всегда покупают то, что им хочется, и за это их никто не наказывает». Спать Ира легла, все еще думая о деньгах. Закрыв глаза, она стала представлять себе, какое пирожное купит, когда у нее будут деньги. Ее лицо уже не горело от мысли попробовать экономить так, как подружки. Несколько дней Иру не посылали в магазин. За покупками ходил старший брат, так что осуществить свое намерение Ира не могла. Но желание иметь свои деньги не покидала ее. В субботу Ира наводила порядок на кухне и вдруг вспомнила, что в верхнем ящике кухонного стола в коробочке всегда лежат деньги. Мама обычно кладет туда сдачу.

то трепетала от страха. Ей казалось, что даже продавщица знает, где она взяла деньги. Но добродушная женщина, безразлично посчитав мелочь, небрежно бросила ее в кассу и подала Ире белоснежное пирожное. Но вкусное, свежайшее пирожное Ира ела без особого аппетита. Все портили осуждающие мысли. «Воровка! Ты воровка! А воры царства Божьего не наследуют!» Глядя на беспечно жующих сестер, Ира принялась успокаивать себя. «Они делают еще хуже. Они всегда обманывают. А я только один раз взяла немного мелочи». Но от этих мыслей Ира не стала радостней. Она съела пирожное, тщательно вытерла губы и без особого настроения поплелась домой.

Во дворе Ира услышала стук лопаты. На огороде кто-то копал яму. «Неужели папа приехал?» — ёкнуло ее сердце, и краска стыда снова покрыла лицо. Ира тихонько зашла за угол дома и увидела, что из ямы, которую перед поездкой папа начал рыть для слива воды, вылетает глина. «Кто же там работает?» — разбирала Иру любопытство. Она сняла ранец, положила его на крыльцо и подбежала к яме. Только она наклонилась, чтобы заглянуть в яму, как почувствовала сильный удар в лоб и острую боль. Ира вскрикнула и закрыла лицо руками. Из ямы в одно мгновение выскочила Люба, старшая сестра. «Ира, как ты здесь оказалась? Я же тебя не видела!» Испуганно схватив сестренку за руку, она быстро повела ее в дом. Ира плакала. Из рассеченной брови лилась кровь. Весь дом всполошился, дети окружили Иру и жалобно вздыхали, а мама быстро обработала рану, перевязала голову и уложила Иру в постель.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-78.

1-425-29. Повторяю. 1-425-296-7829. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому.

0: Вы слушаете христианское радио МВИ.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этот день, который сегодня уже наступил. Доброе утро всем. Кому-то доброе утро, кому добрый день, а кому-то добрый вечер. Да благословит вас всех Господь. Мы сегодня вновь с вами продолжаем. Это у нас сегодня четвертый день марафона, четвертый день, который у нас проходит. Ежегодный марафон, друзья, спасибо вам за вашу поддержку, за ваше доверие. Спасибо вам, что вы с нами остаетесь и поддерживаете нас, и вместе с нами молитесь. Мы благодарим Бога, что вы остаетесь теми людьми, которые желаете вместе с нами идти дальше. Пусть Бог благословит вас, и приятно видеть то, что сегодня есть те люди, которые не безразличны для того, чтобы Слово Божие распространялось, и то дело, которое доверено нам, мы можем вместе идти и распространять это Евангелие. Возлюбленные, приглашаю вас, вы можете зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, radiomv, на наш веб-сайт, и на нашем сайте есть возможности, друзья, которые мы предлагаем вам. Это у нас там есть Zelle, PayPal и Cash App сейчас, и вы можете воспользоваться тремя этими платформами: PayPal, Cash App, Zelle, где вы можете вложить вашу лепту, друзья. Сколько Бог располагает сердце, если в данный момент у вас есть такая возможность пожертвовать $25, друзья, пусть Бог благословит вас, или $15, или 30, 50, 100. Сколько Бог дает сегодня вам возможность, вы можете сделать через PayPal, Cash App, Zelle. Друзья, вы можете это воспользоваться, и я объявляю, на Cash App вы можете написать dollar sign, Radio MV, знак доллара и Radio MV, или PayPal и Zelle вы можете сделать info@radiomv.com и воспользоваться этими сегодня приложениями, которые у нас они есть. И хотел бы тоже сказать, что у нас есть возможность, вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить, и если у вас есть такая возможность, $20, $100, $30, сколько вы можете вложить в этот час, друзья, пусть Бог благословит. А этот час у нас уже начался, и в этом часу остается 52 минуты, и нам необходимо $2048, друзья. Кто-то может пожертвовать $48, и у нас останется 2000. И мы так потихонечку мы сможем, друзья, это покрывать. Спасибо вам, кто-то сейчас воспользовался Cash App'ом, воспользовался или PayPal'ом, не знаю, какой-то программой из этих. И уже один человек это воспользовался, и слава Богу, и нам осталось 1898 долларов. Слава Богу, друзья, пусть Бог благословит вас. Зайдите, как я говорил, на наш Cash App, это доллар, знак доллара и Radio MV, и вы можете пожертвовать, какую сумму вы можете сделать, $50, $20, $30, $40, сколько располагает ваше сердце. И Zelle у нас программа тоже, или PayPal, где вы можете воспользоваться, это info@radiomv.com или info@radiomv, и вы можете принять в этом участие, и это служит большим-большим благословением. Друзья, я хотел бы даже сказать так, если бы каждый, кто нас слушает, по $10, друзья, просто каждый по $10 пожертвовал, друзья, мы бы уже собрали эту сумму, которая нам необходима, $60,000, друзья. И мы бы, наверное, бы сегодня бы закрылись и сказали на этом, слава Богу, мы собрали эту сумму, которая нам была необходима, $60,000 собрать, друзья. Если бы каждый слушатель только выделил $10, друзья, но, к сожалению, мы сегодня что имеем, то имеем, но приглашаем вас. Помните, маленькая лепта, она двигает горы. Помните, вера, даже с горчичное зерно, она двигает горы. Друзья, вот это то, что Господь Иисус Христос говорил. Когда мы, знаете, делаем вот это малое, оно приносит большое. Абсолютно. Вот смотрите, один человек пожертвовал, да, у нас было 2048 долларов. Один человек сейчас пожертвовал уже 1898 долларов. Уже видите, насколько гораздо меньше. И каждый вот так, кто-то 50 долларов, кто-то 20, 30. И вот таким образом, друзья, мы сможем и перекрыть вот эти все 60 тысяч, которые нам необходимы на 27-й год, друзья. На 27-й год нам нужно собрать 60 тысяч долларов. И объявляю наш телефон, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Спасибо вам за верность, спасибо, друзья, вам за то, что вы уделяете эту возможность, чтобы нам жертвовать, чтобы, знаете, поддерживать это служение, да благословит вас Господь. И в этот час, который... Кстати, спасибо за звонок. Спасибо вам за звонок, что вы шлете. Thank you. Звоните. Друзья, объявляю наш... В этом часе у нас звучат проповеди. И Игорь Цыба, знаете... Один, кстати, Игорь Цыба, и который в этот час звучал и звучит, его проповеди, я вам скажу, 20 лет назад, друзья, это один из первых проповедников, который поверил в радио МВ. Я вам скажу, что такое, что это обозначает. Знаете, получилось так, мы только вышли в эфир, нас где-то слушало, может, около 5-6 человек, и он находился в дома у одних людей, где... Я даже этих людей не знаю. И ихний сын, как раз один из этих слушателей был, он слушал через телефон, компьютер, он слушал. И когда он сидел, и он услышал, что... И этот парень рассказал этому человеку, что Игорю, что вот открылась новая радиостанция, как несколько недель назад. И он послушал, он говорит, а могут ли... Я могу ли с ними поговорить? И когда мы связались с ним, начали общаться, он говорит, ребята, я желаю стать частью этого служения, записывать проповеди, поддержать ваше служение. Он просто в это поверил. Он говорит, вы молодые, вы молодежь, и пусть Бог благословит вас. Я желаю быть тем человеком, который прилагать в этом усилия, старания. И так и получилось, друзья, так и получилось. Этот человек вложил очень и очень много для того, чтобы распространялось Слово Божье, и он тот, который принимал в это и принимает во многом счастье. Да, он отошел в вечность, да, он с Господом. Знаете, его жизнь прервалась в труде. Знаете, не то, что где-то человек, как сказать вам правильно, может, на пенсии был, может, так мягко сказать. Знаете, но он был в труде, и во время труда, трудясь на Ниве Божьей, Господь его отозвал, и он отошел в вечность. Но это было приятно, друзья, было приятно трудиться с этим человеком. И до сих пор звучат его проповеди, до сих пор звучат его сегодня, знаете, слова в эфире Радио МВ. Мы много с ним беседовали. Он, когда он прилетал в Соединенные Штаты, он не проезжал нас, он всегда заезжал, мы всегда проводили время. И, знаете, друзья, то, что сегодня мы делаем для Царства Божьего, помните, оно всегда оставит свой след. Вот как перед этим была песня, да, чтобы пройти, жить эту жизнь и оставить этот след. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за звонки, друзья. Слава нашему Богу. Мы уже имеем 3 человека и мы собрали уже 200 долларов, друзья. Вот видите, лепта за лептой, копеечка за копеечкой мы собираем. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас. Друзья, вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 78-29, 425-296, 78-29. Спасибо вам за ваши звонки, друзья. Мы благодарны Богу, что вы звоните, отзываетесь и жертвуете. У нас остается 45 минут в этом часе, и нам уже необходимо, друзья, $1808. Кто-то может пожертвовать $8, друзья. Дайте о себе знать, кто-то может пожертвовать 10, 20, 30, 40. И дайте о себе знать, как я говорил уже, знаете, если бы нам необходимо на 27-й год собрать 60 тысяч, друзья, 60 тысяч и $200. И каждый слушатель, кто у нас слушает, только Соединенные Штаты, я не говорю про вообще другие страны, только Соединенные Штаты. Если мы сделали по $10, друзья, мы бы уже через час бы набрали эту сумму, бы закрыли этот бы эфир. И, знаете, у нас такая есть тенденция, что кто-то должен сделать, кто-то пожертвует, кто-то это сделает, кто-то, друзья. Все это строится, Царство Божье строится не в больших номерах, Царство Божье строится с маленького. Почему? Потому что Писание написано, да? Мы читаем, женщина принесла в храм 2 лепты. Она дала и все. То, что она имела, она дала. Друзья, и вот это, оно производит большую работу и действие. Пусть Бог благословит вас, если вы можете пожертвовать $30, $50, $100, друзья. Какую сумму Бог располагает? 500, 40, 1000, по-разному, друзья. Да благословит вас Господь, вы можете воспользоваться PayPal и Zelle. PayPal и Zelle, пожалуйста, и воспользуйтесь. У нас по какой-то причине, не знаю почему так, друзья. Знаете, вот всегда есть, когда вот делается дело Божье, всегда есть там, где приходит и враг. И, как говорят, чудит и делает те вещи, которые неприятно нам. Друзья, вот смотрите, например, Cash App перестал работать. По какой-то причине Cash App, вот это приложение, просто не работает. Хотел бы сказать, если вы желаете воспользоваться, они, та компания говорит, извините, мы вас обслужить не можем. Не знаем, почему мы с ними ведем переговоры. Спасибо вам, Марина. Марина сделала вклад в Царство Божие. Марина, да благословит вас Господь. Спасибо вам, друзья, что вы позвонили и вложили свою лепту. Друзья, $100, 200, 50, 30, 40, 60, сколько бы не было, друзья, вот таким образом мы потихонечку достигаем цели. Пусть Бог благословит вас. Слава Богу, приняло уже 4 человека, и нам остается $1758. Друзья, спасибо, кто так, кто-то пожертвовал $50, кто-то 100, кто-то 150, кто-то 200, кто-то 20, кто-то 40. И это мы говорим, и вот таким образом мы потихонечку набираем ту цифру, которая нам необходимо набрать, $60 000, друзья. И на следующий 27-й год это проходит марафон. В этот час что происходит, друзья? В этом часе, и об этом часе мы нас собираем на этот час финансы, где проповеди звучат брата Игоря Цыбы и других проповедников звучат. Но в данный момент его проповедь звучит, и поэтому мы говорим за его имя. Друзья, и звучат вот эти проповедники. Мы назидаемся, мы слушаем, и мы получаем благословение. Место Писания к этому оставлено, Псалом 117:24. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онне». Друзья, сей день сотворил Господь. Да, это утро, этот день сотворил Господь, и мы будем благодарить Господа, радоваться то, что Господь сегодня доверяет нам, и мы имеем это благословение. Пусть Бог благословит вас. Хотел бы сказать для вас благословение. Радуйтесь, этот день сотворил Господь для вас. Помните, возлюбленный, Бог сотворил день для нас. И этот четверг, да, это у нас уже 4-й день, друзья, марафона. Пусть Бог благословит вас. И хотел бы сказать, что в это утро мы сегодня говорим о радиослужении. Служение, где радио имеет 3 направления, друзья. Где мы транслируемся в эфире, где мы имеем 4 языка, это английский, испанский немецкий и, друзья, славянский язык, где звучит Слово Божье, звучит пение, звучат стихотворения, звучат свидетельства. 24 часа, и люди получают благословение. Также хотел бы сказать, что есть служение Радио МВ, где люди... U-Turn Ministry служение. U-Turn Ministry, где сегодня служит большим благословением для того, чтобы люди, знаете, изучали Слово Божие. Есть при U-Turn Ministry школа, да, это третье направление школы, где обучаются братья, сестры, молодежь, пастыря, служителя, получают образование, получают наставление и двигаются вперед. Пусть Бог благословит вас, и чтобы и ваше участие, друзья, и оно сопутствует вот этим большим благословением. Другое, хотел бы сказать, что U-Turn Ministry тоже, знаете, работает над тем, чтобы миссионеры, труженики, они ехали, служили, благословляли и распространяли Слово Божье до краев земли. Друзья, это делает Господь. Делает Господь, и все во всем Господь. Друзья, и радиослужение, как я вам уже сказал, что оно начиналось с молодых людей и начиналось с молодежи. Начиналось с подростков, друзья. Это самый старший, это был я. Друзья, мне тогда было 24 года. И это мы начинали в таком молодом возрасте, вот это служение. У нас в команде был, я помню, самый молодой человек, это 12, по-моему, или 13 лет было. И, знаете, мы вместе принимали решения, мы вместе, знаете, строили эту программу, которую сегодня вы ее слышите, друзья. Прошло уже 20 лет, и благодарение Господу за верность братьев и сестер и верность вам, то, что вы трудитесь, спасибо вам. Слава Богу, друзья, у нас еще один человек присоединился и принял в этом участие. Брат Андрей со штата Вашингтон. Штат Вашингтон, Сиэтл, Эрия, Такома. Спасибо вам, брат Андрей, что вы приняли в этом участие, друзья. И нам уже осталось $1,528. А мы начинали $2,048. Сейчас уже осталось $1,528. Спасибо вам, друзья. Как я вот сказал, каждый влаживает в лепту. Кто-то дает 50, 20, 40, 80 долларов, кто-то $100, кто-то 200, кто-то 300, кто-то 500. И вот таким образом мы с вами набираем сумму, пусть Бог благословит вам. И я хочу сказать вам прекрасную новость, друзья. Нам осталось уже 59 тысяч, друзья. Осталось нам собрать 59 тысяч. Вот мы вместе с вами, вот сейчас буквально начавший этот час, где мы с вами говорим, и видите, мы уже пришли к тому, что нам осталось 59 тысяч, уже не 60, а 59. И вот такими моментами и образом мы потихонечку продвигаемся вперед, и Царство Божие распространяется. И этот час будет оплачен на 27-й год. И сегодня мы приглашаем вас, дорогой друг, давай вместе с нами пойдем 27-й год. Пусть твоя лепта сегодня, она будет здесь тоже вложена для того, чтобы дело Божие распространялось. Запиши телефон 425-296-78-29. 425-296-78-29. И это послужит большим благословением вам. Пусть Бог благословит вас. Почему? Потому что мы за вас молимся, друзья. Прежде чем мы открыли этот эфир, мы с командой молились. Мы с командой рассуждаем, мы с командой беседуем, мы с командой молимся. Друзья, я хочу сказать, мы за вас молимся. И не только мы, все радиослушатели, которые сегодня с нами. Да благословит вас Господь, наполнит благодатью и любовью. Друзья, как приятно видеть, что ваше сердце открыто служить. Как приятно это видеть. Я хочу от лица своего поблагодарить. Спасибо вам. Сейчас приняло 8 человек участие. В этом часу 8 человек, друзья. И у нас осталось $978. Вы слышите, братья и сестры? $978, и все. И мы сможем с вами закрыть этот час. Возлюбленные, я хочу сказать, нам осталось $59,400. Все, друзья, $59,400, и мы перейдем уже 58 тысяч. И таким образом потихонечку мы идем, движемся. Друзья, мне здесь прислали, что у вас, если есть Apple Pay, вы можете использовать Apple Pay, Google Pay, можете использовать вот эти программы, если у вас они есть, воспользуйтесь тоже, пусть Бог благословит. Еще, и если у вас есть Zelle или Cash App, вы можете тоже воспользоваться, это info@radiomv.com, info@radiomv.com. Спасибо вам, что вы принимаете в этом участие, братья и сестры. Знаете, я не знаю, вы, может, не обижаетесь, а я некоторые буду имена называть, которые я вижу. Я не все вижу, я не все могу смотреть, кто жертвует, но то, что я вижу, я буду называть имена вас. Фамилии не буду называть, друзья, а имена буду называть. Пусть Бог благословит вас. Друзья, вот таким образом мы можем сегодня распространять Слово Божие, двигаться, и в нашем часу осталось 48 минут. Друзья, у нас Cash App не работает. Вот мне пишут, у нас не работает Cash App, потому что многие люди пытаются через Cash App сделать транзакцию. Друзья, мы извиняемся, честно скажу. Видите, многие иногда, братья и сестры, говорят, а что у вас вот это не работает? Почему у вас вот это не работает? Ну, друзья, потому что мы не можем на всех все влиять. Например, на Cash App, эту компанию, да, или приложение, мы не можем влиять. Они предлагают свой сервис, мы их используем, но у них какая-то сейчас проблема, и они нас не могут обслуживать. И пишут, мы извиняемся, вас обслуживать не можем. Вот и все, друзья. И как нам в этом варианте поступать? Что мы имеем, то имеем. Но у нас есть PayPal, у нас есть Apple Pay и Google Pay. Друзья, если у вас есть эти программы Apple Pay и Google Pay, вы можете воспользоваться этим, и пусть Бог благословит вас. И благословит вас. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и вы можете воспользоваться этим звонком, и буквально несколько минут, займет до 5 минут, и наши сестры возьмут вашу кредитную карточку или банковскую счетную карточку и возьмут ту сумму, которую вы пожелаете благословить. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы могли сегодня с вами, друзья, потихонечку двигаться вперед. Остается 32 минуты, и нам необходимо $978. У кого-то, может, сегодня есть возможность перекрыть $78. У кого-то возможность есть перекрыть $100, друзья. У кого-то есть возможность $50. Знаете, и каждый из нас таким образом, знаете, не проходите мимо, и как я уже напоминал, знаете, которую сумму нам уже осталось, $59,400, друзья, на следующий год, на протяжении следующего года, чтобы это радиослужение звучало. Если бы каждый из нас по $10 просто в Соединенных Штатах пожертвовал, друзья, мы бы уже в этот час закрыли бы, не только час, эту вообще программу бы закрыли, марафон, мы бы даже и завтра бы его не делали, по причине того, чтобы мы бы собрали вот это все. Друзья, иногда для нас кажется, ну что такое $10, $20, там $100, ну оно большой роли не играет. Я вам скажу, вот 8 человек сейчас пожертвовали в районе вот этих сумм, и у нас осталось $978. Видите, как номер быстро опускается. Так что да благословит вас Господь, да даст нам сегодня это желание, чтобы пусть это небольшая лепта, но она меняет людей, она изменяет судьбы, она вдохновляет. И место Писания к этому оставлено. Псалом 117:24. «Сей день сотворил Господь, возрадуйтесь, возвеселитесь в день онный». Дорогой друг, дорогой брат и сестра, Господь сотворил для тебя этот день. Он дал этот день для тебя. Ты, может, сейчас едешь на работу, собираешься на работу или едешь с работы. Сегодня Господь сотворил для тебя этот день. Пусть Бог тебя благословит и наполнит благодатью. Помни, Он тебе даст сегодня силы, здоровье, чтобы ты мог заработать, чтобы ты мог развить свой бизнес, чтобы ты мог подписать хорошие контракты, чтобы ты мог увидеть, как можно зарабатывать лучше и больше. И это все делает Господь. Почему? Сей день сотворил Господь, возрадуйся и возвеселись в день онный. И Господь дает сегодня, чтобы мы духовно росли, духовно, знаете, возмужали, духовно приближались к Богу. Все это делает Господь. Он наш Царь, Он наш Бог, Он тот, который любит нас, Он тот, который пекется и благословляет. Имя Господня будет прославлено. Возлюбленные, слава нашему Богу. Друзья, я вам хочу, вас просто слушайте и вы вдохновляйтесь. Я вдохновляюсь, и вы вдохновляетесь, друзья. Нам остается 29 минут, и у нас 10 человек приняло участие. О чем мы сейчас с вами говорим? Кто-то дает $100, кто-то дает 50, 20, 30 и $200, друзья. И нам осталась сумма $378, друзья. $378. Вы видите, как прекрасно, когда мы совместно прилагаем этому усилие. И я вам скажу, от общей суммы, которая нам надо было сегодня, буквально 30 минут назад, у нас была сумма $60,500, которую нам надо было собрать. Сейчас уже остается, друзья, $58,800. Уже $58,800. Вы видите, как работает и влияет ваша лепта на то, что эти финансы погашаются, друзья. Те финансы, которые нам необходимо, мы набираем. Да благословит вас Господь. Как приятно, что сегодня есть те братья и сестры, где вы проживаете, где вы сегодня находитесь. Кто-то, друзья, сейчас движется к тому, чтобы начать работу, кто-то едет с работы, кто-то будет, знаете, кто-то уже на работе. Пусть Бог благословит вас и производит действие и благодать. Европа, всех мы вас приветствуем. Вы уже, у вас вечер, вы ближетесь к тому, у кого-то 5:30, в Берлине 5:30, в Лондоне 4:30, друзья, и кто-то уже ближе к тому, чтобы ложиться спать. Пусть Бог благословит вас и укрепит. И также вы можете воспользоваться Cash App. Возьмите, ой, извиняюсь, Cash App, PayPal. Вы можете воспользоваться PayPal и тоже принять в этом участие. Мы ожидаем от вас тоже в действии. Пусть Бог благословит вас. Это у нас PayPal info@radiomv.com. info@radiomv.com. И если у вас есть Zelle, вы можете воспользоваться Zelle тоже. Если у вас есть Apple Pay, есть Google Pay, друзья, вы можете это тоже использовать. У нас это есть, братья у нас сделали, и вы можете воспользоваться. К сожалению большому, у нас Cash App не работает, друзья. Нам пишут компания, что многие из ваших слушатели пытаются использовать Cash App, но оно не работает. Я не знаю, по какой причине с этой компанией. Вот видите, не все везде не вечно, да, друзья? Все везде, как бы, вроде кажется, вот, работает все нормально, раз, и перестало, и все. Работала 3 дня, вчера вечером перестала работать, и сегодня утром они пообещали, прошло 2 транзакции, и перестала работать, все. Опять что-то произошло. Вот так бывает в жизни нашей, где сегодня у нас есть возможность пожертвовать, есть возможность вложить, а завтра оно уже не работает. Все. Хотелось бы, но нет возможности. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы воспользовались этим днем, воспользовались этой возможностью. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. У нас остается 26 минут, и мы подойдем... Этот час подойдет к концу. Вы можете позвонить на нам номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 296-78-29. И вложить вашу лепту, друзья, $100, $20, 30, 50. Сколько у вас есть возможности это сделать? Сколько располагает ваше, знаете, сердце? Вы можете воспользоваться Apple Pay, Google Pay, и вы можете воспользоваться PayPal и Zelle. PayPal, Zelle, вы можете написать info@readymv.com. info@readymv.com. Также, друзья, вы можете воспользоваться, позвонить к нам на номер. Запишите, пожалуйста, я сейчас его буду зачитывать. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас Господь. Друзья, спасибо вам, что вы жертвуете. У нас остается $150. $150, друзья. Пусть Бог благословит вас. Видите, как приятно, что вы принимаете в этом участие. Благословенно, знаете, смотреть, когда мы как одна семья. Каждый улаживает, каждый делает. И, знаете, она небольшая лепта, но она меняет судьбы людей. Пусть Бог благословит вас. Если я хотел бы даже, знаете, такое предложение сделать вам. Ваша компания, мы можем даже назвать вашу компанию, как она называется, где вы находитесь. И ваша компания, скажем, пожелает $500 сделать мяч, или $1000, или $5000, или $10000, или $2000, или $400. Ну, неважно, какая сумма. Вы скажете, от наша компания или от своего имени, я хочу, чтобы дать $500, и чтобы, если кто даст тоже, вы насобираете $500, то это оно придет вам. То есть, как она работает, друзья? Например, если кто-то нам дает $500, и мы должны собрать $500, и оно делает мяч. То есть, если кто-то жертвует доллар, этот человек жертвует доллар. Кто-то жертвует 20, и он жертвует 20. Кто-то жертвует 50, и он жертвует 50. Это называется мяч, да, и оно соединяет. И таким образом мы собираем финансы. Если вы желаете, ваша компания, или лично вы желаете это от себя сделать, дайте нам знать, позвоните к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или вы желаете, друзья, просто быть частью этого служения, которое многие из вас сейчас делают. Спасибо вам, что вы жертвуете. Друзья, вот смотрите, мы с утра начали этот эфир, и у нас осталось 22 минуты, и этот эфир подойдет к концу. И мы начинали, что нам надо было 60 тысяч и $400. Сейчас уже осталось 58 тысяч и $117. Слава нашему Богу, друзья. Видите, как падают потихонечку эти номера. И слава Богу, что мы набираем эти финансы. Кто-то дает $200, кто-то дает $100, кто-то дает $20, и таким образом мы двигаемся. Вы можете позвонить на нам номер 425-296-78-29. Как я говорил, если ваша компания желает сделать мяч, сделать какую-то сумму, вы можете дать нам о себе знать, позвоните 425-296-78-29. Или воспользуйтесь, друзья, предложениями, которые у нас есть. И вы можете это сделать. А предложения, которые у нас, они... можно Apple Pay, Google Pay использовать. И Zelle и PayPal. Zelle и PayPal. Для Zelle и PayPal вы можете написать info@readymv.com. info@readymv.com. Воспользоваться этим можете, пусть Бог благословит вас. Друзья, я приглашаю вас к тому, чтобы мы сейчас послушали пение. Давайте послушаем несколько псалмов, мы вернемся к вам обратно. И нас остается 20 21 минута, друзья, и этот час подойдет к концу. Да благословит Господь, что в этом часе у нас происходит? В нашем часе происходят проповеди, где звучат проповедники, и как один из проповедников, я уже рассказывал вам про Игоря Цыбы, которые звучат, другие проповедников, друзья, где мы получаем назидание, наставление, благословение. Сейчас мы послушаем пение, и мы вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

0: Дорогие друзья,
1: мы благодарны Богу за это время, которое нам Бог подарил для каждого, которым мы можем сегодня воспользоваться. Спасибо вам. Друзья, у нас остается 15 минут этого часа. И в этом часе у нас звучат проповеди проповедников, которые мы слушаем. И, как я сказал, один из наших сотрудников радио, знаете, который был, это Игорь Цыба, который уже отошел в вечность, и он находится там. Но мы благодарны Богу, что он есть, знаете, тот человек, который вложил масса времени, знаете, вложил то время, чтобы, знаете, проповедовалось Слово Божье, чтобы сегодня, знаете, распространялось Евангелие. И он этим занимался, и это он делал. Друзья, напоминаю наш номер, куда вы можете позвонить: 425-296-78-29, 425-296-78-29. И благодарю вас, то, что вы звоните к нам, друзья, спасибо вам. И я хотел бы поблагодарить людей на протяжении этого часа. У нас этого часа, я сейчас пущусь, да, давайте, кто в этом, вот он, друзья, этого часа, кто принимал сегодня участие. Александр, спасибо вам. Сергей, спасибо вам. Оксана, спасибо вам. Марина, спасибо вам. Flow Matters. Окей, наверное, это компания, я так понял. Спасибо вам, Андрей. Благодарность вам. Андрей, благодарность вам. Оксана, благодарность вам. Даниил, спасибо вам. Петр, спасибо вам. Станислав, спасибо вам. Давид, Любовь, Виктор, Александр. Мы благодарны Богу, спасибо вам, что вы жертвуете, спасибо вам, что вы это делаете, да благословит вас всех Господь, то, что вы принимаете в этом участие. И благодарение Господу за этих людей в этот час, друзья, которые приняли. У нас остается 13 минут, и мы подойдем к завершению этого часа. И мы, друзья, начали этот час, у нас была сумма, составляла общая сумма, которую нам необходимо было собрать. Нам надо было ее собрать. Это была сумма 60 400. В данный момент это уже 56 500. Друзья, 56 500. Слава нашему Богу. Да благословит вас всех Господь, друзья. Спасибо вам, что вы принимаете в этом участие. Мы благодарим Бога за то, что мы можем вместе с вами идти вперед, друзья. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и вложить вашу лепту, как многие из вас воспользовались. Кто-то пожертвовал $30, $20, $50, кто-то 100, кто-то 200, кто-то $500. Друзья, спасибо вам. Да благословит вас Господь, что таким образом, возлюбленные, мы можем существовать на 27-й год. Таким образом, мы можем быть частью этого благословения. И я объявляю, как вы можете воспользоваться. Если у вас есть Apple Pay, вы можете сделать это прожитование. Через Google Pay вы можете тоже это сделать прожитование. Если у вас есть Zelle, PayPal, вы можете это тоже сделать, пожертвование, друзья, и написать info@readingv.com, info@readingv.com. Да благословит вас Господь, спасибо вам, что вы принимаете в этом участие и отзываетесь. Друзья, остается 11 минут, и вы можете в этом принять участие. Да благословит всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И знаете, этот час, который здесь мы зачитали, место Писания, это Псалом 117, это для вас, возлюбленные, всех, кто нас сейчас слышит, пусть Бог вас благословит. Это для вас я читаю 117 Псалом, 24 стих. «Сей день сотворил Господь, возрадуйся и возвеселись в онный день». Этот Господь день сотворил для тебя, друг, дорогой брат и сестра, да благословит вас Господь, наполнит любовью, наполнит миром, наполнит благодатью, наполнит силой. И этот день сотворил Господь для вас, чтобы каждый из вас видел руку Божью, видел благословение, видел ответы, видел, как Господь сопутствует в ваших делах. И как важно, друзья, знаете, начинать день в молитве, начинать день, когда вы едете в машине. Знаете, когда мы едем в машине на работу, Я лично говорю про себя, я люблю молиться, я всегда говорю: Господь, благослови, соуспеши сто дело рук, Господь, давай правильное мышление, давай правильный подход, правильное действие, Господь, благослови. Друзья, и это когда мы молимся, когда мы в этом нуждаемся, Бог посылает и дает, и знаете, и день проходит легче. И, знаете, те проекты или те работы проходят легче. Бог дает мудрости, как правильно сделать, как правильно поступить. И все, чтобы оно, знаете, устроялось. И так же самое мы зачитываем здесь место Писания на этот час. Здесь сказано такие: «Сей день сотворил Господь, возрадуйся и возвеселись в онный день». Возрадуйтесь, пусть Бог благословит вас. Когда вы сегодня направляетесь на работу, направляетесь домой, кто-то, как я сказал, уже в Берлине у нас почти 6 часов вечера, в Лондоне почти 5 вечера, друзья, которые уже направляются домой, пусть Бог вас тоже благословит, чтобы имя Божие было прославлено в жизни тоже вашей. И вы можете воспользоваться, зайти на PayPal и сделать это, принять в этом участие через PayPal или Zelle. Это info@readymv.com, info@readymv.com. Или воспользуйтесь Apple Pay и Google Pay. Есть такая возможность. Если вы заходите на наш веб-сайт и вы видите, у нас там есть Cash App, я хотел бы подчеркнуть, сказать, он у нас не работает, друзья. Да, вот не работает, и все. Компания говорит: извините, мы не можем вас обслужить. Вот, и вот такой ответ. Хочешь, не хочешь, но они нам так говорят, к сожалению, большому. Так что вы можете воспользоваться другие платформы, которые удобны. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И хочу сказать спасибо нашим братьям, сестрам, которые я уже зачитывал их имена, которые приняли в этом участие, это приняли, знаете, чтобы пожертвовать. Пусть Бог благословит вас. Ваша лепта, оно меняет судьбы людей, вдохновляет, ободряет, и эти проповеди, которые звучат, они меняют людей тоже. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И это у нас четвертый день марафона, друзья, четвертый день марафона, и нам осталось собрать сумму, которая уже $56 500, $56 500, чтобы мы на следующий год, на 25-й год, мы могли, друзья, на 27-й год, чтобы мы могли существовать, чтобы мы могли быть в эфире, транслироваться. Пусть Бог благословит вас, и спасибо всем тем, кто принимает в этом участие. Да благословит вас всех Господь. Знаете, кто отозвался, как мы уже сказали, у кого-то есть возможность пожертвовать $100, у кого-то есть возможность 200, а у кого-то есть возможность $50-$30, друзья. И вот таким образом мы потихонечку и собираем финансы, которые мы видим ответы, мы видим благословение. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и пусть Бог благословит вас. Также хотел бы поблагодарить вас, возлюбленные братья и сестры, кто, знаете, тоже служит большим благословением. Я вам скажу, те, которые сегодня волонтеры приходят, принимают ваши звонки на радио. Спасибо всем. Кто-то отпрашивается на полдня. Как вот вчера у нас были сестры, которые работают, и они отпросились на полдня, пришли, послужили, пошли дальше работать. Кто-то на день отпросился с работы, пришел тоже, послужил. Спасибо вам, кто-то взял и не знаю, кто даже проплатил, нам заказали еду, спасибо, мы могли покушать. Благодарение Богу за таковых людей, которые отзываются, друзья, что, знаете, и это тоже приятно. И таким образом, знаете, мы вот делаем друг другу приятное, делаем, знаете, одно дело в Царстве Божьем и вложим лепту в Царство Божие. Кто-то позвонил, сказал, я хочу выделить такую сумму, чтобы поехали в Каско или туда купили вот это для вашей всей команды. Спасибо вам, друзья. Да благословит вас всех Господь, и пусть в этом имя Бога прославляется. И таким, знаете, образом мы делаем вместе дело Божие. И, как я сказал, в этот час звучат проповеди. Звучат проповеди, как брат Игорь Цыба в данный момент, но и многие другие проповедники также в этой программе звучат. Знаете, эти братья готовятся и готовились, и делали. И мы слушаем, и мы вдохновляемся, да? И мы получаем благословение, мы получаем ободрение. И вот это, где сегодня множество людей, которые по более 136 стран мира получают благословение. Да благословит вас Господь. У нас остается 4 минуты, друзья, и этот час подойдет, к концу. Хотел бы поблагодарить в этом часе. 15 человек приняло участие, друзья. Да благословит вас всех Господь. 15 человек, которые отозвались и стали этим благословением на этот час. Если вы можете, $20, сколько у вас располагает сердце, 100, 200, какая сумма есть в вашем сердце, друзья, $70, вы можете воспользоваться PayPal, Google Pay, и также, друзья, если у вас есть Zelle или PayPal, или Apple Pay, вы можете тоже воспользоваться Zelle и PayPal, вы можете воспользоваться, и я вам скажу сейчас info@radiomv.com. Это info@radiomv.com. Вы можете это тоже воспользоваться, пусть Бог благословит вас. И остается 3 минуты, друзья, мы сейчас пойдем на музыкальную, послушаем песню, и пусть Бог благословит вас. А в это время вы можете нам звонить на номер 425-296-78-29. После песни мы выйдем уже в новый час с новыми возможностями, с новыми целями, и пусть в этом Господь будет прославлен. Еще раз зачитываю место Писания, которое в этот час для вас оставлено, друзья. «Сей день сотворил Господь, возрадуйтесь и возвеселитесь в онный день». Псалом 117:24. Это для вас подарок. Этот псалом, пусть он сегодня вас вдохновляет, ободряет, ведет и укрепляет. Друзья, благословение вам. Во время пения звоните на номер 425-296-78-29.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Друзья, мир Божий вам, и с вами мы вновь в эфире. Это уже у нас 43-й час марафона, где мы говорим о поддержке на 2027 год. Благодарим всех вас, кто принял участие в прошлом часу. Этот час был очень активный. Слава Господу за каждого из вас. Друзья, смотрите, и мы уже движемся ближе и ближе к цели. Слава Господу за вашу щедрость, друзья, за вашу внимательность. Помните, что это ежегодный марафон. Что это значит практически, друзья? Это значит, что каждый год мы собираем бюджет, который нам не достает, чтобы быть в эфире в следующем году. И, друзья, чтобы мы могли быть в эфире без всяких реклам.

Вот представьте себе, друзья, если вы бы включили бы радиостанцию, и здесь через каждых 5 минут была бы какая-то реклама. Я уверен, что вы использовали YouTube. Знаете, когда вы смотрите на YouTube, там видео идет, и после видео идет раз реклама. И вот реклама за рекламой специально. Вот это, когда реклама ставится, это проплачивает счета той или иного, того или другого канала, да? Вот если бы на радио вы были бы, вот через каждой песни была бы реклама, вот прошло 15, это 10 минут реклама, прошло бы, например, 5 минут реклама, 3 минуты реклама. Друзья, я думаю, было бы очень тяжело слушать радио, многие бы даже и не хотели слушать. Вот за это, друзья, мы полагаемся на слушателей, как вы, которые благословляют каждый год, выходят навстречу, и мы с каждым годом, уже 20 лет так, мы с каждым годом, друзья, работаем, чтобы быть в эфире без реклам. И слава Богу, за 20 лет, друзья, Господь выходит, использует свой народ. И через вас, друзья, Бог делает работу, где вы видите, нету рекламы через каждые 3 минуты, где вам не продают в какой-то передаче какие-то, может быть, препараты или какие-то, может быть, структуры финансовые. Все освещается Слово Божие. Из-за этого людям нравится слушать радио и слушать его, друзья, буквально по всему лицу земли. А хотели бы, друзья, вас благословить на этот день, чтобы вы могли этот день у вас, ну, если смотреть Вашингтон, Орегон, да, у вас началось уже утро, в Нью-Йорке уже это обед тайм, 12 часов дня. В Берлине, Германии, 6 часов вечера, в Киеве, 7 часов вечера, друзья. И вот такой диапазон времени, где нас слушают радиослушатели. И, друзья, слава нашему Господу, мы уже ближе к цели. А у нас сегодня с вами это уже 4-й день, и вся наша цель, друзья, чтобы мы могли собрать необходимую сумму на следующий год, которая нам необходима. И мы это делаем, как я уже повторял и говорил, чтобы не было рекламы, и чтобы можно было слушать Слово Божие без всяких прерываний, где вам не нужно было выключать радио, включать радио каждый раз, когда, может быть, там продавали какие-то, может быть, препараты или что-то. Но благодаря Господу мы цели наши, чтобы звучало 24 часа в сутки Слово Божие. И наши линии, друзья, открыты, вас возьмут буквально 5 минут позвонить, оформить звонок. У нас в этот час нам нужно собрать $2238. $2238 в этом часу, друзья, нам надо собрать. Это минимум. Общая сумма, друзья, которую нам еще нужно достичь, слава Богу, смотрите, осталось уже $56517. В это утро это было 60, мы уже, слава Богу, смотрите, как мы двигаемся. И это благодаря радиослушателям, которые жертвенно относятся, звонят и поддерживают. Телефон номер 425-296-78-29. Я повторю номер 425-296-78-29. Наши линии, друзья, открыты, и мы ждем вас у телефонов. 425-296-78-29. Помните, что многие из людей рассчитывают на вас, а мы рассчитываем, друзья, на вас. Да благословит вас Господь за вашу внимательность, за вашу жертву, которую вы делаете. Если вам легче сделать пожертвование онлайн, и вы хотели бы, может быть, использовать, смотрите, есть кредитная карточка, там можно делать Apple Pay, Google Pay или простая карточка банковская через PayPal или Zelle. Друзья, вы можете это сделать, как вам оно удобнее. Напоминаем, что, друзья, каждый час в прошлом году братья и сестры, как вы, которые отзывались, они помогали перекрыть тот час, чтобы в этом году мы были в эфире. До цели этого часа, друзья, нам осталось 2238. Это всего 8 участников по $25 в месяц смогут перекрыть. Друзья, или 2 участника по $100 в месяц, друзья. 2 участника по $100 в месяц. Может быть, вы маленькая компания, можете сами на себя работаете, свой маленький бизнес, и хотите
от бизнеса своего идти с радио на следующий год, поддерживать по $100 в месяц, может быть. Может быть, по $200 в месяц вы хотите. Если один человек, который имеет свою маленькую, может, компанию, говорит, моя компания будет партнером радиослужения, соучастником на Ниве Божией, я буду $200 в месяц платить на протяжении 2027 года, то вот этот час, который сейчас нам нужен, друзья, мы его перекроем. Найдется ли у нас, друзья, такой один бизнесмен? Может, это какая-то small company, которой вы имеете свою маленькую компанию и желали, чтобы ваша фирма, маленькая компания хотела идти с нами в 2027 год, чтобы вот этот час, где сегодня, в этом часу сейчас должна быть чтение книги, и вы будете, получается, человек, который участник этого часового блока, где вы закроете этот блок, и на протяжении следующего года, получается, вы сделаете этот час способным вещаться в эфире. Можно, друзья, позвонить или зайти онлайн, и там есть, когда нажать на credit card, там есть месячно, выбрать месячно, поставьте свою сумму, которую каждый месяц вы хотите платить, и можно, друзья, перекрыть. Вы становитесь, другими словами, соработником на Ниве Божией. Друзья, телефон номер 425-296-78-29. Стих, который мы бы хотели прочитать на этот час, это будет написано Иакова 1 глава, 22 стих. «Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только, обманывающих сами себя». Знаете, Слово Божие призывает, когда мы слушаем Слово Божие, исполняем, Господь меняет человека. Суть нашего радиовещания, мы вещаем для того, чтобы человек, который слушал Слово Божие, слушал аудиокниги, чтобы он прилагал старания изменять самого себя, работал над собой. Вся цель, чтобы радиослужение, друзья, благовестие в онлайн, чтобы когда человек слышал Слово Господне, чтобы он не только был слушателем, но становился быть исполнителем. Вот это и цель радиослужения, чтобы было исполнителем человек Слова Божьего. Чтобы когда мы назидались от Слова Божьего, тогда мы получали, друзья, обновленную жизнь во Христе. Призываем вас, друзья, помните, что это четвертый день, и нам осталась общая сумма 56 тысяч. $517. Слава Богу, друзья, мы уже собрали $78,983. $78,983. Слава нашему Господу. Друзья, да благословит вас Господь. Знаете, что уникально? Мы видим, что некоторые люди, которые уже пожертвовали, потом они звонят и говорят, мне не безразлично, я хочу, чтобы это вещание было еще в интернете. И благословляют, еще сверху звонят, и еще благословляют. Те же самые люди, кто уже пожертвовали, звонят, друзья, и благословляют. Да благословит вас Господь, что вы отзываетесь. И до цели этого часа, друзья, у нас остается 47 минут. И нам, друзья, не хватает до цели часа нам нужно 2238. Если всего 8 человек по $25 в месяц возьмут, они могут перекрыть или одноразово, как вы желаете поддержать. А как я уже говорил, друзья, может быть, вы работаете сами на себя и хотите, чтобы это было и шло как от вашей компании или от вашего бизнеса, хотели покрывать каждый месяц, стать участником, соработником Radio MV, вы, друзья, это можете сделать. А если один человек или одна маленькая компания скажет, мы будем $200 возьмем на себя на 2027 год в месяц, $200 в месяц на себя, этот час, друзья, закроется, друзья, этот час. Да благословит вас Господь, помните, что жертва на это служение, это есть многогранное служение, я уже повторялся, я еще раз повторюсь, друзья, нас слушает более чем 136 стран. И смотрите, что интересно, друзья, 10 самых много стран, где самое много людей слушает, я повторю, где самое много слушателей. Top 10 countries, 10 стран, да? Это Америка, номер 1, Украина, номер 2, Германия, номер 3, Россия, номер 4, Канада, номер 5,
Беларусь номер 6, Молдова номер 7, Бельгия номер 9, Польша, сори, Бельгия номер 8, Польша номер 9 и Эстония 10. Друзья, это самые популярные страны, откуда слушают. Вот когда вы становитесь частью, друзья, этого служения, соучастниками Радио МВ, друзья, ваша лепта, она делает возможность, чтобы и там люди могли продолжать слушать Слово Божие. Пусть услышанное слово превращается в добрые дела. Наша цель, друзья, вещание Радио МВ, когда вещаются проповеди, в этот час должна вещаться аудиокнига. И когда в это время, друзья, вещается материал, да, христианский, наша цель, чтобы, когда мы слышим, чтобы оно становилось в нас реальность, чтобы мы становились быть более похожи на Иисуса Христа. Слава нашему Господу, друзья, один человек только подвязался. Один человек подвязался, и нам осталось, друзья, до этой цели $2168. Позвоните на номер 425-296-7829, 425-296-7829. Телефонные линии открыты, наши сотрудники у телефонов. Телефон номер 425-296-7829. Дэниел, да благословит тебя Господь, что ты принял участие. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу внимательность, за вашу жертву, что вы откликаетесь. Уже, друзья, в этом часу подключился один брат Даниил и благословил этот час. И, друзья, мы объявляем координаты. Вы можете зайти на radiomv.com. radiomv.com. Если вы проживаете в Польше, в Эстонии, в Бельгии, в Молдове, если вы проживаете в Белоруссии, в России, в Германии, друзья, в Украине, вы можете зайти на radiomv.com. Если у вас PayPal, вы можете пожертвовать оттуда. Зайдите на radiomv.com, выберите PayPal, друзья, и можете сделать пожертвование, чтобы этот час был закрытый, чтобы его нам не нужно было переживать в следующем году, чтобы не нужно было, друзья, думать, как нам проплатить счета. Я как уже вам говорил, что мы привыкли слушать без рекламы. Нам нравится, да, когда мы слушаем без рекламы, без всяких таких, где вам пытаются продать какие-то таблетки или какие-то другие системы, а здесь мы вещаем круглосуточно Слово Господне. Даниил, да благословит вас Господь. Друзья, я бы хотел обратиться, кто желает подвязаться. У нас, друзья, до цели часа осталось 2168. И брат Даниил, один из уже, кто подвязался в этом часу. Да благословит вас Господь. Пусть услышанное Слово Божие превращается в добрые дела, когда слушают передачи, когда слушают радиослужение, чтобы поистину делались добрые дела, и сами мы, люди, делались более похожи на Иисуса Христа. Это цель вещания Радио МВ. Объявляю номер, друзья, куда вы можете позвонить, чтобы стать частью. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. 29. До цели уже, друзья, смотрите, слава нашему Господу, уже осталось до цели этого часа $2068 осталось. У нас 41 минута осталась в этом часу, и нам необходимо 2068. Даниил, Галина, да благословит вас Господь. Пожелание вам от радиосотрудников. Пусть услышанное слово превращается в добрые дела, когда вы слушаете радиовещание. Да благословит вас Господь, Галина, Даниил. До этого, до цели этого часа остается нам буквально 41 минута, и час кончится, и сумма, которая нам еще осталась, $2068. Друзья, это если, может быть, кто-то имеет свою маленькую компанию, работает сам на себя и хотит от своего бизнеса, не как от себя, а как от бизнеса, благословить этот час, друзья. Это будет $200 в месяц, да, и закроет эту сумму. Или $100 в месяц. Может быть, два маленьких бизнеса хотят по $100 в месяц взять
Это дешевле, чем за интернет, друзья, платить в месяц. Это дешевле, чем за интернет платить в месяц на бизнес. Я вам сразу скажу, потому что я отвечаю за услуги интернетов на радиослужении, я знаю стоимости, то это дешевле, чем за интернет. Два человека по $100 в месяц, кто имеет, может быть, свой маленький бизнес, позвонят, друзья, и могут закрыть этот час. Объявляю номер, и мы послушаем псалом. Во время псалма мы дадим вам возможность зайти на radiomv.com и стать, может быть, участником, который будет каждый месяц, чтобы нам перекрыть этот счет. Или, друзья, любую сумму, которую Бог вас располагает. Какую-любую сумму. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы слушаем псалом, друзья, и нам еще осталось 2068. Два человека поучаствовали, Галина, Даниил, да благословит вас Господь. Друзья, ждем ваших звонков, 425-296-78-29, 425-296-78-29.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Телефон номера я объявляю, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, друзья, наши линии открыты, и вы можете принять участие. Это марафон на 2027 год. Мы говорим, друзья, потому что радиослужение существует благодаря добровольным братьям и сестрам, кто идут с нами в следующий год, каждый год на протяжении так 20 лет, друзья, делают это, чтобы мы были в эфире вместе с вами. Друзья, 20 лет в служении, 20 лет, друзья, мы несем это. И благодаря Господу и вам, друзья, за вашу внимательность. У нас остается 33 минуты, и нам не хватает $2068. Два человека приняли уже участие. Это принял, друзья, Даниил, Галина. Да благословит вас Господь за вашу отзывчивость. До цели этого часа нам осталось 2068, друзья. И благословит вас Господь, благословит вас Господь. За тех, кто принимает, друзья, участие, за тех, кто становится ежемесячным, друзья, соработником, где они несут с нами Слово Господне в 2027 год. Вау! Слава Господу за Данила, за Галину, за сестра Ольга. Да благословит вас Господь, что вы стали участником ежемесячного взноса. За Надежда, да благословит вас, друзья. И смотрите, друзья, нам осталось $768 в этом часовом блоке. $768 в этом часовом блоке. Друзья, да благословит вас Господь. Те, кто отзывается, благодаря вам, радиослужение, друзья, оно сможет быть в следующем эфире. Каждый год на протяжении 20 лет, друзья, на протяжении 20 лет радиослужение делает такие марафоны раз в год для того, чтобы на протяжении года можно слушать без рекламы. Я знаю, многие из вас смотрят, может быть, видео на YouTube бывает. И знаете, на YouTube, когда смотришь видео, потом прерывается реклама, потом опять реклама. Вот представьте, это они делают, чтобы проплачивать счета тех каналов, да? А представьте, друзья, если бы на радио было бы то же самое. Каждые вот 5 минут реклама, каждые 5 минут реклама, что-то надо слушать. Было бы неудобно. Но благодаря Богу, как за Данила, вот благодаря Богу, как сестра Галина, как Ольга, как Надежда, которые сказали, мы будем поддерживать, чтобы было приятно слушать Слово Божие, чтобы в следующем году было радио в эфире, чтобы те страны, которые мы называли, друзья, могли тоже слушать Слово Божие. Друзья, благодаря это радиослушателям, как вы, которые щедрые, которые отзываются, радиослужение еще до сих пор существует. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сотрудники у телефонов, друзья, вас возьмет буквально 5 минут. А если вы хотите сделать это онлайн, как некоторые делают, вы зайдите на radiomv.com и выберите способ, который для вас будет более удобнее. До цели нам осталось в этом часу. В этом часу остается 30 минут, и до цели этого часа осталось нам $768. Друзья, да благословит вас Господь, что вы отзываетесь. Слава нашему Богу, друзья, мы только перешли отметку, мы уже собрали 81 тысячу, слава нашему Господу, мы уже собрали 81 тысячу, нам осталось 54 тысячи и $447, слава нашему Господу. За Карп, за Надежда, за Олег, за Карп, смотрите, интересно, что человек один пожертвовал одноразово, еще подписался, друзья, тот же самый человек. Благословит вас Господь, Карп. Мы говорим, смотрите, какие люди вы, братья и сестры, жертвенные. Вы откликаетесь, не только жертвуете одноразово, вы еще подписываетесь, чтобы стать участником на каждый месяц. Слава нашему Господу, друзья.
Да благословит вас Господь. Наши телефоны открыты, друзья. Вы можете подвязаться, вот как Мария стала, да, как Надежда, как этот, как Олег стал, друзья. Вы можете стать, как Оля сейчас стала, вы можете стать в те ряды, друзья, и поддерживать это служение. Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу щедрость и за вашу внимательность. Да благословит вас Господь, друзья, да даст Бог вам силы, здоровья и даст вам милости. Ольга, Галина, Надежда, Мария, да благословит вас Господь, Даниил, да благословит вас, друзья, за вашу внимательность и любовь. Пусть услышанное слово превращает вас в добрые дела и дает вам жизнь Божию в вашей жизни. То, что мы делаем на радио, вещаем, друзья, круглосуточно. И с Божьей помощью уже, друзья, это четвертый день марафона, это 43-й час марафона. Я повторю, 43-й час марафона, друзья. И мы уже за 43 часа собрали 81 053 доллара. Слава нашему Богу, друзья. Это уже почти 60% от общей суммы. Нам осталось 54 447 долларов. И смотрите, как мы достигаем, друзья. Каждый час мы разбили на ту сумму, которая нам нужна, с этой общей суммой. И каждый час мы объявляем. И братья и сестры, как Ольга, как Галина, как Даниил, как Мария, звонят и говорят, мы станем в этом часу, поддержим, чтобы в следующем году радио было без реклам, чтобы радио было в эфире круглосуточно. И вы знаете, друзья, оно вещается на четырех языках. Если у вас детки уже говорят более на английском и желают, предпочитают, да, на английском, это им легче понимать. Радио вещается на английском языке, на испанском языке, на германском языке, на немецком языке, друзья, и на славянских. И знаете, что интересно? Что многие семьи звонят нам, говорят, что у них уже в родстве есть кто-то вышел замуж за англоговорящего или кто-то женился на американке, да? И они говорят, мы слушаем дома на английском языке, бабушка, мама слушает на этот русском языке, славянское радио, а мы слушаем английское радио МВ. У нас даже семья одна, они позвонили, говорят, а у нас, говорит, в семье испаноговорящие, мы дома слушаем в одной комнате на славянском языке, а дедушка, бабушка и муж, они, говорят, испаноговорящие, они слушают на испанском языке в одном доме. То это то, что радио МВ делает, друзья, жертву на это служение. Вы делаете способны радио вещаться на английском, на испанском, на немецком, друзья, языке. Ваши дети это слушают, ваши внуки это слушают. И это, друзья, тоже без рекламы, тоже таким же самым направлением, то, что Господь дал нам это совместный большой проект, который мы уже ведем 20, друзья, лет. Новые друзья только подключились. Татьяна, Дмитрий, Мария, да благословит вас Господь, что вы, друзья, отозвались. Татьяна, Дмитрий, Мария, да благословит вас Господь. Хотел бы благословить вас стихом с Библии на этот час. В этом часу обычно играются книги, аудиокниги. Вот я хотел бы дать пожелание. Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только обманчивых сами себя. Иакова, 1 глава, 22 стих. Благословение вам, те, кто стали в круги, друзья, или в части соработников служения этого. Пусть услышанное слово превращается в добрые дела в вашей жизни. И мы видим, друзья, что вы отзываетесь, Татьяна, Дмитрий, Мария, Надежда, Ольга, Галина, Даниил, вы становитесь в этот час и говорите, мы будем поддерживать, чтобы этот час был в эфире. Слава нашему Господу! Друзья, нам уже осталось 53 879 долларов. Братья и сестры, благословит вас Господь. Сейчас я объявлю номер, куда вы можете позвонить, линии открыты. И мы, друзья, с вами, пойдем послушаем псалом, а вы можете позвонить, принять участие
чтобы в следующем году радиослужение могло быть в эфире, чтобы в следующем году мы могли с вами продолжать нести Слово Господне. Друзья, без перерыва, без всяких реклам, без всяких, друзья, продажи времени, вся цель, чтобы благовестие Слова Божия было для вас, для ваших внуков, для тех, кто уже, может быть, вышли замуж или женились на испаноговорящих, на, может быть, англоговорящих, да, или на немецком языке, чтобы это служение могло охватывать семьи и благословлять, как уже это делает. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья, линии открыты, я объявляю номер 425-296-78-29. Звоните, друзья, какую Бог располагает вам сумму или ваш семейный бюджет. Поддержите служение, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире. Если вам удобнее зайти пожертвовать онлайн, пожалуйста, сделайте, выйдите на radiomv.com, на radiomv.com, и там можно выбрать пожертвовать карточкой, стать ежемесячным участником или, друзья, пожертвовать одноразово, как вам удобнее. Объявляю номер, и мы слушаем Псалом 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, линии открыты, и ждем мы ваших звонков.

0: современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: 425 номер, друзья, 296-78-29, номер 425-296-78-29. Друзья, это уже 43-й час, как мы в эфире. 43-й час, как мы ведем этот марафон, друзья. И мы говорим, что такое марафон. Марафон, друзья, это где мы собираем поддержку на следующий год, чтобы радио могло быть в эфире без рекламы, без продажи времени. За этого, друзья, мы призываем вас, как слушателей. А я хотел бы подметить, что у нас слушатели очень щедрые и очень жертвенные, друзья. Потому что каждый год на протяжении 20 лет, мы говорим 20 лет, у нас радиослушатели выходят навстречу каждый год и жертвуют, когда у нас мы имеем марафон, жертвуют, чтобы следующий год мы были в эфире. Чтобы следующий год мы были в эфире вместе с вами. Чтобы вещание Слова Божьего, оно было доступно. Хотел бы объявить номер, куда вы можете позвонить сейчас, друзья, и стать частью этого служения, благословил финансовый номер 425-296-78-29. 78 29 425 296 78 29. Наши линии, друзья, открыты, и мы ждем ваших звонков. И с Божьей помощью я верю и знаю, что, как в прошлом году, друзья, кто-то отзывался, чтобы вот этот час, который сейчас должна быть аудиокнига, да, где вы должны слышать, кто-то в прошлом году отозвался и поддержал этот час. И поддержал, чтобы этот час был в эфире. Вот смотрите, Татьяна в этом часу поддержала, Дмитрий, друзья, Мария, Надежда, Ольга, Галина, Даниил. Они позвонили, друзья, и сказали: мы хотим благословить этот час. Мы хотим, чтобы в этом часу этот час был покрыт, и чтобы в следующем году могло Слово Божие продолжать вещаться в этом дне, друзья. И написано Иакова 1 глава 22 стих. Стих на этот час. Будьте же исполнителями Слова, а не только слушателями, обманывая их сами себя. Пожелание вам, друзья, всем, чтобы пусть услышанное слово превращается в добрые дела. Когда вы слушаете, друзья, Слово Божие, когда вы слушаете передачи, когда вы слушаете радио, друзья, всякие программы духовно назидающие, да будут это не просто для слышания, но чтобы поистину оно меняло нас в Христоподобие, чтобы мы становились похожи на Иисуса Христа. И это цель, друзья, радиослужения 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 20 лет в эфире. Друзья, 20 лет, чтобы... Представьте себе, вот каждый день мы озабочены, чтобы радио вещалось круглые сутки. Мы каждый день работаем с департаментом техническим, с программой, со всем, чтобы не было на радио тишины. Потому что в какое-то время суток, где-то в Сиэтле, в Орегоне, в Вашингтоне, да, где-то слушают в Нью-Йорке, может быть, в Техасе, в Берлине, в Киеве, в Лондоне, в Иерусалиме, в Бонас-Айресе слушают братья и сестры. Нам сестра одна прислала она сообщение. Они живут, друзья, в Колумбии, это в латинском мире. Они живут сейчас с семьей в Колумбии. И она говорит: и мы слушаем вас, друзья, Радио МВИ. Для нас делается, говорит, очень тепло и хорошо. Мы привыкаем, мы, говорит, любим слушать вас, потому что мы в чужой стране, не знаем ни языка, говорит, а здесь мы себя чувствуем как дома с вами, слушаем онлайн. И Господь, друзья, жив, и жив Господь, потому что Он верен и проявляет свою верность через вас, дорогой слушатели. Слава нашему Господу, друзья, смотрите, уже нам остается 52 279 долларов. 52 279 долларов нам остается. Мы уже собрали 83 221 доллар. Слава нашему Господу. Олег, да благословит вас Господь. Татьяна, да благословит вас Господь. Олег только принял. Другой брат Олег только сейчас подключился. Дмитрий, да благословит вас Господь. Мария, да благословит вас Господь. В этом часу вы приняли, друзья, участие. Помните, что это благотворительный марафон на 2027 год, чтобы в следующем году радиослужение могло быть в эфире на четырех языках, друзья, идет вещание. Если у вас в семье, друзья, есть уже англоговорящие, или, может быть, в вашей семье есть дети, которые не понимают уже на вашем родном языке, у нас оно вещается на английском, на испанском, на немецком. Когда вы приобретете радиоприемник, друзья, там все каналы есть, или на Smart TV, если у вас Smart TV есть, вы можете слушать на Smart TV, друзья. Там есть вещание на радио на этих языках, которые я вам объявил. И это, друзья, благословение вашим семьям. И слава нашему Господу. Смотрите, друзья, уже 51 тысяча осталось. 51 тысяча осталось и 779 долларов. Слава нашему Господу. Мы уже собрали 83 721 доллар. Друзья, Господь жив. Брат Олег, два брата Олега пожертвовали. Татьяна, Дмитрий, Мария, Надежда, Ольга, Галина, Даниил. Остается 9 минут в этом часовом блоке, и вы отозвались, друзья. Вы отозвались, поддержали. И сейчас я бы хотел объявить номер, куда вы можете звонить, друзья. Если вы еще не приняли участие, поблагословите принять участие на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, я хотел бы перед псалмом объявить там. Вчера, друзья, когда мы кончали наш день, заканчивали, да, мы пошли, у нас не хватило, 12 тысяч нам не хватило добрать. Мы этих 12 тысяч перенесли на сегодняшний день. И знаете, слава Богу, вот в этом часу, друзья, мы начинаем перекрывать тот минус вчерашнего дня. Вы звоните, вы отвечаете, друзья, и мы начинаем перекрывать вчерашний минус. Слава нашему Господу. Мы уже перекрыли от 12 тысяч, $3600 перекрыли. Слава нашему Господу. Тот минус, который у нас 12 тысяч с прошлого дня, мы его начали перекрывать. Мы уже 43 часа в эфире говорим о поддержке в 2027 год. Телефон номер объявляю, куда вы можете, друзья, позвонить и помочь в течение этих 8 минут, помочь перекрыть ту сумму, которая у нас был минус. Мы уже перекрыли от этих 12 тысяч минус, мы уже перекрыли 3600. Слава нашему Господу. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты. А если вам, друзья, легче зайти на онлайн, вы проживаете, может быть, в Европе, и принять участие можно через PayPal или, друзья, через вашу кредитную карточку, зайдите на radiomv.com, на radiomv.com, друзья, и вы сможете принять участие. Слушаем псалом. Остается 8 минут в этом часовом блоке. Хотелось бы, друзья, перекрывать тот минус, который у нас с прошлого было дня, чтобы мы могли его закрыть тоже. Слава нашему Господу. 425-296-78-29.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ.

Дорогие друзья, мы приветствуем всех вас, и мы сегодня продолжаем наш марафон. Спасибо вам, что вы принимаете с нами участие. Спасибо вам, что, друзья, вы становитесь теми людьми, которые сегодня протягивают руку для того, чтобы служить, для того, чтобы вместе поддерживать. Пусть Бог благословит вас. Вы можете сегодня к нам, друзья, совместно нести это служение, и да благословит вас Господь. У нас, мы начали сегодня утром, и у нас была сумма, которую нам надо собрать на протяжении целого 27-го года, чтобы эти были финансы, да, чтобы мы могли быть в эфире. Эта сумма составляла 60 тысяч, и в данный момент, друзья, сейчас уже составила 51 тысячу и 600 долларов. 51 тысячу и 600 долларов. Слава нашему Богу! Друзья, да благословит вас всех Господь, и мы рады, что сегодня мы можем потихонечку, как вы видите, опускаться все ниже и ниже и добирать ту сумму, которую мы так в этом нуждаемся. Пусть Бог благословит вас, и как сегодня сестра Лариса сказала, что ваши финансы не позволяют нам записывать новые программы и записывать новые свидетельства, новые проповеди, и которые звучат, и которые вы получаете благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Братья и сестры, вы можете также зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, и можете воспользоваться приложениями, которые у нас там есть. А у нас есть PayPal и Cash App. PayPal, Cash App, вы можете воспользоваться этими приложениями, написав info@radiomv.com. info@radiomv.com. И вы можете воспользоваться также Apple Pay, Google Pay, если у вас есть. У нас начался новый час. И новые возможности, и новые ресурсы, друзья. И на этот час нам необходимо 2175 долларов. Друзья, пусть Бог благословит каждое сердце и даст сегодня нам возможность служить и благословлять, и быть частью этого служения. Возлюбленные, звоните нам на номер 425-296-78-29. Что у нас происходит в этом часу? Мы, друзья, в этом часе времени мы слышим проповеди, которые звучат от Ярла Николаевича Пести. Друзья, и где другие проповедники звучат, и мы слушаем, вдохновляемся, ободряемся и получаем в этом благословение. Спасибо вам, тот, кто... Дмитрий, спасибо вам, что вы приняли участие онлайн. Это Дмитрий, брат, зашел и воспользовался, друзья, PayPal или Cash App, или Apple Pay, или Google Pay, друзья, и стал частью этого служения, друзья. И нам необходима сумма, осталась 1172 доллара, а надо было 2172 доллара. Сейчас осталось 1172 доллара. Дмитрий, да благословит тебя Господь там, где ты сегодня проживаешь, и то, что ты сегодня имеешь. И пусть Бог приумножит ту сумму, которую ты пожертвовал, и благословит тебя, друзья. Как радостно иметь сегодня, знаете, друг друга, которым мы друг другу взаимно помогаем, поддержим и делимся тем даром, который дает Господь нам. Место Писания к этому хочется оставить. Это 2 Тимофею, 2 глава, 15 стих, сказаны такие слова. «Старайтесь представить себя Богу достойно делателями, неукоризненными, верно преподающие слово истины. Старайтесь себя представить перед Господом». Друзья, Слово Божье говорит, старайтесь представить себя. То есть, чтобы мы предстали пред Богом таковы, как мы есть. И чтобы не было написано здесь, да, такие слова, неукоризненными, верно преподающие слово истины. То, что сегодня...

Господь использует наших братьев, служителей, пасторов, проповедников, и они проповедуют, говорят, и наша жизнь и наше дело представить перед, чтобы мы предстали перед Богом, друзья, с тем, чтобы служить и благословлять. Объявляю наши координаты, куда вы прям сейчас можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и на этот номер позвони, вы можете, сколько Господь дает вам возможности. Вы сколько располагаете, друзья, если у вас есть возможность пожертвовать $25, $30, $100, $70, $250, да благословит вас Господь. Вы, друзья, можете также пожертвовать через свой бизнес-аккаунт. Если у вас есть компания, вы ведете бизнес, друзья, мы в конце года вам вышлем все необходимые документы, которые вам нужны. Пусть Бог благословит. Если ваша компания желает подписаться... I needed that. И это, а если вам надо, ваша компания желает подписаться, чтобы жертвовать ежемесячно, вы это тоже можете сделать, друзья. И в конце года на вашу компанию придут правильные бумаги, и которые позволят вам списать таксу. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, мы сегодня с вами и говорим о том, что у нас идет марафон. Это ежегодный марафон, где мы выделили время, чтобы нам вместе с вами быть, поделиться о том, чтобы нам собрать финансы на 27-й год, чтобы в 27-м году мы способны были быть в эфире, транслироваться и проповедовать Евангелие, вдохновлять других, нести Слово Божье. Пусть Бог благословит каждое сердце. Друзья, у нас остается 52 минуты. Нам необходимо собрать сумму $1172. $1172. Если вы можете пожертвовать $72, и нас останется 1100. Кто-то может пожертвовать $100, и нас останется 1000, друзья. И таким образом потихоньку мы можем, знаете, покрыть вот эту сумму на этот час, который нам необходимо. И мы об этом говорим к вам и обращаемся. Что происходит в этом часе? В этом часе происходит проповедь, звучание Слова Божьего, где мы вдохновляемся, где мы слушаем. И как я зачитал местописание на Тимофею, 2 глава, со 2 по 15 стих сказаны такие слова: «Старайтесь представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово Божие. Старайтесь себя представить перед Господом». Пусть Бог благословит нас, чтобы мы ревновали предстать перед Богом теми, знаете, тружениками, теми делателями неукоризненными, чтобы, знаете, нас... Что такое неукоризненное? Это то, что нас потом не судит совесть. Знаете, мы себя не осуждаем. Нас никто не осуждает. Почему? Потому что мы делали все от сердца и понимали, что было время, я это служил, я делал, и Бог воздает. Знаете, а когда мы могли это делать, и проходит время... Проходит время, и, знаете, обстоятельства поменялись, и ты понимаешь... Я же мог это сделать. У меня была эта возможность. Я мог выделить $50, мог выделить $100. Я мог поделиться $1000 или $500 или $20. Я мог это сделать, пожертвовать, поддержать. Но я этого не сделал. Я прошел мимо. У меня не было возможности. Я как-то засуетился. Друзья, вот это то, что оно производит потом неукоризненность. Знаете, в этом то, что потом нам неприятно самому. Пусть Бог поможет каждому из нас, чтобы нам не быть таковыми, но пусть Божье благословение. Вот здесь хочется зачитать вам в вашу сторону благословение. Пусть Бог благословит вас. Пусть Господь сделает вас
верными делателями Его Слова, верными тружениками на ниве Его. Пусть Господь благословит вас. У нас остается 50 минут, и нам необходимо $1175. И в этот час брат Дмитрий пожертвовал, да благословит вас Господь. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие, и да будет имя Бога благословено в жизни вашей, то, что делает ваша рука, и да не оскудевает, чтобы всегда была у вас рука способна служить и способна давать. Друзья, блажений давать, нежели принимать. И это так говорит Слово Божие, и на самом деле это так, и когда, знаете, ты даешь, тебе на душе приятно, что ты можешь служить, ты можешь быть частью того или иного служения. Пусть в этом имя Божье прославляется. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вы желаете от себя или от компании вашей ежемесячно подписаться на какую-то сумму, на $50, $100, $200 или $20. Друзья, вы это можете сделать. Мы рады, и для нас это большое благословение. Если у вас такой возможности нету, но вы можете сделать это, знаете, пожертвовать сейчас, та сумма, которая у вас располагает сердце. Да благословит вас Господь, друзья. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Или зайдите на наш, этот, как его называется, веб-сайт readymv.com и воспользуйтесь. У нас есть Make Cash App, тоже есть такая программа, и есть Zelle и PayPal. И если вы используете Zelle, PayPal, там info@readymv.com. А Make Cash, и такая есть программа, друзья, то вы просто напишите Radio MV, и все. Или, друзья, если у вас есть Apple Pay, Google Pay, вы это тоже можете воспользоваться, и вы можете принять в этом участие. Друзья, пусть Бог благословит вас, и у нас остается 47 минут, и нам необходима сумма $1172. Друзья, у кого-то, если кто-то может одноразово пожертвовать $100, там $70, $50, $20, $30, эта лепта помогает нам восполнять нашу нужду, которая нам необходима. Друзья, пусть Бог благословит вас. И сейчас мы послушаем пение. Во время пения, друзья, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.

0: В эфире благотворительный марафон служения Радио МВ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Друзья, мы приветствуем вас. Мы продолжаем вместе с вами говорить дальше, друзья, о том, что у нас проходит марафон. Марафон, который поддержка на 27-й год. Друзья, мы двигаемся к 27-му году, и мы собираем финансы, чтобы мы могли в 27-м году существовать. И пусть Бог благословит вас, друзья, и мы благодарны Богу. Уже 2 человека приняло в этом участие. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас, тот, кто сейчас это сделал. Фабин принял это участие. Слава Господу. Друзья, у нас остается 41 минута, и нам необходимо $1116, $1116, чтобы перекрыть этот час. Знаете, как приятно, когда, знаете, братья и сестры принимает в этом участие, и кто, у кого сколько возможность сделать, кому-то $55, у кого-то $100, у кого-то 20, у кого-то 30, у кому-то больше, друзья. И таким образом мы можем достигать той цели, которая сегодня у нас есть. Слава нашему Богу за это. Друзья, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить на номер 425-296-7829, 425-296-7829. Спасибо, Оксана. Оксана сейчас позвонила. Спасибо тебе, Оксана. Да благословит вас Господь, то, что вы приняли в этом участие. У нас остается $916, друзья. $916. Пусть Бог благословит вас, Оксана, за это дело, то, что вы приняли участие. Друзья, у нас мы говорим о том, что проходит марафон, ежегодный марафон, где вы можете принять в этом участие. Кто-то принимает берет эту возможность и принимает в этом участие. И, конечно же, вы получаете благословение, и народ Божий получает благословение, и радиослужение, и мы как можем дальше трудиться, дальше нести, и дальше делать то дело, которое поставлено и которое необходимо для нас. И остается 49 минут, друзья, и наш эфир подойдет, этот час подойдет к концу, и нам необходимо $916. Слава нашему Богу, друзья, мы стартанули с вами 2000, мы начали с 2127 долларов, и осталось $900. Слава нашему Богу, то, что мы уже прошли это время и двигаемся вперед. То, что остается у нас $916 за этих братьев, сестер, которые приняли в этом часе решение. Приняли решение, чтобы послужить. И мы приглашаем вас, если у вас есть такая возможность, пожертвовать, друзья, 20, 30, 50, 100, 200. Сколько есть у вас возможности, друзья, одноразово, у кого-то, может, я могу пожертвовать $1000 или $2000 или 1500 или 100, потому что у меня больше не будет такой возможности. Друзья, вы это можете сделать, пусть Бог благословит вас, и мы, если вам надо на таксу, мы это сделаем. Друзья, подходит конец года. Если вы желаете своего бизнеса сделать, вы это можете позвонить и воспользоваться. И в конце года мы вам на бизнес выдадим те бумаги, которые вам необходимы для таксы. Звоните нам на номер 425-296-7829, 425-296-7829. И хотел бы сказать, что вы можете зайти к нам на веб-сайт readymv.com, воспользоваться программами, которые у нас там приложение есть. Это вы можете воспользоваться этим Apple Pay, Google Pay, вы можете воспользоваться Mic Cash и написал в RadioMV, вы сможете пожертвовать, и также вы можете воспользоваться Zelle или PayPal и написав info@radiomv.com. info@radiomv.com это наш email адрес, друзья, электронный адрес, и вы напишите info@radiomv.com, и вы сможете уплатить ту сумму, которую вы желаете пожертвовать. Если ваш бизнес, вы желаете стать ежемесячным, поддерживать нас 50, 20, 30, 40 долларов, 100 долларов, сколько располагает ваше сердце, друзья, вы можете тоже позвонить, дать о себе знать. Или от вашего бизнеса вы желаете это сделать, пусть Бог благословит также вас. Звоните нам на номер 425-296-7829. И что в этом часе происходит? В этом часе звучат проповеди, проповеди Евангелия, где в этом часе звучит Ярла Николаевич Пести. Друзья, и вы можете также слушать его и также получать благословение не только его, и других проповедников. И место Писания к этому оставлено 2 Тимофея, 2 глава и 15 стих. «Старайтесь представить себя Богу достойным, делателем, неукоризненным, верно преподающий слово истины». Верно, друзья, верно служащий Господу, преподающий слово истины, верно делая это дело для славы Божьей. И это время для нас, чтобы мы могли проявлять эту верность перед нашим Господом. Там, где вы сегодня находитесь, где вы едете, где вы работайте, пусть Бог благословит вас. И помните, друзья, это сегодня есть прекрасная возможность, чтобы это сделать и, знаете, быть частью этого благословения. Позвонив нам на номер 425-296-7829, 425-296-7829, и вы можете воспользоваться этим часом, друзья. Звоните нам на номер 425-296-7829. И помните, что нам эта финансы мы собираем на 27-й год. Нам необходимо собрать эти финансы, чтобы мы могли существовать в 27-м году и делать то дело, которое Господь доверяет нам. Спасибо вам, Александр. Александр, пусть Бог благословит вас. И Александр стал 4-м человеком в этом часу. И слава Богу, нам осталось, друзья, 416 долларов. 416 долларов. Вам большая благодарность, Александр. И я хотел бы зачитать, брат Дмитрий, спасибо вам. Брат Фабин, спасибо вам. И потом Оксана, спасибо вам. Александр, спасибо вам. То, что вы приняли в этом участие. Слава нашему Богу за наших братьев и сестер. И нам остается 416 долларов, 416 долларов, чтобы мы могли закрыть этот час. Друзья, пусть Бог в этом прославляется в жизни вашей. И как я зачитал место Писания в этом часе, где сказаны такие слова, 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих, сказаны такие слова: «Старайтесь представить себя Богу достойно делателями неукоризненными». Интересно, апостол Павел говорит: «Старайтесь представить себя», пишет Тимофею, говорит: «Знаешь, Тимофей, а ты, говорит, учи народ, чтобы они старались», то есть постараться себя представить перед Богом. Друзья, давайте мы постараемся сегодня представить себя перед Богом теми людьми, которые неукоризненно. То есть, я об этом уже чуть говорил, чтобы нас это не осуждало потом, знаете, чтобы нас это не тяготило, чтобы мы не были теми, знаете, людьми, которые мы могли бы сделать гораздо лучше. Да, я мог бы гораздо быть примернее, правильно поступать, или, ну, многие моменты вы сами можете об этом поразмышлять, и говорит, верно передающий слово истины, то есть верно поступающий, верно делать так, как говорит Слово Божие. Друзья, знаете, что интересно, что когда Господь проговаривает в наше сердце, да, и дает нам желание, хотение сделать то или иное дело, я скажу, у меня многократно было в моей жизни такие моменты, где ты находишься в церкви, и знаете, и просто тебе Господь ложит на сердце подойти к такому-то человеку и дать вот такую-то сумму финансов. Это было многократно. И ты думаешь, Господи, а почему? Почему я должен этому человеку сделать? И у тебя много вопросов, почему, почему, почему. Друзья, ну когда, я вам скажу от практики своей, когда ты это делаешь, когда ты это поступаешь, я вам скажу, ты видишь слезы на глазах у этих людей. Знаете, не от того, что ты их обидел, нет, а от того слезы радости, слезы сокрушения перед Богом. И эти люди говорят, откуда вы знали, что у меня такая нужда? Откуда вы знали, что я сегодня молилась, стоя, прося у Господа, что Господь, у меня нету финансов сегодня после собрания купить детям еду, чтобы поехать домой покушать, потому что у меня их нету по причине того, что муж в зависимости наркотика, где он, наоборот, все ворует с дома, все вытаскивает с дома, чтобы использовать на наркотик. И, знаете, когда ты вот это делаешь, у тебя приходит радость сердца тебе, да? Ты не знал обстановки, ты не знал моментов, но вот потом этот человек с тобой делится. И я хотел сказать вам, друзья, вот это то, что Слово Божие говорит. Старайтесь представить себя Богу достойным. Друзья, вот это достойно сказать, Господь, я предстаю перед Тобою, Ты меня сейчас видишь там, где я нахожусь на работе, я нахожусь дома, я еду, я планирую сейчас, прописываю свои планы, я вдаю биты, ты видишь, для моей работы, чтобы подписать контракты и так далее, и тому подобное. И когда мы стараемся предстать перед Богом, сказать, Господь, я это делаю тебе, вот ты видишь, у меня вот это вот есть нужда, я даю тебе десятину, ты видишь, вот эта нужда есть на радиослужении, благослови, друзья, и Бог благословляет, друзья, Бог дает, и Слово Божие говорит, испытайте меня, испытайте, пусть Бог благословит вас, друзья, я хочу сказать, что я верю то, что говорит Слово Божие говорит, чтобы мы давали Богу, и Бог даст нам. Я не верю в процветание. Я не верю, которое вот сегодня есть такое учение, да, ты там дай Богу $500, он тебе даст 2000, дай ему 2000, он даст тебе 200 тысяч. Я в это не верю. Друзья, почему? Потому что у нас Бог, знаете, не кредитная компания, и Бог это не stock market, куда ты вложил и тебе выросло. Нет. Бог, он тот, который четко и ясно указал в Писании. Он говорит, отдай десятую часть мне, и это принадлежит мне. А я, говорит, там Писание это говорит, а я благословлю твой выход, твое хождение, твои поля, твой бизнес, все благословлю. Я запрещу поедать моли и ржавчине поедать, вы слышите? Бог запрещает даже, чтобы металл ржавел. Вы представляете? Может, как бы это не было смешно, но это реальность, друзья. Вот это то, что делает Бог, когда мы влажим дело Божье. Другими словами, да, когда мы жертвуем, да, Бог не дает, чтобы тебя обворовали. Бог не дает, чтобы твой тул сломался. Бог не дает, чтобы, знаете, тебя обманули. Бог за этим стоит. Да, есть искушения, да, есть испытания. Я про это не говорю. Есть моменты в жизни, но я говорю о большой картине, где Бог стоит за теми, кто, как в Писании написано, старайтесь представить себя Богу достойным делателем. Достойным делателем. Пусть Бог благословит вас, друзья. У нас остается 28 минут. И нам необходимо $416. Кто-то может пожертвовать, друзья, 16 долларов, кто-то может пожертвовать 100 долларов. Если по 100 долларов, нам надо 4 человека таковых, и мы оплатим этот эфир. Друзья, всего лишь 4 человека по 100 долларов, и мы сможем проплатить этот час, друзья. Или у кого-то у вас есть возможность все это перекрыть. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт readymv.com. И там есть приложения, которые вы можете воспользоваться. Давайте я их вам назову. Если у вас они есть, вы можете это использовать. MakeCash, такое есть приложение. То вы можете написать Radio MV там и пожертвовать. Или, друзья, Zelle или PayPal, вы можете тоже и воспользоваться. Это наш email-адрес. Это info@radiomv. Напишите это, и вы можете сделать вклад в Царство Божие. Друзья, у нас остается 27 минут, и этот час подойдет к концу, где в этом часе мы слышим проповеди, свидетельства, наставления, вдохновления, ободрения, как мы с вами об этом рассуждали. И у нас остается 416 долларов. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Мы будем сейчас слушать пение, а в это время вы можете принять участие. Хочу поблагодарить брата Дмитрия, потом Фабин, поблагодарить Оксану, Александра. Пусть Бог благословит вас, что вы приняли в этом участие. 4 человека приняло в этом часе участие, друзья, и нам осталось 416 долларов. 416 долларов. Это, друзья, 4 человека по 100 долларов, или и 1 человек 16 долларов, друзья, или 2 человека, или 3. Сколько кого Господь располагает сердце. Пусть Бог благословит вас. Мы сейчас послушаем музыкальное произведение и вернемся к вам. А в это время звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

425-296-78-29. На этот номер, друзья, можно звонить. Открыты наши линии. Хотели бы напомнить и сделать примечание, друзья, что Cash App не работает. Если вы пытаетесь пожертвовать Cash App, пожалуйста, поиспользуйте другой способ вид. Это у нас есть Google Pay, Apple Pay. Через когда вы зайдете на radiomv.com, выберите карточкой, и там можно пожертвовать, друзья, через Cash App нельзя жертвовать, а вот Apple Pay и Google Pay или простой карточкой Zelle и PayPal работает. Так что напоминаем вам, те, кто старается или пытались, благодарим вас за старание, что на данный момент Cash App не работает, и мы даем вам знать. Хотели бы обратить внимание, что в этом часовом блоке, друзья, мы уже собрали $1,755. Слава нашему Господу! Хотели бы, друзья, напомнить, что еще нам остается 416 и у нас долларов, которые нам нужно, и у нас 19 минут в этом часовом блоке. Хотели бы поблагодарить Александра и Ирина, Оксана и Алексей, Фабиан, Дмитрий. Да благословит вас Господь, что вы приняли участие. Светлана, да благословит вас Господь, что вы приняли по часть этого служения. Александр и Ирина, Оксана и Алекс, Фабиан, Дмитрий, Ольга и Ярослав и Светлана. Да благословит вас Господь, друзья, что в этом часу вы приняли, друзья, участие, делая этот час способным быть в эфире. Благодаря Господу за вас, что вы это делаете. 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. Старайтесь представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающий слово истины. Друзья, пусть Господь сделает вас верным делателем Его слова. Такое пожелание от радиосотрудников, от тех, кто уже стал частью большого служения Радио МВ. Мы хотели бы благословить вас, 5 человек, которые приняли в этом часовом блоке участие. Хотели благословить вас такими словами. Пусть Господь сделает вас верным делателем Его слова. Друзья, телефон номер, который вы можете позвонить и принять участие, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, вы можете принять звонок, и вас возьмет примерно 5 минут оформить его. Если вам легче или проще сделать онлайн, можно использовать разные, друзья, платформы, кроме Cash App. Напоминаем, что Cash App на данный момент не работает. Пожалуйста, воздерживайтесь использовать Cash App. Зайдите на radiomv.com, и там есть способ, как вы можете пожертвовать карточкой. Когда вы нажмете карточкой, там можно использовать PayPal, друзья, можно использовать Zelle, можно использовать карточку, и при карточке там есть Apple Pay и Google Pay. Вы можете это, друзья, сделать спокойно, если вам нужно. И напоминаем, что остается у нас 16 минут, друзья, и в этом часовом блоке уже 5 человек приняло участие, и нам недостает еще в этом часовом блоке $316. $316, друзья. Слава нашему Господу, что общую сумму до сегодняшней минуты мы уже собрали $85,726. Слава нашему Господу. Зинаида, да благословит вас Господь, Зинаида, за ваш вклад. Сейчас Зинаида подключилась к этому часу, и, друзья, осталось нам $216 в этом часовом блоке. В этом часовом блоке. Это если сейчас один человек позвонит и, друзья, станет $20 в месяц, подпишется на $20 в месяц. Этот номер перекроется, число, которое нам нужно на этот час. $216. Это $20 в месяц. Или, друзья, полную сумму, или $20 в месяц.
и эта сумма перекроется. Зайдите на radio.mv.com и выберите, как вам удобнее пожертвовать. Если вы нажмете на карточку, там можно выбрать одноразово или каждый месяц и поставьте сумму, которая вам удобнее. Хотел бы напомнить, друзья, что это марафон на 2027 год. На 2027 год, чтобы быть в эфире с радиослужением, чтобы быть в эфире, друзья. И с Божьей помощью, с вашей поддержкой, уже 20 лет радиослужение делает так. 20 лет. Многим, я думаю, вашим детям, да, это многие дети родились с этим радио. 20 лет, друзья, в эфире. Многие родители слушали радио, когда у вас были маленькие дети, они вырастали, многие уже стали молодыми юношами, молодыми уже людьми. Многие поженились, замуж выходили. И это все время, друзья, это все время мы это уже вещаем радио вместе с вами. Благодаря Господу, друзья, за Его верность, которую проявляет Он через вас. Что вы звоните, что вы, друзья, выходите в эфир. Когда мы выходим в эфир, вы выходите навстречу и поддерживаете это служение на протяжении 20 лет. И вот смотрите, в этом часовом блоке остается у нас буквально 13 минут, и нам осталось $216 в этом часовом блоке. Мы взяли общую сумму, которую нам нужно на следующий год добрать, которую нам не хватает, ее разделили на дни и разделили на часы. Мы уже, друзья, 44 часа в эфире. Я повторю, 44 часа мы уже в эфире говорим о поддержке на 2027 год. И уже, друзья, смотрите, осталось $216 в этом часовом блоке. И вы можете принять участие, друзья. Почему мы собираем финансы? Потому что радиослужение не имеет, друзья, рекламы. Вот многие из вас, вы, может, смотрите на Ютубе, бывает какой-то контент. И знаете, когда смотрите на Ютубе, есть там видео идет, когда, а потом включается реклама. И вот когда включается реклама, друзья, это проплачивает счета того канала. И представьте себе, если бы у радиослужения была бы такая реклама, да, то это было бы тяжело слушать радио. Каждые 5 минут радио было бы, скажем, звучало. А здесь мы, друзья, делаем для вас удобно, чтобы не было этой рекламы, чтобы не было, друзья, никакой передачи, которую бы не хотелось бы слушать. И на протяжении года вы слушаете сугубо Слово Божие, контент, который дает вам духовное питание. И в это время обычно идет проповедь Ярла Пести. И там, представьте, если бы каждые 5 минут была реклама в этой проповеди, да? Каждые 10 минут была реклама в проповеди. Тяжело было бы слушать проповедь. И вот радиослушатели, вы, друзья, которые подвязаются, чтобы благословить радио на следующий год, вы делаете способным, чтобы у радио не было рекламы. И вот уже на протяжении 20 лет, друзья, слава Богу, что у нас нету рекламы. Друзья, у нас нет рекламы. Мы продолжаем вещать круглосуточно Слово Божие. И вот раз в год мы делаем такую даем вам возможность стать частью соработником, сотрудником радиослужения. И вот пожелание, которое я хотел бы оставить всем. Вот 6 человек сейчас приняли участие в этом часовом блоке. И у нас остается 11 минут, и этот час, друзья, закончится. И будет новый час, будет новый вызов. И у нас 6 человек, которые уже приняли в этом часовом блоке участие. Я хотел бы вам, дорогие друзья, оставить стих из Библии. 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. Старайтесь представить себя Богу достойными, делателями неукоризным, верно преподающий слово истины. Это 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. И все, кто приняли сейчас, друзья, участие в радиоподдержке этого часа, я вам хотел бы от радиосотрудников, от всех, кто стали участниками этого служения, благословить и пожелать вас
пожелать вам такие слова. Пусть Господь сделает вас верными делителями Его Слова. Верными делителями Его Слова, друзья. Да благословит вас Господь. Подключилась сестра Раиса, Валерий и Ольга. Да благословит вас Господь, Валерий, Ольга, Раиса, Зинаида, Светлана, Александр и Ирина, Оксана и Алекс, Фабиан, Дмитрий, Ольга и Ярослав. Да благословит вас Господь за этот час, что вы отозвались в этом часу и сделали час этот возможным быть в эфире. Объявляю номер, куда вы, друзья, можете позвонить и стать частью, чтобы эфир продолжался быть в следующем году. Потому что, друзья, кто-то в прошлом году кто-то отозвался и поддержал, друзья, чтобы в этом году было радиослужение. В прошлом году во время марафона кто-то перекрыл этот час, чтобы этот год был в эфире. И вот теперь, дорогой друг, тебе предоставлена эта возможность, что ты можешь это делать сегодня. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Линии наши открыты. Сотрудники у телефонов. Ждем ваших, друзья, звонков, чтобы вы стали частью этого служения, чтобы мы могли быстрее закрыть общий счет и чтобы мы могли, друзья, вернуться в регулярное вещание. И я повторю, без рекламы, друзья. И это 20 лет мы уже делаем без рекламы, и Бог проявляет свою верность через вас, дорогой слушатель, который жертвенный, который очень относится искренне и благословляет служение. Телефон номер 425-296-78-29. Линия открыта. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Дмитрий, да благословит вас Господь. Дмитрий пожертвовал онлайн. Дмитрий, да благословит вас Господь за вашу жертву, за вашу финансовую поддержку и благословит вас Господь. Раиса, друзья, 7 минут остается в этом часовом блоке, и мы призываем, чтобы чем быстрее мы могли набрать общую сумму, тем быстрее мы могли бы вернуться назад в регулярное вещание, потому что братья и сестры по всему лицу земли, которые привыкли слушать радио на протяжении 20 лет, мы почему говорим по всему лицу земли? Друзья, славяне проживают в более чем 136 стран, наверное, еще больше, чем это, потому что нас слушают из примерно 136 стран людей, стран это слушают люди. С каких только стран мы не видим. И вот интересно, каждый год, делая это служение, способным идти на следующий год, эти люди, и вы, братья и сестры, получаете духовное питание круглосуточно. Вот сейчас у нас день, а у кого-то уже делается вечер. Кто-то сейчас идет ко сну готовиться. Но и они получают в это время, должны слышать Слово Господне, проповедь обычно у нас идет в это время. То когда вы жертвуете, друзья, вы делаете, что ваша лепта, она трудится круглосуточно более чем 136 стран. Представьте, какое сильное ваш финансовый вклад делает сильную работу. И сейчас еще подключился 10-й человек, Лилия. Да благословит вас Господь. Лилия позвонила по телефону, а Дмитрий пожертвовал онлайн. Друзья, еще остается 6 минут. Если вы хотите стать в этом часовом блоке участником, благословить и быстрее двигаться к цели, чтобы нам закрыть общую сумму, друзья, мы это можем сделать вместе с вами. Телефон номер я объявляю, и мы пойдем на музыкальную паузу. 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер можете звонить. Мы послушаем псалом. Вернемся. Я потом объявлю всех участников в этом часову имена и помолимся, благословим, друзья, друг друга и их, кто принял участие. А у вас есть еще возможность зайти на radiomv.com, стать
может быть участником каждый месяц или пожертвовать одноразово. И у вас есть 5 минут, друзья, в этом часовом блоке принять участие. Телефон номер 425-296-78-29. Мы слушаем псалом, а вы, друзья, звоните, а мы сотрудники у телефонов.

от Украины. Да благословит Господь вас, братья и сестры, кто звонит и принимает участие. Хотел бы объявить за прошлый час Дмитрий. Да благословит вас Господь, Дмитрий. Он пожертвовал одноразово, потом стал каждый месяц месячным участником. Юрий, Ольга, Лилия, Дмитрий, Раиса, Валерий, Ольга, Зинаида, Светлана, Александр и Ирина, Оксана и Алекс, Фабиан, Дмитрий, Ольга и Ярослав приняли в прошлом часу, друзья, участие. Да благословит, друзья, вас Господь. Хотел бы благословить вас, новых соработников, такими словами. Пусть Господь сделает вас верным делателем Его Слова. Пусть Господь сделает вас верным делателем Его Слова. Друзья, да благословит Господь всех, кто принимал участие в прошлом часу. Мы благодарим Бога за вас и благословляем Его имя и молимся, чтобы Господь благословил вашу жизнь, ваш бизнес, ваши семьи и дома. Друзья, сейчас у нас начался новый час, 58 минут осталось в этом часу. На наших часах сейчас здесь в Техасе, в Нью-Брамфолс, час дня. В Сиэтле сейчас 11 часов утра. Друзья, в Нью-Йорке уже 2 часа дня. А в Киеве, друзья, 9 часов вечера. В Берлине 8 часов вечера, это Германии. И, друзья, в Иерусалиме, в Израиле сейчас 9 часов вечера. Я называю эти часы, это где нас слушают братья и сестры. Ну, часовые пояс. И сейчас в Буэнос-Айрес, это Аргентине, 3 часа дня. Нас слушает более чем 136 стран, друзья. И каждый из вас, кто принимает участие, вы делаете возможным Слово Божьему звучать в этих странах, в этих часах. И у нас, друзья, новый сейчас час, где осталось сейчас 57 минут. И в это время обычно, друзья, идет чтение Слова Божьего. Чтение Слова Божьего, друзья, и у нас 56 минут осталось в этом часовом блоке. Нам нужно собрать $2,296. $2,296. Друзья, хотели предоставить вам возможность принять участие. Можно зайти онлайн на radiomv.com, на radiomv.com. Друзья, и принять участие через веб-сайт для тех, кто проживают в других странах, или, может быть, для кого проще и легче сделать это, пожертвовать это, друзья, через веб-сайт. Хотел бы, друзья, напомнить телефон номер 425-296-78-29. У нас остается 56 минут в этом часовом блоке, и нам нужно $2,296 для того, чтобы в следующем году этот часовой блок был в эфире. И вот, друзья, у нас уже, слава нашему Богу, три участника в этом часовом блоке. Новых три участника в этом часовом блоке. У нас 55 минут осталось, и уже, смотрите, Ольга, Оксана и Виктор, Владимир, а это все онлайн, они подключились в этот часовой блок. Ольга, Оксана, Виктор и Виктор, Владимир тоже подключился. Слава нашему Господу, друзья, и мы уже собрали $300 в этом часовом блоке. Нам, друзья, осталось в этом часовом блоке, смотрите, слава нашему Господу, до конца этого часа у нас 55 минут, и нам осталось $1,996. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Друзья, в этот час обычно вы слышите чтение Библии Нового Завета. И мы хотим, друзья, благословить вас стихом из Библии, где Псалом 118-105 говорит так. «Слово Твое», я думаю, вы уже знаете последствия другой фразы, «Слово Твое, светильник ноге

0: моей и свет стезем стезей моей. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стези моей». Такой стих, который мы хотели бы пожелать, друзья, всем слушателям. В этот час регулярно идет чтение Библии, и Слово Божие поистину – это свет нашей жизни. И когда мы слушаем в это время чтение Слова Божия, наше сердце, наш разум обновляется, мы видим ясно на своем пути, что нужно обойти, что нужно переступить, потому что Слово Божие показывает нам верный путь. И на протяжении 20 лет братья и сестры подвязались, чтобы этот час Слово Божие вещалось и был свет в их жизни и для их семей, чтобы мы знали, как правильно поступать. Благовестие Слова Божие звучит обычно в этом часу блоке, где чтение Библии звучит, друзья, для каждого из нас. Для каждого из нас. Напоминаем, друзья, что вы тот человек, который делает это служением, способны вещаться в эфире без рекламы, друзья. Почему я говорю без рекламы? Многие из вас уже кто-то смотрел YouTube или смотрит время от времени видеотрансляции на YouTube, и вы видите, там ставят рекламы. После пару минут ставят рекламы, и человек смотрит эти все рекламы, чтобы дальше смотреть видео. Радио МВ, друзья, если существовать без вас, то Радио МВ нужно ставить такие рекламы, чтобы быть в эфире. Но 20 лет уже, друзья, мы сделали решение от начала, что круглые сутки будет без реклам, что можно слушать Слово Божие, назидаться без реклам. И это вы делаете способны. На протяжении 20 лет Бог проявляет свою верность через вас. Дорогой слушатель, вот как через этих 5 человек, которые сейчас приняли. Смотрите, 5 человек сейчас, которые приняли участие. Я сейчас вам, друзья, скажу их имена. Смотрите, 5 человек сейчас в этом часовом блоке, которые нам нужно набрать, они, друзья, отозвались. Вот 5 человек, которые сейчас: Алла, Оксана, Владимир, Оксана и Виктор, друзья, Ольга, друзья, которые подвязались, чтобы в этом часу было, друзья, вещание Слова Божия без всякой рекламы. И мы уже собрали $450 в этом часовом блоке. Друзья, остается 51 минута, и этот часовой блок уже уйдет в вечность. И нам до цели этого часа еще нужно $1846. $1846. Смотрите, друзья, если у вас возможно, у вас может быть свой личный бизнес, или вы работаете сами на себя, и вы хотите, чтобы это выходило от вашего маленького бизнеса или от вашей маленького какого-то проекта, который вы ведете, сайд-гиг, может быть, да, чтобы ваш проект проплачивал этот час, да, вот этот час, который еще осталось $1846. Может быть, 2 человека, которые имеют свой личный бизнес, 2 человека, которые скажут: мы будем от бизнеса жертвовать на протяжении 2027 года по $100 в месяц, то вы, друзья, сделаете этот час уже полноценным. И в следующем году этот час будет в эфире, где есть чтение Слова Божьего, вещается на протяжении года. Смотрите, 2 человека, если сейчас зайдут онлайн на радио mv.com, нажмут на кредит карт, введут $100 в месяц, monthly, $100, и 2 человека могут перекрыть, друзья, вот этот час, подключиться к этим 5 уже братьям и сестрам, которые поддерживают, друзья, этот час, и этот час перекроется. Может быть, вы хотите это сделать от своего small business. В конце года вы можете списать, друзья, это на таксу. Вы получите письмо, что вы поддерживаете эту станцию, и сколько вы поддержите, вам будет отчет. Так что, друзья, или вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если вы работаете сами на себя и хотели бы не просто от своей семьи, но от своего бизнеса маленького, быть, может быть, так сказать, партнером в христианском служении, вы можете от своего бизнеса стать участником. А может быть, это один брат или одна сестра, который имеет свой бизнес, и хотите вы полностью взять $200 в месяц, чтобы закрыть этот час. У нас 49 минут в этом часу осталось, и нам нужно $1,846. Может быть, вы от своего бизнеса хотите благословлять Радио МВИ на протяжении года, в течение этого 2027 года, по $200 в месяц или по $100 в месяц, тогда будет два человека, два бизнеса. Вы можете закрыть этот час, друзья. Хотели бы поблагодарить Господа за пяти людей, которые уже приняли, друзья, в этом часовом блоке. Пять человек, смотрите, уже приняли в этом часовом блоке. И они это все были онлайн. Алла, Оксана и Виктор, Владимир, Ольга, Дмитрий. Это зашли онлайн, и они пожертвовали, друзья, зашли онлайн и стали частью этого служения. Да благословит вас Господь, друзья. 48 минут у нас остается, и нам еще до конца этого часа, до конца этой цели часа остается $1,846. Если 4 человека, может быть, позвонят или зайдут онлайн и подпишутся по $50 в месяц, 4 человека по $50 в месяц, то, друзья, перекроют этот час. Или, друзья, любую сумму, которой вас располагает Бог одноразово или ежемесячно, вы это можете сделать. Напоминаем, что радиослужение, друзья, является некоммерческой организацией. То, что вы жертвуете, то, что, друзья, вы отдаете, это все в конце года можно будет списать на налог. Если, друзья, вы желаете поучаствовать, вы можете это сделать. И, как я уже говорил, друзья, что Радио МВИ, оно не продает время. Радио МВИ не ставит рекламы. И за этого на протяжении года, когда вы слушаете Радио МВИ на английском, испанском, немецком или на вот этом славянском канале, вы не слышите рекламы, вы не слышите, где вам пытаются продать какие-то препараты или таблетки, а вы слышите сугубо Слово Божие и христианский контент. И вот в этом часу, да, друзья, мы уже 45 часов, в эфире, где мы говорим о поддержке в 2027 год. Друзья, 45 часов. Вот представьте себе, друзья, 45 часов. И я хотел бы, друзья, сказать, что в это время, обычно, когда вы подключаетесь, вы слышите, знаете что, чтение Нового Завета, чтение Библии. И Слово Божие, которое выбрали стих мы на этот час, называя Псалом 118-105 стих. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, это 105 стих. «Пусть Божие Слово освещает каждый ваш шаг». Хотел бы, друзья, поблагодарить всех, кто сейчас звонит, кто сейчас идет онлайн, подписывается, становится частью служения этого, друзья, поблагодарить вас за ваше, друзья, вашу внимательность, за вашу поддержку. Оксана, Виктор, да благословит вас Господь, что вы стали ежемесячным соучастником на Радио МВИ. Благодарим Владимир, Оксана, Алла, Ольга, Дмитрий, что вы пожертвовали, вложили свой вклад, чтобы это служение было в эфире. Павло, да благословит вас Господь, Павло, что вы сделали онлайн свой взнос. Да благословит вас Господь за вашу щедрость и за вашу отзывчивость. И уже 6, друзья, 6 человек подвязались к этому часу, которые видят, что важно, чтобы этот час был в эфире. Павло, Алла, Оксана, Владимир. Оксана и Виктор стали месячными спонсорами. Ольга Дмитрий стал месячным спонсором. Братья и сестры, видите, как наши люди, братья и сестры, отзываются, потому что они видят важность служения, вещания Слова Божьего. И вот в этом часу, друзья, обычно идет чтение Библии Нового Завета. Псалмопевец говорит такие слова. Псалом 118. Телефон приболел. Извиняюсь, друзья. Телефон приболел сильно и завис. И местописание, которое я прочитал, это Псалом 118, 105 стих. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезем моим». Друзья, наша цель на Радио МВИ на протяжении 20 лет – делать Слово Божие, чтобы оно вещалось круглосуточно. Как мы говорим, слушает нас более чем 136 стран. 10 самых больше прослушиваемых стран, где нас слушает само много. Первая страна – это Америка, США. Вторая страна – это Украина. Третья страна – это Германия. Четвертая – это Россия. Пятая – это Канада. Шестая – это Беларусь. Седьмая – это Молдова. Восьмая – это Бельгия. Девятая – это Польша. Десятая – это Эстония. Вот, друзья, цель наша, чтобы Слово Божье было проповедано по всему лицу земли, и у нас более чем 136 стран слушают. Вот когда ты, дорогой брат, сестра, вот как Павло, как Алла, как Оксана, Владимир, когда вы, друзья, жертвуете, что вы делаете? Вы делаете Слово Божие, что было услышано в этих 136 стран. Ваш финансовый вклад, друзья, ваша финансовая жертва, оно делает способным Словому Божьему проповедано в тех странах. Что интересно, в Америке нас слушают, друзья, каждый штат, кроме я еще не видал вчера Гавайи я еще не видал. А так каждый штатом, с каждого штата в Америке нас слушают. Вот ваша жертва, друзья, когда вы жертвуете, что вы делаете способным? Вы делаете, чтобы Слово Божье было услышано в каждом штате и в тех странах, друзья. И хотел бы благословить вас, всех новых соработников, которые подключились в этом часу. Вот в этом часу, друзья, уже 7 соработников подключились. Слава нашему Господу! Смотрите, я сейчас назову имена этих 7 новых соработников. Если вы, друзья, хотите стать соработником и сотрудником, позвоните на номер 425-296-78-29 425-296-78-29, линии открыты. А если вы желаете пожертвовать онлайн, зайти, стать ежемесячным сотрудником, вы можете сделать или пожертвовать одноразово, как вам располагает ваш или семейный бюджет. И смотрите, хотел бы, друзья, сказать слава нашему Господу, что мы ближе и ближе движемся к цели. Уже стало в сотруднике 7 человек в этом часовом блоке. В этом часовом блоке 7 человек подвязались. И, друзья, хотел бы объявить их имена, тех братьев и сестер, которые стали соработниками и стали частью служения Радио МВИ в этом часовом блоке, который делает Слово Божие доступным в 136 стран, в каждом штате Америки. За исключением, я еще не видал сегодня Гавайи, попрошу инженера, проверь, Израиль, статистику. Do we have Hawaii listeners? Can you double check? Пока место, друзья, 49 штатов, которые я видал, еще не видал Гавайи, сейчас проверят мне. А я хотел бы пока место вас, друзья, вдохновить, когда вы становитесь частью этого служения. Вы делаете способность Слово Божьему, проповедано в 136 стран, друзья, чтобы Слово Божие сеялось на 4 языках. Друзья, ваша финансовая поддержка – это вы делаетесь тем миссионером цифровым. Я называю, нам нужно больше, друзья, я говорю, когда в конференциях с молодежью, с людьми, я всегда говорю, нам нужно больших людей в интернете быть, работать там, быть миссионерами. Сейчас можно зайти в комнаты, в те страны, в те регионы, где никогда человек мог бы не зайти физически. Через интернет мы можем заходить. 20 лет назад, когда, друзья, мы начинали это, многие говорили, кто будет слушать христианский контент в интернете. И знаете, что удивительно? Знаете, что удивительно, друзья? 20 лет спустя мы охватываем 136 стран онлайн. Мы издаем много христианского контента онлайн, чтения, ресурсов, видеообразования, вещания онлайн на 4 языках. И это ваши финансы делают, друзья. Это ваши финансы делают. Вы стали 20 лет соучастником в онлайн-проекте. Это сугубо онлайн. Да, слово звучит радио, оно такое, ну, устарелое слово, многие говорят, устарелое слово радио. Ну, если вам перевести в модерное слово, мы онлайн-министри, мы сугубо в онлайн-служение. 20 лет назад, когда мы видели, что куда будет идти интернет, мы дал Господь нам мудрости и желание, чтобы начать служение в онлайн. Друзья, у нас уже новое поколение братьев, которые поддерживают нас, разработчики наши, инженеры. Сейчас нам Бог дает, друзья, видение на другие годы. Мы видим, что происходит с ИИ, с AI. У нас уже есть цели. Мы работаем, друзья, в проектах дальше. Дальше, что мы можем делать вместе онлайн. Бог наделил Радио МВИ служение, друзья, быть, разрабатывать в онлайн христианский контент, достигать людей, братьев и сестер через интернет, через разные пути, через аудио, видео, видеообразование и разные вещания на 4 языках. Многогранное служение. Вот, друзья, объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425 296 78 29. Я бы попросил сейчас сестру Олесю, чтобы она включила не песню, а включила первую информационный блок о радиослужении многогранном. Чтобы вы немножко послушали, друзья, что делает служение, вот когда вы жертвуете на это служение, что мы делаем? Мы онлайн-служение, которое касаемся многие сферы жизни человека в онлайн. Не просто вещание, не просто, может быть, вот эта программа, но еще многие другие вещи, которые мы делаем онлайн, как онлайн-служение 20 лет. После этого, когда вы услышите этот блок, мы включим один псалом, чтобы вы послушали и позвонили, и стали частью. А после, как мы вернемся, я объявлю новых людей, которые стали в ряды соработников этого служения. Слушаем информационный блок, что Радио МВИ собой представляет, чтобы ты, дорогой друг, мог понимать, когда ты жертвуешь, что твои делают финансы.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет Радио МВИ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня Радио МВИ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВИ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение Радио МВИ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape Tree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и предприятия. преследование за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

425, друзья, 296-78-29. 425-296-78-29. У нас, друзья, остается 32 минуты в этом часовом блоке, и мы призываем вас стать частью этого служения. Вы только слышали, друзья, информационный блок о многогранном служении радио МВ. Когда вы жертвуете, друзья, на это служение, становитесь частью, соработником этого служения, ваши финансы не делают этот большой христианский проект активным и реальным в онлайн. Друзья, мы, друзья, сугубо 20 лет работаем в онлайн. И это, что позволяет нести Слово Божие в другие страны, в другие города и местности. И во время информационного блока мне уже наш инженер сообщил, что слушает нас в Хавайи тоже. То 50 штатов в Америке, друзья, где живут славяне. Представьте, в 50 штатах живут славяне и слушают оттуда радио. Слава Богу, слушают онлайн. Знаете, что интересно? Один человек мне сказал, он переехал с одного штата в другой, потом в другую страну. И говорит, во время этих всех переездов с нами, говорит, всегда был один верный, говорит, друг, который делал нам каждый переезд удобным и легким. А этот друг был радио МВ. Говорит, куда мы не переезжали, был знакомый голос, знакомые передачи. И знаете, меня так обрадовало услышать такое. То, дорогой друг, когда ты становишься частью этого проекта, ты делаешь для кого-то дом более уютней, более приятней. Ты позволяешь кому-то, какому-то христиану в другой стране, где преследуют, где опасно христианам заходить онлайн, ты делаешь доступным, чтобы они могли заходить через вот этот VPN, который мы делаем для гонимой церкви, для преследования христиан, предоставляя им быть в безопасности, заходить и читать христианский контент в интернете. Помогая им делать образование онлайн-видео для христиан. И это, друзья, ваш вклад, когда вы жертвуете сюда, звоните, вы делаете это служение на четырех языках. И более того, другими словами, вы слышали, что цель Радио МВ, мы работаем в пространстве интернета. Это новое миссионерское поле. Когда Господь дал нам 20 лет тому назад увидеть, что это поле будет только разрастаться, друзья, Господь давал и видение, как дальше развивать. И вот, друзья, каждый год Бог проявляет свою верность через вас, дорогой слушатель, где вы каждый год поддерживаете, каждый год благословляете. И вот, друзья, телефон номер я объявляю 425-296-78-29, 425-296-78-29. Но я хочу сейчас, друзья, объявить имена, которые уже 9 человек, друзья, даже стали в этом часу участниками этого часа, стали соработниками с радиослужением, друзья. Хотел бы объявить их имена, что они стали частью этого служения. Объявляю, друзья, номер, куда вы можете позвонить во время, как я объявляю имена, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Смотрите, я хотел бы, друзья, всех благословить Словом Божьим, тех, кто сейчас стал в ряды соучастником Радио МВ, соработником Радио МВ. Хотел бы благословить вас такими словами, словами благословения. Пусть Божие Слово освещает каждый ваш шаг. И вот имена братьев и сестер, которые сейчас приняли участие. Смотрите, это Елена, она позвонила. Константин, друзья, он пожертвовал одноразово, потом зашел онлайн и стал ежемесячным, друзья, спонсором, стал ежемесячным соучастником. Потом Павло, друзья, потом Алла, Оксана, Владимир, Оксана и Виктор, Ольга, Дмитрий, друзья, да благословит вас Господь, эти братья и сестры, которые слышат эту передачу, слышат голос наш, видят важность, друзья, поддержки служения и выходят навстречу, чтобы мы, друзья, могли быть в эфире в 2027 году, без рекламы, друзья. И что мы говорим, почему это важно? Я знаю, что многие из вас, вы смотрите YouTube, да? Вот смотрите, когда вы включаете в YouTube, во время видео бывает
пару реклам вам показывают, видеоролики, да, рекламы. Вот если вы смотрите проповедь или какую-то передачу, вам показывают пару реклам. И это рекламы делают, чтобы проплатить тот или иной канал. Радио МВИ, друзья, от начала, когда мы формировались, наша цель была, чтобы не делать этих реклам, но сугубо довериться Господу и верность Богу, которую проявляет Он через слушателей. И на протяжении уже 20 лет, друзья, вы, радиослушатель, щедро и искренне выходите и поддерживаете радио, и делается радио, друзья, способным вещаться круглый год, без рекламы, без всяких, друзья, перерывов. Да благословит вас Господь, это Костя или Константин, а сейчас мы видим, друзья, за, это, по-моему, Елена, да? Елена, да благословит вас Господь за ваше участие. Друзья, телефон номер объявляю 425-296-78-29, 425-296-78-29, линии открыты и сотрудники у телефона, друзья. Если вы можете $10 в месяц, $20 в месяц, друзья, или одноразово, сколько вам позволяет ваш семейный или личный бюджет, чтобы нам быстрее достигнуть цели, которые нам необходимо, которые уже осталось, друзья, $44,432 осталось. Слава нашему Богу, друзья. И смотрите, в этом часовом блоке остается 25 минут, и 8 братьев и сестер отозвались. Я уже назвал их имена, и назову еще раз. Это Елена, это Константин, это Павло, это Алла, Оксана, Владимир, это Оксана и Виктор, и Ольга, и Дмитрий. Да благословит вас Господь за вашу щедрость, внимательность. И если вы желаете стать частью этого служения многогранного, зайдите на radiomv.com, radiomv.com, и сделайте, друзья, свой вклад. Друзья, нам под Канада подключилась с PayPal. Канада, Питер. Питер с Канады. Да благословит вас Господь, брат Петр с Канады подключился, друзья. 9-й человек в этом часу подключился. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу, друзья. Сейчас мы идем на музыкальную паузу. Во время музыкальной паузы, друзья, вы можете позвонить на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вас возьмет буквально 5 минут по телефону оформить ваш звоночек, друзья. Если вы на работе, на ланче или спешите куда-то, 5 минут, 425-296-78-29. Слушаем песню и потом, друзья, вернемся назад.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВИ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВИ.

0: Телефон номер объявляю. 425-296-78-29. Друзья, наши линии открыты. Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, хотели бы поблагодарить Бога и вас за вашу щедрость и внимательность. Слово Божие написано, Псалом пишет 118-105 стих, такие слова. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезям моим». Хотели бы, друзья, поблагодарить всех вас, тех, которые стали соработниками и частью служения Радио МВИ. Хотели бы поблагодарить вас, я сейчас объявлю эти имена. И смотрите, насколько Бог благословляет и выходит. Уже 10 человек стали в этом часу, друзья, соработниками и сотрудниками этого служения. Я хотел бы объявить, Владимир стал ежемесячным поддержкой. Владимир, да благословит вас Господь, 10-й человек стал. Петр с Канады, да благословит вас Господь. Елена стала ежемесячным спонсором, да благословит вас Господь. Константин стал ежемесячным участником, да благословит вас Господь. Павел, Алла, Оксана, Владимир, Оксана и Виктор стали ежемесячным участником. Ольга, Дмитрий стал ежемесячным участником. Это братья и сестры, которые отозвались и сказали, мы пойдем с вами в 2027 год. Друзья, объявляю, что вы можете зайти онлайн на радио mv.com, на радио mv.com и принять там участие. Если вам проще, сделай там, друзья, подписаться онлайн на радио mv.com или, друзья, позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, сейчас мы пойдем, на музыкальную паузу, мне чуть-чуть надо воды попить, на музыкальную паузу. И вернемся назад, а вы можете позвонить на номер 425-296-78-29.
1: Искренне благодарна Богу за Радио МВИ. Много раз Бог отвечал на мои вопросы через Радио МВИ. Особенно благодарна Богу и вам за передачу «Молитва». Много раз писала нужду о своем муже, чтобы Бог вернул его к себе. И вот через 7 лет, через финансовую трудность, Бог явил милость. Отец 6 деток стал ходить в Дом Божий и видит, как Господь работает с ним. Слушает постоянно ваше радио. Слава ему вечная. Благодарность вам огромная за ваш нелегкий труд.

мир вам, дорогие друзья! Я благодарю вас и Господа за то, что вы у нас есть. Мое радио стоит в кухне, и я целыми днями его слушаю, пою, молюсь и слушаю чтение книг. Я уже с вами много лет, а также мы вас поддерживаем. Я приобрела у вас 4 радио для своих детей, и они тоже вас слушают. Да благословит вас и ваше служение Господь. Знаете, без вас очень бывает грустно и даже скучно. Бывают у вас сбои в связи, то чего-то не хватает. А какие проповеди? Все очень назидательно. Продолжайте дальше, мы молимся за вас. Валентина из штата Вашингтон, город Такома.

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование – это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма – это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Мир вам, дорогие труженики на Ниве Бога! Сердечно благодарим вас и это благословенное радио. Слушаем вас, уповаем на Бога, вдохновляемся и укрепляем нашу веру. Благодарим за свидетельства, книги, пение, проповеди. От чистого сердца благодарим и вас. Пусть Бог благословит вас и ваши дома, ваших деток. Благодарим.

0: Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВИ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВИ.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВИ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВИ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВИ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВИ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape Tree. Это христианский VPN-сервис, созданный для

для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, мы всех приветствуем вас. Мы продолжаем с вами этот и марафон, который у нас продолжается. И мы рады то, что сегодня мы можем вместе трудиться, вместе служить, друзья. И, конечно же, вместе можем дальше продолжать этот поддержку на 26-й год. Да благословит вас всех Господь. Я благодарю вас за ваше жертвенное сердце, которое вы прилагаете, старания, усилия, да благословит вас всех Бог в этом. Друзья, у нас новый час и новые возможности. И этот час, который у нас составляет сегодня, знаете, сумма $1549. $1549. Спасибо вам, кто-то уже принял в этом участие. Один человек, да благословит вас Господь, и это Алексей. Алексей, пусть Бог благословит вас, то, что вы сделали вклад в Царство Божье. Да благословит вас в этом Господь. Друзья, мы хотим вас всех пригласить к тому, чтобы вместе трудиться дальше, вместе нести Слово Божье, проповедовать Евангелие и распространять то дело, которое вместе доверено нам. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Друзья, это для дано каждому из нас, чтобы мы и шли, и проповедовали Евангелие. И хотел бы сказать, что у нас этот час начался 40 минут, и у нас остается 50 минут этого времени, 50 минут, и нам остается, друзья, $1549. $1549, да благословит вас всех Господь. И что у нас происходит в этот час? А в этот час, друзья, у нас звучат свидетельства, которые братья и сестры записали, которые проходят своей жизни, проходили своей жизни, переживания, проблемы, и которые сегодня мы озвучиваем, и мы вместе же с вами вдохновляемся, вместе с вами ободряемся. Вы можете звонить нам на номер 425-296-7829. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете стать частью этого благословения. Также зайдите на наш веб-сайт readymv.com, и можете воспользоваться Zelle и PayPal, друзья. И нашу информацию там вы можете написать. Это наш электронный адрес info@readymv.com. info@readymv.com. Это Zelle, PayPal. Как вам удобно, друзья, вы так можете сделать и принять в этом также участие. Друзья, помните то, что каждая лепта, которую вы вложите, которую вы даете, она сегодня приносит большое благословение и вклад для того, чтобы Царство Божье распространялось. Помните о том, что сегодня радиослужение звучит на четырех языках. Это испанский, английский, немецкий и испанский язык. Друзья, помните, радиослужение тоже на многогранное служение, где мы сегодня, друзья, звучим 136 стран мира. 136 стран мира, где люди сегодня получают благословение. Также, где миссионеры получают благословение, где миссионеры едут трудиться, где сегодня открытые библейские школы, где открытые детские дома, где созидаются церкви, устрояются, где радиослужение помогает устроять, созидать школы, созидать церкви, друзья. И это все, знаете, вместе, совместно мы можем делать. Да благословит каждого тот, кто принимает участие. Если вы можете выделить, друзья, кто-то, вот, например, нам надо сумма $1549. $1549. Кто-то может сказать, я могу заплатить $40. Кто-то говорит, я могу $9 платить. Кто-то говорит, я могу это $50 платить. Кто-то говорит, я могу $100. Друзья, вы это можете сделать. И таким образом мы, знаете, доллар по доллару, и мы можем перекрывать эту сумму. Я хотел бы сказать, мы с вами, друзья, нам осталось с вами собрать $43,479. Слава нашему Богу! $43,479 – это на следующий год, который нам необходимо эти финансы. Это осталось. Мы благодарим Бога, друзья, мы уже собрали более 67
почти же 68% из той суммы, которая нам необходима. Бог благ, и благо Его имя. Друзья, звоните нам на номер 425-296-7829. 425-296-7829. И если у вас есть возможность это делать электронно, то вы можете воспользоваться Zelle или PayPal. Zelle или PayPal. И вы можете пожертвовать, пусть Бог благословит вас. И это состав, и вы можете написать info@radiomv.com. info@radiomv.com. Или если вы желаете, друзья, стать... поддерживать ежемесячно лично от себя, может, от вашей компании, которую вы имеете, знаете, $100, $200, $50, $20, $40, сколько вам возможно, друзья, ежемесячно. Это тоже большое-большое благословение. Я вам маленькую таблицу сейчас приведу, пример, как оно выглядит. Если вы жертвуете $20 ежемесячно в конце года, это составит сумму $240. Если вы жертвуете $50 ежемесячно, в конце года составит $605. Друзья, если мы жертвуем по $50 ежемесячно. Кстати говоря, если в день сколько получается? Знаете, сколько в день получается? $1.66. Если мы жертвуем $75 ежемесячно, то в конце месяца у нас выходит сумма $912. $912, если мы жертвуем по $75 в месяц, а в день у нас получится это $2.50. $2.50. Если мы жертвуем $100, друзья, в день выходит $3.33. $3.33, и у нас получится, друзья, это $1214. $1214. Братья и сестры, да благословит вас всех Господь и даст, конечно же, нам это желание, чтобы мы могли вместе с вами, знаете, распространять Евангелие на разных языках, распространять это слово до края земли, Слово Божье. И, как я сказал, в этот час у нас читаются свидетельства. Свидетельства, которые наши братья и сестры прошли эту жизнь, прошли переживания, прошли трудности. И они их записали, озвучили, или наши сестры их зачитали. И мы, назидая, слушая, получая свидетельства от каждого из вас, который это делает. Слово Божье здесь говорит такие слова, это Откровение, 12 глава, и 11 стих говорит такие слова: «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своим, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вы слышите? «Не возлюбили души своей даже до смерти. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства». Вот эта победа, друзья, кровью Агнца, кровью Иисуса Христа и словом свидетельства. То, что сегодня мы слышим, то, что сегодня у нас звучит, и люди, которые слушают, они получают назидание, вдохновление, ободрение, укрепление, и пусть в этом прославится Господь. Звоните нам на номер 425-296-7829, 425-296-7829. И также, друзья, хотел бы напомнить, в этом часу у нас осталось 43 минуты, и этот час подойдет к концу. И в это же самое время, друзья, я хочу сказать, у нас осталось собрать сумму $1549. $1549. И хотел бы сказать, если вы можете, кто-то пожертвовать $30, кто-то может пожертвовать $50, $20. И таким образом, друзья, мы сможем сегодня собрать эти финансы, которые нам необходимы, чтобы, знаете, мы смогли транслироваться в 27-м году, друзья, в следующий год, чтобы мы могли быть в эфире. Нам осталось от общей суммы, нам осталось собрать, друзья, $43479. Слава нашему Богу! $43479. Это та сумма, которая нам осталась. Вы можете также воспользоваться Zelle,
PayPal, или воспользоваться также Google, и еще одно у нас есть предложение, которое вы можете воспользоваться. Apple Pay. Thank you, Paul. Да, вы можете воспользоваться Apple Pay и Google Pay. Друзья, если у вас такая возможность есть, и можете воспользоваться Zelle и PayPal. Zelle, PayPal, вы, две компании, вы можете написать наш там email адрес. Он называется info@radiomv. info@radiomv. И вы можете пожертвовать те, так как вам удобно, как у нас здесь есть один брат, который принял в этом сейчас часе участие, он воспользуется Zelle. Он, Алексей, воспользовался Zelle. Пусть вас Бог благословит, Алексей, то, что вы сегодня сделали вклад в это дело служения. Пусть Бог благословит вас. Мы приглашаем вас, друзья, и это время, которое дано для нас, чтобы мы вместе с вами распространяли Слово Божие, вместе с вами говорили о делах Господних и достигали краев земли. Помните, что у нас слушает более 136 стран мира, и у нас есть, знаете, друзья, те братья и сестры, которые получают великое благословение на своем языке, как на испанском, как на английском, как на, друзья, на славянском языке, как на немецком языке, они получают благословение. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за звонок. Спасибо то, что вы звоните. Друзья, у нас остается 40 минут. 40 минут, и этот час подойдет к концу. И нам необходимо $1549. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или вы можете воспользоваться приложением Zelle или PayPal, который у нас есть, Zelle, PayPal, это info@radiomv.com, info@radiomv.com. И ваша лепта, она изменит ситуацию. Друзья, ваша лепта поменяет людей и даст сегодня возможность служить, как мы уже зачитывали это место Писания, Откровение, 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом, свидетельством своим». Мы, друзья, те братья и сестры, которые используют, друзья, слово, свидетельство, они побеждают, они производят работу, действия Царством Божиим. И пусть Бог благословит каждого из вас, чтобы мы это использовали, свидетельствовали, и, знаете, прибегали к крови Агнца Иисуса Христа и полагались, доверялись Ему. Хотел бы напомнить, что у нас остается 38 минут, и нам необходимая сумма $1549. $1549, друзья. И позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо вам, то, что вы звоните. Спасибо вам, что вы отвечаете и желаете влаживать в дело Божие. Хотел бы поблагодарить вас. Спасибо вам, что вы принимаете участие, как Алексей принял участие в этом часе. Друзья, и те, которые сейчас тоже позвонили, пусть Бог вас благословит. Мы вас и сегодня, это данное время, друзья, для каждого из нас, чтобы мы были теми тружениками, теми людьми, которые, знаете, влажим, те, которые служим, те, которые благословляем, и те, которые становимся теми людьми, чтобы нести Слово Божье дальше. Вы знаете, у нас, когда есть шкала, есть в этой шкале 10 стран, которые вошли в эту шкалу, друзья, 10 стран, которые у нас активно слушают и, знаете, получают большое благословение, конечно же, это Соединенные Штаты. И у нас потом идет вторая страна, это Украина идет, потом идет у нас Германия, потом Россия, потом Канада, Белоруссия, Молдавия, Бельгия, Польша,
Эстония и так далее. Друзья, перечисляются страны дальше, которые нас слушают. Это вошли эти страны в десятку, которые самым больше активно слушают. И хотел бы сказать, вот наша лепта, да, мы вложим в эти финансы. Кто-то жертвует 100, 200, 300, 400, 500 долларов, 20 долларов, знаете, и оно служит на, как я вам сказал, вот эти 10 стран, это десятка, которым люди, стран, которые слушают. А представьте, которые страны, которые у нас всех слушают, 136, это гораздо больше, да? И все они получают благословение. Они получают, знаете, укрепление, ответы и какие моменты они проходят или переживания. И приглашаю вас, давайте мы сделаем вклад в это, давайте мы сделаем вложение в это, чтобы также каждый получил благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также зайдите на наш веб-сайт readymv.com и воспользуйтесь теми программами, которые у нас есть. И пусть Бог благословит вас, чтобы вместе мы могли трудиться. Вы можете воспользоваться PayPal, вы можете воспользоваться программой Zelle, и вы можете это использовать. Друзья, и если вы хотите воспользоваться PayPal и Zelle, то вы можете написать info@radiomv.com и заплатить ту сумму, которая у вас располагает сердце. Пусть Бог благословит, а мы сейчас с вами послушаем музыкальное пение. Друзья, у нас остается 35 минут. 35 минут, и нам необходимо 1549 долларов. Пусть Бог благословит вас.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения ради МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать ради МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

0: Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 31 минута в этом часовом блоке. Что это значит 31 минута? Что такое часовой блок? Буквально через 31 минуту уже будет новый час. Если вы смотрите, сейчас у нас в Техасе на часах 2 часа и 28 минут. В Сиэтле это получается 12:28. И в Нью-Йорке это 3:28. То через полчаса, буквально сейчас, через 31 минуту уже будет новый час. И каждый час, друзья, нам нужно достичь цели. Цели, которая имеет привязанную сумму, чтобы нам перекрыть расходы на 2027 год. Почему, друзья, эти суммы, я объясню, потому что каждый год мы делаем добровольный марафон, где братья и сестры, которые отзываются, становятся частью служения. И на протяжении, друзья, года радио может существовать в эфире благодаря вам, те, кто становится частью этого служения. И смотрите, что происходит в конце года. Те, кто жертвовали одноразово, что происходит на следующий год. Надо следующий год, вот как 2027 год, нам необходимо покрыть те счета, которые у нас образовался натуральный вакуум. Натуральный вакуум образуется, почему? Есть люди, жертвуют одноразово, из-за этого делается вакуум натуральный. То имейте в виду, друзья, здесь вот так мы объясняем, чтобы вам было легче понятно. То у нас, друзья, с вами еще остается 29 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо, друзья, чтобы мы помнили, радио МВ существует благодаря добровольным пожертвованиям братьям и сестрам, которые становятся соработниками на Ниве Божией. И на протяжении 20 лет мы уже вместе с вами, друзья, делаем 20 лет, делаем мы марафон раз в год, чтобы быть нам в эфире в следующий год. Раз в год марафон делается для текущих расходов. Для текущих расходов, мы повторяем, раз в год мы делаем марафон для текущих расходов на следующий год. И смотрите, друзья, 29 минут вы можете зайти на radiomv.com, radiomv.com, и там выбрать, как вам удобнее. Там есть Zelle, PayPal, есть карточка, любой вашей карточкой, или когда на карточку нажмете, то вы можете выбрать одноразово или выбрать месячно. Или, друзья, выбрать, там есть Apple Pay и есть Google Pay. Cash App на данный момент не работает. Друзья, если вы пытаетесь воспользоваться Cash App, на данный момент Cash App не работает, и имейте это в виду. Да благословит вас Господь. Друзья, у нас в этом часовом блоке поучаствовало 4 человека. Я, кстати, можно сказать, даже правильнее, я думаю, 3 человека, потому что один человек... Он пожертвовал одноразово, потом еще подписался на месячно. Так что получается у нас в этом часовом блоке 3 человека приняли участие. Я назову их имена. Алексей, Лиана, Лариса. Алексей, Лиана, Лариса. Да благословит вас Господь. Пусть, друзья, Божье Слово освещает каждый ваш шаг. Благословит вас Господь. Да будет, пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Пусть ваше, друзья, свидетельство несет, друзья, веру Христа. Это Лариса, это Лиана и это Алексей. Да благословит вас Господь, что вы отозвались в этом часовом блоке и приняли, друзья, участие, чтобы в следующем году и этот час был проплачен и был в эфире. Радио МВ звучит больше, чем 136 стран. И друзья, слушает с каждого штата Америки. Если бы каждый человек отозвался, друзья, который слушает только в Америке, и по $10 поддержал, мы бы давно закрыли это в течение часа эфир. Но вы видите сами, друзья, многие слушают, многие звонят и поддерживают. То каждый, знаете, уделяет по своему уже усмотрению и слушает много, друзья, и не так много друзей, которые поддерживают служение в количестве, сколько слушают. То, братья и сестры, те, которые участвуют, я просто хотел вас вдохновить. Вы делаете служение доступным тем, кто не могут это сделать. Или, друзья, по одной или другой причине не могут принять участие в этого служения. Остается 26 минут, друзья, и приняло у нас 4 человека. Сейчас Василий подключился онлайн. Василий, да благословит тебя Господь. Лариса по телефону. да благословит тебя Господь. Лиана по телефону, да благословит тебя Господь. Алексей через Zelle, да благословит тебя Господь. Друзья, хотел бы пожелать благословения для вас, кто сейчас стал, вот эти четыре человека, которые стали соработниками, стали частью служения Радио МВ в этом часовом блоке. Я хотел бы дать вам благословение, пожелание. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. В это время обычно, друзья, в этой программе звучит свидетельство. И вот, друзья, мы вас благословляем, чтобы и ваша жизнь свидетельство о Христе, который несет победу в нашей жизни. Слава Богу, друзья! Валентина, да благословит вас Господь. Валентина подключилась, уже пятый человек, друзья, в этом часовом блоке. Валентина по телефону подключилась, и она стала частью, благословением на 2027. Валентина, Василий, Лариса, Лиана и Алексей, друзья, этим пять братьев и сестер, которые подвязались в этом часовом блоке, которые сказали: «Мы благословим, чтобы в следующем году радиослужение могло вещаться и быть в эфире». Кто-то сделал, друзья, в 2006 году, кто-то позвонил, кто-то зашел онлайн, поддержал этот час, что на протяжении 2006 года, этого года, мы слушаем радио, друзья. Кто-то благословил в прошлом году, покрыли эти счета. И вот, друзья, у нас открытый телефон номер, куда же вы можете сейчас позвонить на номер 425-296-78-29. Линия открытой, 425-296-78-29. У нас остается 24 минуты, и нам, друзья, не достает $200 в этом часовом блоке. Смотрите, мы взяли ту сумму общую, которая нам нужна. Мы ее разбили на каждый час, и каждый час мы должны пополнить эту сумму, чтобы общая сумма, друзья, была набрата. И смотрите, уже это 46-й час. Мы уже 46 часов в эфире, где мы собираем финансы на 2027 год. Мы уже 46-й час. И в этом 46-м часу нам нужно, остается 20 минут, нам нужно $200, друзья. Но помните, чем быстрее мы соберем полную сумму, общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. И мы уже собрали $93,371. Дайте я повторю. Мы уже собрали $93,371. Это вы, дорогой слушатель, который щедро, внимательно относится к делу Божьему и отвечаете на призыв труда. И осталось нам, друзья, $42,129. $42,129 осталось. Итак, доллар по доллару, друзья, доллар по доллару мы начинаем двигаться вперед. И вот 23 минуты, друзья, и вот этот час нам нужно, чтобы мы его перекрыли и начали, друзья, двигаться дальше к общей цели. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, Валентина, Василий, Лариса, Лиана и Алексей. Да благословит вас Господь, что вы этот час, который звучит свидетельство в этом часу, вы его благословляете, чтобы он был в следующем году. Кто-то, друзья, предыдущие годы покрывал эти часы, чтобы мы могли слышать Слово Божие по всему лицу земли, более чем 136 стран. Как я уже говорил, друзья, слушают нас даже в каждом штате Америки. Я даже не знал, что живут славяне буквально в каждом штате Америки. Мы посмотрели по статистике, слушают с каждого штата. Это 50 штатов. Из тех 50 штатов там живут каждый славяне. И смотрите, нас слушают больше, чем 136 стран мира. Топ-10. 10 самых больше, где нас слушают, я вам повторю. Первое – это будет Америка, номер один. Номер один – Америка. Номер два – это Украина. Украина, номер два. Номер три – это Германия. Номер четыре – это Россия. Номер пять – это Канада. Номер шесть – это Беларусь. Номер семь – это Молдова. Номер восемь – это Бельгия. Номер девять – это Польша. И десятая страна – это, друзья, Эстония. Да благословит вас, друзья, Господь. Я назвал эти страны, но их всего 136 стран нас слушают, друзья. Там живут братья и сестры, которые слушают радио, друзья. Жертву на это служение, понимаете вы, что вы захватываете каждого того брата и сестру, который они слушают. Хотел бы благословить всех вас, друзья, которые принимают участие. Floor Your Way. Floor Your Way. Я как понял, это брат пожертвовал со своей личной компанией. Называется Floor Your Way. Через Zelle. Да благословит вас Господь, брат, который принял участие. Людмила. Людмила. Да благословит вас Господь. Валентина. Василий. Лариса. И Лиана, и Алексей. Вот эти братья и сестры, которые приняли в этом часовом блоке участие. 20 минут остается, друзья, в этом часовом блоке. И новый часовой блок будет иметь новое число вызов, которые для нас нужно будет покорять. Сейчас у тебя, дорогой друг, есть возможность принять участие. Как я уже сказал, более чем 136 стран слушают радио, друзья. 10 топ-стран, которые я только назвал. В каждом штате Америки слушают радио, друзья. 50 штатов и 50 штатов все слушают, друзья, радио. Я даже говорил, не знал, что живут в каждом штате славяне, и, которые слушают радио. И одна семья сказала, говорит, мы переезжали пару раз с штата в штат, и сейчас они переехали в другую страну, говорит, но каждый наш переезд, он делал нам, говорит, легче и проще, потому что с нами всегда был верный друг, это Радио МВ. Нас делал себя, чувствовать себя комфортабельно в каждом штате и в новой стране, где они сейчас живут, они слушают Радио МВ и получают благословение и мир. И, друзья, жертвы на это служение вы делаете способным вещаться в 2027 году без рекламы. Как вы уже знаете, когда вы смотрите на YouTube видео, там прерывается и проигрывается вам реклама для того, чтобы оплатить тот или иной канал. Радио МВ от начала, друзья, когда мы формировали Радио МВ, у нас была заложена цель никогда не играть рекламы и не продавать время. Давать звучать радио Слово Божие и только полагаться на Господа и на Его верность, которая проявляется через радиослушателей. И уже на протяжении 20 лет, друзья, Божья верность через вас, радиослушателей, выходит и благословляет, друзья, и благословляет, что раз в год мы делаем этот марафон, чтобы на протяжении года было вещание без рекламы, без продажи времени, чтобы вы слушали чистое Слово Божие. 18 минут, друзья, в этом часовом блоке, где мы, друзья, говорим поддержку на 2027 год. И вот уже, друзья, 8 человек, которые приняли участие в этом блоке. Желаете ли вы, друзья, стать частью этих братьев и сестер, стать соработником, стать участием служения Радио МВ? И вот смотрите, 8 человек, которые уже приняли, это Юрий, это Людмила, это Floor Your Way, это Валентина, это Василий, это Лариса, это Лиана и Алексей, они приняли, друзья, свое решение делать эту поддержку через PayPal, Zelle, по телефону и онлайн. Зайдите на radiomv.com, вас возьмет, друзья, буквально минуты-две, чтобы сделать онлайн через PayPal, Zelle или через карточку. А вы можете подписаться на каждый месяц, который вам располагает с ваш лично семейный бюджет или личный бюджет. Или, друзья, вы можете пожертвовать одноразово, как вам удобно. По телефону, друзья, вас возьмет буквально 5 минут. Если вы спешите по работе, по делам, по семье, там вопросы решаете, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. Я объявлю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, сотрудники ждут ваших звонков, а мы хотели бы благословить вас, 8 братьев и сестер, которые сейчас в этом часовом блоке отозвались. 46-й час. Мы уже, друзья, в эфире говорим о поддержке на 2027 год. Это четвертый день, друзья, где мы уже в прямом эфире говорим о поддержке на 2027 год. Слава Богу, друзья, уже 9 человек приняло участие в этом часовом блоке. Остается 16 минут, я объявляю, в этом часовом блоке, если вы хотите еще попасть в 46-й часовой блок этот, где осталось 16 минут и начнется новый часовой блок, объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 29. Друзья, вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. И если вы желаете сделать онлайн, зайдите на radiomv.com. И смотрите, друзья, нам присоединился 9-й человек в этом часовом блоке. Виктория позвонила по телефону. Виктория стала частью, соработником. Потом Юрий стал частью, соработником. Людмила стала частью, соработником. Брат, который держит компанию Floor Your Way, стал участником и соработником Радио МВ. Валентина стала участником и соработником. Василий стал участником и соработником. Лариса стала участником и соработником. Лиана стала участником и соработником. И Алексей стал участником и соработником в этом часовом блоки. Хотел бы благословить вас такими словами. Благословение от всех соработников, от всех сотрудников Радио МВ. Словами благословения. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Я повторю. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Смотрите, друзья, какой благ Господь. Нам подключился и еще 2 человека подключились. Смотрите, по PayPal подключился Тимофей. Тимофей подключился. Потом Ольга по PayPal подключилась. Это новые братья и сестры, которые подключились в этот часовой блок. Слава нашему Господу! 14 минут, друзья. Мы идем сейчас послушаем псалом. После псалма я хотел бы, чтобы мы послушали, друзья, информацию о служении. Те братья и сестры, которые новые подключились, стали соработниками. Я хотел бы, друзья, соработники, чтобы вы послушали внимательно. Сейчас будет объявление, информационный блок, что несет это служение, чтобы вы видели, как ваши финансы, они будут трудиться. И хотел бы еще, друзья, подметить, для тех, кто хотели бы посмотреть, зайдите на radiomv.com, то есть откройте Telegram, ваше приложение Telegram, найдите там Radio MV в поиске, напишите Radio MV, и там мы выложили PDF-брошюрку о Radio MV служении. Что такое Radio MV? И какие, что оно делает, какие проекты оно несет. Почитайте, сколько там нужно. Мы выставили всю информацию там, в PDF-файле, чтобы вам было легче знать, с кем вы работаете, как мы работаем, познакомиться ближе. Я объявляю номер, куда вы можете позвонить, и потом объявлю веб-сайт. И мы во время музыки и информационного блока вы послушайте, друзья, и станьте частью. Вот смотрите, новый человек присоединился к нам. Лариса, слава Господу, по телефону Лариса подключилась. Ольга через PayPal, Тимофей через PayPal, Виктория по телефону, Юрий через PayPal, Людмила через Zelle, Floor Your Way через Zelle, Валентина по телефону, Василий онлайн, Лариса по телефону, Лиана по телефону, друзья. Да благословит вас Господь за вашу внимательность, за вашу жертвенность. И у нас остается 12 минут в этом часовом блоке. Если ты еще, друг, хочешь стать частью этого многогранного служения, звони по телефону 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков, друзья, и пожертвовать по онлайн зайдите на radiomv.com. radiomv.com. По телефону 425-296-78-29. 9-11 минут в этом часовом блоке, и мы даем вам возможность стать участником в этом часовом блоке.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

друзья, я бью номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается буквально 3 минуты в этом часовом блоке, и меня заменит сестра Надежда. Друзья, заменит меня, и да благословит Господь, что вы, друзья, отзывчивы. Хотел бы благословить всех вас. Вот пришло 14, друзья, 13 участников. 13 участников, которые подвязались в этом часу. У вас есть еще возможность во время 3 минут подвязаться. Позвоните на номер 425-296-78-29, и смотрите, братья и сестры, которые приняли участие, это Владимир, пожертвовал онлайн, Лариса по телефону, Олег по PayPal, Тимофей по PayPal, Виктория по телефону, Юрий по PayPal, Людмила по Zelle и Floor Your Way через Zelle, Валентина по телефону, Василий онлайн, Лариса по телефону и Лиана по телефону и Алексей через Zelle. Друзья, это братья и сестры, которые стали с нами и пошли в 2027 год. Остается 2 минуты в этом часовом блоке, и начнется новый часовой блок, где нам есть новые, друзья, вызовы, которые нам нужно вместе с вами покорять. Помните, что для нас это важно, потому что в следующем году мы будем в эфире, если мы, друзья, соберем общую сумму, которая нам необходима. И каждый год мы уже, друзья, так делаем. И с Божьей помощью мы уже 20 лет несем совместный труд. За это мы называем вас, который, братья и сестры, поддерживают финансово, соработник, сотрудник на Ниве Божией. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, и я хотел бы пожелать вам благословения от всех сотрудников и от всех соработников. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Те, кто встали в эти ряды, этих 13 человек, братьев и сестер, в этом часовом блоке, которые подключились и сказали, мы пойдем с вами в 2027 год. Да благословит вас Господь, друзья. Сейчас, через буквально минуту, будет новый часовой блок. И во время музыкальной паузы вы можете звонить и установить участникам следующего часа или этого. 425-296-78-29. Мы слушаем псалом, а вы, друзья, звоните. 425-296-78-29.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Очень рада быть вместе с вами, и мы вошли в новый час. Я благодарю Господа, что Он располагает ваши сердца, и на данный момент у нас уже собрано 94 176 долларов. Слава нашему Богу! Нам остается также еще нужно добрать 41 324 доллара. Благодарю Господа, благодарю всех вас, кто принимает участие в этом эфире. И хочу напомнить, что девиз нашего марафона «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его» 1 Коринфянам 9 глава, 23 стих. Те, кто хочет пожертвовать, мы призываем вас прямо сейчас, вы можете позвонить в нашу студию, наши телефонные линии открыты. Мы ждем ваших звонков. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также вы можете просто и доступно и быстро пожертвовать, посетив наш веб-сайт radiomv.com.

У нас есть возможность пожертвовать через PayPal, Cash App, Zelle. Cash App временно у нас не работает из-за того, что большой поток. Поэтому вы можете пожертвовать другими средствами через онлайн. Если вы хотите пожертвовать дебет-карт, кредит-карт, это очень легко сделать, посетив наш веб-сайт. А также у нас доступны платформы Apple и Google Pay. Так что призываем вас, кому как удобно, кто как способен. Если кому-то трудно онлайн, звоните нам прямо сейчас на телефон 425-296-78-29. Мы готовы принять ваши звонки. Благодарю Господа, что вы откликаетесь, что вы участвуете в этом служении. И также в этом часе у нас будет такой стих дня, стих часа, который я хочу для вас оставить. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Евреям 6:10. Благословенные слова, слова обетования. «Господь не забудет ни одного, кто во имя Господа пожертвовал и внес свой вклад. Каждый делает свое дело. Бог распределяет каждому свое служение. Одни могут нести труд в эфире, другие могут нести труд технический, а иные — жертвовать. Мы знаем, что, живя в этом мире, мы привязаны к финансам, и любое миссионерское ли служение — все зависит от финансовой поддержки. За каждым миссионером стоит тот, кто за него молится и кто вносит свою лепту, чтобы он мог ехать и нести Слово Божье». Мы же имеем такую возможность быть во многих странах одновременно. Благодаря интернету сегодня Слово Божие может распространяться одновременно во все уголки нашей земли. Поэтому, дорогие мои, прекрасное время, когда мы можем проповедовать Евангелие, не выходя из нашего дома, находясь в студии, мы делаем записи. И это слово, живое слово, благодати Божией, оно достигает сердец. Мы иногда не видим, что делает это слово, но оно проникает в людские сердца. И только в вечности мы узнаем всю обширность этого труда. А сегодня мы призываем вас стать нашими сотрудниками и соработниками на Ниве Господней. Если вы желаете позвонить нам, мы будем рады принять ваш звонок. Наш телефон номер 425-296-78-29, а также онлайн radiomv.com. Это очень легко и доступно. Если вы выйдете на наш веб-сайт, вы сразу же увидите объявление нашего марафона и все платформы, на которых вы можете пожертвовать. Радио МВ имеет разнообразное служение, оно многогранно. Мы открываем новые возможности для библейского обучения, чтобы наша молодежь и в других странах, те, кто только пришел ко Христу и еще не очень сведущ в Писаниях, имеется возможность получить онлайн-обучение Библии, получить богословие на английском, испанском и русском языке. Можно также это делать совместно в своих семьях, в домашнем кругу, подключившись и изучать Слово Божие с семьей. Давайте будем делать в наших семьях этот алтарь, на котором бы горел Божий светильник, и каждый делал свое дело, посильный вклад для того, чтобы Слово Божие росло и распространялось. Мы ждем ваших звонков. Мы ждем ваших благословений для того, чтобы радио могло вещаться в следующем 2027 году. Этот час, как мы знаем, у нас обычно звучит проповедь Дерека Принца. Сегодня в этом часу мы общаемся с вами и желаем, чтобы вы поддержали этот час своим участием, чтобы в следующем году проповеди Дерека Принца могли звучать, и еще многие могли познавать Божьи истины через радио МВ, через онлайн-платформы. Благодарим Господа, что Он позволил нам нести этот труд уже 20 лет. И это еще одно свидетельство того, что Бог устрояет это служение. Однажды
в Слове Божьем есть написано такое слово, что если Бог не созиждет дома, напрасно бодрствует страж. Понимаете, дорогие мои, мы видим это созидание, созидание этого служения, и мы радуемся, потому что за этим стоит Господь. За этим стоит Господь, и Он располагает ваши сердца, ваши жертвенные сердца для того, чтобы это слово входило в каждый дом, особенно в те дома, где люди не могут посещать служений, где инвалиды, где больные, где люди с ограниченными способностями, для которых радио — это их общение, это их церковь. И они этим живут, они ждут передачи, они благословляют, они молятся. И когда вы присылаете нужды, то вот эти люди, которые находятся у радиоприемников и не могут посетить служение, они вместе с нами молятся и приносят пред лицо Господа все наши и ваши нужды. И это великое благословение. И Господь слышит молитву каждого человека, быть может, этой старушечки, которая сейчас не может уже посещать и делать какое-то другое дело, но она молится, и по ее молитвам созидается радиослужение. Созидаются и приходят ответы в нашу и вашу жизнь. Мы благодарим также всех молитвенников, которые несут на руках молитвы нашу команду. Благодаря вам Господь хранит и ограждает наши семьи. Господь восполняет наши нужды, чтобы мы могли плодотворно трудиться для славы Божьей. Благодарю Господа и вновь повторяю наши телефоны, по которым вы можете пожертвовать. Телефон номер в студию 425-296-78-29, 425-296-78-29, а также онлайн radiomv.com. Если вы выйдете онлайн, это очень легко сделать любым доступным для вас способом. У нас есть PayPal, у нас есть Zelle, у нас есть возможность сделать перечисление через Google App и также Apple Pay. Поэтому это сделать очень легко. Если вы выйдете онлайн, это не занимает много времени. Также я хочу сказать, что цель нашего марафона на 27-й год — это $135 400. Это сумма, которой нам не хватает для того, чтобы в 2027 году радиослужение могло вещаться, для того, чтобы вы могли слушать ваши любимые программы. У нас существуют разные программы. У нас имеется детский час, чтение Библии, чтение Нового и Ветхого Завета. Имеется программа на испанском языке, также на английском языке, на славянском языке и также на немецком языке. Поэтому кто где слушает, в какой стране, вы можете выбрать удобный для вас язык. Если вы хотите слушать Слово Божье, вы можете выбрать канал, где вещается только Божье Слово. Вы можете включить вашим деткам канал детских передач на славянском языке. Например, в моей семье это любимая передача была для моих детей. Они с ней усыпали. Они часто брали приемник в свою комнату и усыпали под звучание Божьего Слова и просыпались под звучание Божьего Слова и песен. И это созидает наших детей, созидает нас. Пусть наш дом будет наполнен Божьим Словом. Пусть это Слово звучит из наших уст, за семейным чтением. А также, когда включен радиоприемник, и он играет музыку, христианские псалмы, мы можем слушать свидетельства, что укрепляет веру в нас и наших детях, о том, какими трудными путями проводил Господь свою церковь и как всегда оставался верным. И это укрепляет веру в нас, это поднимает нас и дает нам силы двигаться, особенно когда мы проходим трудные жизненные обстановки. Поэтому, дорогие друзья,
Я хочу также напомнить вам, что мы уже собрали с Божьей помощью 94 636 долларов. Слава Богу! Благодарю каждого, кто принял участие в этом марафоне. И также я хочу сказать, что мы уже собрали за этот час общения с вами 460 долларов. Слава Богу! Благодарю Господа! Каждый доллар пред Господом ценен. Когда бедная вдова пришла и принесла две лепты, она положила все свое дневное пропитание, и Господь обратил внимание и сказал, она положила больше всех. Дорогие мои, если вам кажется, что я могу сделать, что мои 10 или 20 долларов могут поменять в такой сумме, их видит Господь, их видит Господь, и эта лепта, она принесет Евангелие в чей-то дом. Да благословит вас Господь. Мы благодарим тех, кто уже отозвались и позвонили. Елена, благодарим вас. Благодарим вас, Петр. Это с Канады. Благодарим вас. Благодарим вас, Владимир. Благодарим всех, кто принял сейчас участие в этом часе. Благодарим вас. И мы уже собрали 460 долларов. Нам осталось 2014 долларов в этом часовом отрезке. Благодарим Господа. Объявляю также вновь номер телефона, по которому вы можете позвонить, и мы будем рады принять ваш звонок. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также вы можете пожертвовать онлайн radio.mv.com. Это наш веб-сайт. На нем есть четкое, конкретное расписание того, как вы можете это сделать. Дорогие мои, вы также можете пожертвовать банковской карточкой на нашем веб-сайт. Вы можете сделать перевод из Европы, пользуясь PayPal. А сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Прозвучит песня, прозвучит для вас, для вашего благословения. Я благословляю каждого. И когда будет звучать эта песня, вы можете звонить. Наши телефоны открыты. Даже когда нет нас в эфире и звучит пение, вы можете звонить нам по телефону 425-296-78-29. Идем на паузу. Да благословит вас Господь.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование – это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма – это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное, возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать священные писания, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, напоминаю, что в эфире ежегодный марафон на поддержку служения Радио МВ. Благодарю всех, кто отозвался, кто уже пожертвовал, кто внес свой вклад. Благодарю каждого. Дорогие мои, мы уже 47-й час в эфире. Осталось в этом часовом поясе у нас 29 минут. 29 минут. Наш гол — $2015. И мы уже собрали $650. Благодарю и благословляю каждого, кто в этом часу позвонил, пожертвовал онлайн. Да благословит вас Господь, да восполнит ваши нужды, да пошлет вам все необходимое. Это еще один знак Божьей верности, что Он стоит за своим служением. Бог располагает сердца, Бог поднимает тружеников, дабы Слово Его росло, распространялось и достигало сердец многих слушателей. Нам еще не достает в этом часовом блоке $1365. $1365 вы можете пожертвовать одноразово можете стать нашим соработником, пожертвовав сумму в размере $25 каждый месяц, $50 каждый месяц или $100 каждый месяц, как вам располагает ваше финансовое состояние. Дорогие мои, благословляю каждого из вас, да благословит Господь вас, да восполнит все ваши нужды. Также хочу напомнить стих этого часа, который звучит так. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Евреям 6:10. Благословен Господь, который дает нам эти возможности служить друг другу, служить святым. В Слове Божьем написано, что мы дети Его и призваны на добрые дела. И каждый из нас стремится делать добро ближнему своему. В этом и есть Божья любовь, в этом и есть служение Богу, когда мы служим людям, когда мы несем весть Евангелия в те дома, где люди в страданиях, в скорбях, быть может, плачут о потерях, быть может, страдают от болезней, а Слово Божие приходит в их дом и благословляет их, и поднимает, и дает силы, и ободряет идти дальше. Дорогие мои, и это все мы с вами можем сделать и достичь еще большего количества людей. Это незримая нива. Это нива, когда мы не видим результата, но только вечный Господь знает результат. Он достигает сердец благодаря Слову, которое распространяется во многих странах мира. Также напоминаю номер телефона, по которому вы можете пожертвовать и позвонить нам прямо сейчас в студию. Наши сестры готовы принять от вас звонки. Номер телефона 425-296-78-29. Напоминаю, 425-296-78-29. А также вы можете сделать свое пожертвование, выйдя на наш веб-сайт radio.mv.com. Там есть различные платформы, такие как PayPal, Zelle, и также вы можете использовать Apple Pay и Google Pay. Это очень легко, просто и доступно. Дорогие, мы ждем от вас ваших пожертвований. Благодарим Господа, и благодаря тому, что Господь располагает ваши сердца, мы уже собрали $94,976, 70% от необходимой суммы. И нам остается $40,524. Слава Богу! Благодарим Господа, благодарим за Его верность, за то, что Он не оставляет нас и благословляет нас работами, финансами. Не каждый имеет возможность жертвовать. Кто-то молится, кто-то благословляет молитвами, кто-то финансами. И вместе мы делаем Божье дело. Я благодарю Алексея, который пожертвовал, принял участие в этом. Благодарю Лиану, благодарю Ларису. Благодарю вас, дорогие мои. Благодарю, что вы отзываетесь. Благодарю Василия. Благодарю Валентина, благодарю вас. Слава Богу, что вы отзываетесь, что вы вносите свой вклад. И у нас уже в этом часовом блоке мы собрали $800. Мы уже собрали $800. Благодарю Господа. Нам еще осталось $2014 для того, чтобы этот часовой блок был закрыт без минусов. Да благословит вас Господь, да расположит ваше сердце. Те, кто сейчас, быть может, только подключился и услышал, что на радио МВ проходит марафон. Не думайте, что нужно большую сумму. Нет. То, на что вы можете расположиться, что будет для вас удобным. Мы будем благословлять каждого, и Господь видит каждую лепту, даже если это маленький вклад, $10, $20, может быть, 30, быть может, кто-то может 50, но каждый этот доллар будет служить для того, чтобы весь благая, весь Евангелие могла распространяться по всему миру. Дорогие мои, напоминаю, что Радио МВ — это многогранное служение, которое имеет различные различные служения, такие как библейское обучение, такие как U-Turn Ministry. Также есть центр Right to Live, где люди получают реабилитацию, христианский реабилитационный центр для мужчин, который по тем или иным обстоятельствам попали в зависимость. Он находится в Арлингтон, штат Вашингтон. Вы знаете, что у нас проходит молитвенный час, там, где каждый из вас может прислать свою нужду, и мы, как одна большая семья, хотя мы находимся в разных уголках мира, хотя мы не знаем, быть может, друг друга, но мы соединяемся в единой молитве, принося эти нужды пред лицо Господне. И этот фимиам благоухания возносится до небес, и Господь слышит, и Господь спешит для того, чтобы послать ответ. Дорогие мои, Слово Божие говорит: «Носите бремена друг друга», и мы носим эти бремена друг друга, поддерживая молитвой ли, финансами ли, участвуя в чьей-то жизни. Дорогие мои, и это может делать радиослужение. Даже тогда, когда мы не можем поехать в какую-то страну, мы не можем поехать и посетить какие-то семьи, но мы можем внести свой вклад, финансовый вклад. А те, кого Бог призывает на миссионерское служение или на служение в радио МВИ, могут донести это слово, живое слово, в те уголки, в те семьи, где это особо необходимо, и оно будет оживлять, возрастать, взращивать и будет приносить свой плод. Еще раз повторяю, как вы можете пожертвовать. Наш номер телефона 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Мы ждем ваших пожертвований, чтобы вы вместе с нами стали в ряды тех, кто будет нести эту благую весть по всему миру. Вы можете жертвовать как и в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки. У нас есть различные платформы. Если вы выйдете онлайн radio.mv.com, вы увидите разные способы, каким образом вы можете пожертвовать. А также вы можете выслать чек по почте. Также на нашем веб-сайте есть адрес, почтовый адрес, куда вы можете выслать свой чек. И если вам нужно в конце года будет для финансового отчета для таксы, мы предоставляем это, и для этого нужно просто оставить свою информацию, когда вы жертвуете онлайн через PayPal или Cash App или Zelle. Пожалуйста, оставьте свою информацию, и мы в конце года вышлем вам то, что вы пожертвовали. Дорогие мои, еще раз повторяю, наш номер телефона 425-296-78-29. Также напоминаю, что мы в эфире, у нас ежегодный марафон, мы уже 47-й час, в этом блоке у нас осталось 20 минут, и мы уже собрали $800. Наш гол — $2015. Нам еще нужно $1215, чтобы закрыть этот час. Благодарим каждого, кто уже отозвался. Благодарим и благословляем вас, дорогие мои. Пусть Божья благодать, пусть Божье устройство придет в ваши дома, в ваши нужды. Пусть милосердный Господь оградит ваши семьи от всякого рода зла. Будем благословлять друг друга, будем нести благую весть. И

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

Дорогие друзья, вот вы вновь вернулись в наш часовой блок, и нам остается 13 минут 35 секунд. 13 минут 35 секунд. Мы уже 47-й аур в эфире. И мы, слава Богу, мы уже этот час покрыли. Да благословит Господь каждого, кто пожертвовал, кто принял участие. Да благословит Господь ваши дома, ваши семьи. Сейчас я хочу сказать особое спасибо тем, кто поддерживает радио МВ уже много лет. Ваши ежемесячные пожертвования помогали эфиру звучать даже в трудные времена. Бог не забудет вашего труда любви. Если вы уже вместе с нами идете и служите Господу своими финансами, или, быть может, вы только услышали и желаете к нам присоединиться и также пойти с нами в 2027 год, у вас есть на это возможность. Присоединяйтесь к нам сегодня. Звоните по телефону 425-296-78-29. Или вы можете выйти на наш сайт radiomv.com и пожертвовать любым удобным для вас способом и любую удобную для вас сумму. Здесь нет каких-то ограничений. Да, это всегда хорошо, когда когда вы жертвуете каждый месяц, и мы можем видеть и рассчитывать на определенную сумму. Но если у вас нет такой возможности, вы можете пожертвовать любую доступную вашему бюджету сумму. Каждый доллар, каждое вложение — это вложение в небесный банк. И Господь видит сердце, Господь знает, как вы жертвуете от чистого сердца, от того, что ваше сердце желает быть участником в распространении Евангелия. И, быть может, вы думаете, я уже старенький, или я мама, которая постоянно с детками дома, я не могу поехать на миссию, я не могу делать какое-то служение в церкви, но я могу свою лепту вложить, и это лепта, она будет служить там, где она необходима для распространения Божьего Слова. Еще раз напоминаю стих дня, да будет он для вас благословением, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело вашей труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Евреям 6 глава, 10 стих. Бог не забудет ни одного вашего труда любви. Какие слова обетования? Какие слова обетования? Мы, люди, способны забывать, но не Бог. Бог никогда не забудет вашего труда любви. И когда у нас есть возможность, и мы можем жертвовать, и когда приходит время, когда мы этого делать не можем, Бог выходит навстречу с другой стороны, и Он никогда не забывает дело, которое мы делали для Его славы. Вы знаете, я вам расскажу один пример из своей жизни. Однажды, когда мы только поженились с мужем, и мы работали, у нас были средства, и Бог располагал помогать ближним, многодетным семьям. И вот однажды мы сделали очередной раз просто помогли человеку, который был в трудных финансовых обстоятельствах. Мы выделили для него определенную сумму и забыли. И прошло много лет, я думаю, лет 10. И когда у нас были сложности, финансовые сложности, вдруг этот человек пришел и говорит: «Вы знаете, а я помню, когда вы выделили для меня определенную сумму, когда она мне была очень необходима. А я сегодня имею достаток и пришел для того, чтобы вас благословить. У вас детки, у вас семья». Дорогие мои, мы просто прослезились, потому что в тот момент нам очень нужны были финансы. Господь не забудет ни одного вашего труда любви. И когда вы будете в трудных обстоятельствах жизни, Он обязательно побудет в сердце другого дитя Божьего, который придет в этот момент к вам на помощь и прострет свою руку и поможет вам молитвой ли, заботой ли, поддержкой ли. Дорогие, это большое благословение иметь большую христианскую семью, которая способна любить
которая способна благословлять. Еще раз повторю телефоны, по которым вы можете позвонить. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29, а также онлайн radiomv.com. Выйдя онлайн, вы увидите различные платформы, которыми вы можете воспользоваться и внести свой вклад в дело служения, внести свою лепту, благословить это служение для того, чтобы в 2027 году Слово Евангелия могло входить в дома, исцелять чьи-то души, утешать плачущих и поднимать ослабевших. Напоминаю, что мы уже собрали 71%, 71%, 97 076 долларов, и нам остается 38 424. Если мы сегодня сможем закрыть эту сумму, то завтра мы уже вернемся в обычное вещание, привычные нам программы. Дорогие мои, я призываю каждого принять участие, посильный труд. Благодарю тех, кто уже отозвался. Благодарю Валерий и Ольга. Благодарю Раиса. Благодарю Дмитрий, Лилия. Благодарю Ольга. Благодарю вас, дорогие. Благодарю Юрий. Благодарю вас, братья и сестры, которые уже отозвались, которые уже приняли участие в этом часе для того, чтобы восполнить нужды радиослужения. В этом часе у нас остается буквально 7 минут, и мы пойдем в другой часовой блок. Мы уже 47 часов в эфире. Это большое время, и наши братья утомились. И поэтому мы дали им немного отдых и передышку. Да благословит Господь! Я благодарю вас. Вы знаете, братья и сестры, это нелегкий труд — говорить 12 часов в день. Говорить. Попробуйте только час непрерывно поговорить, и вы почувствуете, как это тяжело. Наши братья прилагают все старание для того, чтобы радио МВ могло существовать в 2027 году. Да благословит Господь, чтобы мы в этом дне закрыли необходимую оставшуюся сумму и завтра могли вернуться в нормальный обычный наш режим. Еще раз напоминаю, наши телефоны 425-296-78-29. Также вы можете пожертвовать онлайн radiomv.com разными платформами или же выслать чек по почте. Также вы можете найти адрес, если вы выйдете онлайн radiomv.com. Да благословит вас Господь, да даст вам мир. Также хочу сказать, что радио МВ — это многогранное служение. Радио МВ имеет различные служения, имеет YouTube Ministry, библейское обучение, имеет различные каналы, как славянское радио, испанское радио, английское радио, немецкое радио. Имеет каналы детский канал, имеет каналы чтения Библии, музыкальный канал. И везде, на всех каналах сейчас звучит объявление о том, что у нас проходит ежегодный радиомарафон. Поэтому давайте, дорогие мои, примем участие в этом марафоне, чтобы нам собрать необходимую сумму. А я верю, что Господь за этим делом стоит. И вы знаете, я хочу сказать, вчера был очень такой тяжелый, напряженный день. Вы, наверное, каждый переживали, когда бывают какие-то особо трудные дни, особо тяжело. И
Мы не могли понять, мы молились, мы благословляли имя Господа, мы просили Господа, чтобы Господь вышел навстречу. И вот в сегодняшнем дне мы видим, как Господь по-особому благословляет, по-особому располагает каждого из нас. И сердце радуется и утешается: «Господи, как Ты велик! Ты, Господь, никогда не опаздываешь. Твоя благодать и милость всегда с нами». Еще раз повторяю, что у нас осталось 3 минуты, 3 минуты и 28 секунд, и мы пойдем в новый час с новым голом в $2015. Благодарю всех, кто поучаствовал в этом часе. Мы закрыли этот час. Слава Богу! Благодарение Господу! Да благословит Господь каждого, кто в этом часе принял участие. И когда мы пойдем на паузу, вы также можете продолжать звонить. Наши линии открыты. Наши сестры, они ожидают ваших звонков. Каждый из них оставил свои привычные дела, отнял это время от своей семьи, от работы, для того, чтобы внести свой вклад. Каждый делает свое дело. Каждый вносит свой посильный вклад, и таким образом дело Божие строится, распространяется и укрепляется. Таким образом мы отвоевываем души для Царства Небесного. Дорогие, благословляю каждого из нас, из вас, благословляю ваши домы, благословляю ваши семьи, да ответит Господь на все ваши нужды, да пошлет вам Господь от щедрой руки Своей, потому что мы делаем дело Божье, и это дело, оно принесет плод вечности. Только там мы узнаем всю широту, глубину и высоту Божьей любви, только там мы поймем, какая работа была произведена через это служение. Благословляю каждого из вас. И сейчас наши линии открыты. У нас осталась 1 минута 50 секунд, и мы войдем в новый час. Да благословит Господь каждого, кто принял участие в этом часе. Мы закрыли этот часовой блок. Благодарю Господа и вас. Звоните по телефонам 425-296-78-29. А мы идем на паузу. Да благословит всех Господь, выслушаем пение, и пусть это пение наполнит ваши сердца миром и благодатью.

Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

Дорогие друзья, рада приветствовать в новом часовом блоке. С вами буду вновь я, Надежда Байдак. И этот часовой блок особенно дорог для меня. Это время, когда идет чтение книги, аудиокниги. Это то, что пленило мое сердце однажды, когда радио только начало развиваться. Когда Господь призвал на это служение для того, чтобы записывать книги о чудных делах Господних, свидетельство о том, как люди проходили жизненный путь, это созидало меня, это напоминало о том, какой великий наш Господь. И поэтому я желаю вас сегодня благословить и оставить вам стих из Писания на этот час. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 по 5 стих. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. Поэтому, дорогие мои, у Господа важно каждое служение. Братья и сестры, тот, кто несет служение, быть может, незначительное, быть может, кто-то просто делает уборку молитвенного дома, какого-то помещения и думает, что мой труд пред Господом. Но этот труд пред Господом очень важен, потому что каждое служение, оно созидает. Мы живем в материальном мире. Кто-то делает духовную работу, кто-то поддерживает материальные части служения, финансово ли, или делая какую-то уборку, или просто помогая человеку, просто посетить больного, просто посидеть, просто помолчать, просто сказать кому-то доброе слово. И все эти служения, они очень различны. Я хочу напомнить вам некоторые факты. А сначала я попрошу всех, кто сегодня готов уже пожертвовать, и напомню вам телефон, по которому вы сможете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры ждут вас у телефонов. Звоните, вносите свою лепту, свое пожертвование для того, чтобы Царство Божие распространялось. А сейчас я хочу сказать только некоторые моменты и факты о нашем служении, которое Господь образовал в 2006 году. В эфире радио с 2006 года, 20 лет служения, круглосуточно. Я помню тот день, когда однажды я приехала в Монтвернон, мы переехали с другого города, пришла в новую церковь, только начала осваиваться, и ко мне подошел брат Эдуард и сказал: «Сестра Надя, вы не хотите помочь нам? Вот мы организовали такую радиостанцию, все только начинается. Нам очень нужны люди, которые могли бы хорошо читать на русском языке, чтобы делать записи». И Господь зажег мое сердце, хотя можно подумать, ну как-то нереально, что это за онлайн-радио. Но Господь зажег мое сердце, я сказала: «Да, я буду». И я буду это делать. Я познакомилась с другими сестрами и братьями, которые также откликнулись и также хотели нести это служение, даже не понимая, каких масштабов оно наберет через 20 лет. Это служение на 4 языках сегодня: на английском, испанском, немецком, русском, славянском, русский, украинский, вещается в 136 странах, где звучат всякие передачи и сотни тысяч слушателей. Я хочу назвать 10 стран, которые особо много слушают. ТАП-10 стран. Это США, Украина, Германия, Россия, Канада, Беларусь, Молдова, Бельгия, Польша, Эстония. Мы не имеем никакой коммерческой рекламы. Мы вещаем чистое Евангелие Божие, не прерывая никакими рекламами, никакими продажами.
чтобы Слово Божие не порочилось этими рекламами. Поэтому мы нуждаемся в вашей помощи. Мы нуждаемся, чтобы Господь располагал ваши сердца, и вы могли внести свой вклад, чтобы и надалее мы могли нести с вашей помощью, каждый делая свое дело, эту чистую евангельскую весть, зачитывая книги о том, каким путем проходили наши отцы, деды, каким трудом досталась эта свобода, которую мы сегодня имеем, ибо за нее кто-то молился, кто-то призывал лицо Господне для того, чтобы сегодня мы, живя в свободной стране, могли благословлять тех, в чьих странах еще нет этой свободы, где люди терпят гонения, где люди не имеют доступа к Евангелию, где прячут Библии до сих пор. И для этого у нас есть Агапе-3 — это помощь гонимой церкви, доступ к заблокированным христианским материалам, цифровая безопасность, защищенное общение. Господь расширяет, Господь указывает новые горизонты, Господь торопит нас для того, чтобы мы дело Божие делали с особым усердием. А для этого нам нужны вы, которые бы могли поддержать нас на следующий календарный год. У нас есть также журнал «Радио МВ», который называется «Мир дому вашему». С 22 года мы стали выпускать этот журнал, в котором есть духовные размышления, христианские статьи, материалы для всей семьи. Я хочу напомнить и поблагодарить тех, кто уже принял участие. Мы с вами уже в эфире, в этом часовом блоке провели... Извиняюсь, чуть-чуть потеряла. Нам осталось 45 минут в этом часовом эфире. Мы уже провели с вами 15 минут общения. И хочу напомнить, что наш часовой гол — $2052. Мы уже собрали $550. Слава Богу! Слава Богу, кто уже откликнулся, кто уже пожертвовал. Нам еще необходимо $1502 для того, чтобы закрыть этот час. Благодарю Господа и каждого, кто уже принял участие. Мы призываем всех, кто может поучаствовать, если хочет стать ежемесячным сотрудником на Радио МВ, вы можете пожертвовать сумму, которую вы можете. 6 человек по $25 в месяц, 3 человека по $50 в месяц, 2 по $100 в месяц. И это покроет этот час вещания. Нам еще нужно $1502, чтобы закрыть этот час. Тотал мы уже сегодня собрали $97626. Слава Богу, Господь верен. От суммы $135500, которая нам необходима, чтобы мы могли вещать в следующем году. 72%. Мы на пути к нашей цели. Нам осталось $37874. Да благословит Господь каждого, кто уже пожертвовал. Благодарим Виталий, благодарим Василий, благодарим Анна, благодарим Мария, благодарим Таня, Мария, Татьяна, благодарим Любовь, благодарим Мария. Благодарим каждого, кто принял уже участие и покрыл $550 в этом часовом поясе. Наш гол — за час собрать $2051. Мы уже $550 достигли, $550. Благодарю каждого, кто позвонил, кто откликнулся, кто пожертвовал онлайн. Да благословит вас Господь. Еще раз напоминаю номера телефонов. И пока мы будем на паузе, вы можете позвонить или зайти онлайн и сделать свое пожертвование. Наш телефон 425-296-78-29, а также онлайн
radiomv.com. Там вы увидите различные платформы, какие вам удобно, какие у вас есть. А также вы можете пожертвовать, используя Apple Pay и Google Pay. Да благословит вас Господь! Ждем ваших звонков! И да благословит Господь ваши семьи и ваши дома!

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, напоминаю вам, что мы проводим ежегодный марафон для поддержки радиослужения. Уже 48-й час, 48-й час мы с вами в эфире. Слава Богу, что Бог верный, и Он восполняет нужды, Он располагает сердца слушателей, и мы уже движемся к своей цели. Да благословит Господь, да расположит еще многие сердца, чтобы сегодня, в этом дне, мы могли добрать необходимую нам сумму и с завтрашнего дня, по мере возможности, вернуться в наше регулярное вещание. У нас осталось 36 минут в этом часовом блоке, 36 минут, и мы уже собрали $550. Слава Богу! Благодарение Господу и каждому, кто принял участие в этом часовом блоке. Нам необходимо $1500, чтобы закрыть этот часовой блок. Да расположит сердце Господь каждого из вас, да даст вам милость и мир. Жертвуйте от чистого сердца с миром в сердце, да благословит вас Господь. Хочу напомнить стих этого часа. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 по 5 стих. Пусть Господь использует дар ваш во славу свою, да благословит вас Господь. Я от сердца желаю благословить каждого, кто сейчас слушает нас в прямом эфире. Я напоминаю, что это прямая трансляция. Знаете, братья и сестры, я привыкла делать записи, а здесь нужно вести лайв. Это новое, это сложно, это трудно, когда ты не можешь исправить то, что ты сказал. Когда ты делаешь записи, ты можешь что-то вырезать, что-то поправить. Но когда ты вживую выходишь в лайв, то это совсем по-другому. Поэтому иногда очень сложно. Ты понимаешь ответственность за твои сказанные слова. И да даст Господь мудрости и ведения, чтобы имя Господне прославлялось во всем. Я призываю вас присоединиться к нам и стать соработниками на Ниве Божьей, стать участниками этого служения и внести свою лепту. Наш номер телефона, куда вы можете позвонить прямо сейчас, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также вы сможете пожертвовать онлайн. Если выйдете на наш веб-сайт radiumvid.com, там вы увидите различные методы пожертвования. PayPal, Zelle, а также Apple Pay и также Google Pay. Как вам удобно, как вы хотите сделать свое пожертвование, есть много разных путей. Поэтому мы призываем вас, братья и сестры, наши сестры ждут вас у телефонных линий и готовы поговорить с вами и принять ваш вклад. Какой бы незначительный он вам казался, у Бога это значительная сумма, потому что Бог не человек, Он видит сердце, Он знает каждого положения, щедро дающего любит Бог. Давайте будем от души щедро, от того достатка, который мы имеем, каким благословил нас Бог. Хочу сказать еще такую мысль. Если мы принадлежим Господу, а мы понимаем, что мы как дети Божии, мы говорим «Я Господен». Мы часто говорим эти слова «Я Господен», «Я принадлежу Христу». А если я принадлежу Христу, значит и все, что у меня есть, принадлежит также Ему. Дорогие мои, сюда входят и наши финансы, и наш дом, и наша машина, и наша семья. Мы принадлежим Христу, и поэтому мы можем послужить и должны служить тем, что даровал нас нам Господь, потому что все, что мы имеем, это не наша заслуга, это от Его щедрой руки. Он благословил нас способностями, Он благословляет нас работой, Он благословляет нас здоровьем, чтобы мы могли зарабатывать деньги. И поэтому Он видит те души, которые сегодня на одре болезни, которые прикованы к постели.
И Он сегодня стучит в каждое сердце и говорит: «Дитя мое, я дал тебе здоровье, я дал тебе силы, и я благословил тебя работой. А это мое дитя, прикованное к постели, жаждет слышать Божье Слово, жаждет слышать мои наставления и утешения. Поэтому давайте будем жертвовать, давайте будем помнить о тех, которым не так, как нам, о тех, которые сегодня, быть может, не радостны от того, что горе или какая-то скорбь, или какое-то угнетение и борьба. И те, которые могут сегодня включить радиоприемник и услышать слово утешения, ободрения, и получить новый сок для жизни, и получить утешение и надежду в Господе, и обновиться силой, и идти дальше тем путем, которому каждому определил Бог». Напоминаю вам номера телефонов, на которые вы можете позвонить. Наши сестры ждут ваших звонков. Телефон номер 425-296-78-29. А также можете пожертвовать онлайн radiomv.com. Если вы выйдете на наш веб-сайт, вы увидите различные платформы, такие как PayPal, Zelle, Google Pay, Apple Pay. Cash App на данный момент не справляется со своей работой, поэтому мы призываем вас лучше жертвовать через Zelle, PayPal, Apple Pay или Google Pay. Это очень легко и быстро сделать. Также вы можете сделать банковский перевод также через онлайн-платформу или же позвонить нам по номеру телефона 425-296-78-29. Да благословит вас Господь! Хочу напомнить, что наш прогресс уже 72.1%. Нам осталось 37 674 доллара. И в этом часовом блоке уже сделали пожертвования. Благодарим Василия, благодарим всех, кто уже пожертвовал. И у нас в этом часовом блоке мы имеем уже 750 долларов. Слава Богу, 750 долларов. Нам еще нужно 2051 доллар. Я верю, что Господь, Он способен восполнить каждый час. И это из Его руки, потому что сердце царя в руке Господа. Так говорит Слово Божие. Наши сердца в руке Господа. И Он располагает, и Он стоит за Своим служением, и Он ведет. И у Господа есть все необходимое для того, чтобы мы сегодня могли возвещать Его Слово. Будем пользоваться временем, данным нам Господом. У нас 28 минут 44 секунды, 28 минут 44 секунды в этом часовом блоке. Наша нужда 2052 доллара. Мы уже собрали 750 долларов, слава Богу. Чтобы закрыть этот часовой блок, нам нужно еще 1302 доллара. 1302 доллара. Дорогие братья и сестры, вы можете пожертвовать различным, удобным для вас способом. Вы можете сделать свой посильный вклад. Если вы можете пожертвовать одноразово, вы можете сделать одноразово. Если Господь располагает ваше сердце, вы не можете сразу пожертвовать за один раз. Вы можете подписаться на любую доступную вам сумму, чтобы каждый месяц с вашего банка-аккаунта снималась определенная, доступная вашему бюджету сумма. Пусть это небольшой вклад, может 10 долларов, может 25, может быть 15. Господь да благословит вас и расположит ваши сердца. У нас уже собрано 97 976 долларов от суммы 135 500 долларов. Мы движемся к завершению. Дай Бог, чтобы в этом часовом дне мы закрыли эту сумму и вошли в завтрашний день уже обычным режимом, слушая наши любимые программы, любимые передачи. Да благословит каждого из вас Господь! Благодарю Мирослава, благодарю. Еще один человек отозвался и стал
партнерам, участникам в этом служении. Да благослови Господь эту лепту, которую внесла Мирослава. Благослови Господь твой дом, благослови Господь все имущество, благослови работой, благослови семью. Да будет имя Господне прославлено в вашей жизни. Напоминаю еще раз телефоны, по которым вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. А также онлайн radiomv.com. Выходите онлайн и жертвуйте любым доступным для вас способом. У нас различные платформы, какая каждому подходит. Да благословит вас Господь, да даст вам мир и милость. Напоминаю, что девиз нашего марафона «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». 1 Коринфянам 9:23. Цель нашего марафона — это чтобы «Радио МВ» могло звучать в 2027 году. И нам для этого нужно $135 400. Примерно в среднем в месяц $11 283. Мы делаем эту цель марафона, потому что каждый год обновляется. Мы делаем марафон на год. Вы жертвуете, вы подписываетесь. Если вы подписываетесь на год, вы скажите, что только на год. Если вы хотите продолжать и жертвовать больше, чем год, то вы, когда звоните, можете указать, что на 2 года, на 5 лет. Вы всегда можете позвонить, и если у вас какие-то непредвиденные обстоятельства, вы можете позвонить и сказать: «Я не могу больше жертвовать», и мы отключим вашу карточку. Мы понимаем, что бывают разные ситуации, поэтому не бойтесь подписываться, не бойтесь. Мы все понимаем, прекрасно понимаем и рады, когда Господь располагает ваши сердца. И у нас осталось 24 минуты 30 секунд. 24 минуты 30 секунд. Слава Богу, мы уже достигли $900. $900. Да благословится имя Господне, который располагает наших радиослушателей. Благодарю вас, дорогие мои. Да благословит Господь ваши дома, ваши работы. Да даст вам здоровье, чтобы зарабатывать деньги. Да даст вам благословение, сноровку, успех. Да благословит ваши бизнеса. Нам еще нужно в этом часу набрать $1152. И мы ждем ваших звонков. Номер телефона 425-296-78-29. 425-296-78-29. А сейчас мы пойдем на паузу. Но когда в эфире звучит музыка, наши линии открыты, и наши сестры у телефонов, вы можете звонить, продолжать звонить и делать ваш вклад, ваше маленькое, но от сердца пожертвование, которое будет большим для того, чтобы принести весть Евангелия в чью-то жизнь, изменить чью-то жизнь, кого-то поднять, кого-то восстановить, кому-то просто быть утешением и поддержкой в трудных обстоятельствах жизни. Да благословит каждого из вас Господь!

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие друзья, рада вновь быть с вами в этом часовом блоке. Напоминаю, что у нас проходит радиомарафон для поддержки радиослужения на следующий календарный год. Кто только сейчас присоединился и думает, что происходит сейчас на радио, где обычная любимая передача чтения книги, я хочу вам напомнить, что у нас проходит марафон, чтобы в этом часу, в следующем году, вы могли слушать чтение книг. Мы сегодня проводим этот марафон. В этом часовом блоке нам осталось 17 минут 12 секунд, и слава Богу, мы уже собрали $2200. Благодарю Господа, который верен, который располагает ваши сердца, который дает милость свою для того, чтобы дело Господне распространялось, для того, чтобы достигало сердец людей и спасались души. Мы уже 48 часов в эфире. Быть может, уже кому-то надоело слушать. Вот опять одно и то же. Где же любимая передача? Где же радио? Где же наше привычное чтение книги, проповеди? Дорогие мои, эту неделю мы прилагаем все старание для того, чтобы радиослужение звучало в следующем году. И поэтому я напоминаю вам телефоны, на которые вы можете позвонить. Наш номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И наши сестрички с радостью примут ваши звонки. Они также пожертвовали в этой неделе своим временем. Они пришли для того, чтобы послужить и потрудиться для того, чтобы радиослужение звучало в следующем году. Да благословит каждого из вас Господь! Я хочу напомнить, что мы уже собрали $99276. Слава Богу! Это 73%. 73%. Нам остается $36224. И мы войдем в привычный ритм наших служений, в привычный ритм нашего радиовещания. Благодарю Господа и вас, кто откликается, кто жертвует, кто становится спонсором и партнером этого служения. Да благословит Господь! Благодарим вас, сестра Ольга! Благодарим вас, Мирослава! Благодарим тех, кто сегодня принял это участие в этом часу. Мы благословляем ваши семьи, да благословит ваши дома Господь, да благословит Господь каждый ваш бизнес, труд, да благословит ваше здоровье, чтобы вы могли трудиться и обслуживать свои семьи, приносить благодать и милость. Благодарю Господа! Также хочу напомнить, что Радио МВ — это многогранное служение. Мы вещаемся 24 часа и 7 дней в неделю. У нас существуют следующие каналы. Канал музыкальный, канал чтения Библии, канал детских передач, существует канал славянского радио, существует канал испанского радио, английского радио. Также у нас есть немецкое радио. И каждый в своем уголке большой страны может слушать радио и возрастать во спасение. Дорогие братья и сестры, напоминаю вам также, что у нас есть платформа Агапе Чри. Это помощь гонимой церкви. Не везде так, как у нас. Не везде есть свобода. Не везде люди могут открыто читать Слово Божие. Не везде люди могут просто прийти в собрание. Есть подпольные церкви. Есть там, где люди молятся и просят: «Господи, пошли нам семя для укрепления нашей веры. Укрепи, Господь». И когда они включают радио через эту платформу Агапе 3, то есть заблокированный христианский материал, цифровая безопасность и защищенное общение.
Там, где все заблокировано, там, где невозможно слышать Божье Слово, благодаря Агапе-3 люди могут иметь этот доступ и слушать проповеди, христианские псалмы, слушать чтение книг, свидетельства и укрепляться в вере, и помнить, что где-то в другом уголке страны за них молятся, за них переживают, заботятся о том, чтобы духовная пища могла достигнуть их сердец. Мы также знаем очень много свидетельств, когда люди пишут и говорят о том, что сын вернулся в церковь, потому что стал слушать радио, и это было благословением. Многие пишут о том, что Господь по молитвам, то, что у нас есть программа «Молитвенный час», и мы приносим нужды народа Божьего, и Господь отвечает по этим молитвам. Слава Господу! Слава Господу! Это наша цель — нести весь спасение по всему миру, благовествовать Слово Божие всем народам во все уголки. А сегодня в связи с обстановкой в мире мы знаем, что славянское население, оно есть в разных странах — в Европе, в Америке, в Украине, в России, везде, в Австралии и во всех уголках мира, откуда даже иногда не подумаешь, но слушается радио, слушается Слово Божье, и люди укрепляются. Те, кто в силу каких-то обстоятельств оказался, быть может, один и не имеет общения, не имеет церкви, может слушать эту передачу и укрепляться духом. Благодарим Господа, благодарим Господа! И у нас осталось 11 минут и 6 секунд, и мы закроем этот блок. Благодарю всех, кто откликнулся, кто пожертвовал. Мы собрали в этом часовом блоке $2900. Благодарю Господа, благодарю каждого, кто слушает нас, кто принимает активное участие. Верен Господь, да благословит Бог ваши домы, да благословит ваши семьи. Благодарим, благодарим Розалия, благодарим Ольга, благодарим вас, сестры, которые поучаствовали в этом часе. Благослови вас, Господь. Я благодарю всех, кто слушает, кто сейчас переживает, кто сейчас молится. А я знаю, что многие, те, кто не имеет возможности принять участие в финансовой поддержке этого служения, но очень нуждается в том, чтобы передачи звучали, они сейчас находятся в молитвенном состоянии, на коленях перед Господом, в постах о том, чтобы Господь продлил это время вещания для того, чтобы они могли жить и слушать Слово Божье, для того, чтобы их вера укреплялась и не угасала. Братья и сестры, благодарю всех, кто уже принял участие, а тот, кто еще не принял участие, быть может, только подключился, быть может, не понимает, что происходит сейчас. Я хочу напомнить, что у нас ежегодный марафон в поддержку служения Радио МВИ. У нас нет реклам. Мы существуем только на ваших добровольных пожертвованиях. И вот уже 20 лет Господь был верен, и Он не оставлял этого служения. Он располагал ваши сердца для жертвенности. Он располагает наши сердца для того, чтобы прилагать старания, чтобы все могло звучать. Технический отдел, отдел, который ответственен за финансовые помощь. Быть может, есть люди, которых вы даже не знаете имен и кого вы не видите и не слышите в эфире. Но они там за кулисами делают свою работу. Они там за кулисами свою лепту вносят для того, чтобы это служение, оно могло распространяться. Молитесь о нас. Молитесь о нас, чтобы Бог давал нам силы, чтобы Господь ограждал наши домы. Мы тоже имеем свои переживания и свои нужды. Но слава Господу, что Господь однажды зажёг этот огонь в наших сердцах. И молитесь, пожалуйста, чтобы Господь хранил, чтобы давал мудрости делать передачи правильно, хранить чистоту евангельского учения, дабы враг не имел доступа, чтобы Слово Божие
умножалось, росло и распространялось. Да благословит вас Господь! Нам осталось еще собрать, нам осталось в этом дне, мы уже собрали 73,8%, и нам осталось собрать 35 484 доллара. Я верю, что Господь силен расположить ваши сердца, чтобы эта сумма большей частью была покрыта в сегодняшнем дне, и в завтрашний день мы вступили с новыми силами, с новыми возможностями в обычный ритм наших ежедневных программ, чтобы каждый мог вновь слушать, чтобы каждый мог наслаждаться любимыми своими передачами. Дорогие братья и сестры, напоминаю, что в эфире, в прямом эфире, в лайв, это не запись, это лайв. Я разговариваю с вами вживую. Непривычное для меня дело, но благодарю Господа и за эту возможность. Благодарю Бога, что Он дает силы, дает благодать свою, чтобы мы могли трудиться для дела Его. Нам осталось 6 минут и 42 секунды в этом часовом блоке. Я благодарю Господа, что Господь откликается, располагает сердца детей своих. И мы ждем ваших телефонных звонков. Наш телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, а также онлайн-платформа открыта для вас radiomv.com. Выйдя на наш онлайн-сайт, вы сможете найти разные способы, которыми доступные для вас, и вы можете сделать свое пожертвование, свой вклад, посильную для вас сумму, пусть $10, $20, во имя Господне. Это небольшая лепта, она дополнит число необходимого нам финансов и принесет свою благодать для многих слушателей в следующем часовом, в следующем году. Да благословит вас Господь! Напоминаю девиз нашего марафона: «Сие делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». 1 Коринфянам 9:23. 1 Коринфянам 9:23. Все делаем для Евангелия, для того, чтобы Божье Слово могло распространяться. И еще раз напоминаю, стих часа: дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, но Господь один и тот же. 1 Коринфянам 12, 4-5. Дорогие братья и сестры, да, действительно, мы с вами все разные, мы не знаем друг друга, но однажды в вечности мы встретимся на небесах, и вот там мы узнаем каждого, и каждого дело будет представлено пред Господом, и каждое дело будет ценно в очах Господа. У Бога ценен каждый труд, потому что Господь распоряжается, кому доверить какое служение. Это не чьи-то заслуги, не кто-то выбрал для себя быть проповедником или быть миссионером, но это Божье распределение, и Он дает так, как Он считает нужным. И поэтому, даже если вы делаете небольшую работу, быть может, вы просто мама, быть может, просто бабушка, но ваши молитвы поддерживают это служение. Быть может, вы бизнесмен, и ваши финансы поддерживают, чтобы это служение имело жизнь. Да благословит каждого из вас Господь. Напоминаю, номера наших телефонов — это 425-296-78-29, 425-296-78-29, а также онлайн-платформа radiomv.com. Выйдя онлайн, вы сможете найти различные методы, какими вы пожертвуете для служения Радио МВ, для распространения Божьего Слова
по всему лицу земли. Благодарю вас, Татьяна, благодарю за ваш вклад. Да благословит Господь ваше дело, вашу работу, ваше служение. Да благословит Господь вашу семью, да восполнит нужды вашего дома, да придут ответы от Господа. Да благословит вас Господь. И у нас остается буквально 3 минуты, и мы войдем в новый часовой блок. Благодарю вас, братья и сестры, кто принял участие в этом часовом блоке. Да придет милость от Господа. Благодарю. И мы идем на паузу, но напоминаю, что наши линии, они открыты. Даже если в эфире звучит просто мелодия, просто музыка или пение, наши сестры у телефонов ожидают ваших звонков. Да благословит каждого из вас Бог.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВИ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение

Дорогие друзья, мы благодарны Богу за это время, которое Бог дает нам. И очень приятно, друзья, то, что сегодня мы с вами вместе, возлюбленные, вместе двигаемся вперед. И спасибо вам, что вы принимаете участие. Я вижу, у нас столько много присоединилось сотрудников, которые вместе с нами, радиосотрудников, которые решили пойти вперед, 27-й год. Спасибо вам, братья, сестры, спасибо вам, что вы принимаете участие. Сегодня меня заменила Надя Байдак и заменила Павла. Спасибо, Надя. Надя так справилась, я вижу, очень хорошо. У нее так хорошо получилось. Многие спрашивают, это не записанный голос или это? Нет, это на самом деле такой же самый голос. Это Надя, которая сделала, с вами была, разговаривала, общалась. Пусть Бог благословит, друзья, каждого из вас и наполнит благодатью и силой. Возлюбленные, хотел бы сказать каждому, тот, кто принимал участие в прошлом части, спасибо, что вы приняли участие, друзья, да благословит вас Господь, наполнит миром, благодатью и любовью, чтобы Божья благодать, Божий мир, он приходил и производил в нас работу и действие, в нас работу и действие. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы, знаете, не унывали, продолжали служить, продолжали жертвовать, продолжали поддерживать. И как было сказано сегодня, что все от Бога и Богу, мы принадлежим нашему Богу. И это имение, все, что дает нам Бог, жизнь, здоровье, детей, мужа, жену, все от Бога к Богу. Пусть Бог благословит вас. Возлюбленные, мы благодарны Богу. Я хотел бы сказать, нам осталось, друзья, мы уже собрали 74% собрались той суммы, которая нам была необходима. Я хочу сказать, слава Богу, друзья, мы уже собрали с вами 101 166 долларов. И нам осталось собрать 34 344 доллара. 34 344 доллара, друзья. И это прекрасно то, что, знаете, это говорится о том, что 27-й год, друзья, мы сможем быть в эфире, служить, продолжать и благословлять. Я, конечно, знаете, сидел, слушал и звонки, которые вы звоните. Кстати, вы можете прямо сейчас звонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И в этот час, друзья, в этот час нам необходимо собрать сумму 1829 долларов. 1829 долларов. И я вам хочу сказать, у нас остается 53 минуты. 53 минуты, и этот час придет к концу, и, слава Богу, уже пожертвовал один человек. Пусть Бог благословит вас, то, что вы воспользовались этим моментом и стали частью этого служения. Владимир, Владимир, да благословит вас Господь. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. Стали тем сотрудником на 27-й год, друзья, вместе с нами идти и служить в радиослужении. Да благословит вас Бог. Хотел бы еще раз сказать, что в этом часе нам необходимо собрать 1829 долларов. 1829 долларов. Нам осталось, возлюбленные, собрать сумму, которую нам необходимо добрать. Это 34 043 доллара уже, друзья.

Да. Интересно, смотрите, 34 тысячи и 34 доллара. 34. Нам осталось уже собрать. Спасибо, Михаил. Михаил, спасибо вам, что вы стали сотрудником служения распространения Слова Божия. Спасибо вам, что вы присоединились. Да благословит вас Бог, Михаил, что ваша лепта стала частью этого большого благословения. Друзья, я объявляю наш номер. Звоните 425-296-78-29, 425-296-78-29. Как было уже сегодня сказано, наши сестры у телефонов принимают ваши звонки. Спасибо, что вы звоните. Знаете, я хотел сказать, я сидел, слушал некоторые, вы звоните, говорите, и говорят сестры, вот мне мама позвонила, сказала, доченька, поддержи это радиослужение. И говорит, я вот звоню, мама попросила, я вот жертвую, потому что мне мама сказала. Друзья, хотел бы поблагодарить маму и хотел бы поблагодарить дочь. Спасибо вам, что вы принимаете участие. Спасибо вам, что вы делаете. Знаете, есть тоже такие звонки. Вот мне позвонил мой друг, он лежащий. У него нет возможности ходить, он парализованный. И он мне позвонил и рассказал, и я хочу пожертвовать, потому что мой друг получает благословение. Друзья, приятно, просто приятно. Чисто сквозь слезы хочу вам сказать большая вам благодарность, что вы не проходите мимо таких людей, знаете, которых сегодня на самом деле судьба может не такова, как у нас. Знаете, они попали, может, кто-то в аварию попал, кого-то парализовало, какие-то у кого-то операции неправильно пошли или что-то такое, знаете. И люди, которые не могут сегодня, знаете, зарабатывать, не могут двигаться, не могут сегодня передвигаться, как мы передвигаемся. И они получают благословение от радио, они слушают радио. Кто-то из вас взял, подарил им радиоприемник. Кто-то взял, позвонил, сказал, назвал его имя, говорит, слушай, есть радиостанция, ты можешь слушать, и он слушает. Друзья, кто-то поделился с родителями, кто-то сделал. И таким образом они получают благословение. И таким же самым образом, друзья, спасибо вам, что вы жертвуете. Вот как Михаил, как Владимир, как Татьяна, да? Вы жертвуете, и вот смотрите, как приятно смотреть то, что сегодня эти люди получают благословение. Сегодня эти люди радуются. И то, что сегодня можно вместе служить Господу. Я объявляю наш номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо вам, друзья. Спасибо, кто принимает участие. Уже 2 человека в этом часу приняли. Нам необходимо еще в этом часе это $1529. $1529. Спасибо вам. У нас остается в этом часовом блоке 48 минут, и этот час будет закрыт. И мы приглашаем вас, друзья, примите в этом участие. И знаете, хочу сказать, нам осталось 34 тысячи $34. Интересно, у нас сейчас такой номер 34. Друзья, пусть Бог благословит вас, и давайте мы вместе с вами пойдем дальше. Хотел бы тоже сказать, что у нас есть возможность, если у вас есть Zelle или PayPal, вы можете наш веб-сайт посетить, зайти к нам на веб-сайт. Если у вас есть Zelle или PayPal, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com и воспользоваться этими приложениями, тоже пожертвовать одноразово. Всякая лепта, которую вы можете вложить, друзья, для нас оно позволяет двигаться вперед. Для нас позволяет, знаете, выполнять то призвание, которое каждому из нас, это сказано, мы читаем это Марка 16:15. «Идите, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Друзья, и вот этот призыв сегодня, да,
призвание идти и проповедовать. Идти и проповедовать, оно сегодня каждому дано. И, знаете, ни от кого это не отнято. Это дано нам, чтобы мы и шли и проповедовали Евангелие. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И хотел бы зачитать. У нас в этот час звучат проповеди. Друзья, в этом часу у нас звучат проповеди, где вы можете также принимать участие и где вы можете, друзья, абсолютно получать благословение. Спасибо, Ольга. Ольга, спасибо вам, что вы приняли сейчас участие. И нам осталось, друзья, уже $1429. $1429. Ольга, да благословит вас Господь. То, что вы сейчас сделали. И нам сегодня вместе с вами мы можем идти дальше. Место Писания оставлено для нас. Это Римлянам 10 глава. 14 стих говорит такие слова. Как же призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующие мир, благовествующие благое. Друзья, каждого Господь сегодня нас призывает, как идти и проповедовать, если никогда его никто не призывал. Как слышали, да, мы, и как мы сегодня приняли, как мы сегодня поверили, так нам и делать. И здесь сказано, как написано, как прекрасны ноги благовествующий мир, благовествующий благо. Пусть Бог благословит, чтобы мы благовествовали вместе, друзья, и шли и распространяли Слово Божье, которое сегодня доверяется нам. И хотел бы сказать, в этом часу сегодня у нас, конечно же, слава Богу за тех братьев и сестер, которые приняли участие. Владимир, Михаил, Ольга, спасибо, Олег, спасибо вам, что вы стали теми людьми, которые с нами решили пойти в этом часу дальше. И нам необходимо сумму собрать $1428. Друзья, пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И в этом часу у нас остается 44 минуты. 44 минуты, друзья, чтобы нам этот эфир оплатить на следующие 27-й год. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы были теми людьми, которые способствовали распространять Слово Божие. Знаете, нам сегодня Господь доверяет очень и очень много. И мы можем, знаете, даже воспользоваться это одноразово. Позвонить, сказать мне, я могу сегодня пожертвовать столько, сколько мне Господь положил на сердце. Я желаю стать частью. Я хочу вместе с вами нести Евангелие, проповедовать. Пусть Бог благословит вас. Друзья, пусть имя Божье в этом прославляется. Знаете, как радостно то, что мы сегодня имеем столько братьев и сестер, и ты смотришь, знаете, со всех штатов, Соединенных Штатов, звонят люди, благословляют, жертвуют и прилагают усилия, старания, чтобы Слово Божье, оно распространялось. А радио, друзья, оно распространяется более 136 стран мира. Более 136 стран мира, где мы сегодня с вами распространяем, проповедуем и делаем то дело, которое Господь доверил нам. И вы можете зайти на наш онлайн, вы можете зайти или вы можете воспользоваться Cash App или PayPal. Если у вас такая программа есть, вы можете сделать это пожертвование через эти программы. Это info@radiomv.com. info@radiomv.com.
Dotcom. Это наш имейл. Вы можете написать и сделать свой вклад. Друзья, у нас остается 33 тысячи. Друзья, слава нашему Богу. У нас остается 33 094 934 доллара. И мы наберем эту полную сумму, которая нам необходима. Слава нашему Богу. Остается 42 минуты, и нам необходимо в этот час собрать, друзья, 1429 долларов. И вы можете стать частью этого, знаете, благословения. Если кто-то желает ежемесячно поддерживать, друзья, позвоните, дайте о себе знать. Если у вас есть возможность стать тем человеком, который один раз поддержать и один раз выделить финансы, пусть Бог благословит вас, вы можете это сделать. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, послушаем пение, и пусть Бог благословит вас. А в это время мы ждем ваших звонков, наши сестры. Спасибо всем сестрам, которые взяли выходные, которые взяли, знаете, пожертвовав времени, приехавши сюда, оставили семьи, детей, работы, чтобы служить, принимать ваши звонки. Спасибо вам тоже за это. И хотел бы сказать, друзья, совместно мы можем достигать более 136 стран мира. Совместно мы можем проповедовать Евангелие. И, конечно же, вместе мы можем исполнять то призвание, которое сказано, как прекрасный, ноги благовествующий мир, благовествующий благое. Аминь, друзья, как прекрасно, когда каждый из нас вложит ту лепту, мы можем делать для Царства Божия. И вопрос сегодня тебе, вложишь ли ты в лепту, в дело Божие, чтобы тоже твои ноги были прекрасны, как которые несут благую весть. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт readymv.com. Друзья, и там вы можете воспользоваться программами. А сейчас мы послушаем музыкальную песню и вернемся к вам обратно.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape Tree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, вашей семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Друзья, мы продолжаем наш эфир и продолжаем наш марафон. Спасибо вам, что вы сегодня остаетесь с нами. Друзья, пусть Бог благословит каждое сердце. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и вы можете сегодня быть тем человеком, который скажет: «Я пойду с ними дальше. Я пойду с радиослужением 27-й год, и мы с вами понесем Евангелие, распространение Слова Божия». Пусть Бог благословит каждого из вас. Друзья, нам осталось в этом часу 32 минуты, и нам необходимо собрать сумму, это $1429. Спасибо те, кто принял участие в этом уже часе. Это три человека: Владимир, Михаил и Олег. Пусть Бог благословит вас, братья. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие и стали теми людьми, которые сказали: «Я пойду с ними дальше». Друзья, мы сегодня ожидаем ваших решений, чтобы идти дальше. дальше. Решение, чтобы нести Слово Божие дальше. Решение, чтобы мы сегодня с вами могли распространять и достигать те сердца, которые сегодня так нуждаются, друзья, так нуждаются в благословении. Как я уже сказал, знаете, очень интересно слушать тогда, когда, знаете, говорят, вот мне позвонил мой друг, попросил, сказал, что идет сейчас на радио марафон, чтобы поддержать, и потому что он не способен, он человек, который лежащий. Друзья, спасибо вам, что вы, знаете, протягиваете руку для своих друзей. Спасибо вам, что вы становитесь теми людьми, которые поддержат, которые, знаете, пролаживают эту лепту для того, чтобы служить. Для того, чтобы служить. Пусть Бог благословит каждое сердце. Благословение вам и нашему Богу. Пусть Бог благословит каждого из вас. В этой программе мы слышим проповеди. В этом часе блока мы слышим проповеди, которые звучат, которые сегодня достигают наших сердец, наших близких, родных, друзей. Друзья, и мы приглашаем вас, поддержите этот час, поддержите. Нам необходимо собрать $1429. Дайте себе знать, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. И также, друзья, вы можете зайти на веб-сайт radiomv.com. Зайдя на этот веб-сайт, вы сможете увидеть, что у нас есть Zelle и PayPal. Вы можете воспользоваться этими двумя программами, которые позволят, друзья, вам тоже сделать прожитование. Это Zelle или PayPal, это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Друзья, и пусть Бог благословит тоже вас. Если вы желаете присоединиться и делать ежемесячную поддержку, друзья, у вас нет такой сейчас возможности, чтобы какую-то выделить сумму, но ежемесячно вы сможете делать, друзья, то вы можете это воспользоваться. Позвоните нам 425-296-78-29, 425-296-78-29, и мы можем это сделать совместно, и пусть Бог в этом вас благословит, и, конечно же, чтобы мы вместе могли распространять Слово Божие. Я расскажу наглядную картину, как это можно, что оно составляет, если мы делаем тоже ежемесячно. Может, вы хотите от своей компании, от своего дома, лично от своего счета. Как вам удобно, как вы желаете это сделать, друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. У нас остается 28 минут, и нам необходимо сумму собрать $1429. Если вы, друзья, жертвуете $20 ежемесячно, в конце года составит сумму $240. Если мы жертвуем если $50 ежемесячно, то оно составит $605. Если мы жертвуем $75 ежемесячно, то оно составит в конце года составит $912. Если мы жертвуем $100 ежемесячно, то в конце года составит $1214. Друзья, пусть Бог благословит вас, даст сегодня нам это желание, чтобы мы дальше это делали, несли, проповедовали Евангелие, распространяли Слово Божие. Помните, радио МВ — это многогранное служение, которое поддерживает также множество служений, которое распространяет Слово Божие. Звучит на 4 языках: английский, немецкий, испанский и славянский язык. Мы даже стараемся здесь проигрывать эти песни, друзья, и братья и сестры получают благословение. Звучит более 136 стран мира. Пусть Бог благословит вас. Также, друзья, конечно, мы вместе работаем над тем, чтобы помогать, благословлять тех, кто нуждается в этом благословении, нуждается в поддержке, нуждается в том, чтобы Бог благословил. Спасибо вам, Сергей. Сергей, спасибо вам, что ты принял это решение и стал частью этого служения. Мы благодарны Богу, что Сергей принял такое решение, друзья. И у нас сегодня остается 1000 404 доллара. $1404. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас. Это Сергей воспользовался онлайн. И, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com или просто через Zelle или PayPal вы можете воспользоваться info@readymv, написать и сделать свое вложение. И у нас остается 26 минут, и наш час этот подойдет к концу, и мы сегодня имеем уже 4 человека, которые вложили $525 в этот час. Спасибо вам, пусть Бог благословит вас и наполнит любовью и благодатью, и это позволяет нам, друзья, двигаться дальше, делать больше вместе, совместно и распространять Слово Божие. Хотел бы тоже поблагодарить братьев, сестер и поблагодарить друзей, которые мне пишут, вдохновляют меня. Говорят: «Эдвард, ты уже приустал, твой голос устал». Друзья, на самом деле это правда, на самом деле это так. Спасибо, что вы вдохновляете, спасибо, что вы с нами. Молитесь, благословляйте, мы благодарны Богу, друзья. Знаете, всякий труд, который делается, там в каждом труде есть усталость, но в каждом труде тоже есть, знаете, ты себя чувствуешь приятно. И в каждом труде ты получаешь такое, знаете, обстановку, которая, как вам так сказать, чтобы вы поняли это, знаете, настолько тебе легко и приятно на душе, и так, знаете, ты чувствуешь, ты делаешь правильно, ты сделал, как должно было быть, друзья. И это вот эта приятность, вот эта радость, вот это такое на душе, это нельзя ни купить и не заменить, друзья. Почему? Потому что, когда мы трудимся для Бога, Бог дает вот эти чувствования. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете это тоже испытать, когда, друзья, вы делаете вещи для Царства Божия. Я вас уверен, что многие со мной согласятся, что вы это тоже переживаете, у вас это тоже есть, и вы тоже имеете в этом большое благословение. Друзья, у нас остается 24 минуты, и нам надо $1404. И звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И хочу зачитать благословение в жизнь каждому из вас. Пусть ваши ноги будут прекрасны, несущие мир и благовестие и радость в многих сердцах. На самом деле так, пусть ваши ноги, они, знаете, делают то дело, которое Господь доверяет вам и использует вас и благословляет вас. Друзья, да благословит вас всех Господь. И то сегодня дело или то служение, которое Господь призвал нас, дает нам эту возможность и дает нам, чтобы мы шли и распространяли это Евангелие до краев земли. Пусть Бог благословит вас, мы приглашаем вас. У нас остается 23 минуты, друзья, 23 минуты, и нам необходимо $1404. Друзья, $1400, друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29. Ваша лепта, которая позволит изменить все. Друзья, и даже те, сколько у вас есть на сердце, $20, $25, $30, $40, $50, сколько бы оно ни было, друзья, пусть Бог благословит вас. Оно, знаете, как-то лесенка, ступенька за ступенькой мы двигаемся вперед. Пусть Бог благословит вас и даст сегодня нам желание. У нас есть такая шкала, где у нас есть 10 стран, которые, наверное, самые активные, которые нам показывают и дают нам эту возможность поделиться с вами. Первая страна — это, конечно же, Соединенные Штаты. Вторая страна — это Украина. Третья страна — это Германия. Четвертая страна у нас, друзья, — это Россия. Пятая — Канада. Шестая — это у нас Беларусь. Седьмая — Молдавия. И восьмая — это Бельгия. Потом девятая — Польша. И десятое — это Эстония. Это эти страны очень активно нас слушают, принимают в этом участие. Европа, пусть Бог благословит и даст нам сегодня больше желания трудиться там, где, может, наши проживают родственники, друзья, близкие, родные, знакомые, или те братья и сестры, которые выехали с наших, где мы раньше проживали, в тех странах, где мы жили совместно, друзья, может, которых мы знаем, и они сегодня получают это благословение. Пусть Бог благословит вас. Давайте мы будем теми людьми, которые распространяем Слово Божье, достигаем людей и служим благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И у нас остается 21 минута. Друзья, 21 минута, и наш час подойдет к концу. И нам необходимо $1404. $1404. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29 или посетите наш веб-сайт. И на веб-сайте нашем radiovida.com вы сможете найти там PayPal, Zelle, который можете воспользоваться. Это info@radiovida.com. Написав это, друзья, вы сможете сделать ту лепту, то вношение, которое вы желаете, чтобы сегодня оно поддержало это служение на 27-й год. У нас проходит марафон. Если кто-то сейчас присоединился или присоединяется, у нас идет марафон. Спасибо вам, что вы отзываетесь, спасибо вам, что вы жертвуете, спасибо вам, что вы поддержите. Пусть Бог благословит вас. Мы сейчас послушаем пение и вернемся к вам обратно. Во время пения звоните 425-296-78-29.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Друзья, мы с вами продолжаем быть в эфире. Спасибо вам, что вы с нами остаетесь. Да благословит всех Господь. И мы сегодня быть рады, что мы можем дальше идти с вами, нести эту благую весть, распространять Слово Божие. И как это было сказано, здесь мы читали это Римлянам 10 глава, 14-15 стих, и в конце сказаны такие слова, как написано: «Как прекрасны ноги, благовествующие мир, благовествующие благое». Как прекрасно! На самом деле, друзья, спасибо вам, что вы остаетесь с теми людьми, которые несете вместе с нами эту благую весть, достигать до краев земли. Пусть Бог благословит всех вас. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, или посетите наш веб-сайт, как это сделали многие из вас, воспользовавшись и через PayPal или Zelle, они пожертвовали. Тоже пусть Бог благословит братьев, которые сделали это, как Сергей, как Олег, как сейчас это сделала Вера. Вера сделала онлайн. Спасибо вам, Вера, что вы воспользовались. Пусть Бог благословит вас. И хотел бы сказать, это Zelle. Вы можете воспользоваться Zelle или PayPal. Это info@radiumv.com. info@radiumv.com. И у нас остается, друзья, 13 минут и 13 секунд. И нам необходимо $1,354. $1,354. В этом часе у нас, знаете, приняло участие 5 человек. И хотел бы их поблагодарить, что вы стали сотрудниками, вы стали теми людьми, которым мы можем идти дальше. Спасибо вам, что вы, знаете, отзываетесь и принимаете в этом участие. Нам остается $1,354, друзья. Кто может взять на себя $50, кто-то может взять $100, кто-то может взять $20. И дайте о себе знать, и каждую лепту потихонечку, друзья, и мы сможем покрыть. И вот последние, которые были, воспользовались: Вера, Сергей, Олег, спасибо вам, что вы принимаете в этом участие, и другие братья и сестры. Друзья, остается 12 минут, и нам необходима сумма $1,354. $1,354. Что у нас в этом часу? В этом часу у нас звучат проповеди Евангелия, которым мы вместе с вами назидаемся, которым вместе с вами мы радуемся и, конечно же, распространяем вместе с вами Слово Божие. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это время, друзья, где многие из вас уже собираются ехать домой с работы. Кто-то, друзья, уже едет с работы, кто-то планирует уезжать с работы, кто-то подбирает детей со школы, кто-то уже готовится идти на собрание. Пусть Бог вас благословит. Хотел бы тоже, друзья, напомнить, пока вы жертвуете, пока вы становитесь частью, сотрудниками радиослужения, вы используете телефон 425-296-78-29, 425-296-78-29. Позвоните и скажите: я готов заплатить эту какую-то сумму, пойти вместе с вами дальше. Я хочу поддержать это служение. Я хочу вложить эту лепту. Друзья, пусть Бог вас благословит. Или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com, воспользуйтесь PayPal или Cash App и напишите info@radiumv.com. info@radiumv.com. Хотел бы сказать, многие из вас сейчас собираются пойти на собрание. И я, ну, смотрю по времени, да, у нас сейчас время, например, как у нас в Техасе, сейчас в данный момент 6.49, и, ой, извиняюсь, 5.49, и у кого-то, например, если мы смотрим в Каролине, это 6.49, и если мы смотрим штат Вашингтон, Сиэтл, то там у нас 3-4 часа, друзья, около 4 часов. Друзья, и кто-то сейчас собирается. Я хотел бы вам напомнить, что этот месяц,
Этот месяц – это месяц благодарности для служителей. То есть в этой стране Америки, где мы живем, где, знаете, благодарят служителей, пасторов за служение, которое они несут. Друзья, если вы еще это не делали, или вашей церкви этого еще не делали, я призываю вас, сделайте, возьмите от вашего хора, от вас, от лично от вашей семьи, или от вашей ячейки, или от братского совета. Я не знаю, как по-разному, в разном форме вы можете это сделать. Поблагодарить вашего служителя, то, что он есть среди вас, то, что он несет это служение, то, что он остается верный этому служению. И, друзья, принять в этом участие также. Пусть Бог вас благословит. Или просто напишите ему текст-месседж. Скажите, я очень рада или рады, что вы остаетесь в этом служении и делайте то дело, которое Господь доверил вам. Да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 8 минут и 55 секунд. 8 минут и 53 секунды. И нам необходима сумма $1,354. $1,354. Дайте о себе знать, кто желает взять и понести с нами это слово 27-й год дальше. Дайте о себе знать. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо вам, что вы отозвались, 5 человек, и мы уже собрали $575. $575. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас, те, которые сегодня, знаете, влажут лепту. И последний человек — это Вера, которая вложила лепту для того, чтобы Слово Божие распространялось. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. А нам общая сумма, которая, друзья, осталось собрать, это $33,859. $33,859. Слава нашему Богу, друзья, что Бог позволяет нам дойти до этого часа, что мы можем вместе с вами нести это служение и доносить до краев земли. Пусть в этом прославится наш великий Господь. И помните, все то, что дает нам Господь, это принадлежит Богу. Все наши, знаете, действия, поступки, то, что Господь доверяет нам, ту работу, ту профессию, те, знаете, силы, здоровье, это Господь дает нам. И чтобы мы тоже не забывали отдавать для Царства Божия. Пусть Бог благословит каждое сердце. И вы можете сегодня сказать, я могу поддержать $10, могу поддержать 20, могу поддержать 50, 100, 200, 300, стать частью этого благословения. Пусть Бог благословит вас, друзья. Воспользуйтесь и вложите в дело для того, чтобы Царство Божие распространялось. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также хотел бы вам сказать, что если у вас есть PayPal, Zelle, вы это тоже можете воспользовать, друзья, и для воспользоваться, сделать автоматически, зайти онлайн, зайти через наш веб-сайт, вы можете посмотреть и это сделать. Или, друзья, как я уже говорил, что вы можете воспользоваться через Zelle, PayPal, написал info@radiumv.com и сделать это вложение. Пусть сегодня Божья благодать, сила Божья произведет работу и производит в жизни каждого из вас. Благословением вам, друзья. И я хотел бы сказать, что, друзья, у нас остается 5 минут, и этот час подойдет к концу. 5 минут, и этот час подойдет к концу. И в этом часе нам необходимо $1,354. $1,354, которые необходимо, чтобы этот час был проплачен на 27-й год, чтобы мы могли в 27-м году дальше транслироваться и дальше нести это слово, это то, что сегодня нам доверено, друзья. А доверено нам очень много, друзья, от Господа Иисуса Христа, где мы вместе несем это Евангелие, мы вместе распространяем, мы вместе молимся, мы вместе плачем,
мы вместе радуемся. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы продолжали это делать. И хотел бы тоже сказать то, что сегодня у нас есть возможность, друзья, молиться. Если вы, у вас нет такой возможности, и у нас есть такие люди, которые написали, живут в других странах, где сегодня нет возможности перевести сюда финансы. Есть такие страны, где абсолютно нет программ, которые можно сюда переводить, потому что облагаются большими налогами, где даже вот и PayPal или другие программы, они настолько облагаются налогами, что даже нет смысла переводить. Друзья, мы приглашаем вас, молитесь за нас, молитесь за этих братьев, сестер, которые сегодня жертвуют, которые вложили, вот как Олег, как Сергей, как Вера, как Оксана, друзья, как другие, которые делают это, влажат. Благословляйте их, которые отозвались, стали теми людьми, которые, знаете, вложили эту лепту, чтобы Царство Божие распространялось. И хотел бы тоже молиться за тех, у кого, кто молится о том, чтобы судьбы их не устроялись. Судьбы их не устроялись. Пусть Бог благословит вас, друзья. Хочется за таких тоже молиться, чтобы Господь благословил, чтобы вам Господь подал прекрасных мужей, прекрасных жен, братья и сестры, которые, знаете, тоже принимают участие, которые жертвуют, которые сегодня влаживают свою лепту. И да благословит вас Господь, мы за таковых молимся также, чтобы народ Божий имел, знаете, друзья, я вам скажу, благоденствие, так и написано, молитесь, да, за благоденствие, там, где вы живете, молитесь, и мы желаем молиться, чтобы Господь благословлял вас. Спасибо вам за звонок, друзья, и у нас остается 3 минуты, друзья, даже уже сказать 2 минуты, остается 50 секунд, и нам необходимо $1,354. К сожалению, большому мы, друзья, не дособираем вот в этот час. У нас остается $1,354. И мы обращаемся к вам. Кто может взять сегодня какую-то лепту и пойти вместе с нами дальше? Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Остается 2 минуты и 20 секунд, и нам необходимо $1,354. $1,354. Спасибо тем братьям и сестрам, которые 5 человек приняло это сегодня решение сказать, я пойду с ними дальше. И знаете, та сумма, которая составила $575 в этом часе, слава Богу, пусть Бог вас благословит. И если вы желаете вместе с нами трудиться, быть частью этого служения, быть частью этого распространения Слова Божия, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам не достает, друзья, чтобы мы оплатили этот час. Это $1,354. $1,354. Чтобы закрыть этот час. Если вы желаете это сделать, позвоните нам на номер 425-296-78-29 или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com, radiumv.com, и там можно воспользоваться Zelle, PayPal, info@radiumv, напечатав info@radiumv и вложить в дело Господне. Остается 57 секунд, и нам необходима сумма $1,354. Да благословит вас всех Господь, друзья. Да будет мир Божий на вас, благодать Божья и сила Божья да пребудет в жизни вашей. Я приглашаю вас молиться, друзья, тому, чтобы Господь благословлял, вел, укреплял, вдохновлял каждого тот, кто делает дело Божье. Друзья, и хотел бы сказать, сейчас после этого пения мы выслушаем пение, объявление, и мы вернемся в новый час и в новые возможности. Пусть Бог благословит вас. Мы, друзья, вы же ожидаете от нас, а мы ожидаем от вас. И совместно мы можем распространять Слово Божие. Пусть Бог благословит вас. Пожалуйста.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

0: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВИ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВИ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВИ слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВИ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Друзья, новый час, новые возможности. Мы вместе с вами сегодня продолжаем этот марафон. Пусть Бог благословит каждого из вас. Сегодня мы рады быть то, что вы с нами, и мы продолжаем дальше. И у нас это новый час и новые возможности, где в этой программе звучат детские передачи, где наши детки любят слушать, друзья, где наши детки любят принимать в этом участие, им нравятся эти передачи, многие из вас, они принимают в этом действие, служение. Пусть Бог благословит вас этот час, где идет детские передачи. Служение, где для детей, где детки назидаются, выучат свои истории, слушают, и им это очень сильно нравится. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И в этот час нам необходимо собрать 2182 доллара. И уже один человек принял в этом участие. Спасибо вам, Татьяна. Татьяна, спасибо, что вы приняли в этом участие. Да благословит вас Господь. И нам осталось 2182 доллара. Было надо 2282 доллара. Спасибо то, что вы стали частью этой детской программы, которая распространяется, и многие детки любят слушать, получают благословение и назидание, и укрепление. Да благодать и сила пребывает в каждом доме. Возлюбленные, напоминаем, что этот у нас марафон, ежегодный марафон, по которому вы можете, друзья, знаете, воспользоваться, чтобы стать частью благословения на 27-й год. На 27-й год и вложить финансы для дела Божия. Пусть в этом прославится имя Господня. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. И вам помогут оформить вашу лепту, которую вы желаете вложить в это дело Божие, стать частью, сотрудником радиослужения, вместе трудиться дальше. Друзья, дайте о себе знать. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры у телефонов ждут ваших звонков. Друзья, если вы зайдете на наш веб-сайт, там есть программы, которые вы можете тоже воспользоваться. Это Zelle и PayPal. info@radiomv.com. Вы можете написать info@radiomv.com на PayPal, на Zelle, и можете сделать транзакцию. Да благословит вас в этом Господь. Я хотел бы сказать, знаете, если вы пытаетесь сделать через Cash App, да, пожертвование, пожалуйста, не делайте. Не знаю, компания Cash App в данный момент не проводит транзакции в сторону нас, друзья, не проводит. Нас компания пишет, что ваши слушатели пытаются проводить транзакции, и они, друзья, не проходят. Так что мы хотим предупредить вас и сказать, что воспользуйтесь пока другими платформами или воспользуйтесь вашей кредитной карточкой, бизнес-карт своей или банковским счетом карт, какая у вас есть и возможность сделать. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. Спасибо вам, и уже в этот час приняло два человека участие. Это Татьяна и Зинаида. Зинаида, спасибо вам, что вы приняли участие. Или Зинаида, или Зина. Я думаю, наверное, Зинаида. Друзья, приняла участие. Спасибо, что вы приняли и стали тем человеком, который идет с нами дальше, чтобы эта детская программа звучала на протяжении, знаете, этого 27-го года. И нам осталась сумма 2082 доллара. Друзья, 2082 доллара. Может, кто-то скажет, я могу уплатить эти 82 доллара, и останется нам 2000. Кто-то может сказать, я могу еще тоже добавить 100 долларов. Друзья, пусть Бог благословит вас. Помните,
Каждый влаживая лепту за лептой, у нас есть, знаете, результаты. Пусть Бог благословит вас. И я вижу, вот эти сестры, они воспользовались онлайн. Они зашли и это сделали. Вы можете это тоже сделать, друзья. Звоните тоже на номер, если вам это удобно. 425-296-78-29. И у нас наши сестры у телефона, они могут принять ваш звонок, и вы можете пожертвовать. Если даже у вас есть возможность поддержать одноразово какую-то сумму, пожалуйста, сделайте, друзья, чтобы этот час, а в этот час звучат детские передачи, в этот час звучат, знаете, служения для детей, где дети получают большое благословение, где дети радуются. Это звучит на испанском, английском, немецком, славянском языках. Друзья, вы слышите, на сколько языках звучит детская передача? И дети назидаются. Радио МВ является многогранным служением, где, знаете, где проповедуется Евангелие, где могут обучаться братья и сестры, где могут получать на правильное обучение духовное, библейское, в колледже, который в библейском, друзья, школа библейская, которая имеется при U-Turn Ministry, где получают благословение, миссионеры, которые служат в детских домах. Все это, друзья, созидается Царство Божие. Все это устрояется для Царства Божия. Пусть Бог благословит вас. И помните, что мы рассчитываем на вас, а радиослушатели рассчитывают на нас. И вот так взаимное у нас понимание, взаимная поддержка. Мы можем двигаться и делать то дело, которое Господь доверяет нам. И нам остается, друзья, 38 минут, и нам необходимо $2082. И в данный момент приняло два человека участие в этом часе, Татьяна и Зинаида. Пусть Бог благословит вас, то, что вы отозвались и воспользовались. Эдуард, спасибо вам, что вы тоже воспользовались, приняли участие. Мы благодарны вам, что вы это тоже сделали. И теперь нам остается, друзья, $1982. $1982, друзья. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас, Эдуард, Зинаида, Татьяна, что вы приняли решение стать частью этого служения, быть сотрудником, знаете, идти нести Евангелие дальше и благословлять наших детей. Друзья, если у нас есть дети, если у вас есть племянники, двоюродные, если у вас есть внуки, друзья, мы влаживаем в них, знаете, поддерживая в них, где они могут слушать, где они могут назидаться, где они получают благословение. Пусть Бог благословит вас, и вы можете воспользоваться, как многие из вас уже воспользовались, знаете, Cash App, но у нас Cash App сейчас не работает, это Zelle и PayPal, Zelle и PayPal. Вы можете зайти и напечатать info@radiomv.com и сделать ту лепту, которая у вас лежит на сердце. $50, $100, $200, друзья, $20, $30. Сколько вы можете это сделать, да благословит вас Господь. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и в этом часе у нас остается 36 минут. Этот час подойдет к концу. И нам необходима сумма, которое уплатить, это $1982. И в этом часе уже приняло 3 человека. Слава нашему Богу, мы собрали $300. Пусть Бог благословит вас. И это Татьяна, это Зинаида, это Эдвард принял в этом действие. Пусть Бог благословит. И мы просим вас, чтобы каждый, кто сегодня не безразличен тому, чтобы детское служение распространялось, не безразличен тому, чтобы детское служение устроялось. Позвоните, друзья, напишите или выйдите онлайн и воспользуйтесь Zelle или PayPal, или Google воспользуйтесь, и чтобы сделать эти транзакции, пусть Бог благословит вас. И хотел бы сказать, что этой передаче детской, где мы сегодня
наши дети получают благословение, где наши братья и сестры принимают в этом много участия. Матфея, 2 Тимофею, 3 глава и 15 стих говорит такие слова. «При том же ты и с детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение верующих во Христе Иисусе». Апостол Павел говорит послание к Тимофею. Говорит, при том же ты знаешь с детства. То есть Тимофей, он знал с детства Писание. Его прививали, ему учили, ему говорили, ему научали. И вот эта детская передача именно, друзья, поэтому, чтобы с детства прививалось это Слово Божие, чтобы наши дети, знаете, прививались с детства, любили это, служили, и вникали, и рассуждали, и шли, и делали дело. Пусть Бог благословит каждого из вас, возлюбленный. Да будет в этом имя Бога благословенно. И вы можете стать тем же человеком, который будет сопутствующим благословением для наших детей, для детей, которых сегодня так в этом нуждается. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 34 минуты, и нам необходима сумма $1982. $1982. Братья и сестры, ваше время стать частью этого служения. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, а во время сейчас музыкальной паузы, где мы выслушаем пение, маленькое объявление, вы можете посетить наш веб-сайт и там воспользоваться или Cash App, или Zelle, или позвонив нам на номер 425-296-78-29. У нас остается 33 минуты, и нам необходима сумма $1982. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио МВ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Радио МВ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Друзья, мы благодарим Богу за ваше участие, Анатолий. Анатолий, спасибо вам во время пения и спасибо. Исполнял маленький мальчик, да, песню, пусть Бог благословит его. И во время пения у нас Анатолий принял участие. Спасибо вам, у нас 4 человека приняло участие в этом часе, где у нас идет, проходит детская программа, детская передача, где детки участвуют и получают благословение, друзья. И у нас осталось 27 минут в этом часе, и нам необходима сумма 1782 доллара. Друзья, вы можете воспользоваться Zelle или PayPal, где вы можете, если у вас есть такие платформы, где вы их используете финансово, то вы можете воспользоваться info@radiomv.com, написать info@radiomv.com и сделать вклад в дело Божье, друзья, стать частью этого служения, быть той частью благословения, как это сделал Анатолий, Эдвард, Зинаида, и мы сейчас еще чуть опустимся, друзья, Татьяна, Вера, пусть Бог благословит вас, то, что вы сделали это, друзья. Помните то, что мы делаем наименьшим, мы делаем Господу. Есть такое местописание для слов, сказано в Писании. И пусть Бог благословит вас, чтобы мы не забывали и протягивали руку, знаете, щедрую, да, для того, чтобы дело Божье на 27-й год распространялось, делалось. И вы можете позвонить, если у вас есть возможность. Друзья, это всего лишь составит несколько минут, и вы скажете ту сумму, которая у вас лежит, и вы на сердце позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер, друзья, вы можете позвонить и вложить лепту. Кто, сколько, у кого получается 200 долларов, 100 долларов, 300 долларов, 50 долларов, 20 долларов, 70 долларов, друзья. Как вас располагает сердце? Помните, вложение в дело Божье – это то, что мы строим Царство Божье, и оно приносит много плода в жизнь даже вот этих деток, о которых мы сегодня говорим. И знаете, 2 Тимофею, как я читал, 3 глава с 15 стиха, здесь сказано такие слова: «При том же ты знаешь с детства, Святое Писание». Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит: «Ты с детства уже знал Писание». И слава Богу за таковых людей, как Анатолий, Эдвард, Зинаида, Татьяна и другие братья и сестры, которые знают, что мы вложим в детей это будущее. Это то, что завтра сможет, знаете, привести нас к тому, где наши дети, они, знаете, может, даже они станут теми людьми, которые, написано, и придет Царство Божие. Они, которые восполнят то, что сегодня так необходимо, и придет, знаете, Христос за спасенными. Они восполнят, приведут людей к спасению. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете и зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться приложением Zelle или PayPal. Это info@radiomv.com, если у вас есть Zelle и PayPal. Друзья, вы можете написать, это сделать. Но помните, что у нас Cash App не работает. Друзья, к сожалению большому, многие из вас пытаются воспользоваться Cash App, но у нас не работает. К сожалению большому, да, почему-то должно, казалось бы, вот именно в это время надо, чтобы он работал, чтобы надо, чтобы он был, а его нету, а он не работает. Вот это и вот такие моменты у нас, друзья, бывают, и так бывает не, как хотелось, как говорится, не хотелось, чтобы так было, но оно есть. И мы приглашаем вас всех, тот, кто нас сегодня слушает, да благословит вас Господь, чтобы мы вместе с вами могли идти дальше и нести Евангелие.
но звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 22 минуты в этом блоке часовом, и наш этот час подойдет к концу. И нам необходима сумма $1,785. Кто может взять $82, друзья? Кто-то может взять $50, кто-то может взять чуть больше, друзья. Пусть Бог благословит вас, и вот таким же образом совместно мы можем сделать это дело Божье. Пусть Бог благословит вас, мы ждем от вас ваших решений, ваших вкладов, друзья. И это, помните, что ваш вклад, он производит много работы и получает много благословений. Пусть в этом будет прославлено имя Господа Царя Царей. Друзья, мы благодарим Бога, что вы остаетесь с нами, слушаете нас, молитесь за нас. И многие из вас, которые не могут сегодня, друзья, не могут сегодня влаживать, не могут жертвовать, я вас призываю, давайте молиться, давайте благословлять, давайте молиться за тех, кому сегодня трудно, кому сегодня тяжело. Будем молиться за тех, кто жертвует, кто влаживает сегодня, друзья, кто отзывается, как, например, это сделал Анатолий, Эдвард, Зинаида, Татьяна и другие братья и сестры. Они отозвались, они просто сказали: «Мы пойдем с радиослужением в 27-й год, чтобы детское служение было, и чтобы наши внуки, племянники, дети, родственники, друзья слушали и принимали в этом сегодня, знаете, благословение». Потому что апостол Павел говорит Тимофею, 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих: «При том же ты из детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение верующих во Христе Иисусе». Пусть Бог благословит вас, друзья, это принять это решение, сделать этот шаг веры. Просто сделать шаг веры, сказать: «Господь, я желаю благословлять». И помните, ваша лепта, это оно принесет много-много плода, и она изменяет многие сердца. Пусть Бог благословит вас и производит в жизни действие, работу. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо вам то, что вы звоните, спасибо вам за звонки и за то, что вы отвечаете, возлюбленные. Пусть Бог благословит вас. И как приятно видеть все больше и больше радиосотрудников, которые вместе с нами идем. Друзья, хотел бы сказать, что у нас до нашей полной суммы осталось это $33,359. Слава нашему Богу! $33,359. Мы, друзья, благодарны Богу, что мы к этому приближаемся. И наше, знаете, желание, чтобы чем быстрее мы могли собрать, чтобы завтра нам не проводить целый день в эфире, чтобы нам быстрее выйти в прямой режим, который у нас есть, и чтобы все эти программы работали, и пусть Бог благословит вас, братья и сестры. Помните, если вы сегодня, знаете, проходите моменты, которые вам трудно, тяжело, напишите, дайте о себе знать. Если у вас есть переживания с вашими детьми, или родственниками, или друзьями, или вы знаете людей в вашей церкви, где проблема с алкоголем, с наркотиком, с зависимостью, позвоните к нам. У нас есть братья и сестры, у нас, которые, где мы вместе работаем, вместе поддерживаем, вместе сотрудничаем, вместе плачем, вместе молимся, которые реабилитационные центра, как, например, в Вашингтоне есть центр, называется «Право на жизнь», да, «Right to Live», есть в Вашингтоне прекрасный революционный центр, где брат
Юрий Староверов, один из служителей, имеющий богатый опыт, где братья молятся, нуждаются, благословляют, трудятся, друзья. И вот эта вся гармонь создается, вы понимаете? Когда мы имеем возможность трудиться, когда мы можем быть в эфире, мы помогаем друг другу, мы служим друг другу. Друзья, вы это можете написать, даже текстовое сообщение, сказать, дайте мне телефон, с кем я могу поговорить, или мама вы, или папа, или дядя, или тетя, или вы просто человек, который хочете помочь, друзья, дайте себе знать, и мы в этом вам посопутствуем. Пусть Бог благословит вас также. Друзья, у нас остается 17 минут, и этот эфир подойдет к концу, и хотел бы пригласить вас. У нас остается $1782. $1782, и этот час подойдет к концу, где в этом часе звучат детские передачи, звучат для детей, друзья, знаете, программы. Говоря, кстати, насчет детей, говоря насчет подростков, молодежи, также есть прекрасная, друзья, школа, прекрасная библейская школа, которая находится в Орегоне, друзья, где вы можете также послать туда своих детей, как летом, как, вот, например, в течение года, где они могут обучаться, где 4 месяца обучения, и вы в этом можете тоже принять участие, друзья, если ваши дети... не, скажем, если вы еще желают пойти, или ваши родственники, друзья, пойти, дайте о себе знать, и мы вам в этом тоже посопутствуем. Пусть Бог благословит вас. Дети и молодежь, и подростки – это очень важно, друзья, где мы, знаете, влажим в них, трудимся с ними, и, знаете, куда мы их направим, куда они пойдут, как они пойдут, так и оно в жизни будет. Пусть Бог благословит вас. Это хорошее, знаете, вложение, влаживать в детей, и чтобы дети получали благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или, друзья, вы посетите наш веб-сайт readymv.com, и у нас там есть Zelle и PayPal. Zelle, PayPal, вы можете воспользоваться этими транзакциями. И тоже, друзья, если у вас есть, вы можете напечатать info@radiomv.com или info@radiomv.com и сделать вашу транзакцию. Пусть сегодня ваша лепта сделает больше, чем мы можем сделать сами. Вместе мы сделаем гораздо больше. Мне задают вопрос, а как школа называется? Great Commission School. Друзья, великое поручение, да, наверное, да, по-русски звучит, по-английски Great Commission School. Друзья, это тоже прекрасная школа, где мы вместе сотрудничаем, где вместе поддерживаем, молимся. И я вам скажу, с нашей церкви очень тоже много подростков, детей ездят туда, молодежи, получают большое благословение. Знаете, мы как служители, мы довольны, кто съездил, кто побыл там, кто сейчас учится, есть, и сейчас эта школа проходит. Это прекрасное благословенное время, где, знаете, фундаменты, Слово Божье влаживаются в это, в молодом возрасте. Это очень прекрасно. Пусть Бог благословит каждое сердце. Еще раз напоминаю, у нас остается 13 минут, друзья, и нам необходима сумма $1782. $1782. И звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете воспользоваться также, друзья, теми программами, которые у нас есть на нашем веб-сайте. Зайдите и выберите то, что вам подходит. Хотел бы напомнить, что у нас Cash App, знаете, не работает в данный момент. Я знаю, многие из вас пытаются воспользоваться этой программой, но она не работает. Так что хотел бы подчеркнуть, сказать вам, чтобы вы имели в этом в виду. Пусть Бог благодатью наполняет нас и производит в нас действия, работают то, что желает Господь сделать для нас в жизни каждого из нас.
Помните то, что сегодня радио МВИ достигает более 136 стран мира, и у нас звучит на 4 языках, и это испанский, английский, немецкий и славянский язык, друзья. И знаете, мы сегодня можем влиять на общество людей, которые не знают еще Бога, друзья, посредством таким служением, где люди включают, слушают, вдохновляются, радуются, получают благословение, друзья, получают ободрение, и мы призываем вас, чтобы вы в этом приняли участие. Давайте вы станете частью сотрудников, частью теми, которые мы сможем с вами пойти дальше и делать то дело, которое Бог доверяет нам и вам, и нести это служение, проповедовать и распространять Слово Божье. У нас остается 11 минут, друзья, и этот час и закроется, и нам необходимо $1782. $1782. В этом часе у нас звучит детская передача. И мы, как зачитывали место Писания, 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих. «Притом же ты знаешь с детства священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верующих во Христе Иисусе, которые способны умудрять. Слово Божие, оно способно производить работу, способно производить действия. И благословение в жизнь каждому из вас. Пусть ваши дети и, знаете, ваши близкие, родные знают Писание и исполняют его. И пусть слово Писание и сила Божья производит работу действия в жизни ваших детей. Пусть имя Божье прославится. Друзья, мы сейчас послушаем пение, объявление, мы к вам вернемся. У нас остается 10 минут, и нам необходима сумма $1782. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29.

0: Господу господствующих, Царю царей, слава, слава, слава! Царю царей, Царю царей, слава,
1: слава,
2: слава!
0: Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.

0: В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Praise the Lord for these old hymns. What blessings are lost when we cease to appreciate them. For our soul is all

0: Друзья, у нас продолжается наш марафон. Слава Богу, пусть Бог сегодня благословит каждого из вас. Мы благодарны Господу, что вы остались с нами и остаетесь с нами. У нас остается 2 минуты и 40 секунд, и у нас необходимо закрыть этот час. $1782. $1782. В этом часу у нас приняло участие 4 человека, и мы смогли перекрыть $500. Друзья, спасибо Анатолий, спасибо Эдвард, Зинаида, Татьяна, пусть сегодня Бог благословит вас, друзья. И мы продолжаем наш марафон, и мы хотели напомнить вам, что нам остается до общей суммы, чтобы полностью собрать, $33,359. $33,353. Пусть Бог благословит каждого из вас. Друзья, спасибо вам то, что вы принимаете участие и жертвуете. Мария, спасибо то, что вы сейчас приняли в этом участие, вы воспользовались и поддержали служение. У нас уже 5 человек, друзья. И если у вас есть возможность, $50, $100, друзья, $20, $30, $200, сколько Бог располагает ваше сердце, и вы понимаете, я могу вложить вот такую сумму, я могу вот это вложить, друзья. Возьмите, воспользуйтесь сегодня этой возможностью, пусть Бог благословит вас, и мы сегодня будем рады вместе с вами трудиться, будем рады вместе с вами служить и проделать то дело, который сегодня доверяет нам Господь. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. И это номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И у нас остается 50 секунд, и этот час закроется. В этом часу у нас проходит детская передача. Детская передача. И нам остается $1732, друзья. 5 человек приняло участие. Слава нашему Богу. И в этом часу мы набрали $550. $550. И пусть Бог благословит вас. И помните, ваша лепта, она, которая производит работу и действие, и поддержку для каждого из нас. И в этом мы можем вместе распространять Слово Божие. Спасибо вам за звонок. Пусть Бог благословит вас. Остается 17 секунд, друзья, и нам необходимо $1732, чтобы перекрыть этот час. И спасибо за участие 5 людям, которые приняли в этом участие. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и там есть у нас, вы можете увидеть Zelle или PayPal, и вы можете воспользоваться этими тоже передачами и сделать свой вклад. Это info@radiomv. Пусть Бог благословит вас. И сейчас мы выслушаем музыкальное произведение, и мы пойдем с вами в новый час, где есть новые возможности. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем ваших звонков. И еще раз хотел сказать спасибо, Flow, спасибо вам, что вы приняли в этом участие. Thank you, Flow. You put your money into the kingdom of God. Пусть Бог благословит вас. Друзья, и мы сейчас слушаем псалом и вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.
1: Цінуймо час, життя не вічне, короткі дні.